Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюду ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Но травмы у Брюса были очень серьезными. Врачи опасались за его жизнь. И мать неотступно была возле него, вознося постоянно молитву к престолу благодати о здоровье своего сына. А он все еще находился в коме, не подавая никаких надежд на жизнь. Хотя она теплилась в нем, но казалось только из-за того, что ее поддерживала аппаратура. Но мать не сдавалась. Ее молитвы были сильнее медикаментов и аппаратов. Ее уверенность заграждала уста докторам, когда они хотели сказать о диагнозе. И она победила. Через 3 дня Брюс открыл глаза и спросил: «Мама, где велосипед?» Его вопрос был таким неожиданным и непредвиденным, что мать только пожала плечами. Он же спокойно произнес: «Хорошо, что его нет. Он мне больше и не нужен». Вспомнив этот случай, Моника улыбнулась. Тогда она его не потеряла. Спустя 10 лет не сберегла. Жизнь не в человеческих руках, она в руках жизнедателя. Она взглянула на Марию и, увидев ее устремленный в лазурные небеса взгляд, задумалась о том, насколько жизнь важна и хрупка, неизвестная и желанная, и скоротечная, как легкое движение облаков, как тихое веяние ветра, которое не могло нарушить тишину рядом с 2 скорбящими матерями. Эту тишину время от времени нарушало только пение одинокой птицы, которой не было дела до тоски и горя, удрученных разлукой и страданиями материнских сердец. Ее пение легкой мелодии уносилось в безбрежные просторы небес. Только ветер, запутавшись в густой листве деревьев, мог стать свидетелем человеческих страданий и горя. Возмущенно пошумев, он вырывался в небесные просторы. Земля — место бурь, гроз и страданий. Спустя несколько часов убитые горем матери распрощались, договорившись о новой встрече. Но первый шанс на встречу предоставлялся Сергею.

0: Сергей встречал утро с тяжелым осадком в душе. Всю ночь ему снились родные места его детства и юности. Киевщина и Днепр, густые леса и тенистые тропки, звездные ночи на рыбалке и сотни километров, проделанные на велосипеде. И во многих этих путешествиях участвовал его отец, тот, которого Бог так преждевременно забрал от него. Ведь если бы это не случилось, все было бы иначе. Но, увы, реальность была для него другой. Он тяжело вздохнул и осмотрелся. На серых стенах, пропитанных удушливым запахом человеческого пота, кое-где выступили капельки влаги. И решетчатое окно, в котором виднелся маленький кусочек голубого безбрежного неба. Маленький. А ведь небо было безбрежным. Да и во сне над широкими просторами Днепра, за далью леса, которая терялась за линией горизонта, оно было такое безграничное, такое неизмеримое и манящее взор. Здесь же оно было таким ограниченным. Он мысленно вернулся к увиденному сну. Еще с вечера они с отцом собрались на рыбалку. Они поставили палатку на берегу Днепра и с наступлением темноты разожгли костер. Сухие ветки потрескивали так сильно, что искры со свистом уносились в темноту звездного неба. Казалось так далеко, что они сливались со звездами, загадочно мигавшими в вышине небес. Вокруг сплошной стеной стояла темнота, иногда слегка нарушаемая светом луны, выглядывавшей из-за туч. А тишина была такой завораживающей, что казалось, весь мир уснул. Только он и его отец не спали в этом особенном мире. Спустя несколько часов, когда потухла последняя искорка костра, они пошли спать. Ненадолго, ведь еще до восхода солнца они должны идти рыбачить. Предрассветный клев бывает самым удачным, но Сергей так и не уснул той ночью. Он лежал с открытыми глазами и всматривался в маленький проем палатки, стараясь не пропустить предутреннюю звезду, которая торопила утро. Лишь иногда, когда слышал вдали беспокойный крик одинокой птицы или завывание волков, он теснее прижимался к отцу и от страха закрывал глаза. Но страшно ему было только чуть-чуть, ведь рядом был его отец. Рядом с ним Сереже было спокойно и уютно. Он снова медленно открывал глаза и искал щелочку, через которую мог созерцать небо. И вскоре, когда Сережа увидел, что оно посветлело, он разбудил отца еще до звонка будильника. Они оделись потеплее и, неторопливо, пробираясь в потемках, стараясь не зацепиться за придорожную ветку или не споткнуться о торчащий из земли корень, вышли на берег. От воды потянуло прохладой и сыростью, но это было самое хорошее время для утреннего клева. Тихо плеснула леска удочки, разрезая водную гладь, потом другая, и отец с сыном затаились в ожидании. А небо становилось светлее и светлее. Ветер таинственно шелестел в густой листве деревьев, и звезды исчезали одна за другой, уступая место настоящему дню. Все было прекрасным, включая клев. Их ведро наполнялось рыбами хорошего размера. С приближением утра рыба играла сильнее, будто радуясь новому дню, будто стараясь заглянуть в будущее. Иногда предутренняя игра заканчиваясь случайно проглоченным крючком, и рыба из широкой реки перемещалась в узкое ведро. А Сергей безмерно радовался этому. Даже находясь в сырых тюремных стенах, Сергей улыбнулся, вспомнив то далекое время и рыбалку. И тут ему вспомнились последние картины его сна, от которых он проснулся. Но раньше он не придавал им значения. И только сейчас, снова вспомнив то, что увидел последним во сне, он задумался. Все было реальным. Все было так, как происходило раньше, как происходило множество раз, за исключением одного. Сергей вспомнил одно прекрасное утро на рыбалке и великолепный восход солнца. Они находились в таком месте, где открывался вид на Киев с его куполами церквей и храмов. Рядом с ними, всматриваясь вдаль Днепровской глади и бесконечного неба, стоял монумент, названный «Родина мать зовет». Это была статуя женщины с мечом в одной руке и щитом в другой, который подсвечивал прекрасный восход солнца. Такой великолепной картины ни он, ни его отец еще никогда не видели. Это запомнилось ему на всю жизнь. Но прошлой ночью во сне что-то было не так. Что-то было по-другому в том прекрасном зрелище из прошлого. Сергей напряг свой ум, стараясь вспомнить, что же на самом деле он видел во сне? И в тот момент в его сознании четко вырисовывался последний сюжет его сна. Во сне он видел гору над Днепровскими склонами, подсвеченную прекрасным восходом солнца. Ту же картину из далекого прошлого. Только вместо статуи женщины на горе он видел Иисуса, стоящего с распростертыми руками. В его руках он увидел надпись: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Сергей зябко поежился на своей жесткой тюремной кровати. Ему вдруг стало тесно и страшно в этой сырой, удушливой камере. Нет, эти слова не могли относиться к нему. И если бы Христос его любил, то никогда бы не допустил, чтобы отец умер. Он бы ответил на его искренние молитвы. Он же всемогущий, он же исцелитель. Как же получилось, что отец, который был так ему необходим, которого он так любил, оставил его? «Любовью вечную я возлюбил тебя». Нет, Иисус не мог его любить. Эти слова были лишь вымыслом его беспокойного сознания. Может быть, они вызваны его сентиментальностью, которую он старался отогнать от себя. Но она время от времени досаждала ему. Его заключили в тюрьму только по его вине, и он никогда не будет сожалеть о проведенном здесь времени. Даже если бы кто-нибудь сказал ему, что если бы он не делал то или другое, не поступал бы так безрассудно, то не попал бы сюда, он все равно отверг бы эту идею. Никто и никогда не имел права укорять его в его поступках. Это могло быть раньше, но не тогда, когда он почувствовал себя оставленным и забытым Богом. Теперь он хозяин своей жизни и сам управляет своими поступками. И только он сам принимает решения и делает выбор в своей жизни. Какой выбор? Какие решения? Их приняли вместо тебя присяжные и судья. Голос так строго прозвучал в его сознании, что Сергей испуганно оглянулся по сторонам. Но в пустых углах только эхом отозвалось. Выбор. Решение. Он в отчаянии плюхнулся в кровать и уставился в потолок. Сегодняшний день обещал быть долгим и с тяжкими угрызениями совести. Мысль об этом еще больше усугубила его и без того скверное настроение. До сих пор он считал, что его совесть умерла тогда, когда умер его отец. Она очерствела, когда он понял, что не получил ответы на свои молитвы. Но сегодня, после этого странного сна, он ощутил в душе давнее чувство, которое руководило им раньше, когда он причинял боль отцу или матери. Тогда в его душе говорила совесть. То же самое чувство, только несколько приглушенное его черствостью и напускным безразличием, он испытал немногим раньше. Ему стало неуютно. Его тревожные мысли прервал тюремный надзиратель, щелкнув замком окошко в двери камеры.
1: «Рустаков!» — сказал он холодно. «На выход! К тебе пришли!»
0: Сергей приподнялся на локтях и удивленно посмотрел на охранника. «К нему пришли?» Он никого не ожидал сегодня, ведь мать была у него лишь несколько дней назад. Наташа уехала в Киев. Кто еще мог прийти к нему? Надзиратель, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, коротко выругался и прикрикнул.
1: «Ты что, оглох? На выход!»
0: В короткое мгновение щелкнул замок, и дверь открылась. Сергей опасливо взглянул на дверь, как будто боясь именно сейчас увидеть там фигуру из прошлого сна. Хотя в тюрьме эти слова, безусловно, были неуместными, потому что здесь, где все построено на крике, ругани и злобе, о любви никто не говорит. Здесь были свои законы. И хотя Сергею они не очень нравились, но он начинал привыкать к ним. Одного он боялся – не влезть в драку, ведь за это наказывали двоих – того, кто начал, и того, кто защищался. Конечно, второму перепадало больше – сначала от того, кто затеял драку, потом от начальства. И потому Сергей, как мог, старался избегать конфликтных ситуаций, лишнего слова или взгляда, чтобы не вызвать чье-то недовольство и не стать причиной драки. Даже сейчас, шагая рядом с охранником по коридору, он шел с опущенной головой, не обращая внимания на выкрики или реплики других заключенных. Подойдя к очередной двери и ожидая, когда охранник ее откроет, он вдруг оглянулся назад, и его сердце защемило. Когда же в его жизни настанет такой момент, что он покинет это место навсегда? Ведь он просидел здесь только несколько месяцев. Впереди еще срок свыше 4,5 лет. Щелкнул замок в двери, как будто отбив очередную грань в его жизни. От этой мысли Сергей боязливо поежился, но когда открылась дверь, он еще больше сжался в комок. За стеклом окна его ожидала мать Брюса, парня, который погиб в аварии, спровоцированной Сергеем. Его ноги вдруг налились свинцом, сердце сильнее забилось, и он со страхом подумал, «Что ей надо от меня? Зачем она пришла? Его взгляд встретился с ее, и в тот момент ему хотелось развернуться и убежать. Убежать и спрятаться в самый дальний угол, чтобы только не видеть эту женщину, только бы не видеть ее глаза, которые впивались в его душу, уже и без этого растревоженную сном. Но рядом был надзиратель, который подвел его к стулу и стал приковывать цепями его ноги к полу. Сергей опустил глаза, будто наблюдая за его движениями, но этим он старался тянуть время, чтобы не смотреть в глаза этой женщины. В считанные секунды его ноги были закованы в цепи и прикованы к полу. Тогда он медленно поднял глаза и встретился с ее мягкой улыбкой, которая вызвала у него недоумение. На ее лице не было ненависти и злобы к нему. В них было только сострадание. «Здравствуйте, Сергей!» Обратилась она к нему с улыбкой. Ему хотелось грубо спросить ее: «Что вам надо от меня?» Но ее взгляд остановил его. Он только натянуто улыбнулся ей в ответ, а она продолжила: «Вам, наверное, показался странный мой приход, но я хотела к вам прийти, чтобы сказать еще раз о том, что я вас простила, и попросить вас сделать что-то еще». Она на какое-то мгновение остановилась, наблюдая за ним, а он удивленно смотрел на нее. Что он может сделать в тюрьме? Его действия ограничены, его жизнь здесь идет строго по распорядку. О чем она может просить его сейчас? «Вам надо попросить прощения у Бога», — прозвучали ее слова. «Ох!» — немного удивленно и сдержанно произнес он и продолжил: «Вы немного опоздали со своей просьбой. Раньше она была нужна и даже важна, но не теперь. С Богом я давно завязал. У меня ничего общего с Ним нет. Так что Его прощение для меня не так и важно». Какое-то время он помолчал и с нескрываемым цинизмом продолжил: «К тому же вы рассказывали, что ваш сын был очень добрый, и, по всей видимости, он на небе. Все добрые на небе, в раю. Я же убийца. Так что даже из-за этого вместе нам там делать нечего. Ему пусть будет небо. Мне то, что осталось». Миссис Уильямсон хотела возмутиться, но, зная причину его озлобления, попросила: «Расскажите мне о вашем отце». Его глаза расширились, и он удивленно посмотрел на нее. «Я понимаю ваше удивление в связи с моим вопросом», снова глядя ему прямо в душу, сказала она. «Тем не менее, я знаю, что он был очень дорог вам, и его смерть разбила ваше сердце. Расскажите мне о нем». «Сколько вам лет?» — чуть грубовато спросил он. 58, не понимая его вопроса, ответила она. «Как вы можете понять 25-летнего парня, который в течение короткого времени потерял все, что имел в жизни? Жизнь выбила почву у него из-под ног и разрушила дотла все планы. Его жизнь потеряла всякое значение и смысл. Как можете вы это понять, если вам 58 лет? Не старайтесь меня убедить, что вы можете понять меня.
2: Нет, я не могу вас понять, мягко ответила она, не сводя с него взгляда. А вы можете понять одинокую, овдовевшую женщину, которая строила планы о своей приближающейся старости, где особая роль отведена ее любящему и заботливому сыну? И вдруг этого сына не стало. Сергей медленно опустил глаза. Она этого не сказала. Но он понял, что это произошло по его вине. Но ее слова не осуждали его. Даже ее взгляд не осуждал его. Так почему же она здесь? Что привело ее сюда? Какая причина? Его рассуждения прервали ее слова. Я понимаю, что вам здесь нелегко. Я также понимаю, что ваше пребывание здесь еще более отягощает то, что вы противитесь Богу, что обозлились на Него из-за того, что Он забрал у вас отца. Вы чувствуете себя обманутым, преданным, ведь Бог не ответил на ваши молитвы. Сергею сначала хотелось крикнуть ей: «Замолчите! Я не хочу это слушать!» Но, сдерживая свою злость и недовольство, он отрешенным взглядом смотрел на нее, ожидая, когда она закончит. Он все выдержит. Да ему и лучше быть здесь, чем в серой душной камере со спертым воздухом. Пусть она говорит, он будет терпеливо слушать ее. А она продолжала. Знаете, так могла поступить и я. Ведь я тоже просила Бога, чтобы Он исцелил моего мужа, чтобы Он продлил его жизнь. Но, увы, так не произошло. К тому же, моя участь гораздо тяжелее вашей. Ведь он у меня забрал и сына, молодого, строящего планы, радостно смотрящего в будущее, того, кому все улыбалось, от которого я, одинокая женщина, ожидала помощи и поддержки. Но случилось по-другому. Муж и сын – двойная потеря. Что же мне делать? Как на это реагировать? Я долго задавала себе эти вопросы. Страдала из-за этого до тех пор, когда однажды Бог нежно постучался в мое растревоженное сознание и ласково сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Сергей вздрогнул от этих слов. Ведь недавно он их уже слышал. Почему она напоминает слова, которые он уже слышал во сне? Любовью вечную Бог мог любить ее, если она в это верила. Но он, Сергей, в это не верил. Не мог Бог любить его любовью вечную и забрать от него отца. Это не любовь! В этом он был абсолютно уверен. А миссис Уильямсон продолжала: «Бог не делает ошибок».
3: «Перестаньте», — перебил он ее. «Я в это не верю. Знаете, я понимаю это так. Если Бог есть любовь, тогда что Он делает в жизни человека — не должно причинять ему боль, а должно быть для блага человека, но не для его страдания. Раз я страдаю из-за потери отца, то это не любовь. Поэтому Бог не может меня любить и одновременно
0: причинять мне боль. Женщина хотела возразить ему, но у нее не оставалось времени, так как пришел надзиратель и сказал, что время их встречи закончилось. Она поспешно вынула из сумки Библию и протянула ее Сергею.
3: «Возьмите ее», — тихо сказала она, — «и читайте. Вам будет легче».
0: Сергей хотел отказаться, но, взглянув на тюремного надзирателя, увидел его холодные и жестокие глаза. Они совсем не были похожи на глаза женщины, хотя, в отличие от нее, Сергей не сделал ему ничего плохого. Просто в них не было любви. Ни той, о которой говорила ему миссис Вильмсон, ни обычной, человеческой. В глазах надзирателя отображалась тюремная действительность.
3: Так, может быть, протянутая ему книга сделает его жизнь хоть чуть-чуть легче, чуть-чуть интереснее, чуть-чуть веселее. Лучше он не станет. Он в этом был уверен. К Богу она его не приблизит. В этом он не сомневался. Он твердо решил, что в его жизни Богу места нет. Ведь он же первым отвернулся от Сергея. А миссис Вильмсон надеялась на другое. Она покидала тюрьму с надеждой, что подаренная Библия вернет Сергею то, что он когда-то потерял. Ему нужен был поворот к Богу. Ему нужно было, как заблудшему сыну, перестать питаться у свиного корыта и возвратиться к своему отцу, сказав сердечно: «Согрешил я против неба и против тебя». Именно об этом молилась она, вручая ему Библию.

0: прошлом здесь было все по-другому. Наташа стояла на месте когда-то престижного ресторана, из окон которого открывался вид на большую гостиницу «Полисье». Когда-то здесь кипела жизнь, рождались и разрушались мечты. Когда-то здесь вкусно пахло едой и дурманящим запахом алкоголя. Когда-то здесь были шум, веселье и смех. Сегодня же только покосившиеся, покрытые мхом стены таили в себе память о прошлом. А к этому прибавились большие дозы стронция и цезия, урана и плутония, йода и теллура, доставшиеся в наследство этой земле после взрыва реактора. Это, как ужасное прошлое, стыдливо пряталось в расщелинах полуразвалившихся стен. Жизнь осталась в прошлом, напоминая о себе лишь поржавевшей домашней утварью, перекошенными столами, поломанными стульями и осколками стекла. Случайно наступивший на них прохожий мог услышать их жалобный стон, который нарушал удручающую тишину и напоминал о происшедшем. Здесь хранилась память и о хорошем прошлом, которое, к сожалению, уже невозможно вернуть. Жизнь, кипевшая здесь раньше, и молодой город Припять, который так привольно раскинул крылья, уверенно глядя в будущее, перестали существовать. То, что осталось, уже никогда не будет таким, как раньше. Оно всегда будет таить в себе боль, потери, слезы и разрушения. То прошлое никогда не должно повториться. Ведь достижения науки должны служить для блага народа, но не во вред. Ведь врачи призваны сохранять жизнь, но не прекращать еще не начавшуюся жизнь, жизнь не родившихся, но уже вполне развитых детей. Врачи призваны радовать матерей, принося к ним новорожденных, но вместо этого они прятали глаза от плачущих матерей, от материнских глаз, таивших в себе неизмеримую боль утраты. Врачи должны дарить жизнь, но порой они прекращали свою, не выдержав угрызений совести. Это прошлое навсегда останется в памяти людей. Оно будет говорить через бетонную стену реактора, который не спит, через людей, посетивших эти места, и тех, кто не смог оставить родные места, сосуществуя теперь с радиацией. Никогда не исправить того, что случилось, не изгладить боли потерь и лишений, не возвратить загубленные жизни. Прошлое, как призрак, будет долго жить в пустых домах, заросших травой и буйной зеленью, в некогда широких дорогах, в заброшенных детских садах и площадках, в разрушенных домах культуры и больницах, в пустых магазинах и служебных зданиях. О нем долго будет напоминать старая береза, проросшая через разрушенную крышу бывшего ресторана. Его покосившиеся от дождей и человеческой боли стены с образовавшимися в них большими трещинами, напоминающими о непоправимых человеческих ошибках, позволили веткам старой березы изведать внешний мир. Этот мир не имел привлекательного будущего для этих мест. Спустя 2,5 десятка лет здесь ничего не изменилось к лучшему. Наоборот, еще громче заявляет о прошлом. Наташа попыталась вспомнить их улицу Лесі Українки, их дом, в котором ей не довелось жить. Она только помнила, как мать с отцом потом несколько раз возвращались сюда, чтобы вспомнить о грустном прошлом. Все это было давно. Сейчас же она старалась восстановить то, что запечатлелось в ее памяти. Прямо перед ней открывался город, позолоченный прикосновением осени. Как и в любой город, в город, где нет людей, тоже приходит осень. Деревья здесь отвоевывают у бетонных стен все больше и больше пространства. Осень была очень к лицу тогдашней Припяти. Городу с хорошим московским обеспечением, развитым транспортом и всем необходимым для жизни людей. Тогда. Но теперь это был город призраков, теней прошлого и все еще обитающей здесь радиации. «Хочу отыскать дом моих родителей», глубоко вздохнув, сказала Наташа друзьям из своей группы, с которыми приехала в эти места.
1: «Сейчас это будет очень тяжело сделать, ведь время все изменило».
0: Сделал печальное заключение парень из местной церкви, который вызвался сопровождать их сюда. Ведь это были и его родные места. Лавируя между разбитыми стеклами и скоплением мха, где уровень радиации был намного выше, они пошли в восточном направлении. Дорога, по которой раньше мчались колонны машин, по тротуарам вдоль нее гуляли люди и бегали веселые дети, заросла высокими деревьями и множеством разных кустов, которым радиация, видимо, не вредила, а ускоряла их рост. Сквозь трещины в асфальте пробивались цветы, которые напоминали о жизни. Но то, что их цветение могли видеть лишь немногие, решившиеся на свой страх и риск войти в эту запрещенную зону, тоже говорило об ограниченной жизни здесь, об украденной жизни, которая уже никогда не будет такой, как прежде. От этой мысли у Наташи по коже пробежала дрожь. Как будто радиация вдруг обожгла ее жуткой реальностью заброшенности и отчужденности.
1: «Мертвый город, где вроде бы все живое!»
0: Зябко поежившись, сказала она. В спешке оставленный, но не забытый, продолжил ее мысль их сопровождающий по имени Игорь. У него возникли те же мысли, что и в сознании каждого из их группы. На вид заброшенного и забытого города, в каждом уголке которого таилось ужасное прошлое, нельзя было смотреть спокойно. Парень повернул за угол, и их взгляду пристал участок, огороженный покореженным забором. В его глубине, среди множества беспорядочно росших деревьев, виднелось подобие какого-то сооружения.
1: «О, Господи!»
0: Стараясь унять растревоженную прошлым память, охнула Наташа.
1: «Это похоже на детскую площадку».
0: «Да», — грустно подтвердил Игорь. Он мысленно перенесся в далекое счастливое прошлое и закрыл лицо руками, стараясь скрыть свои эмоции и подавить слезы. «Когда-то я гулял здесь с отцом и матерью», показывая на разрушенное годами и жестокой реальностью сооружение, продолжил он. «Вот та горка была самой популярной. Возле нее всегда собиралось множество ребятишек. Именно она была виновницей многих протертых брюк и разбитых коленок. Но это все было в прошлом. Теперь полуразрушенное сооружение служило лишь напоминанием о хорошем прошлом, но вместе с тем свидетельствовало и о незавидном настоящем и безнадежном будущем. Рядом стояла замшелая лавочка, которая уже никогда не дождется юных посетителей. Кое-где на ветках деревьев виднелись птичьи гнезда, как напоминание о прошлой детской возне и писке, о потасовках и громких разборках, о заливистом смехе и безграничной радости. Память об этом была покрыта слоем расползающегося мха и жестокой реальности,
1: Игорь, осторожно перебираясь между деревьями и стараясь не наступить на мох, чтобы этим не разрушить приятные воспоминания о прошлом, вместе с друзьями покидал детскую площадку. Не так, как когда-то в детстве. Ведь в детстве они стремились сюда возвратиться. Они хотели туда возвращаться. Но время и события все изменили. Все вокруг будто замерло в объятиях природы, таившей в себе страх и боль прошлого, не в силах до конца понять ужас случившегося. Все вокруг здесь было по-другому. Все было странным и навевающим тяжкие думы. Город умер. Он не подлежал восстановлению. Ведь пройдет еще несколько десятков лет, и он превратится в заплесневелый лес с развалинами домов и зданий. Радиация способствует интенсивному росту деревьев. Березы – очень неприхотливые деревья и растут прямо из асфальта, через крыши домов и расщелины в стенах. Но помимо деревьев, птичьих гнезд, бродячих собак, другой жизни здесь нет. Окна домов всматриваются друг в друга пустыми черными глазницами. Подъезды с провалившимися ступеньками вопиют душераздирающей тишиной. Хотя бетон и каменные стены не имеют сердца, боль ощутима в каждом здании, в неухоженных деревьях, в пробивающемся через бетон и асфальт цветке. И улица Леси Украинки еще больше это подтверждала. Из широкой благоустроенной улицы она превратилась в узкую улочку, похожую на лесную тропинку, только заасфальтированную. Это и напоминает о прошлом. По обе ее стороны густая зелень берез и сосен, а за ними в мертвецки кощунственной тишине прячутся когда-то ухоженные, полные жизни и смеха дома. Там, где когда-то бегала детвора, сейчас растут грибы, убаюканные тишиной и подживленные радиацией. «Ребята, давайте для интереса померим уровень радиации возле них», – предложил Игорь, который носил с собой датчик и время от времени измерял ее уровень возле скопления мха или у влажной бетонной стены. Он вынул прибор и поставил неподалеку от грибного места. На датчике высветились показания, которые были в несколько сотен раз выше уровня безопасного для жизни человека. Радиацию нельзя увидеть, ее можно только почувствовать. Привкус металла и сухость во рту. Странные, неопределенные круги на линзах объектива фотоаппарата. И датчик это подтвердил. Посетители мертвого города поежились. «Вот все, что осталось от когда-то цветущей Припяти», — грустно сказала Наташа. Безмолвие и леденящая душу красота, смешанная с большой дозой радиации. Как тяжело смотреть на пустые дома, заросшие деревьями улицы. А ведь город был как сказка. Жаль только, что она была короткой. Да и конец печальный, нетипичный для сказки. Ей стало еще грустнее, когда она вспомнила о своих родственниках, которые так и живут недалеко от Припяти, не сумев покинуть родные места. Радиация была не страшна, ведь они дружили с алкоголем. Поэтому, если бы что-то и случилось, никто не определил бы истинную причину смерти. Жизнь без настоящего и без Бога, жизнь без будущего. Наташа сильнее прижала к груди сверток, который передала ее мама для родственников, и, осторожно, пробираясь по изменившейся улице, вместе с друзьями покинула Припять. Теперь они направились в небольшой поселок, где проживали Наташины родственники. По пути к поселку та же картина безжалостного прикосновения радиации. В когда-то большом поселке

0: Наташа высунула голову из окна машины и ответила. «Мои родители Рустаковы. Они проживали раньше в Припяти. Тетя Варюшка – сестра моей матери».
1: «О, Господи!»
0: С трудом поднимаясь с кресла, сквозь слезы сказала бабушка.
1: «Твоя мама Мария! Я помню ее, помню! Выжили! Значит, выжили! Пережили горе! Ох, как хорошо! О, Господи благой! Какое же горе ты свалил на людей!»
0: «Бабушка, а вы здесь как поживаете?» – задал ей вопрос Игорь.
1: «Да вот так, сынок, и живем»,
0: – закивала головой старушка.
1: «В огороде все есть – и яблочки, и ягоды, и картошка. Порой и зайчика поймаем, или курицу домашнюю. В лесу полно и грибочков, и ягод. Все есть. Слава Богу! Нечего жаловаться!»
0: «А радиация-то как? Очень вас мучает?» — снова спросил парень.
1: «Да где же она, миленький мой?» —
0: опираясь на палку, с уверенностью проговорила бабуля.
1: «Ее уже смыло дождями и ветром разнесло. Какая там радиация? Она осталась в прошлом».
0: «Бабушка», — выходя из машины, сказал Игорь, — «я решил вам подарок сделать, Библию подарить».
1: «О, Господи!» — перекрестилась она с легким испугом. «Да разве позволено такую книгу, святую книгу, в руках держать? Разве можно мне это? Только батюшка в церкви может ее читать. Только он имеет на это право».
0: Игорь грустно улыбнулся. «И радиация здесь есть, и заблуждение. Но, может быть, он еще хоть одной душе укажет путь к лучшему, к вечному и небесному будущему, если у некоторых его нет на земле». Он протянул ей Библию и сказал:
1: «Вы можете читать эту книгу, бабуля? И батюшка имеет право, и вы тоже. Ведь это Слово Божие. И к тому же, если вы в церковь ходите, из этой книги сможете узнать больше об Иисусе. Вот, держите, читайте».
2: «О, спасибо! Спасибо тебе, сыночек! А ты, может быть, тоже батюшка церковный или еще какой-то служитель?»
1: «Я, бабуля, дитя Божие», — ответил парень и, показывая на своих друзей, добавил: «И они тоже. Мы любим Иисуса и хотим о Его любви рассказать другим».
2: «Вот как! Вот как!» —
0: радостно улыбаясь, причитала старушка.
1: «Ну, раз вы дети Божьи и говорите мне, что я могу читать эту книгу, тогда я обязательно буду».
3: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360 904.

304-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Иосия, молодой царь. Я хочу рассказать вам одну правдивую историю, которая описана в Библии. Из этой истории мы можем видеть, как Бог через Слово Свое говорит к людям и может изменить их жизнь. Иосию было всего 6 лет, когда его отец стал царем Иуды. Иуда была часть Израиля. Как это должно было быть захватывающим для Иосия стать царским сыном. Но отец Иосия не был хорошим царем. Он правил народом не так, как это было предусмотрено Богом. Также Манассия, дедушка Иосии, не был хорошим царем. Он совершил нечто очень плохое. Он совратил народ от живого Бога, и народ стал поклоняться истуканам. И поэтому Бог должен был наказать его. Впоследствии Манассия осознал, что он согрешил против Бога. Он попросил у него прощения и старался возвратить народ к единому и правдивому Богу, чтобы они служили ему одному. Поэтому отец Иосия, который был сын Манассии, должен был знать, что настоящий царь должен любить Бога и делать, что было угодно пред очами его. Но, несмотря на это, он продолжал делать неугодное в очах Господних и этим самым увел народ еще дальше от Бога. И мы тоже способны ходить нашими собственными путями. Ты тоже такой? Бываешь ли и ты иногда своевольным, в плохом настроении, только потому что ты не можешь отстоять свое мнение? Это происходит потому, что в твоем сердце находится грех. Грех – это зло в очах Господних. Отец Иосия учил народ поклоняться истуканам. Истуканам, которые были сделаны из дерева и камня. Но через 2 года после того, как он стал царем, его слуги составили заговор против него. Они незаметно прокрались в его дворец и убили его. Теперь не было никого, кто бы мог стать царем Иуды. Его сын должен быть стать его наследником. Но Иосию было всего 8 лет. Конечно же, они не сделают его царем. Или все-таки да? Да, так действительно это и случилось. Иосию воцарили царем над Иудой. Можете ли вы себе это представить? 8 лет стать царем? Конечно, у него имели советники, которые помогали ему в решении вопросов и которые его научали тому, что он как царь должен был знать. Но народ все-таки продолжал грешить против Бога и поклоняться другим богам и не задумывался о едином правдивом Боге. Но Бог любил иудейский народ и хотел помочь ему, чтобы он жил хорошо и счастливо. Но народ не хотел его слушать. Бог любит и тебя, и хочет самого хорошего тебе. Но если ты его не слушаешь и не живешь так, как он этого хочет, этим ты грешишь против него. Грех разрушает твою жизнь и должен быть наказан Богом. Что будет делать Иосия? Поступит ли он, как его неугодный отец, и будет плохим царем? Или он решит стать на путь Бога живого и делать угодное ему? Мы не знаем, кто рассказал ему о едином Боге. Но Библия рассказывает нам о том, что он сделал. Он начал, хотя бы еще очень молод, ходить путями Давида, отца своего, и делал угодное в очах Господних, и не уклонялся ни направо, ни налево.
Потому что Иосия любил Бога, его очень возмущало, что творилось в стране, и он начал что-то против этого воспринимать. «Эти истуканы, которым народ поклоняется, — думал Иосия, — должны быть уничтожены». Взяв несколько слуг с собой, он принялся за дело. Они стали разрушать сделанных истуканов и разбивать их на части. После этого он принялся за восстановление храма. Храм был местом поклонения Богу. Дом Божий, между прочим, должен был быть самым прекрасным местом, но о нем никто уже давно не заботился. Иосия назначил работников, которые начали восстанавливать Дом Божий. В то время, когда они работали в храме, они нашли что-то сокровенное. Первосвященник Хилкия нашел это сокровище. Он тут же направился к Шафану, писарю царя, и уже издалека воскликнул: «Посмотри, что я нашел! Это книга Завета, которую Бог дал Моисею!» Шафан взял книгу, прочел несколько строк и тут же отправился с ней к царю. «Смотри, что первосвященник Хилкия нашел! Это завет Бога!» После чего Шафан начал читать царю из книги Завета. Чем дальше Иосия слушал прочитанное из книги Завета, тем беспокойней он становился. Бог начал говорить к нему. Бог дал своему избранному израильскому народу определенные законы, которые они должны были исполнять, и обещал своему народу следующее: если они будут послушны и будут исполнять его закон, то Бог со своей стороны будет помогать и даст им все необходимое для жизни. Но, так говорил Бог в законе своем, если они будут непослушны и будут ходить своими путями и не исполнять его закона, то он должен будет наказывать их. Не было ли это в действительности то, что народ Иуды как раз и делал? Ничего удивительного, что царь Иосия становился все беспокойнее. Народ не исполнял закона Божьего. Он поклонялся другим богам и не жил так, как заповедовал им Бог. И это же самое говорит Бог в Библии про тебя и меня. Мы приступили Божий закон. Я и ты сделали много, что Богу было неугодно, и согрешили против Него. Библия говорит, что нет разницы между нами. Все совратились с пути. Нет делающего добра. Нет ни одного. Каждый раз, когда ты обманываешь или хитришь, кого-то ненавидишь или на кого-то злишься, если ты не послушен или плохие, даже злые мысли овладевают тобой, ты приступаешь Божий закон. Поэтому Бог должен наказать и тебя. Иосия был до того ошеломлен и напуган, что его народ приступал Божий закон и этим заслуживал гнев и наказание Бога, что даже разодрал свои одежды. В то время это был знак особого огорчения или печали. Иосия взывал и молился Богу, что он должен был теперь делать, как мог Бог народу за это когда-либо простить. Иосия очень много размышлял над тем, что он прочитал в законе Божьем. Он понял, что Бог свят, то есть Он совершенный Бог, и все, что Он делает и говорит, правильно и разумно. Иосия знал, что это будет правильно, если Бог накажет свой народ, потому что они заслужили это наказание. Знаете ли вы, что Бог еще и сегодня тот же самый? Он ничуть не изменился. Он все еще ненавидит грех и должен наказать тех, которые умышленно продолжают грешить и не хотят быть ему послушными. Послушен ли ты Богу? Он хочет, чтобы ты сейчас раскаялся в твоих грехах, и он готов простить тебе их.
Иосия знал, что Бог сможет только тогда простить народу, если они отвергнут истуканов и будут поклоняться только Ему. Откуда они могли знать, что им надо делать, если они не знали, что требует Бог от них в своем законе? И вообще, захотят ли они быть Богу послушны, если они и услышат Его закон? Иосия послал всем старейшинам Иуды и всему народу в Иерусалиме весть, чтобы все собрались в храме, и он, царь Иосия, будет говорить к народу. Все были до того взволнованы тем, что будет происходить там, что хочет царь сказать им. Это должно было быть что-то очень важное и серьезное. И так, в назначенное время, весь народ собрался у храма. Когда все собрались, царь вышел к народу и стал читать из книги закона Божия. Хотел ли каждый из народа слушать слова закона? Ведь они не слышали ничего доброго. Они слышали о соделанных ими грехах и о Божьем наказании за грех. И сегодня многие люди не любят читать Библию, потому что они не хотят слышать, что они грешники и что Бог наказывает грех. Но Библия нам также рассказывает о том, как могут быть прощены наши грехи. Когда Иисус Христос умер на кресте, то взял этим на себя наказание всех тех, кто уверовал в Него, как своего Спасителя. Если ты в своих грехах раскаешься и признаешь Его как своего личного Спасителя, то Он простит тебе все твои грехи и примирит тебя с Богом. Узнать о прощении грехов – это прекрасно. Но ты можешь еще больше узнать чудесного, если будешь читать Библию. Когда народ слушал царя, они поняли, что согрешили против Бога. Сам Бог говорил через слово свое к народу. Когда Иосия закончил чтение, он подошел к одному столбу в храме и пообещал, что он будет служить Богу от всего сердца и будет исполнять его закон. После чего он обратился к народу поступить его примеру и сделать то же самое. И народ тоже пообещал Богу поклоняться ему и исполнять его заповеди. Но поступят ли они так, как обещали? Иосия решил помочь народу это обещание исполнить. Он уничтожил оставшиеся истуканы и жертвенники, которым народ поклонялся. Он хотел, чтобы Бог был у них на первом месте и чтобы они вели святой образ жизни. Бог хочет и в твоей жизни навести порядок, только тебе следует доверить Ему всю твою жизнь, что означает перестать лгать, не своевольничать и не слиться. Одним словом, перестать делать все то, что Богу не угодно. Признайся пред Ним во всех твоих грехах и попроси Его тебе их простить. Он обещал тебе все простить и очистит тебя от всех твоих грехов. В Библии стоит, если мы наши грехи исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это значит, что Бог не оставит тебя в твоих грехах, но простит и очистит их. Но там было еще что-то другое, что Иосия прочитал. Много лет до того, как он стал царем, народ израильский был в порабощении у египтян. В ночь, когда Бог вывел свой народ из Египта, Бог послал ангела-губителя, чтобы наказать египтян за то, что они очень согрешили против него. Бог заповедал своему народу, чтобы они обмазали косяки и дверную перекладину кровью непорочного ягненка. Он сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». И ангел-губитель пожалел тех людей, у которых на косяках дверей была видна кровь.
Бог заповедал народу своему каждый год праздновать этот праздник, чтобы они не забыли, как Бог сохранил их жизнь, когда они были послушны Ему. Но много лет до того, как Иосия стал царем, они перестали праздновать этот особенный день. Иосия сознавал, что они и в этом преступили Божий закон и согрешили против Него, что они забыли милость Божию и этот праздник больше не праздновали. Иосия выделил ягнят и приказал священникам и всем, кто вел служение в храме, заколоть пасхального агнца, как это повелел Бог. Знаете ли вы, что Библия нам говорит, что Иисус Христос есть непорочный Сын Божий, наш пасхальный агнец? Он был заклан за всех тех, кто в Него, как в своего Спасителя, уверовали. По причине крови, пролитой Иисусом на кресте, Божие наказание пройдет мимо тебя. Нам не надо сегодня приносить жертвоприношение, так как Иисус Христос есть совершенная и непорочная жертва, которая была один раз и на все времена принесена для всех. Бог доказал, что Он принял эту жертву тем, что Он его воскресил из мертвых. Иисус есть Спаситель, который жив, и Он есть наш посредник, через которого мы можем быть примирены с Богом. Только если ты отвергнешь грех твоей жизни и поверишь в него, как в твоего личного Спасителя, ты можешь быть сохранен от наказания за твой грех. Народ теперь опять вспомнил, как Бог их спас в то время из рук египтян, а кровь ягненка напоминала им теперь о крови, которая спасла их от смертного приговора. Бог помог Иосии сделать в свое время много хорошего. Он был хорошим царем. Библия говорит, что ни до, ни после Иосия не было такого царя, который от всего сердца, от всей души покаялся и жил по закону Моисея. Почему Иосия был совершенно другим, чем его отец и дедушка? Потому что, когда он был еще совсем молод, он вернулся к закону Божию и исполнял его. Вы видите, значит, Слово Божие, Библия, может изменять жизнь, если человек начинает жить по закону Библии. И ваша жизнь может измениться, если вы начнете слушаться Бога. Покайтесь в своих грехах и доверьтесь Богу, как вашему Спасителю. Он тогда через Духа Своего Святого поселится в вашем сердце и будет помогать вам быть послушным Ему. Хотите ли вы, чтобы Он это сделал? Хотите ли вы стать послушным Богом?

Библия, замурованная в стене. Около 120 лет назад, когда еще не был туннеля Святого Готтарда в Швейцарии, все путешественники из Италии в Швейцарию и обратно должны были переходить пешком через перевал Святого Готтарда. Часто путешествовали группами. Так и группа каменщиков из окрестностей Лугана отправилась в центральную Швейцарию, потому что там они могли заработать больше денег. Среди них был Антонио. По дороге он заговорил с пожилой дамой, которая рассказала ему об Иисусе. На прощании дама подарила Антонио Библию в кожаном переплете. Он взял ее с собой, но совсем не читал. Прибыв на место работы в Гларус, Антонио должен был помогать в строительстве большого дома. Во время штукатурки стены он заметил в ней дыру, которую нужно было заделать. Вдруг он вспомнил о Библии, которая лежала в его мешке с одеждой, и сказал своим товарищам: «Ребята, я придумал забавное развлечение. Смотрите, у меня есть Библия. Я вставлю ее в эту дыру». И Библия едва поместилась, и переплет был немного поврежден. «Видите? Теперь замажьте дыру раствором и посмотрим, сможет ли дьявол вытащить Библию обратно». Через несколько недель Антонио перебрался через горы обратно в свою родную деревню. В мае 1861 года в Гларусе в Швейцарии разразился сильный пожар. 490 зданий сгорели дотла. Весь город превратился почти в руины, но его должны были восстановить. И вот мастер-каменщик из Северной Италии по имени Йоганнес получил задание осмотреть еще новый дом, который только частично обрушился. Он постучал молотком по оставшейся стене, и вдруг в одном месте отвалился кусок штукатурки. К своему удивлению, он обнаружил застрявшую в стене книгу. Он вытащил ее. Это была Библия. «Как она сюда попала?» – думал он. Это было очень странно. Йоганнес начал в свободное время усердно читать Библию. Он понимал далеко не все, только часть Евангелий и Псалмы. Из них он научился молиться. Но если человек искренне ищет Бога, то Бог приходит ему на помощь. Вскоре он понял, что он грешник, но также понял, что Бог любит его и что через веру в Иисуса он может получить прощение грехов. После этого Йоганнес продавал Библии в деревнях. Так он и попал в район, где жил Антонио. На ярмарке Йоганнес поставил лоток с Библиями. Когда Антонио прогуливался мимо, он остановился и сказал: «О, Библии! Они мне не нужны. Мне нужно только пойти в Гларус, потому что у меня есть еще одна замурованная в стене. И мне интересно, сможет ли дьявол ее оттуда достать?» Йоганнес серьезно посмотрел на молодого человека. Ему все стало ясно, и он сказал: «Будьте осторожны, молодой человек. Насмешки легко даются. Что бы вы сказали, если бы я показал вам эту Библию?» «Вы меня не обманете», — сказал Антонио. «Я сразу ее узнаю, потому что я ее пометил. И я остаюсь на своем. Даже дьявол не вытащит ее из стены». Йоганнес достал Библию и спросил: «Видите метку?» Антонио онемел, увидев поврежденную Библию. «Видите, это сделал не дьявол, а Бог. Он сделал это, чтобы вы могли увидеть, Бог жив!» В ярости Антонио крикнул своим товарищам: «Сюда, ребята! Что этот человек делает здесь со своим благочестивым товаром Библии?» За несколько секунд весь стенд Йоганнеса был разгромлен. Йоганнеса избили, после чего виновные быстро скрылись в толпе собравшихся зрителей. С тех пор Антонио стал еще более враждебно настроен против Бога. Однажды, когда он снова слишком много выпил алкоголя на работе, он упал с 17-метровых лесов, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Йоганнес узнал об этом.
Он прислал ему букет цветов и даже навестил его в больнице. Хотя любовь, проявленная Йоханнесом, очень впечатлила Антонио, он вел себя неприветливо и даже враждебно. Йоханнес навещал его каждую неделю постепенно, сначала из скуки, а потом из интереса. Антонио начал читать Библию, которую Йоханнес оставил ему. Однажды Антонио прочитал в послании к евреям в 12 главе «Сын мой, не пренебрегая наказание Господне». Это соответствовало его несчастному случаю. Антонио продолжал читать, и Слово Божье, способное разбивать скалы, начало действовать и на него. Он научился осознавать свою вину и признавать ее перед Богом. Антонио стал новым человеком. После выздоровления он не смог вернуться к прежней работе, но нашел более легкую работу, а позже женился на дочери Йоханнеса. Антонио уже давно умер, но Библия, которую он когда-то замуровал в стену, является для его потомков самым ценным наследством.

0: Книгу Нового Завета я люблю читать. Из нее потоком света льется благодать. Как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже 7 лекций мы с вами занимаемся изучением второго послания апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы с печальным чувством должны приступить к последней, третьей главе этого послания. В этой главе Павел дает Тимофею свои наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, мы находим здесь предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последние из записанных слов апостола. Читая это произведение, мы с вами можем ощутить то чувство одиночества, которое сопровождало апостола в последние месяцы его жизни. Мы знаем, что он писал эти строки, находясь в Риме и являясь узником ужасных римских подземелий, где содержали всех тех, кого ожидал суд и последующая смерть. Но кроме этих душевных страданий, апостол претерпевал и естественные, физические страдания от пребывания в этой сырой и холодной темнице. Он страдал от холода и в своем послании просил Тимофея принести ему его одежду. В свое время мне повезло оказаться в Риме и даже довелось побывать в этих древних подземельях. Честно сказать, мне даже трудно представить себе, как я сам выдержал бы пребывание там, если бы мне пришлось оказаться на месте апостола. А Павел находился там в одиночестве, и часы тянулись для него очень медленно. Вот почему в последних словах этого произведения он просит Тимофея принести ему его книги и в особенности его кожаные свитки. Однако, наряду с этими печальными интонациями, с ощущением одиночества и покинутости, мы также слышим здесь триумфальные ноты победы, когда Павел дает свои последние наставления Тимофею, своему сыну по вере. Более того, читая эти наставления, мы фактически слышим голос самого Бога, обращенный ко всем нам. Сам Бог устами апостола говорит нам то, что хочет донести до каждого из нас. Это его последнее слово для нас с вами. И если мы не готовы принять данные наставления, я сомневаюсь, что он захочет сказать нам что-то еще. Итак, давайте прочтем первый стих, где Павел начинает давать Тимофею свои напутствия. «Итак заклинают тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Это очень торжественные наставления, которые апостол произносит перед лицом Бога Отца и Господа Иисуса Христа, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Следует сказать несколько слов о такой фразе, как «явление Его и Царствие Его». Оказывается, что явление Иисуса Христа и Его Царства — это отнюдь не одно и то же. Его явление еще называется словом «эпифания». И это событие будет сопровождаться восхищением церкви. Что же касается слов о его царстве, то они относятся к откровению Христа, когда он возвратится на нашу землю, чтобы основать здесь свое царство. Однажды Господь будет творить свой суд. Он будет судить своих людей, когда заберет их из этого мира. А также он будет судить тех, кто обратится к Богу во времена великой скорби. И все мы, то есть верующие, рано или поздно предстанем пред его судом. Жизнь каждого из нас будет подвергнута испытанию, на котором будет решаться, заслуживаем мы его награды или же нет. И здесь Павел говорит Тимофею: «Ввиду того, что тебе, Тимофей, предстоит предстать перед ним, и вся твоя жизнь будет вынесена на Божий суд, тебе надлежит сделать следующее». И эти наставления Павла Тимофею являются столь же уместными для нас и для нашего времени.
какими они и были в первом столетии, когда Павел произносил их. Именно это сказал бы нам с вами сегодня сам Бог. Прочтем второй стих. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, главной заповедью апостола является заповедь проповедовать и возвещать слово. Этот стих должен стать девизом всей жизни любого христианина. А слова апостола «настой во время и не во время» подразумевают, что мы должны быть готовы проповедовать Божье слово в любое время. Даже если нас разбудят в 2 часа ночи, мы должны быть готовы дать Евангелие погибшему и нуждающемуся в нем человеку. Обратите внимание, что апостол вовсе не говорит, чтобы мы проповедовали о Библии. Когда я учился в семинарии, в моем классе был один студент, который отличался особой остротой ума и который нередко производил на свет достаточно уместные и мудрые комментарии. Как-то он сказал одному из наших профессоров, что мы могли бы закончить эту семинарию, так ни разу и не открыв Священное Писание. «Что же он хотел сказать этим?» — спросите вы. А имел он в виду то, что мы в основном изучали сведения о Библии, и при этом очень мало занимались изучением самой Библии. Но Павел говорит нам проповедовать слово, а не просто говорить о нем. Также мы должны заметить еще одну тонкость. Павел вовсе не говорит проповедовать из слова. Апостол вовсе не призывает нас взять какой-то библейский стих и сплести вокруг него целую проповедь. Мы не должны проповедовать о Слове Бога или из Слова Бога. Мы должны проповедовать само Слово Бога. И, как говорит здесь апостол, «проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением». И назиданием. Встречающееся в этом стихе слово «настой», «настой во время и не во время» означает упорство и настойчивость в этой проповеди. Во время и не во время, то есть в любое время дня и ночи, в любое время года и во всех обстоятельствах, без исключения, мы должны быть готовы обличать, запрещать, увещевать и назидать на основании слова. Назиданием, как мы уже говорили ранее, Павел называет учение. Каждый служитель должен нести служение провозглашения слова Бога, которое включает и обличение, и запрещение, и увещевание. Причем наше обличение должно даваться людям с убежденностью и уверенностью. А упоминаемое здесь увещевание скорее означает утешение. Бывают моменты, когда верующим действительно необходимо утешение, поэтому наша задача — дать его им. И все это включено в такое понятие, как проповедь Слова Бога. Причем делать это надлежит со всяким долготерпением, то есть все мы, несущие Слово Бога, должны обладать недюжинным терпением и щедро проявлять его. Далее прочтем 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Друзья мои, меня часто мучает вопрос, не подошло ли наше современное общество именно к такому состоянию? Да, мы нередко радуемся, а порой изумляемся и поражаемся тому, какое количество людей сегодня с интересом слушает провозглашение слова. Однако по сравнению с общим числом живущих на этой планете людей, данная группа на самом деле представляет собой весьма небольшой процент. Более того, есть лишь очень немного членов церкви, которые действительно принимают здравое учение. Что же касается остальных, то они не желают слушать это учение.
Знаете, чего они хотят на самом деле? Они хотят по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. В каких-то комментариях я прочел следующее рассуждение по поводу содержания данного стиха. В церкви последних времен будут в великом множестве изобиловать всевозможные учителя. В период неустойчивой веры, скептицизма, праздного любопытства и домыслов в вопросах религии, эти многочисленные учителя будут роиться подобно песим мухам в Египте. Спрос порождает предложение. Церковная аудитория будет приглашать проповедников или воспитывать своих собственных служителей, которые будут соответствовать их вкусам и запросам. Так что если народ пожелает поклонения Тельцу, среди служителей моментально и без труда найдется тот, кто создаст им этого Тельца. Эти слова, несомненно, соответствуют сегодняшней действительности. Кто-то сказал, что современная кафедра в церкви подобна резонатору барабана, главная задача которого — возвращать тот звук, которого от него хотят добиться. В этой же книге были еще такие строки. «Некоторые прихожане приходят в церковь лишь для того, чтобы послушать что-то интересное, а отнюдь не с целью научиться чему-то. Точно так же мы ради развлечения ходим в театр, услаждаем наш слух красивой речью, приятными вокальными данными или захватывающим сюжетом. Вы не находите, что это весьма реалистичное описание сегодняшней церкви? Кто-то однажды сказал, что некоторые люди идут в церковь, чтобы обратить свои взоры к Богу, а другие ходят в церковь, чтобы обратить свои взоры на других людей. Иными словами, они ходят в церковь не для того, чтобы услышать здравое и жизненное учение. Они не желают слышать слово Бога. Вместо этого они предпочитают получать какую-то замену или суррогат. Один знакомый пастор как-то сказал о современных членах церквей, что они просто ищут религиозного развлечения, предоставляемого им христианскими лицедеями, вся работа которых построена на воздействии на эмоции или любопытство человека. В наших сегодняшних церквях мы видим множество нововведений. Показ эмоциональных фильмов, захватывающий дух своими масштабами, красочные представления, ритмичная рок-музыка, всевозможные зрительные эффекты, последние достижения техники и так далее. При этом человек, который просто открывает Библию, зачастую откровенно отвергается, в то время как лишенный глубины религиозный лицедей клоун становится кумиром. Вы не находите, что это превосходное наблюдение и замечательные слова? Но четвертый стих этой главы показывает, что постоянное услаждение слуха скорее приводит к полной потере слуха, когда люди в конце концов отворачиваются от истины и начинают верить в порожденные людьми басни. Давайте прочтем четвертый стих, где Павел пишет. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Эти люди хотят услышать что-то новенькое, что-то, что будет для них развлечением. Когда я впервые оказался пастором крупной городской церкви, после многолетней работы в небольшой сельской общине, один из моих коллег и наставников поинтересовался о моих впечатлениях от произошедших перемен. Я ответил ему, что многое в моем новом положении мне нравится. Однако признался, что обнаружил один интересный феномен. Если пастор начинает проповедовать по книге Откровения, он может наполнить церковь, даже если эта служба происходит в середине недели. Но если он начинает серию лекций, посвященных посланию к римлянам, то рискует практически опустошить церковь.
А еще я сказал, что заметил, что есть люди, которые готовы проделать весьма далекий путь, чтобы узнать у проповедника количество волосков в хвосте рыжего коня из книги Откровения, но которые не знают и не желают знать всего того, что Бог говорит о святой и чистой жизни. И тогда мой друг произнес слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Дорогой мой, рано или поздно вы, как служитель, обязательно убедитесь на своем собственном опыте, что огромное число людей больше интересуется Антихристом, нежели Иисусом Христом». Да, есть очень много людей, которые жаждут лишь услаждения своего слуха. Им нравится слушать обо всех странных, незнакомых и необычных вещах. Они хотят всевозможных развлечений, но не желают, чтобы им возвещалось Слово Бога. Многие люди говорили мне, что когда они слушают мои радиопередачи, им не нравится не только моя манера ведения разговора, но также им не нравится суть моих лекций. Они обвиняют меня в том, что я сознательно нападаю на них в своих передачах. Но я уверяю вас, что я даже не знаком с этими людьми. И уж, конечно, не имел намерений делать какие-то обидные выпады в их адрес. Через меня это сделало Слово Бога. Я лишь проповедовал его. Но это еще не все. Самое удивительное заключается в том, что если эти люди продолжают слушать мои лекции, они постепенно обнаруживают, что Слово Божье оказывается для них полезным и благоприятным. Однако я также уверен, что есть множество людей, которых я никогда не знал и о существовании которых даже не подозревал, но которые начали слушать мои лекции, а затем оставили это занятие, потому что не желали слышать Слово Бога, предпочитая иные развлечения. Далее Павел дает Тимофею особое наставление. Прочтем 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В первом столетии служение благовестника не подразумевало того, что мы понимаем под этим понятием сегодня. Во времена Павла евангелистами называли странствующих учителей Божьего слова, то есть обычных миссионеров, если говорить нашим современным языком. В этом смысле Павел тоже был евангелистом. И здесь он говорит Тимофею, что тот тоже должен нести служение возвещения Евангелия, чем, впрочем, Тимофей занимался, путешествуя вместе с Павлом. Однако Павел предупреждает Тимофея, что в последние дни за проповедь слова ему придется претерпевать немалые трудности и скорби. И это предсказание оказывается как нельзя верным в наши дни, друзья мои. Более того, я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Даже сейчас называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным. И мы с вами можем без труда убедиться в справедливости этих наблюдений. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Далее мы подходим к поистине замечательному отрывку Священного Писания. Здесь Павел пишет свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих строках Павел сравнивает свой жизненный путь со спортивным состязанием, в котором спортсмен отдает все свои силы.

совершил. Да, он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова. И об этом он говорит здесь Тимофею. А ожидая предстоящей ему в самом скором будущем насильственной смерти, Павел с упованием смотрел вперед, ибо там его ждала великая награда — венец правды. Друзья мои, предсмертные слова любого человека приобретают значимость по сравнению с другими его творениями. И данное послание отличают особенные печальные интонации, которых мы не встретим в других произведениях апостола. Тем не менее, в этом послании мы слышим и ноты триумфа. Здесь, в своей собственной эпитафии, апостол Павел пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел был воином, и на протяжении своей жизни ему предстояло пройти через битвы и сражения. Однако, оглядываясь на прожитую жизнь, он мог сказать о себе, что был хорошим солдатом своего Спасителя, и эта жизнь была прожита не зря. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас мог сказать о себе то же самое. Давайте будем стремиться к этому, друзья мои, и этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Наше интервью. Желаю всем любви небесной. Предлагаем вашему вниманию интервью с известным поэтом-христианином, пастором Александром Савченко. Александр, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем детстве, юности, семье, в которой вы выросли.
3: Я родился в Мариуполе, учился в Ленинграде, где окончил медицинский институт. Мои родители были глубоко верующими христианами. И не только родители, но и бабушки и дедушки. Отец Петр Иванович был служителем Братства Совета Церквей. Участник Великой Отечественной войны, он в 1960-х годах многократно попадал в тюрьму. Последние годы жил и служил Господу в Киеве. С детства я посещал собрания и воскресную школу. Библия была большой редкостью, и я старался заучивать как можно больше из нее стихов. Это были годы жестоких репрессий, и мне тоже приходилось терпеть оскорбления и насмешки. В 15 лет я принял крещение, стал проповедовать. В 27 был избран на диаконское служение, в 35 рукоположен в пресвитеры в Мариуполе. Свои первые стихи начал писать в раннем возрасте. Мама сказала: «Сынок, не все могут писать стихи, это тебе Господь дал особый дар, и ты должен его развивать». Она любила поэзию, в нашей домашней библиотеке было много хороших книг. Стихотворение «В теле душа, как бумага в конверте» было написано в 17-летнем возрасте. Получил письмо от матери. Обычно разрывал конверт, но тут под рукой оказались ножницы, и я его разрезал. Пришла мысль, что когда-нибудь ножницы смерти разрежут конверт нашего тела. Господь вынет содержимое, нашу душу, и прочитает о том, как мы жили на земле. Так родилось стихотворение, которое стало песней. Обучаясь медицине и работая врачом в Ленинграде и Гатчине, я проповедовал в двух общинах – в нелегальной церкви, где пресвитером был Федор Владимирович Маховицкий, многолетний узник за Слово Божье, и в многотысячной церкви на Поклонной горе, где служил пресвитером Сергей Петрович Фадюхин, также побывавший в сталинских лагерях. Он благословил меня на служение проповедника в Большой церкви и обвенчал с моей замечательной женой Татьяной в 1976 году. У нас 6 детей, 10 внуков и 1 правнучка. Все дети, члены церкви, служат Господу. Более 20 лет, работая врачом, затем директором издательства «Светильник», главным редактором журнала «Перед рассветом. Украина», сейчас являюсь редактором Мариупольского городского альманаха «Город Марии». Отрадно вспоминать, что в 1980-х годах миссией «Свет на Востоке» была издана моя книга «Светлые воды» с предисловием Николая Водневского. Впоследствии он стал моим хорошим другом. Порой в христианских газетах и журналах не хватало материала, и когда приходилось ставить несколько статей или стихотворений одного автора, их подписывали по-разному – фамилией и псевдонимом. Однажды я спросил у Николая Водневского, есть ли у него псевдоним. Он ответил: «Есть. Ксенин». Я поинтересовался: «Почему Ксенин?» Он объяснил: «Потому что мою маму звали Ксенией». Тогда я сказал: «А я, выходит, Ленин, ведь мою маму звали Леной». Мы вместе посмеялись над этим. Помню день тот чудесный осенний. Брат Водневский стоял у стола и раскрыл псевдоним мне свой Ксенин, так как мать его Ксенией была. Что ж, коллега и друг мой, он Ксенин. Кто же я, коль учесть мамин труд? Ну, а я в этом случае Ленин. Мою маму ведь Леной зовут.
2: А что вы можете еще рассказать о Николае Водневском?
3: Николай Александрович был великим Божьим человеком, удивительно талантливым, смиренным и потрясающим тружеником. Он был звездой первой величины в христианской литературе. Мне посчастливилось выпускать его книги, писать предисловия к ним. В газете «Наши дни», номер 176, 16 апреля 2005 года, Николай Водневский в статье «Хорошим стихам «Зеленую улицу» написал: «Александр Савченко – автор более 20 поэтических книг на всевозможные темы. Поэт-христианин провозглашает правду Божью, и если это так, его стихам в нашей газете «Зеленая улица». К как вдохновляли меня слова выдающегося христианского классика.
2: «Как вы стали христианином?»
3: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Псалом 21:10. Могу повторить слова Давида. «Однажды во время богослужения я услышал вдохновенную призывную проповедь и решил посвятить свою жизнь Иисусу. Мне было 14 лет».
2: Ваше становление как христианина, проповедника, поэта произошло в годы воинствующего атеизма. Какое влияние оказала на вас среда, в которой вы тогда жили?
3: Это звучит как нонсенс, но агрессивная среда оказала стимулирующее воздействие на мою личную веру, шлифуя мою апологетику, утвердила в евангельской истине меня и тех, кому я свидетельствовал о Христе. Две мои школьные учительницы стали членами нашей поместной церкви. Мне довелось их крестить. Помню, как одна из них из добрых побуждений отговаривала меня от веры, так как я испорчу себе жизнь и карьеру. Любопытно, что после успешного поступления в мединститут мою фотографию повесили на школьной доске почета.
2: Не все в то время было плохо. Были и светлые моменты. Какие воспоминания согревают вашу душу, когда вы думаете о старых добрых временах?
3: Многое вспоминается с чувством восторженного удовлетворения. Учеба, проповеди в церквах и общественных местах, публичные диспуты с атеистами, уличные евангелизации и молодежное общение. А какую радость нам доставляли обращения к Богу бывших безбожников? Помню, как стал ревностным христианином экс-уполномоченный Совета по делам религии в Донецкой области Лев Андреевич Серпилин. Он принял крещение и проповедовал слово. И подобных фактов много.
2: Мы, старшее поколение, наслышаны о ваших диспутах с атеистами. Расскажите нам, пожалуйста, о каких-нибудь из них.
3: По инициативе Общества знания проводились диспуты, называвшиеся «Диалоги об истине». Эти мероприятия безбожники осуществляли во Дворце культуры «Октябрьский», чтобы показать студентам забитых верующих. По приглашению друзей я попал на диспут «Что такое Библия?». Все выступления неверующих были монотонными. Это были в основном цитаты из устаревших атеистических трактатов. Я попросил слова и сказал: «В наши дни много говорят об отмирании религии, однако тогда должен отмереть ее антипод – атеизм. Более полувека существует наше государство, давно покончено с эксплуататорами, но никакого отмирания что-то не видно». С треском провалились многие лжепророчества, обещавшие показать по телевидению последнего верующего. Кстати, само слово «безбожный» в русском языке имеет смысл не только отрицающий Бога, но и бесчестный, бессовестный, например, безбожный врун. Почему сказки печатают, а Библию, которую объявили сборником сказок, числят в индексе запрещенных книг? Почему не борются с Кощеем Бессмертным или Бабой Ягой? Мое предложение – наряду с кафедрой научного атеизма организовать еще кафедру научного антикощеизма и там доказывать отсутствие этого товарища, а попутно заняться критикой и опровержением бабизма-ягизма или писать диссертации против Деда Мороза. Резонанс был большой. Последовали выстрелы со стороны журналистов «Науки и религии», номер 7, 1986 год. Меня обвинили в посягательстве на классиков марксизма-ленинизма и в попытках подорвать единство советского народа. Некоторое время я общался с Борисом Иосифовичем Гальпериным, бывшим главным атеистом Украины и активным участником таких встреч.
2: Какие у вас о нем воспоминания?
3: Мне сообщили 23 сентября 1998 года о покаянии Бориса Иосифовича Гальперина, моего бывшего оппонента, на диспутах. Атеисты считали его своим выдающимся идеологом. Будучи кандидатом философских наук, он публиковал в журнале «Наука и религия» статьи с кричащими заголовками «Баптизм и революция», «Баптизм и самодержавие», в которых разоблачал якобы мелкобуржуазную сущность евангельского движения. На его обращение к Богу я откликнулся стихотворением. «Встреча, водопад вопросов. Братом стал моим по вере кандидат наук, философ, атеист Борис Гальперин. Велико терпение Божье. Что любви Господней выше? Членом церкви в Запорожье стал ее гонитель бывший. Понял он в больничной койке, после операций многих, от скорбей и бедствий горьких избавление только в Боге. и безбожье стало паром, когда жажда жить потухла. Савлов превращает в Павлов благодать Святого Духа. Как-то в братском в сельском клубе мы столкнулись в диалоге. Он в плену был у науки, я рассказывал о Боге. Разный путь у всех на сквере, чаще узкий и тернистый. Дорогой мой брат Гальперин, счастья вам в семье баптистов. Был такой случай. В братском местном клубе на второй день Рождества Христова жители пытались побить Бориса Иосифовича за попытки извратить Священное Писание. Он утверждал, что, согласно Библии, земля якобы стоит на подпорках. Мне пришлось напомнить титулованному безбожнику: «Он повесил землю ни на чем». Иова 26.7. Народные активисты, уже находившиеся в состоянии подпития, вознегодовали и возревновали о точности библейского текста. Один закричал: «Я пьяница, я алкоголик, но я не потерплю». «Если вы пьяница, то вам здесь не место», — опрометчиво заявил Гальперин. «Это мы посмотрим, кому здесь не место», — воскликнул обнаживший мощные бицепсы колхозник, поддерживаемый дружным хором нетрезвых голосов возбужденных односельчан. Оказалось, он был известным человеком в этом селе. Мировоззрение Бориса Иосифовича, державшееся на хлипких подпорках атеистического мракобесия, рухнуло после 14 хирургических операций. Он искренне обратился к Христу, попросил прощения у верующих и опубликовал в христианском журнале письма исповеди. «Мы встретились в Запорожской церкви, где я проповедовал. Поприветствовались как братья, его лицо было просветленным истиной во Христе. Вспомнили о диспутах и порадовались тому, как велика благодать Господня. Это, пожалуй, самые великие чудеса нашего времени, когда бывшие Савлы становятся Павлами, и Дух Божий воскрешает их от мертвых дел к упованию живому. Вспоминаю детали того рождественского диспута с участием Гальперина. Я сказал тогда: меня особенно радует, что на второй день Рождества Христова происходит обсуждение темы «Наука и религия». В Евангелии описывается поклонение новорожденному Христу двух групп людей – пастухов, простых сельских тружеников, как вы и я, мое отождествление с ними слушателям понравилось, и волхвов, или магов, бывших ученой знатью в то время. В наши дни религию обвиняют, что она издавна приспосабливалась к науке, но ради какого приспособления египетские и вавилонские священнослужители создавали географические карты, астрономические атласы и математические таблицы в своих храмах, бывших попутно лабораториями, институтами и обсерваториями? Сегодня говорили, что наука и религия несовместимы. Электрификация на своем месте, солнце на своем – поэтому мы делаем окна, несмотря на электричество. Так солнце Библии на своем месте, а наука на своем. Последний изучает материальный мир, а Библия – духовный. Итак, что выше, совершеннее и разумнее, человек или природа? Ясное дело, что человек, поскольку он творческий, преобразовывает природу. Следовательно, своим происхождением он обязан не природе, которая ниже его находится и разумом не обладает. И как человек создает компьютеры, так и сам является продуктом первопричины, которую мы называем Богом.
4: Вы сложились как поэт в годы конфронтации с идеями марксизма, борьбы за свободу слова, активного противостояния враждебному церкви обществу. Как вы воспринимаете современное общество?
3: Как толерантное, терпимое к грехам и агрессивное по отношению к истине и живой церкви. Христос предупредил нас об этом. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:9. Конфронтация церкви и греховного мира не прекратилась. Компромисс между ними невозможен. Примирение бессмысленно. Нельзя смешивать грешное с праведным.
4: Сколько лет вы уже несете служение пастора?
3: Около 32 лет.
4: С какими особыми вызовами вам, как пастору, и верующим людям вообще приходится встречаться сегодня?
3: С секуляризацией, виртуализацией и вавилонизацией, которые порождают многие греховные зависимости, в сущности наблюдается то же самое постыдное идолослужение, которое вызывало гнев Божий в древности. Впрочем, идолы модернизируются.
4: Что вас больше всего радует и что больше всего огорчает в людях?
3: Радует их преклонение перед Богом, христоцентричность, стремление иметь чувствование Христовы. Огорчает поклонение собственной личности, тщеславная самореклама в социальных сетях, упрямое противление истине, безрассудное доверие лжепророкам. Много шума, пыли и пены, а толку мало. А что предписывает нам Писание? Жить тихо. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Псалом 22:2. Воды тихие, воздействия на душу Духа Святого. Важно нажимать на кнопку удаления всего того, что уводит нас от простоты во Христе и от упования на Него. Мы должны укреплять духовный иммунитет витаминами Б, благодарности, благочестия, бодрствования, С, целомудрия и целеустремленности, Д, долготерпения и П, простоты. Нам никогда не следует забывать, что мы только инструменты в руках Бога-Творца.
4: Наши читатели живут на разных континентах. Журнал на русском языке читают в 60 странах мира. Что вы пожелаете этим людям?
3: Желаю всем всей полноты божественных благословений, любви небесной, чистоты и благодатных откровений. Искать прежде всего Царство Божьего и правды Его, быть готовыми к встрече с Богом. А вам, дорогой Вольдемар, и вашим сотрудникам будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.
4: Спасибо за беседу, Александр. Радости и успехов в служении Богу и Его Церкви вашим даром от Него. Беседу записал Вольдемар Цорн.
3: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. В бараках Праги. Из журнала Deinreich.com. 2-3 номер, 1927 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дело было на Рождество. Я решил посетить российских эмигрантов, проживавших в бараках за пределами Праги. Один верующий студент вызвался сопровождать меня. Мы хотели рассказать бедным обитателям бараков о Христе. Нам с трудом удалось найти этот район. Местные жители называли его центром бесстыдства и распущенности. Мы вошли в один из первых домов. Это было довольно большое прокуренное помещение. В нем всюду сидели люди на простых низких кроватях, оживленно беседуя друг с другом. Мы поздоровались, поздравили присутствующих с Рождеством, как это принято в нашем народе, на такие праздники. Со всех сторон посыпались ответы. «Мы пришли, чтобы познакомиться с вами. А если пожелаете, то и провести собрание», — объяснили мы коротко причину своего визита. «Отлично», — ответили они, — «только для этого нужно получить разрешение, а его не сможет вам дать даже наш начальник, придется вам обратиться в полицию». Нам назвали одну из организаций, питающих большое недоверие к религии, и, наверное, не без оснований, ведь так много политических вопросов сегодня прикрывается религией. Конечно, мы понимали, что даже если нам и дадут разрешение, то только на короткое время. Поэтому мы решили никого не спрашивать, а просто без долгих разговоров осуществить свое намерение. «Да, конечно», — ответил нам один из обитателей дома, — «можете сделать и так. Приходите завтра, и мы проведем собрание в виде развлекательного мероприятия». Я спросил, почему не сегодня. «Сегодня не советую, ведь сегодня первый день Рождества, и здесь много пьяных». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился один такой несчастный. «А вот и я», — прозвучал его хриплый бас, — «объявляю вам, что...» Это был местный, совершенно опустившийся пьяница, который своим беспутным образом жизни уже не раз причинял проблемы окружающим, из-за чего его недавно даже отдавали под суд. Но в итоге он остался на свободе, к большому сожалению всех эмигрантов. И вот он пришел мстить своим врагам. С криками и руганью он, шатаясь, бросился в угол комнаты, где сидел один бедняга-инвалид. Попутно пьяница сорвал одному мужчине пенсне и бросил его на пол, провоцируя всех окружающих на конфликт. «Оставь хромого в покое», — сказал один юноша, пытаясь освободить несчастного. «Если желаешь в чем-то разобраться, то делай это в трезвом виде». «Что? Ты считаешь, что я пьян? Ошибаешься, дорогой. Я пьян только тогда, когда меня ноги не держат». И он снова с криками и руганью набросился на бедного хромого. Взбешенный он пихал то одного, то другого, вымещая на них свой гнев. Среди иммигрантов были и недавние студенты, только окончившие университет. Один из них, инженер Н., тяжело вздохнув, сказал: «Здесь собрались низшие слои общества, люмпен-пролетариат. Все присутствующие не скрывали своего глубокого огорчения, что рухнула их последняя надежда с помощью правосудия освободиться от этой ужасной личности, уже почти не похожей на человека. На следующий день мы пришли снова. Несколько семей в это время ужинало. К сожалению, человек, пригласивший нас вчера прийти снова, еще не вернулся с работы. Один из жителей барака грубо буркнул: «Здесь запрещено проводить собрание». Однако он не отказался принять от нас в подарок Библию. Я попытался завязать с людьми разговор, установить контакт. Среди них оказалась группа калмыков-буддистов, очень миролюбивые люди, не доставлявшие никому никаких хлопот. Один из них подошел ко мне и, предложив сигарету, спросил: «Так когда же вы начнете свой доклад?» «Да хоть сейчас», — ответил я. «Наша тема — без Бога или с Богом?» Тем временем пришел мужчина, которого мы ждали, и привел нас в небольшую, мило обставленную комнату. За нами последовало несколько человек, все расселись по местам, приготовившись слушать. Я принес с собой скрипку, и как только начал играть, все разговоры затихли. Затем я обратился к слушателям со словами: «Друзья, я хочу поговорить о нашем образе жизни. Можем ли мы изменить жизнь к лучшему? Мне сказали, что среди вас есть и атеисты. Я тоже был когда-то атеистом, так что мы хорошо поймем друг друга. Зная, что душа российского иммигранта всегда расположена к слову Спасителя, я взял за основу для нашей беседы притчу о блудном сыне. Здесь мы видим двух разных людей. Один живет без Бога, а другой с Богом. Какой образ жизни окажется лучше? Так же и каждый из нас живет в этом мире либо без Бога, либо с Богом». Все внимательно слушали. Вдруг открылась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился наш пьяница. Коротко прервав свою речь, я предложил ему сесть. Однако он вскоре, тщательно все осмотрев вокруг и что-то бурча под нос, покинул помещение. Я продолжил: «То, что Иисус сказал почти 2000 лет назад, верно и сегодня. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Разве все ужасы войны, вся эта революция не подтверждает эти слова? Только Христос в Своей божественной любви в состоянии исцелить эти и другие наши раны». Такими словами я закончил свое выступление и, сыграв на скрипке еще одну песню, предложил слушателям задать вопросы. «Я не верю в Бога», — заявил один старик с длинными усами. «Однако я люблю все красивое. Люблю, например, церковную службу. Сегодня я вновь убедился в красоте религии. Особенно убедили меня в этом ваши красивые песни. И хотелось бы верить, но я не могу. И меньше всего я верю в чудеса», — тут он с вызовом добавил. «А вы в них верите?» «Да, я верю в чудеса Священного Писания, и я верю в Бога, который может невероятным чудом радикально изменить жизнь человека. Я сам это пережил. Еще будучи студентом, я покаялся перед Богом и обрел новую жизнь, новые силы, новых друзей и мир в сердце, который не могут одолеть никакие боли и страдания. В этом состоянии я живу уже более 20 лет, и вам желаю пережить такое же чудо полного преображения». Другой человек спросил, какую роль в жизни человека играет зло, и попросил также объяснить, что такое конец света. Еще кто-то сказал, что нашел много противоречий в Библии. Я ответил: «Зло — это факт, но какая радость, что Евангелие повествует о могуществе Бога, победившем всякое зло, а также о том, что господство зла не вечно, потому что там, в ином мире, будет господствовать праведность. Но мы уже сейчас можем сделать выбор и жить в этом Божьем царстве любви и истины». А что касается противоречий в Библии, то тут можно скорее предположить, что это связано с разными способами повествования в отдельных Евангелиях. К тому же эти кажущиеся противоречия свидетельствуют о том, что авторы писали свои Евангелия независимо друг от друга. Скажу совершенно честно, что самые большие противоречия находятся внутри человека. Разве они не возникают именно от того, что совесть постоянно борется с нашим образом жизни, а чувство долга – с естественными влечениями? Священное Писание показывает нам выход из этого положения, возвещая мир с Богом. Наша беседа еще долго продолжалась в таком духе. Когда наступил вечер, и я начал прощаться, все выражали большую благодарность за посещение. Некоторые говорили: «Приходите еще». Это был первый вечер, прошедший без ругани. Люди с удовольствием брали Библию и Новый Завет. Прежде чем расстаться, один человек сказал мне: «Наш начальник хочет поговорить с вами и просит зайти к нему». «Ну вот», — подумал я, — «все-таки будет неприятный финал». Как же я был удивлен, когда начальник весьма дружелюбно принял меня в своем доме и сказал: «Ну, как там с вами обошлись? Знаете, ведь это такое ужасное место. Даже полиция отказывается нам помогать. Вы не согласились бы приходить к нам раз в неделю с подобными лекциями? Завтра я достану для вас разрешение». Я онемел от удивления. Действительно, слову его нет преград. Мы имеем не только разрешение проповедовать слово и возвещать весть любви всем погибающим, но и определенное поручение делать это. С радостью в сердце я возвращался домой. Надо мной простиралось прекрасное звездное небо.
5: Письма читателей. Радуюсь и благодарю. В один прекрасный июльский день, 21 год назад, я приняла в свое сердце Иисуса. И уже через 3 года Он доверил мне проводить малую группу по изучению Библии. Я начала учиться в библейском институте и была настолько впечатлена откровениями из Писания, что мое сердце загорелось желанием поделиться этими истинами с молодежью. Я думала, что 5-6 моих друзей согласятся приходить на занятия малой группы, чтобы изучать Библию. Но реальность превзошла все ожидания. Уже со 2-й встречи в нашей группе оказалось около 15 юношей и девушек. Те размышления над Писанием в нашей маленькой съемной квартирке я не забуду никогда. Это было поистине прекрасное время. Через несколько лет жена пастора попросила меня начать служение девушкам из церкви. И последующие 4 года я с ними проводила занятия. Мы изучали вместе темы, которые волновали их, читали, что Писание говорит о роли женщины в семье, церкви и обществе, учились готовить, вести домашнее хозяйство и так далее. Одна за другой девушки выходили замуж. Было радостно наблюдать, как они создавали прекрасные христианские семьи, строили свою семейную жизнь на основании изученных библейских принципов. Многие и после свадьбы продолжали приходить на наши так называемые девичники. Часто приходили туда и приглашенные нами неверующие девушки и женщины. Их привлекала простота и в то же время глубина наших библейских размышлений, удивляла атмосфера любви, которая там царила. Время шло. Бог подарил мне мужа и деток. Руководство церкви вновь доверило мне вести занятия для женщин по изучению Писания. На данный момент, по милости Божьей, я веду 2 женские группы и испытываю огромную радость от того, что могу служить своим сестрам, приглашать туда своих неверующих знакомых. После одной из недавних встреч я получила сообщение от новообращенной женщины. «Спасибо за встречу! Для меня это действительно благословенное время, которое вдохновляет и мотивирует меня стремиться к еще большему познанию Бога». Другая сестра, начав приходить на женские встречи, решила принять крещение. Впервые на этих занятиях я испытала такое близкое христианское общение, обрела сестричек, каждая стала мне родной. Библейские истины – глоток свежего воздуха среди бесконечных дел и суеты. После наших занятий я прихожу домой такой добрый и хороший, что мой муж всегда с радостью отправляет меня к вам, — говорит она. У этой женщины 4 детей, муж часто в командировках, но она старается регулярно выполнять задания по нашему библейскому курсу и не пропускать встречи. Третья женщина поделилась тем, как изменились ее отношения со свекровью. На одной из встреч мы на примере Руфи говорили о том, как мы можем практически проявлять уважение и любовь к своей свекрови, как должны быть благодарны за то, что она воспитала нам мужа. Молодые женщины признавались, что никогда об этом серьезно не задумывались. Спустя несколько месяцев они свидетельствовали о том, как Бог помог им проявлять уважение к свекрови, как ощутимо улучшились их отношения. Слава Богу! На одну из встреч пришла неверующая Оля, которую пригласила участница нашей группы. Оля впервые оказалась в христианской среде. Поначалу она внимательно всех разглядывала, словно пыталась прочитать каждую из нас, увидеть насквозь. За чашкой чая мы стали по очереди представляться и немного рассказывать о себе. Оля успокоилась, а когда пришла ее очередь говорить, мы вдруг услышали: «Я тут наблюдала за вами. Вы все такие позитивные, будто у вас вообще проблем нет. А у меня их столько». Мы объяснили Оле, что тоже сталкиваемся со множеством проблем, но учимся доверять их Богу, и Он дает нам мир и радость. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Учит Священное Писание. Филиппийцам 4:6-7. Вчера мы пригласили на занятие нашей группы неверующую Наташу. Она пришла к нам во второй раз, в церковь пока не ходит. У нее двое маленьких детей. Чтобы прокормить семью, муж часто надолго уезжает и даже, находясь в городе, приходит домой очень поздно. Наташе приходится решать многие житейские проблемы, связанные с домом и детьми, в одиночку. Бывает очень сложно, особенно когда дети болеют или нуждаются в отцовском внимании. В конце встречи, когда мы подводили итоги библейского занятия и размышляли о практическом применении изученного, Наташа сказала: «Я поняла, что изменить мужа не смогу. Мне нужно молиться о нем и делать все зависящее от меня, чтобы стать такой женой, какой учит Бог, слушать его и уважать. Я ведь буду отвечать за то, как я вела себя». Многие из наших сестер подписываются и читают ваш журнал «Вера и жизнь», находят на его страницах ответы на свои вопросы и искания. Журнал также помогает им расти и познавать Бога, строить свою жизнь на библейском основании. Радуюсь и благодарю Господа за каждую из этих женщин, которые на время откладывают свои дела, чтобы углубиться в изучение Библии, насытиться духовным общением и молитвой. Радуюсь их открытости, росту и желанию услышать Слово Божье. Молюсь о каждой из них, чтобы всюду, где бы они ни были, свет Божий был виден в них. И пусть через нашу жизнь и наше служение прославляется Господь. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3:21. Майя Тадосой, Республика Молдова.

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Руки Отца Небесного. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 стих. Однажды 7-летний мальчик ехал с отцом по железной дороге. Его занимали мелькающие поля, леса, деревни, озаренные ярким солнцем. Мальчик часто поднимался со своего места, чтобы ему было удобнее смотреть в окно. Но вдруг поезд шумом влетел во тьму и продолжал мчаться в таком мраке, что нельзя было ничто рассмотреть. Поезд проходил через туннель. Мальчик испугался, не ожидая такой перемены. Ему было страшно. В темноте он не видел своего отца и не был уверен, сидит ли тот на своем месте. Робко и осторожно протянул он руку, стараясь убедиться, что рядом с ним сидит отец. Нащупав руку отца, он обрадовался и вложил в нее свою руку. «Что ты хочешь, милый мой?» — спросил отец. «Ничего, папа, я хотел только знать, здесь ли ты?» И он держался все время за руку отца, пока поезд не выехал из туннеля вновь на простор залитых солнцем полей. Если жизненный путь приведет кого-то из нас в туннель скорбей и страданий, будем подобному этому мальчику крепко держаться за могучие руки нашего Небесного Отца, пока Он в любви Своей к нам не выведет нас на простор Его милости и благословений. Из всех великих истин Библии самой величайшей, изумительной и прекрасной является истина, выраженная тремя словами: «Бог есть любовь». Любовь Божия к человеку, любовь из чувства сострадания, любовь человека к Богу, любовь из чувства благодарности. Любовь Божия к детям Его выражается различными способами. Он не только восполняет нужды их тела, не только заботится об их пище и одежде, Он печется и о нравственных, и о духовных их потребностях. Совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать совершенным предмет любви. Она слишком верна, чтобы допустить в себе слабость. Будем же крепко держаться за руки Отца Небесного.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Такая печальная молитва. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Книга Откровения, 6 глава, 15 и 16 стихи. Какой ужас! Люди молятся не Богу, а горам и камням. Как печальна их молитва! Они не хотят видеть Бога, а хотят умереть под глыбами камней. Дело в том, что на протяжении всей своей жизни они так и не нашли времени, чтобы познакомиться с любящим Богом. Им неинтересно было на богослужениях, где люди были собраны во имя Иисуса. В свое время они любили больше ходить в кино, в ресторан, и им жалко было пропускать футбольный матч или просто хотелось отдохнуть, а не тратить время на урок воскресной школы. Только не подумайте, что Иисус хочет этой страшной картиной, записанной в книге Откровения, испугать людей. За каждым из нас Он оставляет право свободного выбора. Но Он вправе предупредить о том, что ожидает всех, кто не встал под защиту Бога, но остался на стороне великого обманщика. Почему вы стараетесь помочь маме и папе, а в особые дни дарите им подарки? Почему вам хочется их обнимать и целовать, жить с ними в одной квартире, ходить вместе на прогулки? Неужели потому, что в противном случае они вас накажут? Наверняка секрет в другом. Вы просто любите своих родителей, не правда ли? Пусть у каждого из вас любовь к Господу будет истинной, такой, какой Он любит вас.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

горсть, которой можно поделиться. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. Третья книга Царств, 17 глава, 15 стих. Если речь идет о нашем хлебе, то это вопрос материальный. Если же речь идет о хлебе для нашего ближнего, то это уже дело духовное. То, что было сначала вполне материальной нуждой, для вдовы Сарепты Сидонской быстро превратилось в духовное дело, когда к ней подошел слуга Божий Илия и отважился попросить хлеба. Знал ли он о том, что она собирает дрова, чтобы разжечь очаг и приготовить для себя и своего маленького сына лепешку из последней горсти муки? После этого их ждала смерть от голода. У бедной женщины не оставалось ничего, кроме горсти муки и нескольких капель масла в кувшине. Этого едва хватило бы им двоим, чтобы поесть в последний раз. И все же, доверившись Богу, которому служил Илия, эта храбрая женщина решилась поделиться с Илией своими скудными припасами. Она открыла для него и дом свой, и сердце. Были и другие женщины, которые, подобно сарепской вдове, в трудные времена отваживались довериться Богу и любить людей, открывая для ближних свои сердца и делясь последним. Вдовы в ранней церкви служили ближним, принимая бездомных и странников. Они делали то же, что сделала сарепская вдова для Илии, кормили нуждающихся и давали им кров. 1 Тимофея 5:10. Кори тен Бум рисковала жизнью, давая приют евреям во времена Второй мировой войны. За это, так сказать, духовное дело она была брошена в концлагерь. Джордж Мюллер, твердо веря в то, что по милости Божьей рука дающего не оскудеет, обеспечивал хлебом насущным 2000 сирот 20 лет подряд. Дорогая сестра, показывая вам эти примеры веры и щедрости, Бог призывает и вас к этому духовному делу – делиться с нуждающимися тем, что у вас есть. Для начала просто посмотрите вокруг, чтобы увидеть нужды ближних. А потом начать можно с собственной семьи. Не ленитесь изо дня в день готовить пищу для своих домашних. Распространяйте это служение и на других людей. Открывайте двери своего дома для ближних. Помогайте своей церкви собирать продукты для нуждающихся. Молитесь, чтобы Бог помог вам понять, что вы можете сделать, чтобы накормить хотя бы нескольких голодных, будь то в своем городе или в других странах.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Segenswelle,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Мы рады, что сегодня вы присоединились к нам. Надеемся, что Господь благословит эту программу и подарит нам хорошее общение. А теперь самое время для меня представить нашего гостя. Зовут его Сергей Германов. Сергей, добрый день.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Несколько слов о Сергее. Он приехал к нам из Молдовы, и в городе Кишиневе он является преподавателем в теолого-педагогическом колледже. Также занимается служением в церкви. Он пастор церкви. Это баптистская церковь, да?
2: Да.
1: Которая находится в городе Тирасполь. Сергей, добро пожаловать в нашу радиопрограмму. Очень рады, что сегодня вы сможете быть с нами.
2: Спасибо большое. Также очень рад.
1: Тема сегодняшней нашей программы, сразу скажу, что тема, я думаю, что будет очень интересная. Мы поговорим о православии и евангельском богословии. О православии с одной стороны, с исторической точки зрения, а также о взгляде евангельских христиан на православие. Тема эта, конечно, очень обширна, но хотя бы немного сегодня об этом хотелось бы сказать. Тем более, что у Сергея часть его специализации, преподавания, работ, которые он написал, касаются этой темы. Но начнем мы, пожалуй, вот с чего. Это знакомство. Как обычно, мы хотим больше узнать о нашем госте, поэтому позвольте мне вам, дорогой брат Сергей, тоже задать этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
2: Я родился в Молдове, как и большинство людей советского периода прошлого. Родился в стране, которая на то время была достаточно закрытой, но семья у нас была христианская. Отец мой служитель, довольно-таки долгое время был активным в служении, и поэтому вот это семейное воспитание оказало на меня огромное влияние. Но, как и все молодые люди того времени, я не имел глубоких христианских корней или глубокой библейской убежденности. Говоря о молодом возрасте, когда я взрослел, то могу сказать, что огромное влияние на меня оказала семья и церковь. Это вот два таких фактора, которые сильно повлияли на мое воспитание.
1: Простите, Сергей, вы, получается, посещали церковь уже с детства?
2: С детства я посещал ее. Я вырос в христианской семье, и все то, что самое первое или раннее воспоминание о детстве связано с церковью, служением церкви, потому что вокруг этого крутилась вся наша семейная жизнь.
1: Как позже произошла ваша уже убежденная личная встреча с Иисусом Христом?
2: Вы знаете, родиться в христианской семье – это не то же самое, что быть Детем Божьим. Как и многие молодые люди, в то время я мечтал о том, чтобы быть свободным. Страна ломалась, и свобода, которая была в государстве или которая приходила, она обещала очень многое. Как только я закончил среднеобразовательную школу, я поступил учиться, уехал из родного дома. Отец с матерью очень сильно переживали за меня. Поэтому они не отдали меня в общежитие, чтобы я там жил, а по договоренности, по знакомству направили меня жить в дом одного христианского служителя, где я там и жил во время учебы. Однако, как я уже говорил, этот этап моей жизни совпал с лихими 90-ми годами, когда все рушилось, и мы были опьянены вот этой свободой. А я искал еще и внутреннюю свободу, свободу, может быть, от христианских обычаев, от христианства. Родители не то что ограничивали меня, но мне хотелось попробовать жизнь без Бога. И очень интересно, в то время как для одних свобода в это время означала возможность слышать Слово Божье, для меня свобода в это время означала возможность пожить для себя. Я оказался в очень плохой компании, вскоре денег не было, и тогда появилось очень серьезное увлечение, игра в карты, чтобы хоть как-то можно было заработать. Но потому что я жил в христианской семье, даже далеко от дома, мне нужно было посещать по воскресеньям богослужения. Вскоре моя игра в карты обернулась тем, что я начал воровать и другие очень тяжкие грехи. И случилось так, что в этой семье, где я жил, пропала определенная сумма денег. Я к этой сумме ничего не имел, но хозяин этого дома, верующий, очень хорошая, кстати, семья, как-то спросил меня: «Сергей, не ты ли своровал эти деньги у нас?» Он не обвинил, он просто спросил меня об этом. Но я почувствовал себя глубоко обиженным и оскорбленным. Меня это настолько задело, что я решил убежать из этого дома. Чувство задетой гордости не давало мне покоя, и дошло до того, что в один прекрасный день я лишь решил покончить жизнь самоубийством. Я решил пойти и кинуться в речку. Я хорошо помню этот день, я сел на троллейбус, долго ехал, и по моему представлению я должен был выйти на той остановке, где река была очень-очень близко. Я вышел и шел целых 2 часа, но речки не было. Оказалось, что я вышел на остановку позже, а река в том месте берет крутой поворот. И пока я шел до речки, я, естественно, очень много думал. В тот день я не покончил жизнь самоубийством. Благодарность за это Господу. Я вернулся домой, и одна из моих знакомых, верующих сестер, зная, что я не верю в Бога и отвергаю вообще существование Бога и достоверность Библии, подарила мне книгу. Книга называлась «Просто христианство» Клайв Льюиса. Она сказала: «Возьми вот эту книгу». Я сказал ей: «Ты же знаешь, я такие книги не читаю». «Нет, возьми ее, потому что в этой книге ты не найдешь ни одного стиха из Библии». Меня это очень сильно удивило. Как так? Книга о Боге, и нет ни одного стиха из Библии. Я же вырос в христианской семье и знал. Клайв Льюис писал именно для таких людей, как я. Я ее прочитал, и когда дошел до главы «Великий грех», где знаменитый автор пишет о гордости, я понял, что со мной произошло и что со мной происходит. У меня была задетая гордость. Моя гордость не позволяла мне, чтобы кто-то меня задел или кто-то меня в чем-либо обвинил. И это очень сильно заставило меня задуматься. В принципе, вот это и был момент моего покаяния.
1: Как сложилась дальнейшая ваша жизнь? Сегодня вы пастор церкви, а также преподаете в Кишиневском теолого-педагогическом колледже. Как Господь вас привел к этому служению и к преподавательской деятельности?
2: После моего обращения у меня было сильное желание изучать Слово Божие. На то время не было достаточной христианской литературы. Первую книгу, такую, которую я прочитал и переписал, ее, была книга Билли Грэма «Мир с Богом». Она только вышла на русский язык, и я ее переписал всю. Затем было желание изучать все больше и больше. В Молдове в то время еще не было христианских учебных заведений, поэтому пришло приглашение из Румынии, и я отправился в Румынию изучать богословие. Там я выучил румынский язык вначале, а затем изучил, уже 4 года учился богословию. Затем, когда вернулся, я получил приглашение поехать в Тираспольскую церковь в качестве служителя. И работая там, в этой церкви, получил приглашение преподавать историю доктрины и христианское богословие в теолого-педагогическом колледже.
1: Сергей, сегодня одна из ваших специализаций – это тема исторического богословия. Как бы вы охарактеризовали саму эту дисциплину? То есть, что это такое? Я думаю, что нашим слушателям полезно будет это знать. Вряд ли мы такие термины слышим в нашей повседневной жизни.
2: Действительно, это редко встречаемый термин. Мы редко говорим об истории доктрины. Мы чаще говорим либо об истории христианства, либо о самом богословии. А вот понятие истории доктрины и что оно означает, оно мало знакомо протестантскому евангельскому христианину. Курс по истории христианской доктрины ориентирован на тех студентов, я говорю об учебной программе, которые уже ознакомились с общим ходом истории христианства. То есть они имеют хотя бы панорамный обзор истории христианства, они знают основные даты, имена, события, которые имели место в христианской церкви, и хотя бы знакомы немного с теми целями и задачами, которые ставит перед собой систематическое богословие. То есть цель данного курса истории доктрины заключается в том, чтобы показать, как возникли догмы, доктрины, и как они в процессе своего развития достигли той формы и того истолкования, которое преобладало в церквях того или современного даже периода.
1: Означает ли это, что доктрина христианской церкви, как мы ее знаем сегодня, не сформировалась сразу же, но акценты по-разному были расставляемы в зависимости от того, какие исторические вызовы или с какими вызовами сталкивалась церковь и в разные вот периоды своего существования.
2: Абсолютно так, абсолютно так. И история доктрины является прекрасным доказательством того, что догма формировалась в историческом процессе, будучи обусловленными теми событиями историческими, которые происходили в той или иной эпохе.
1: Ну вот говоря об этом, об историческом богословии, я думаю, что уместно будет спросить вот о чем. Сегодня, когда мы ведем беседу с любым христианином и спрашиваем у него, к какой конфессии ты принадлежишь, то в основном мы слышим один из трех ответов. Это либо одна из протестантских деноминаций, то ли евангельские церкви, то ли более традиционные протестантские течения. Это, конечно же, традиционное для нашей русскоязычной культуры православие и более традиционное для Запада католичество. Понятно, что, с одной стороны, так сложилось исторически, но все равно возникает вопрос, а все-таки почему так сложилось, что христиане, по сути дела, не представляют из себя, ну, какого-то вот единого целого, некой единой религии, единого движения?
2: Исторически церковь оставалась единой до 1054 года. Только после вот этой даты мы можем говорить о возникновении восточного или западного христианства. Хотя даже после этой даты, 1054 года, западное и восточное христианство продолжало развиваться в том русле, в котором оно развивалось еще долгое, продолжительное время. Предпосылки к расколу возникли еще задолго до самого раскола. Это и Халкидонский известный собор, когда часть христиан раскололась по вопросу о понимании природы Иисуса Христа. Это и спор, который возник между миссионерами восточными и западными в IX веке. Но мы сегодня, историки, говорят о том, что можно говорить о политических причинах раскола, этнографических или даже доктринальных причинах раскола. Но если мы глубже вникнем вот в то, что произошло тогда, мы сможем все же увидеть, что позади всех вот этих баталий стояло отсутствие братской любви. Нежелание понять друг друга, нежелание принять друг друга. Это было в основе вот этого конфликта. Я не исключаю всех остальных факторов, но все же на первый план вступает нежелание увидеть в другом человека брата. Это было тогда, и, к сожалению, наверное, это и повторяется в 21 веке.
1: Это так похоже, да, на то, что мы можем наблюдать в том числе и сегодня. В основном, как я уже сказал, русскоязычные люди, особенно те, кто приехали из стран бывшего Советского Союза, знакомы с православием. Хотя, собственно, как знакомы? Я думаю, что тоже не все глубоко знакомы, ведь большинство из нас, выросших в Советском Союзе, не имели доступа, в том числе, к православию. Но давайте вот скажем несколько слов о том, что представляет сегодня православие, и Русская Православная Церковь и с различными ее направлениями, и православие как всемирное явление.
2: На сегодняшний день православие представляет собой одно из направлений христианства, третье по своему количеству, по количеству верующих. Православная Церковь представляет собой как сообщество 14 автокефальных церквей, каждая из которых является самостоятельной и во главе которой находится епископ в сане патриарха или митрополита. И вот эти 14 автокефальных церквей имеют между собой евхаристическое единство.
1: Давайте сразу поясним эти термины для наших радиослушателей. Вы сказали, например, такие слова: автокефальная церковь, епископ, патриарх, митрополит и евхаристическая. Вот если можно об этом подробнее.
2: Автокефальный от греческого слова, двух греческих слов, которые образуют авто, ауто и кефале, глава, независимая, самостоятельная церковь. Дело в том, что в отличие от римо-католической церкви, православные церкви исповедуют то, что во главе каждой из этих церквей находится свой собственный лидер, которого они называют митрополитом, главою определенной области или определенной территории. Иногда это называется митрополит. В отдельных случаях, когда есть несколько митрополий, несколько головных областей, то это называется патриархом, тоже от греческого слова «патрос» и «архе» — «глава» или «владыка».
1: То есть вот нам известны Константинопольский патриарх, Московский, Иерусалимский и другие, да?
2: Да, есть еще, вот их в общей сложности 14 патриархий.
1: Итак, 14, то есть это такое всемирное содружество церквей, и тем не менее эти церкви, они в основном территориально ориентированы, не правда ли? Часто православные говорят о так называемой канонической территории.
2: Дело в том, что в православной традиции существует действительно такое понятие, как каноническая территория, а это понятие абсолютно отсутствует у католиков или у протестантов. Поэтому для евангельского мышления, наверное, очень важно понять, что же это такое. В русской православной традиции каноническая территория – это право, закрепляющее определенную территорию за конкретной православной общиной. И на этой территории любая другая религиозная деятельность будет восприниматься как прозелитизм, недружественный прозелитизм. Или, попроще говоря, один город, один епископ и одна церковь. В 20 веке, вот тут было очень справедливо замечено, в связи с тем, что происходили бурные миграционные процессы, понятие канонической территории было несколько поколеблено, потому что общины сегодняшние больше не формируются по этническому принципу или территориальному принципу. Например, в США на одной территории смогут существовать параллельно несколько этнических православных церквей.
1: Да, у нас есть и греческая, да, и сербская, и, естественно, русская, причем нескольких юрисдикций. Даже вот русская православная церковь, которая имела свои приходы здесь, в Америке, долгие годы, они сейчас называются Православная Церковь в Америке. То есть даже вот эта, собственно, русскость, она была, что ли, убрана в какой-то мере.
2: Да. Интересно, что изменение государственных границ, которые имели место после разрушения Советского Союза, привело к огромному количеству внутрицерковных конфликтов. Мы знаем, например, печальная ситуация между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Константинопольского Патриархата.
1: Да, и, кстати, тоже вот я об этом хотел спросить. Почему-то в православии, с одной стороны, вот мы говорили, это содружество церквей, которое вроде бы имеют единую позицию, и хотя мы привыкли к ним как к большинству, вот, скажем, в России, но ведь во многих странах это меньшинство. И в таких странах, как западные страны или на Ближнем Востоке на сегодняшний день, вот. И тем не менее, они не находят общего языка часто между собою. Это споры, связанные с так называемой юрисдикцией, с принадлежностью храмов и так далее. Почему возникали вот эти споры внутри православия?
2: Эти споры обусловлены теми, опять же, историческими процессами, которые происходили. Например, Русская Православная Церковь имеет очень много монастырей на территории современного Израиля, и многие из этих монастырей были основаны другими патриархиями, и поэтому на сегодняшний день русские претендуют на то, чтобы эти монастыри были возвращены под юрисдикцию Русской Православной Церкви. Это определенные исторические обстоятельства, которые были в каждом отдельном случае, они были особыми.
1: Скажите, каково ваше отношение к тому, вот мы сказали просто об этом как о факте, но как нам, как евангельским верующим, особенно к этому относиться? К тому, что православная церковь часто в России и в странах бывшего Советского Союза заявляет о своей канонической территории и говорит об этом примерно так, что какое право вы, евангельские верующие, миссионеры, имеете приезжать сюда и здесь заниматься, вот вы употребили этот термин, прозелитизм. Прозелитизм — это, по сути дела, переход из одной конфессии в другую или приобретение последователей, да? Ну, и евангельские верующие на это отвечают часто так, что мы приехали сюда, не для того, чтобы переманить, скажем, православных, а для того, чтобы призвать грешников к покаянию. И мы не собираемся наступать на пятки вам или кому-либо еще, если вы проповедуете Христа. То есть вот такое разногласие, такой спор. Что можно по этому поводу сказать?
2: Ну, это деление веры, это вера отцов или вера наша, а вот эта вера ваша, которая была привезена, оно несколько неправильное. Как евангельский христианин, я говорю. Прежде всего, я сказал бы, что православная вера тоже когда-то была привезена в Россию. Это тоже заморский продукт. Ведь христианство не возникло в России. Оно было привезено, было завезено. И поэтому, если с этой точки зрения говорить «ваша», «наша», мы можем говорить только о том, что «ваша» пришла раньше, «наша» пришла позже, но ни в коем случае о качественной разнице. Разделение веры на «нашу» и «вашу» больше связано с этнокультурной традицией, чем с ее содержанием. Для протестанта не должно иметь большое значение, чтобы вера определялась географией или национальностью. Вера должна определяться Библией как единственным источником истины, а не тем местом, откуда она была завезена или куда была привезена.
1: Часто в беседах, которые приходится иметь с православными людьми, слышишь примерно следующее. Ну вот, да, вы евангельские верующие, стараетесь жить по Библии, вы стараетесь проповедовать правильное учение, но, вы знаете, вы утратили благодать Божью, потому что у вас нет апостольского преемства. Сергей, что это такое, и действительно ли в евангельских церквах этого нет?
2: Действительно, это один из очень важных концептов в православном богословии. На нем строится очень многое, и понятие об церкви, и об наличии благодати в церкви. Концепт апостольской преемственности возник в ранней церкви еще, в период отсутствия канона Нового Завета, в борьбе с гностицизмом. Ириней Леонский формирует это понятие, показывая, что у нас есть преемственность апостольская для того, чтобы показать, насколько ошибочным и неправильным было учение гностиков. Но то, что сформировалось тогда в определенных исторических обстоятельствах, затем стало догмой, когда эти исторические обстоятельства уже исчезли. В настоящее время концепт апостольской преемственности является идеей о непрерывной передаче благодати от апостолов и даже до современных патриархов, митрополитов и служителей. Именно на этом основании православная церковь настаивает на своей уникальности и на том, что, например, у евангельских христиан не может быть благодатных средств, не может быть благодати для спасения. Вы можете только свидетельствовать о Христе, но не спасать. Как евангельские христиане реагируют на это? Конечно, мы признаем тот факт, что концепт апостольской преемственности был очень нужен ранней церкви. Он был необходим. И то, что говорит Ириней Леонский, он настаивает на этом для того, чтобы отразить учение гностиков. Это было очень важное понятие. Но затем, с возникновением канона, как инструмента, который определяет, что есть истина, необходимость в апостольской преемственности как таковой исчезла. И мы видим, что церковь строит свою истину на преемственности вероучения, а не на преемственности непрерывной передачи благодати от одного служителя к другому служителю. Поэтому евангельские христиане настаивают на преемственности вероучения, а не на преемственности рукоположения.
1: То есть мы считаем, что духовная преемственность, а именно восприятие учения Иисуса Христа, она намного важнее, где Дух Господень дышит, так, там свобода, так написано, да, и вот то, что Дух дышит, где хочет, вот эти места.
2: Безусловно, безусловно. Мы строим на том основании, которое положил Христос, проповедовали апостолы, и со всеми теми, кто жил и учил так, как передал нам наш Господь Спаситель.
1: Иногда, когда возникают беседы между евангельскими верующими и православными, возникает вопрос догматики и Библии. Ну, вопрос догматики мы сейчас коснемся. Но, скажем, когда речь идет о Библии, православные часто говорят примерно следующее, что вы используете вашу Библию, протестантскую, в ней не хватает книг, или же она издана без благословения. Действительно ли это другая Библия? То есть речь идет о другом тексте каком-то, который евангельские используют независимо от православных, чтобы доказать свои доктрины?
2: Относительно Библии, у нас абсолютно одинаковые Библии по своему содержанию, за исключением нескольких деутероканонических книг или второканонических книг, а так основные книги у нас абсолютно одинаковые по своему содержанию. Разве что может быть проблема связана с языком или с тем, что эта Библия протестантская не издана по благословению какого-то патриарха, а является просто издана каким-то издательством.
1: Но текст, тем не менее, остается тот же самый.
2: Абсолютно одинаковый текст.
1: Я думаю, что это важный момент, который нужно подчеркнуть, потому что часто вот это слышишь, что у вас не православная Библия, поэтому не стоит, мол, с вами беседовать там и так далее. Вот вопрос теперь о догматике или об учении. Когда мы сравниваем учение евангельских церквей и православия. Одни говорят, ну вот мы ведь основываемся на одной и той же Библии, у нас очень схожее вероучение, апостольский символ веры лежит в основе, мы верим одинаково. Но почему же тогда есть различия, почему же тогда нету единства? Другие говорят, нет, у нас есть существенные различия. Как здесь быть?
2: Говоря о богословских отличиях, которые есть между нами и православной церковью, мы должны иметь в виду два очень важных фактора, которые являются, на мой взгляд, основополагающими. Отличия есть, мы их не отвергаем, точно так же, как не отвергаем, что у нас есть достаточно много общего. Так вот, возвращаясь к этим двум основным отличиям, я бы подчеркнул следующее. Первое. Протестанты отличаются от православных в вопросе авторитета, богословского авторитета. На вопрос, что является источником авторитета для вас, православный ответит «священное предание». И под священным преданием он имеет в виду и священное писание. Священное писание является частью священного предания. Таким образом, православный верующий черпает информацию для своей веры и своей практики из священного предания и священное писание. Церковь собрала и предание, и писание вместе. Таким образом, конечным источником авторитета в православии является церковь. В евангельском христианстве является принцип соло скриптура или только писание. Это вот это первое очень важное отличие. Второе отличие касается результатов служения Христа. И в особенности того, как это служение Христа применимо в жизни отдельного верующего человека. Традиционные церкви православные, да, и католическая частично, они будут говорить о том, что человек становится праведным в католицизме, или он обожается или обожествляется в православии.
1: Так называемое понятие теозис.
2: Теозис, да. Вот это процесс. Они будут подчеркивать роль церкви в этом процессе, участие в церковных таинствах или в сакраментах, или в стяжании благодати. А евангельские христиане будут настаивать на том, что человек объявлен праведным в результате жертвы Иисуса Христа. И эту праведность мы получаем через веру по благодати. Это два основных отличия, мы должны их учитывать. Кстати, они играют огромную роль в практике христианина, в сфере практического христианства.
1: Да, предположим, беседуем мы с кем-то из православных и спрашиваем у него, имеешь ли ты спасение? Для многих даже этот сам вопрос сам по себе, я встречал таких людей, они говорят, это кощунственно, такие вопросы задавать, и даже непонятно, как это можно утверждать, что кто-то может иметь спасение, я не знаю. Часто говорят приверженцы этой конфессии, имею ли я спасение или нет, Бог знает, Он решит. И это большая гордость утверждать это, в то время как евангельский верующий твердо убежден, если он верит в Иисуса Христа, покаялся в своих грехах и живет жизнью последователя Христа, и на основе Евангелия он говорит о том, что он убежден в том, что имеет уже спасение.
2: Православный христианин воспринимает свою христианскую жизнь как путь, и в конце этого пути его ждет спасение. Для евангельского христианина христианство — это тоже путь, но он уже стоит на этом пути спасения. Очень два интересных термина, мне кажется, они хорошо подчеркивают вот эту мысль. Православный христианин живет чаянием, то есть ожиданием этого дня, когда он сможет быть спасенным, и делает все необходимое в своей жизни, должен делать для того, чтобы быть спасенным. Это и соблюдение постов, и другие вещи. Евангельский христианин живет же озиранием, он смотрит на крест Иисуса Христа и живет им в настоящем. Наше спасение было в прошлом, совершается в настоящем и совершится в будущем. Это евангельская концепция спасения.
1: Да, это очень, очень полезное сравнение, спасибо. Я напомню, что в студии «Радио на пути» я, ведущий Вадим Гетман, сегодня веду беседу с Сергеем Германовым, который приехал к нам из Молдовы и является преподавателем теолого-педагогического колледжа в городе Кишиневе, а также пастором Евангельско-баптистской церкви в Тирасполе. Мы ведем беседу об историческом богословии и, в частности, о православии, православной традиции и о взаимоотношениях между евангельскими и православными верующими. Тема, конечно, очень обширная, поэтому сегодня нам скорее удастся только немного зачерпнуть, что ли, основные понятия, но, тем не менее, мы благодарны и за эту возможность. Дорогой брат Сергей, у большинства людей, которые заходят в православный храм, первое, что бросается им в глаза при сравнении православного богослужения, обряда и евангельского, это скорее такое богатое убранство, видимое православной церкви. Это иконы, это кресты, это убранство священника, это кадила, это разные вещи, которые, может быть, напоминают тех, кто читал Ветхий Завет о ветхозаветном богослужении. В то же время, когда мы оказываемся в евангельской среде и присутствуем на богослужении, ну, скажем, в баптистской церкви, мы всего этого не замечаем. Чем это обусловлено, и является ли это тоже одним из различий?
2: Действительно, это так. Для многих, даже евангельских христиан, когда впервые вступают в православный храм, для них вот этот эстетический аспект оказывает огромное, огромное влияние. Я не раз слышал от евангельских христиан, которые, впервые оказавшись в православном храме, говорили: «Я там ощутил присутствие Бога». Но это вот эта внешняя, видимая сторона.
1: Даже говорят, что Владимир, князь, который принял решение о том, что христианство будет основной религией на Руси, православие принял, да, то есть он побывал в храме Святой Софии, там, в Константинополе.
2: Ему рассказали об этом, монахи, которые были там, и они говорят о том, что мы не знали, на небе мы или на земле. Это было в день Пасхи, когда священник снимает себе черное одеяние, одевает на себя блистательно белые одежды. И они пришли, и действительно вот эта русская душа, настроенная к вот этому эстетическому, чувственному переживанию, она согласилась с вот этим православием, восточным, византийским христианством. Но я вернусь к тому вопросу относительно икон или относительно внешнего убранства. Действительно, это то, что бросается в глаза в первую очередь, и то, о чем больше всего спрашивают, возникают вопросы в беседе с православными христианами. Эти различия обусловлены не прежде всего эстетически-дидактическими аспектами, а прежде всего в убранстве, в иконах, в обрядности. Во всем этом нужно видеть разный подход к познанию Бога. Для православия характерен подход чувственно-мистического, мистическое познание Бога. Я тут хочу подчеркнуть, икона для православного христианина – это не просто дидактический материал или наглядное пособие. Она является для него благодатным источником. Другими словами, икона – это не просто эстетика. Икона существует для того, чтобы передавать благодать верующему. Существует целое философско-богословское обоснование иконопочитанию. В то же время для протестантского подхода к Богу, к богопознанию, характерен совершенно другой подход, гораздо более рациональный. Он основан на том, что Бог открылся нам в Слове, а доступ к этому воплощенному Слову возможен только через проповедуемое Слово. Раз Бог оставил нам Священное Писание, и Священное Писание написано в словах, в концептах, то эти концепты мы должны объяснять, поэтому и у нас занимает центральное место проповедь. Хотя нужно сказать, что ранние церкви использовали христианское искусство, но они использовали его именно как дидактические пособия. Ранние отцы церкви говорили о том, что книги и что иконы — это книги для неграмотных. Это был дидактический аспект, и мы нисколько не против тут евангельские церкви использовать дидактический аспект на рисунков или наглядных пособий, но мы против сотериологического значения икон. Вот тут возникает основная разница.
1: Вы имеете в виду, одно дело использовать картинки как наглядное пособие, скажем, в воскресной школе с изображениями апостолов Иисуса Христа или любых сцен из Ветхого или Нового Завета для обучения. И совсем другое — это тогда, когда используется картина в богослужении, перед которой возносится молитва.
2: Совершенно верно. Ведь картина в богослужении, еще раз, это не просто наглядное пособие, а она является связующим звеном между человеком и Господом Богом.
1: И вот здесь как раз у евангельских верующих и наступает противоречие или проблема с этим. Мы видим в этом противоречие прежде всего со Словом Божьим, не так ли?
2: Абсолютно верно. Мы действительно настаиваем на том, что Христос является единственным посредником между Богом и человеком, и нет надобности в каком-либо другом посреднике. Благодать мы получили от Иисуса Христа.
1: Когда мы смотрим на чин православного богослужения, он, с одной стороны, интересный, с другой — сложный для понимания современному человеку, особенно и в языковом отношении, и в содержательном, мы видим многие элементы из того, что было в Ветхом Завете. То есть это каждение, это фимиам, это, скажем, Евхаристия, принесение, о котором православные часто говорят, что это и есть принесение в жертву.
2: Кровной жертвы, да.
1: Угу. Как к этому как-то понять, как к этому относиться, особенно сегодня, и что все это означает для евангельского верующего?
2: Возникновение всей вот этой ветхозаветной обрядности, оно было связано с проникновением греческой философии в христианскую церковь. Христианство, благодаря тому, что оно вошло в массы после эдикта Константина Великого в 313 году, оно стало ассимилироваться с той греческой философией тогда. И греческая философия навязала определенную образность, которая должна была быть в христианстве. И оттуда вот и возникли все эта необходимость алтаря, иконопочитания, кождения и другие обряды, которые действительно вызывают вопросы у евангельских христиан. Мы настаиваем на упрощенность обряда церковного для того, чтобы он не был слишком сильно загружен. Обрядовая сторона, она привлекает. Она действительно красивая, но очень часто она и отвлекает. Христианство становится ритуализированным, и исполнение обряда иногда гораздо важнее, нежели его содержание.
1: И в этом одна из проблем, которые мы чувствуем, мы, евангельские верующие, чувствуем в общении с православными, потому что православный человек по своему определению может быть или просто обрядоверцем, который раз в год, скажем, на Пасху посещает богослужение или храм, а может быть под этим названием встретится нам глубоко верующий человек, который действительно посвящает себя молитве, исканию Бога, чтению священных писаний и житию по канонам церкви, так ведь?
2: Действительно так. Действительно, мы видим в этом и определенную опасность, особенно то, что касается народного православия, где христианство воспринимается как определенный ритуал, и изменение ритуала означает предательство веры. Но, с другой стороны, есть и книжное православие, или глубокое академическое православие, где мы видим людей, действительно ищущих Бога, от которых мы можем многому научиться.
1: А чему мы можем научиться от православия? Вот, скажем, есть довольно интересные примеры подвижничества, самоотречения, которые мы находим в православной литературе. И когда мы это читаем, вот особенно мы, евангельские верующие, что-то на нас производит впечатление, и где-то мы видим, что да, и здесь тоже вот Бог действовал, здесь тоже Христос проявлял Себя. Но иногда мы сталкиваемся с, прямо скажем, довольно странными вещами. Как здесь быть, как найти здесь полезное?
2: Действительно, чтение добротолюбия или жития святых может быть весьма полезным духовным упражнением. Прежде всего, давайте возьмем, к примеру, житие святых. Оно является живым источником подражание Христу, описаны жизни людей, которые старались, стремились к тому, чтобы подражать Христу. И это уводит нас от понятия ритуализированного христианства. С другой стороны, чтение подобной литературы может быть прекрасным примером борьбы с нашими страстями. Ведь многие эти подвижники и святые, они смогли усмирить свою похоть и свою страсть в жажде посвятить себя Господу Богу. Более того, евангельским христианам следует помнить о том, что отцы церкви и их наследие является достоянием всей церкви. Василий Великий, Иоанн Златоуст – это наследие всей церкви, а не отдельных христиан, и поэтому приватизировать их какой-то конфессии ни в коем случае не нужно. Но, как евангельские христиане, мы все же считаем, что эта литература является весьма полезной, но она не является столь авторитетной, каким является Слово Божье.
1: То есть все нужно просеивать через авторитет Слова Божьего.
2: Абсолютно. Очень интересно здесь, важно подметить, у нас иногда неправильное понимание принципа «сола скриптура». Ведь Мартин Лютер и реформаторы следующих веков, и Ульрих Цвингли, и Жан Кальвин, провозгласив принцип «сола скриптура», они не отвергли решения Вселенских соборов. Может быть, не все решения они признавали, но никео-цареградский символ веры был признаваем и Лютером, и Кальвином, и они ссылались на него как на авторитет. Кстати, вот тут есть два разных термина. «Сола скриптура» не означает «нула скриптура». «Только Писание», — говорил Лютер, — «не означает лишь Писание». Он не отвергал важность и авторитетность работы отцов церкви.
1: Но просто они должны быть в подчинении и смотреть на них через призму самого Писания, так?
2: Действительно так, действительно так. Евангельские христиане все свое богословие подчиняют авторитету Священного Писания и смотрят на него как на единственный источник, абсолютно достоверный и достаточный для христианской жизни.
1: Вы упомянули о Вселенских соборах, и я думаю, что наша передача, хотя сама по себе краткая, но была бы далеко не полной, если бы мы о них не сказали. Ведь часто сами православные основывают свою риторику и свое вероучение и защиту его на том, что они являются последователями и исполнителями решений семи Вселенских соборов. Как здесь быть евангельским верующим?
2: Евангельские верующие в этом отношении поступают также по принципу «сола скриптура». Мы признаем решение Вселенских соборов в той мере, в которой они соответствуют Священному Писанию. Кстати, вот тут я хотел бы добавить цитату от Василия Великого. Мне кажется, она очень полезная. Вот что он говорил. «Слушатели, наставленные в Писании, должны испытывать то, что говорят учителя, и согласно с Писаниями принимать». А несогласные отметать, и держащихся таковых учений еще более отвращаться. То есть мы видим, что сами отцы церкви, они понимали, что не все так чисто, и необходимо включать сито, что-то просеивать. Более того, обратите внимание, уже в этой цитате Василий Великий говорит о том, что Писание обладает большим авторитетом, нежели другие учения. И с ним нужно сравнивать все остальное.
1: Одно из основных различий, которое часто возникает в беседах между православными верующими с одной стороны и евангельскими верующими с другой, это достижение и удержание спасения. И об этом мы немножко уже сегодня сказали. Но каков же все-таки путь ко спасению по Священному Писанию? И какая традиция из этих двух, евангельская ли, православная ли, более полно и точно его отражает?
2: Для православного христианина его христианская жизнь начинается с момента крещения. Вот в тот момент, когда его крестили, его и начинается путь христианина. Начинается стяжание благодати. Есть три таинства основных. Это водное таинство, от слова «водить», крещение, затем миропомазание, когда его запечатлевают Духом Святым, а затем уже Евхаристия. И с этого момента этот младенец уже вступил на путь обожения или теозиса. У евангельского христианина начало христианской жизни совершенно другое. Оно начинается с того, что он слышит Слово Божие, принимает его верою, и Дух Святой его рождает свыше. Таким образом, у евангельского христианина гораздо более драматическое начало. Оно приводит его к сокрушению и осознанию своей греховности и необходимости Спасителя. С православной точки зрения, начало христианской жизни гораздо более позитивное. Человек сохранил за собой образ и подобие, и все, что ему нужно просто еще порция благодати для того, чтобы он продолжил свой путь к обожению. В этом огромная разница в начале пути христианской жизни между православием и евангельским христианином.
1: Часто в беседах между представителями одних и других конфессий и течений слышишь примерно следующее. Православный может сказать: «Ну вот вы, и евангельские христиане, не правы, потому что думаете, что, произнеся слова одной молитвы, скажем, молитвы покаяния, дальше вы можете жить как угодно и, тем не менее, надеяться на то или быть даже уверенными в том, что попадете на небеса». В то же время евангельский верующий, отвечая, говорит: «А вы, православные, верите в спасение делами, и поэтому никогда не можете быть уверены в своем спасении, в том, что Бог вас принял». Как разрешить вот это противоречие?
2: В действительности, обе эти точки зрения, которые были изложены, они несколько искажены, потому что, насколько я понимаю, обе традиции не совсем точно учат так. И в православной понятии есть спасение по благодати и необходимость веры.
1: Да, поэтому-то я и сказал, что это, так сказать, народная точка зрения. Два человека встречаются, и как часто бывает, они натягивают, да, вот...
2: Берут крайности для того, чтобы показать, насколько это неправильно, или насколько черным был черт. Действительно, это так. И в евангельском христианстве мы настаиваем на то, что оправдание, полученное Богом, является всего лишь началом пути. В дальнейшем необходимо освящение и продолжение всей христианской жизни. Это происходит. Поэтому мы и говорим на вопрос: спасен ли я? Мы отвечаем: спасен, но спасаюсь. Процесс спасения продолжается в настоящее время. С православной точки зрения благодать также необходима, но там предусмотрена возможность сотрудничества с благодатью, и человек может уже на начальном этапе иметь вот это сотрудничество с благодатью. Многое зависит от человека. Именно это и подталкивает некоторых евангельских проповедников говорить о том, что в православии спасение по делам, что не совсем корректно.
1: Сергей, пока вы находитесь здесь, может быть, вы могли бы что-то посоветовать тем нашим радиослушателям, которые хотели бы более глубоко изучить эти темы. Что можно было бы прочесть доступного, может быть, и в интернетах, и на книжных раскладках, потому что мы не сможем продолжить эту беседу более подробно, но, может быть, кто-то с помощью литературы захотел бы исследовать дальше этот вопрос.
2: Я хотел бы предложить две книги двух авторов, одного православного и другого протестантского. Прежде всего, речь идет о православном авторе Владимир Лоский, который написал замечательную книгу «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Книгу эту можно найти и в электронном варианте, и в книжном варианте. Несколько изданий она перетерпела. Поэтому это очень полезный, ценный труд. Единственное, что нужно будет запастись силой и терпением прочитать его. Но она открывает глаза на мир православного христианина. Вторая книга написана уже евангельским христианином, американцем Дональд Ферберн, и она называется «Иными глазами». Эта книга хороша тем, что этот автор показывает, что православие – это целый мир. Она полезна в особенности евангельским христианам, чтобы они могли понять, что очень часто мы говорим разными концептами, выражая одни и те же термины. Подразумевает совершенно разные вещи. Очень полезная книга, и она действительно помогает нам увидеть православие совершенно другими глазами.
1: Скажите, а что из отцов церкви? Это тоже огромнейший мир, патристика. целая дисциплина, и вряд ли у обычного верующего найдется вновь-таки время посвящения и возможность прочесть, ну, скажем, всех отцов церкви, даже до никейских. Что бы вы считали, ну, скажем так, необходимым минимумом для общеобразованности христианина? С чьими трудами желательно бы познакомиться?
2: Прежде всего, я бы очень советовал нашим радиослушателям, чтобы они познакомились с трудами каппадокийцев. Речь идет о Василии Великом, о Григории Назианзне и о Григории Низком. Это три замечательных богослова, которые сформулировали учение о Троице. Их учение отразилось в различных письмах, в различных посланиях, которые были написаны. Это то наше общее, что у нас есть. Если говорить о более проповеднической литературе, то обязательно бы советовал прочитать проповеди Иоанна Златоуста. Это прекрасные гомилии, которые весьма полезны на сегодняшний день сегодняшним христианам.
1: И в заключении нашей беседы у нас остается несколько минут. Я хотел бы вот о чем спросить. Я думаю, что неоднократно то, о чем мы говорили в наших передачах, это вопрос, который встречается внутри семей. Кто-то принадлежит к евангельским течениям, а кто-то остается в православии, или напротив даже, будучи евангельским верующим, даже переходит в православие. Сегодня и такие ситуации есть. И возникает вопрос часто личных взаимоотношений, которые выплескиваются и в беседы, которые часто не имеют характера назидания или мира. Что здесь можно посоветовать? Может быть, вы и из своего опыта, и не только для личных взаимоотношений, но и, наверное, межцерковных тоже.
2: Несколько советов, наверное, практических я хотел бы здесь дать относительно личных взаимоотношений прежде всего. Не нужно смотреть на своего собеседника сверху вниз. Евангельские христиане очень часто кичатся нашей своей собственной современностью, либо западностью, и в принципе считаем себя на порядок образованнее православных. Мы не должны видеть в нашем собеседнике темного человека или конкурента, или тем более врага.
1: Заведомо осуждать его.
2: Заведомо осуждать его. Мы должны видеть в нем человека. Один из прекрасных авторов русских говорил: «На нас смотрит человек вопрошающими глазами. Не у нас ли увидит он сострадающее лицо Бога? И потому что не видит его у нас, идет к другим». Это первое. Второе. Если уж и завелась дискуссия, то она должна носить богословский характер. Постарайтесь уйти от дискуссии об обрядах, различных формах богослужений, так как внешние отличия не всегда являются единственным правильным основанием для оценки. Еще один момент, он очень важен. Расскажите о том, как Бог изменил вашу жизнь. И не просто изменил, а продолжает ее изменять. Обратите внимание, для православного христианина это очень важно, чтобы вы могли указать, как Господь работает сейчас в вашей жизни. Этот этап беседы очень важен. Вместо того, чтобы начать осуждать прихожан или служителей тех или других конфессий, гораздо важнее подчеркнуть, что христианами становятся не в силу определенных традиций, а в силу самой жизни, по образу жизни. И, наверное, в самом заключении хотелось бы сказать, что христианину никогда не должно быть стыдно каяться, а это означает смиряться. Церковная жизнь, да и все христианство в целом, далеки от совершенства. Совсем не все, что есть, и то, что было в церковной жизни, в церковной истории, нуждается в оправдании. Не всегда идеально обстоят дела и у нас, с нашим личным христианством, мы должны это признать. Христос не товар, который нам нужно выгодно продать.

0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com.
1: На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор.

0: Сегодня у нас будет тема из жизни царя Давида, которая, можно ее, наверное, назвать наиболее важной темой. И это потому, что если мы не понимаем этой темы, то у нас не будет верных отношений с Богом. Если мы не понимаем этой темы, у нас не будет победы над грехом. Если мы не понимаем этой темы, у нас постоянно будет, мы постоянно будем страдать от чувства вины перед Богом. У нас не будет верных, правильных отношений. У нас постоянно будет какое-то самобичевание, понимание своего состояния падшего. У нас не будет верного хождения перед Богом, того, что Господь желает, чтобы было у нас. И эта тема благодати Божией. И название, которое вы видите, оно может быть такое очень кричащее, «Благодать для мертвого пса», но это взято из этой главы, из 9 главы 2 книги Царств. И, конечно, тема благодати Божией – это очень широкая тема, и мы не сможем сегодня коснуться всей этой темы, очень много сказано о ней в Новом Завете, но мы будем касаться так, как она открыта именно в этой главе, в этой истории. И эта тема не просто какая-то богословская, это практическая тема. И я хочу сказать, что сатана прикладывает все силы и все старания, чтобы христиане не понимали этой темы, чтобы христиане не увидели той истины, которая открывается в отношении благодати Божией. И как результат, сатана постоянно толкает человека на крайности, когда мы думаем о благодати. Одна крайность – это когда, как сказано в послании Иуды, люди, которые обращают благодать Бога в повод к распутству. И люди начинают думать, что если благодать Божия проявляется к нам, тогда у человека полная свобода, и эта свобода не от греха, это свобода для греха. И человек начинает понимать, отвергать все вопросы святости, все вопросы освящения, они начинают называть всех христиан, которые говорят о вопросах святости, послушания, чистоты, хождения перед Богом, они начинают называть их легалистами, фарисеями. И это одна крайность, в которую впадают люди, когда начинают рассуждать о благодати Божией. Есть другая крайность. И другая крайность – это когда люди начинают действительно жить в легализме. То есть, если в первой крайности мы понимаем, что благодать Божия, она учит нас, написано, она научает нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, то другая крайность – это когда люди действительно являются легалистами, которые являются фарисеями, они просто живут по выполнению каких-то законов. И как результат у них нету радости, у них нету настоящей жизни во Христе, у них постоянная какая-то псевдодуховность, у них постоянно какая-то угрюмость, пребывание в страхе. И это другая крайность, в которой люди оказываются, когда они не понимают, что такое благодать Божия. И, как я сказал, о благодати много написано в Новом Завете. Послание Римлянам, послание Галатам, послание Ефесянам. Павел касается этой темы очень много. Но мы сегодня хотим взять урок из жизни царя Давида. Потому что в этой 9 главе, которую мы будем рассматривать, именно царь Давид дает нам урок благодати Божией. И когда мы читаем, что произошло в этой ситуации, мы видим этот урок, как Христос проявляет благодать каждому из нас. Как мы получаем спасение по благодати. Это история Мефибосфея. Я считаю, что, наверное, это самая такая лучшая ветхозаветная история, которая показывает, которая иллюстрирует нам проявление благодати Бога каждому из нас. Это событие 9 главы, оно произошло примерно в середине царствования Давида. То есть примерно прошло уже 20 лет со времени его царствования, примерно прошло 20 лет со времени смерти Саула и Иоаннафана. И вот здесь мы встречаемся с Мефибосфеем, у которого уже есть маленький сын. Мы встречаемся с ним первый раз, когда ему 5 лет. Это произошло во время смерти его отца Иоаннафана, его деда Саула. Ему было 5 лет. Теперь он уже женатый, теперь у него уже есть маленький сын. То есть мы можем сказать, что это прошло уже 15, может быть, 20 лет с того времени, 15 или 20 лет царствования Давида. Давайте прочитаем 9 глава. Я прочитаю первые два стиха этой главы.
1: И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дому Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». Мы смотрим, здесь сказано, Давид произносит это слово, он говорит: «Я оказал бы ему милость». И слово «милость», которое употребляется здесь, это еврейское слово «чесед», оно очень такое объемное, и оно включает в себя и понятие и милости, и благодати Божией, благодати, которую человек оказывает. И мы видим, что Давид имеет это желание, он произносит эти слова: «Я бы оказал ему милость». Вот вся эта глава, она дает нам несколько уроков в отношении благодати Божией. Она показывает нам, что благодать Божия, она находит нас там, где мы находимся, в том погибельном состоянии. Благодать Божия, она вводит нас, дает нам право быть в присутствии царя. И благодать Божия помогает или научает нас быть верными Господу, царю нашему, до того момента, пока он придет. И все это мы находим в этой истории, в этой главе. И поэтому первое, что мы находим, что благодать Божия, она находит нас. Благодать начинает дело в отношении человека. Когда мы смотрим на те взаимоотношения, которые Бог совершает в отношении с человеком, Бог всегда начинает первым. Бог начинает свое действие падшему, погибшему человеку. Никогда грешный человек не начинает это дело первым. Бог выходит навстречу. Бог начинает свое действие. И мы видим, что благодать Божия в отношении грешного человека, она проявляется в двух направлениях. Первое – это природа. Бог открывает себя в природе. Мы читаем послание Римлянам в первой главе, сказано: «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» То есть Бог открывает себя в первую очередь в природе. Бог показывает себя человеку, и там написано, это явно для них, потому что Бог явил им. Бог выходит навстречу и открывает себя. И человек может узнать, увидеть Бога, когда он рассуждает о природе. Есть вторая часть благодати. Если первая – это благодать общая, когда Бог открывает себя людям как Творец, как Создатель, и любой человек в любом месте, рассматривая природу, рассуждая о творении, он может и должен прийти к тому, что есть Творец. Но вторая часть благодати, которая открывает Бога как Спасителя, и вот эта благодать, о которой мы читаем в Иоанна 1:9, написано: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Богословие это называется предваряющая благодать. Это не та благодать, о которой некоторые заблуждения говорят, что она спасает человека без его свободной воли. Предваряющая благодать – это действие благодати, когда человек способен принять решение в отношении Евангелия. Это благодать, которая касается человека, которая снимает эти оковы греха и дает человеку возможность принять решение. И это благодать, которая действует. И мы с вами находим вот это первый момент в этой истории, что благодать находит человека. Давид начал искать, кому бы оказать милость. Он произносит эти слова, и мы знаем, что вот этот хромой Мефифосфея, о котором мы будем говорить, он ничего не заслуживал. Он не заслуживал милости, он не заслуживал чего-либо со стороны Давида. Он прятался от Давида, но Давид начинает его искать. Он задает этот вопрос, и вот в этой истории открываются, когда мы думаем, как благодать Божия находит нас, мы находим эти три момента, как действовал Давид и как действует Бог в отношении нас. Первое, что мы находим, что мы все грешники. Мы все являемся грешниками. И посмотрите, третий стих я читаю. «И сказал царь: нет ли еще кого-либо из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божию. И сказал сего царю: есть сын Иоаннафана, хромой ногами». В 13 стихе этой же главы опять повторяется: «Он был хром на обе ноги». Как я сказал, мы встречаемся с историей Мефифосфея еще раньше в этой книге, в книге второй книги Царств, 4 главе. И вы помните, там написано, что у Иоаннафана сказано, сына Саулова был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым, имя ему Мефифосфей. Мы видим здесь вот то, что произошло с этим мальчиком, которому было 5 лет. Почему он оказался хромым? Произошла эта травма, произошла эта трагедия, и он оказался вот в этой ситуации. И когда Давид задает вопрос Сиве, и он отвечает ему, и он говорит, есть сын Иоаннафана, хромой ногами, Сива как бы дает некоторый намек Давиду. Он указывает, что есть один потомок Саула, потомок Иоаннафана, но для тебя, царь Давид, от него не будет никакой пользы. Он не может каким-то образом быть полезным для дворца. Он хромой. Он есть, но он не подходит тебе. И мы видим здесь, вот когда смотрим на все, что происходит, смотрим на этого Мемфисофея, мы видим духовную параллель. Духовная параллель в том, что когда-то в жизни Мемфисофея все было нормально. Не только нормально, у него были условия, которых не было ни у кого другого. У него была семья, причем особая семья, царская семья. У него было нормальное детство, причем особое детство во дворце. Он как принц был во дворце из династии Саула и Иоаннафана. И он как бы уже все думали, что когда-то придет время, что имя Мемфисофея, он займет престол, он станет царем. Поэтому у него была особая ситуация. Когда-то у него было все нормально. Но потом произошла трагедия. Трагедия в том, что убили его деда Саула, убили его отца на войне. И вот когда нянька бежала с ним произошла эта трагедия, у него получается инвалидность, он все потерял. И когда мы смотрим, что произошло с ним, мы видим, что он оказался в изгнании, он убежал от Давида, он прячется, и там, в этом изгнании, этот инвалид, как я сказал, каким-то образом женился, у него родился ребенок. И вот так мы проводим эту параллель, и мы видим, что здесь открывается нам состояние человека. Мы все грешники. Когда-то у человека все было нормально. Когда-то Библия показывает, что человек общался с Богом, у него было духовное здоровье, у него все было нормально, но потом произошла трагедия. Потом произошло грехопадение человека. Человек стал хромым на оба колена. Он потерял то, что у него было. По сути, он все потерял. У него появилась духовная хромота. Вы помните, когда-то Илия обличал народ, он говорит, «Доколе вы будете хромать на оба колена?» Этим самым он указывал на духовное состояние народа, который отвернулся от Бога, который в грехе находится, который в идолопоклонстве оказался. И вот в этом состоянии духовной хромоты Бог выходит навстречу. В этом состоянии Бог нашел нас. Он как добрый пастырь. Он пошел искать эту заблудшую овцу, которая потеряла все, что у нее было, которая заблудилась, которая находится там в опасности. И посмотрите, когда Мемфисофей был приглашен во дворец, он не оказался каким-то особым образом исцелен от своей болезни. Мы нигде этого не видим. Написано, что он был хромым, он оставался хромым. И, скорее всего, и по дворцу, когда Давид пригласил его, он по-прежнему передвигался на костылях или еще каким-то образом. И он каждый раз, смотря на свое состояние, он каждый раз должен был помнить о милости, которую оказал ему Давид, о той благодати, которую он оказал ему. И это параллель для нас, потому что мы все грешники, мы все были в таком состоянии. И поэтому даже сегодня, когда мы получили спасение, или как Писание говорит, будучи посаженные на небесах, мы по-прежнему сегодня имеем греховную природу. Мы по-прежнему сегодня должны смотреть на свое состояние, и нам никогда нельзя, будучи христианами, будучи детьми Божьими, нам никогда нельзя забывать, что мы получили статус, мы получили честь быть детьми Божьими, мы получили право восседать за столом, но тем не менее, сами по себе мы только на костылях. Мы по-прежнему имеем эту духовную природу, мы по-прежнему имеем греховную природу, мы находимся во дворце, мы находимся за царским столом, но мы по-прежнему являемся грешниками, хотя и прощенными грешниками. Второй момент, который мы находим, мы все были далеки от Бога. И мы читаем с вами 4 и 5 стих этой главы. «И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его с дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. Посмотрите, когда Давид задает вопрос, и он спрашивает, где он не спрашивает, насколько он хромой, насколько этот инвалид, а может он что-то может делать во дворце. Его не интересует вопрос состояния Мефибосфея. Он спрашивает сразу, где он находится. И мы видим, что Сива отвечает, он в Лодеваре. И Лодевар – это была деревня на север от Иерусалима, на другой стороне Иордана. И вообще само слово Лодевар, оно означает «нет пастбища». То есть Лодевар означает какое-то пустынное, отдаленное место. Север за Иорданом, как можно дальше от Иерусалима. И мы понимаем, что Мефибосфей, а скорее всего его нянька, или кто-то еще из старших, когда он был еще пятилетним, они понимали, что его нужно запрятать как можно дальше от Давида, потому что он потомок Саула, потомок Иоаннафана. И поэтому вот он поселился там, в этом самом удаленном месте от Иерусалима. И это показывает, что это наше состояние, это наше положение перед Богом было таким. Потому что благодаря нашей родословной с Адамом, который согрешил, мы все заслуживали суда и наказания. Мы все заслуживали смерти, и поэтому мы жили как можно дальше от Бога. По сути, сегодня человек-грешник, он живет как можно дальше от Бога. Потому что он является грешником. Таково положение всякого грешника, как можно дальше находиться от Бога. И грешник надеется, что Бог не заметит его. Грешник надеется, что Бог не обратит внимания на него, не найдет его. Но Бог, как я сказал, проявляя благодать, он идет навстречу. И Давид нашел Мефибосфея. И третий момент, который мы находим здесь, что мы страшились Бога. И мы читаем с вами дальше эту главу, 5 и 6 стихи. «И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мефибосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мефибосфей, и сказал тот: вот раб твой». Мы можем себе представить состояние Мефибосфея. Он находился там, в этой дальней провинции. И когда в дверь постучали солдаты Давида, и когда они сказали ему: собирайся, царь ждет тебя. Мы можем представить, в каком страхе он оказался. Мы можем понять, что в этот момент он начал понимать, что все, смерть настигла его. Все, ему конец. Сейчас солдаты переведут его в Иерусалим, и там он встретит свою смерть. И мы смотрим на это состояние, мы видим, что каждый грешник, он страшится Бога, потому что он сознает свое греховное состояние перед Богом. Он сознает святость Божию, и находясь вдалеке от Бога, он страшится Бога, понимая свое неверное, неправильное состояние. И по сути, грешник должен страшиться Бога. Он должен понимать святость Божию. Он должен понимать, что Бог – это праведный судья. И нам нельзя об этом забывать. И мы читаем, помните, послание евреям, 10 главе написано, что ожидает грешника. Написано: некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Это реальное ожидание грешников. Когда сегодня проповедуется любовь Божия и забывается, что Бог, Он святой, Он справедливый, что Он судья, это неверно и неправильно. Грешник, который отвергает Бога, он достоин наказания. Если он не примет благодать Божию, он встретится с этим судом, он встретится с этим наказанием. И мы видим, что когда грешник находится в страхе перед Богом, он отвергает Бога. У него происходит отвержение Бога. Грешник начинает задавать вопросы: почему Бог такой? Почему Бог допустил то или другое? Почему Бог сделал так, а не по-другому? Подумайте, какие вопросы мог Мефибосфей задавать. Он верил в Бога? Какие вопросы он мог задавать тогда, и сколько у него было причин для отвержения Бога? С самого детства он не мог, как нормальные другие дети, бегать, играть. Он не мог, он был сиротой, он остался без отца, он был в изгнании. Сколько у него было причин, чтобы задавать вопросы Богу, чтобы отвергать Бога. Но мы видим, что Божья благодать, она находит человека вот в подобном состоянии. Мы все страшились Бога. И как грешник, который находится вдалеке, в страхе, в отвержении Бога, вот здесь Божья благодать, она находит человека. Она начинает работать в сердце человека. И посмотрите, когда мы смотрим на эту историю, что делает Бог, когда Он находит грешника? Что сделал Давид, когда он нашел Мефибосфея? Предал его суду? Предал его смерти? Мы не видим, что это произошло. Когда Бог находит грешника своей благодатью, Евангелие начинает работать в сердце человека. Евангелие, которое говорит о Божьей благодати, о спасении в Иисусе Христе. Евангелие проникает в это каменное сердце человека, и грешник, который является слепым, у которого сердце каменное, под действием силы Евангелия у него открываются глаза. И как я сказал, Бог не спасает его силою своею, Бог дает ему возможность в этот момент принять решение. И грешник или принимает Божью благодать, или отвергает Божью благодать. Поэтому мы смотрим с вами вот на все эти моменты, и мы видим, как Бог действует, как благодать Божия действует в отношении человека. Второй момент, который мы смотрим в этой истории, благодать вводит нас в присутствие царя. Мы читаем дальше 7 стих, и здесь сказано: «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты будешь есть хлеб за моим столом». Мы смотрим на положение Мефибосфея, и мы можем сказать, что его недостаток, он оказался его преимуществом. Если бы он не был хромым, то, возможно, он как-то попытался бы вот за эти 20 лет завоевать свое право на трон, поднять восстание, собрать солдат, собрать своих единомышленников, каким-то образом пойти против Давида, чтобы отстоять свое право. Или же тогда, когда пришли солдаты и нашли его, если бы он не был хромым, он бы попытался убежать, спрятаться, скрываться каким-то образом, чтобы солдаты не поймали и не нашли его. Но он был хромым. И вот этот недостаток, он привел, что все, что ему оставалось сделать, это пойти за солдатами, которые пришли в его дом, которые сказали, что царь ждет тебя. И по сути, когда мы смотрим вот на это его состояние, мы видим, что так отвечают те, кто понимают свое погибельное состояние, когда они слышат Евангелие Иисуса Христа. Мефибосфей, он является образом человека, который слышит Евангелие спасения и принимает, принимает то, что говорит Господь. Мы можем представить его состояние, что когда Мефибосфей пришел, был приведен или привезен в Иерусалим, когда он вошел туда, в дворец Давида, и когда Давид произносит ему эти слова, когда Давид ему говорит: не бойся, я окажу тебе милость. Мы можем представить его состояние. Что он чувствовал в этот момент, когда из уст Давида были произнесены эти слова. И мы смотрим с вами, вот эта история, она показывает, каким образом Божья благодать, она приводит нас к этому состоянию. Каким образом Божья благодать вводит нас в эти особые отношения, в это присутствие царя. Первое, что мы можем сказать: благодать Божия ищет всякого. Мы уже прочитали это 3 стих, где Давид говорит: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Подумайте над этими словами: кого-нибудь. Почему Давид произносит такие слова? Для меня это параллель на Новый Завет, на слова Евангелия Иоанна 3:16, где сказано, вы помните: дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Давид говорит: нет ли кого-нибудь еще? Он ищет кого-нибудь. Благодать действует на всякого человека. Бог ищет всякого верующего, кто примет это слово, кто примет Евангелие, чтобы получить спасение. И мы читаем в книге Откровения, 22 главе, в 17 стихе, сказано: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Благодать действует на всякого человека, но в этом тексте написано, тот, кто жаждет, тот, кто желает, он должен прийти. Он приходит и даром по благодати получает эту воду жизни. И мы читаем, что Давид таким образом сделал, он послал, его взяли, его привели. Второй момент, который мы замечаем, благодать помещает нас в дом царя. И мы читаем, и сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И мы с вами помним, что Давид и Иоаннафан не только были друзьями между собою, они заключили завет друг с другом. Мы читаем 1 Царств 24:22, когда Иоаннафан говорит, «Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». Это был завет. И Давид поклялся. Давид поклялся, что он исполнит это слово, что он исполнит это обещание. И теперь, когда прошло 20 лет после смерти Иоаннафана, Давид, помня свое обещание, он принимает решение исполнить его. Это вопрос для каждого из нас. Вы всегда выполняете свои обещания? Или с течением времени мы забываем, что-то когда-то я сказал, кому-то что-то я обещал, прошло время, я забыл про это. Давид помнил. Он помнил, что когда-то он вступил в завет, он помнил, что когда-то он обещал и клялся, и он выполнил это. И мы видим, что Мемфивосвей был принят в дом Давида из-за своего отца Иоаннафана, потому что его отец был другом царя, потому что его отец вступил в завет с царем. По традиции того времени, как я уже говорил, когда новый царь вступал на престол, тогда все потомки прежнего царя, они были преданы смерти. Для того, чтобы быть уверенными, что никто из потомков прежнего царя не попытается как-то вернуть себе власть. Именно поэтому, мы говорили, Мемфивосвей был в страхе, он знал это и понимал. Но именно поэтому Давид произнес эти слова «не бойся», потому что Давид не следовал традиции, Давид не следовал культуре того времени, Давид следовал за Богом, Давид следовал за условиями завета, и поэтому он произносит эти слова. И мы видим, что Мемфивосвей, он не сделал чего-либо особого, что как-то могло повлиять на Давида. Потому что милость и благодать, они не заслуживаются. Именно поэтому в самом Мемфивосвее не было каких-то преимуществ. Милость – это когда справедливое наказание отменяется. Благодать – это когда благо даются не по заслугам, а наоборот, в отсутствие этих заслуг. И поэтому по благодати Мемфивосвей получает право сидеть за столом Давида, как самый почетный гость. Написано, как сын. Он имел право сидеть там за столом. Я думаю, что когда он сидел там, каждый раз он знал, что это не по его заслугам. Это по заслугам его отца. Это его отец что-то сделал. И то, что сделал отец, имеет теперь прямое отношение к нему. Это теперь он получил право, потому что когда-то его отец вступил в этот завет с царем. Интересно, что во второй главе книги Царств, в пятой главе, вы помните, когда Давид шел, чтобы завоевать Иерусалим, и вот там Иевусеи, они сказали, ты не войдешь сюда. И они добавляют там слова, тебя отгонят слепые и хромые. Помните, какое слово сказал Давид тогда? Мы читаем, это вторая книга Царств, пятая глава, восьмой стих. И сказал Давид, тот день, всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень, а теперь хромой вошел. И это и есть благодать. Это и есть благодать, которую Давид проявил, когда он проявляет милость, отвращая заслуженное наказание. И когда он проявляет благодать, когда он дарует то, что не заслужено, он проявляет, он дает право Мемфивосвею, хромому, сидеть там за столом, сидеть вместе с его сыновьями. И мы знаем, что Бог Отец заключил завет со своим сыном, Иисусом Христом. И Божий Сын пришел на эту землю. И Он умер за наши грехи, Наши грехи Он взял на Себя, Он понес наказание. И теперь, когда Бог проявляет каждому из нас благодать, Он проявляет это только потому, что Господь Христос совершил что-то для нас. Только по причине Иисуса Христа, только на основании того, что сделал Христос и что у нас есть взаимоотношения со Христом, только по этой причине Бог проявляет к нам благодать.
0: Мы читаем послание Ефесянам 1 главе 5-6 стих. «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его».
1: Бог проявляет нам благодать только на основании Иисуса Христа.
0: И благодать Божия, она ищущая, как я сказал. Именно поэтому Давид произнес эти слова: «Кому еще можно оказать милость?» Бог сегодня ищет. Бог сегодня смотрит на эту землю. Бог сегодня готов оказать милость и благодать всякому человеку. И Бог принимает нас, хромоногих, ради Своего Сына Иисуса Христа. Это означает, что Он принял, как я сказал, потому что у нас есть отношения со Христом. Когда мы обратились к Иисусу Христу, когда мы получили спасение, когда мы стали иметь эти духовные отношения со Христом, это основание благодати, которое Бог проявляет к нам. Я читал, что один богослов, он сказал, что когда Мемфисофей сидел за столом Давида, его хромые ноги, они были под столом, и поэтому их не видно было. И мы понимаем, что этот богослов не до конца понимает, что в то время, во время Давида, они возлежали за столом, они не сидели за столом, как мы сидим, когда ноги спрятаны. Но тем не менее, мы понимаем, что сегодня, когда мы получили право сидеть за столом Господа нашего, наши хромые ноги, они покрыты кровью Иисуса Христа. Они спрятаны. Бог смотрит на нас, как на своих сыновей, потому что Бог, Господь сделал это ради нашего спасения. И третий момент, который мы видим в благодати. Благодать дает благословение. Мы читаем с вами дальше 7 и 8 стихи этой главы. Посмотрите. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». И поклонился Мемфисофей и сказал: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Мы видим в этих словах, Давид дает обещание Мемфисофею. Он говорит: «Я возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». Мемфисофей не ожидал такого благословения. Он не ожидал, что он получит не только право на жизнь, а он получит намного больше, чем он думал дальше. И так действует благодать Божия. Мы получаем благословение, мы получаем обетование, обещания Божии, о которых мы даже не думали. Бог дает нам намного больше, нежели только жизнь. Он дает намного больше, нежели только отношения с Ним. Он дает нам спасение, и вместе со спасением к нам приходят все эти Божьи благословения. И мы смотрим, как отреагировал Мемфисофей. Как он, его реакция показывает реакцию грешника, когда Бог проявляет свою благодать. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Эти слова произносит Мемфисофей. Вы помните, когда-то раньше Давид назвал себя такими словами. Когда-то раньше Давид перед Саулом, он сказал: «Чего ты гонишься за мертвым псом?» И этим самым он показывал, что от него не исходит какой-то опасности, что нет основания у Саула бегать, преследовать Давида. Давид ничего не сделает, он не является врагом Саулу. Мы знаем, что псами евреи называли тех, кого хотели особо унизить как-то. Особенно мертвый пес – это и мерзость, это и нечистота какая-то. И вот Мемфисофей называет себя в отношении к Давиду, он называет: «Что сделал раб твой, вот этот мертвый пес, что ты проявляешь такое благословение ко мне?» Человек, который принимает Божью благодать, он понимает свое недостоинство перед Богом. Он понимает, кто он перед великим святым Богом, который проявляет ему благословение и благодать. Человек понимает, что он духовно мертвый, недостоин. И он понимает, что ему нужна жизнь.
1: И благодать, которая проявляется Богом, это дар Божий, который нужно принять. И мы видим в этой ситуации, Мемфисофей, он принимает этот дар, подарок, который дает ему Давид. Благодать никогда не дается насильно. Дар никогда не может быть дан насильно. Дар всегда должен быть принят человеком. И поэтому мы видим, что Мемфисофей, склоняясь перед Давидом, он произносит эти слова: «Раб твой». Вот это состояние, это те слова, которые грешник должен произнести перед Богом, преклоняясь перед Богом, принимая от Бога благодать и милость, называя себя раб Божий, потому что Бог оказывает ему эту милость. Мы читаем дальше 9 и 10 стихи. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисофей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Мы видим, что Давид не только дал обещание, он сделал все необходимое, чтобы это обещание было выполнено. И мы смотрим, и мы можем задать вопрос, почему здесь сказано, как-то вот добавляется, что у Сивы было столько сыновей и столько рабов. Я думаю, ответ на это мы находим в 12 стихе. Потому что в 12 стихе написано: у Мемфисофея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисофея. Именно поэтому указано, сколько у него было сыновей, сколько у него было рабов, потому что они все стали рабами Мемфисофея. Это благословение, которое дает благодать. Когда благодать Божия проявляется, с ней приходит благословение. И мы видим, что Мемфисофей получил не только право и место сидеть за столом Давида, он получил все, что принадлежало Саулу. Все поля, все, что принадлежало Саулу, деду его, оно теперь стало его достоянием. Он стал хозяином этого. Когда мы получаем благодать от Бога, Бог дает свои благословения. Эти благословения увеличиваются. Вы помните, Петр пишет во втором послании: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Господа нашего». Когда мы приходим к Богу, Он начинает заботиться о нас. Он начинает посылать свои благословения. И апостол Павел пишет в 4 главе Филиппийцам: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом». Бог заботится о нас. Он дал благодать, Он посылает благословения, Он заботится о нас. И четвертый момент, который мы видим: благодать вводит нас в общение с царем и его семьей. И мы читаем, сказано, что Мемфисофей всегда ел за столом царя. Это 4 раза в этой небольшой главе. 4 раза в 7, 10, 11, 13 стихах повторяется эта истина, что Мемфисофей там за столом. И мы читаем: «И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой. Мемфисофей ел за столом Давида, как один из сыновей его». Как один из сыновей его. Благодать Божия, она вводит нас в общение с Богом. И она вводит нас в Его семью, в Церковь Иисуса Христа. И мы становимся сыновьями Божьими. Мы становимся детьми Божьими. Мы получаем право иметь общение с Его семьей, с Церковью, с детьми Божьими. Мы находимся там, потому что Бог призывает нас в общение с Ним. И в общении друг с другом Он дал нам право быть Его детьми. Он дал нам право быть в Его церкви. Мы смотрим с вами дальше на эту главу. Мы можем найти следующий момент, что благодать Божия, она помогает нам верно ожидать Иисуса Христа. Нам кажется, что эта глава заканчивается, мы прочитаем вот 12-13 стих, здесь написано: «У Мемфисофея был малолетний сын по имени Миха, все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисофея, и жил Мемфисофей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги». Мемфисофей принял благодать, Он жил в Иерусалиме, он ел всегда за столом. И нам кажется, что эта история так заканчивается. Но давайте откроем 19 главу 2 книги Царств, потому что там есть продолжение истории Мемфибосфея. И 19 главе я читаю с 24 стиха. «И Мемфибосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром». Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфибосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «Чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфибосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Это уже история восстания Авессалома. Когда Авессалом, сын Давида, восстал на царя, и Давиду нужно было убежать из Иерусалима. И вот здесь, в этой ситуации, когда Давид убегал, Мемфибосфей, он тоже хотел убежать с ним. Но мы видим, что Сива обманул его. Он был хромым, и он не смог убежать. И в этой ситуации мы видим, что Мемфибосфей хотел служить Давиду. Он оставался верным Давиду. И он ожидал Давида. Мы видим, что когда Давид возвращается, Мемфибосфей идет ему навстречу. И вот эта история, которая является как бы продолжением истории Мемфибосфея, она учит нас, что тот, кто получил благодать от Бога, он остается верным своему царю. Он верно ожидает возвращения царя. Мы смотрим с вами на первый момент, вот в этой части. Благодать научает нас жить верно. Когда мы смотрим, как описан здесь внешний вид Мемфибосфея, это состояние скорби, это состояние плача, это состояние, скорее всего, поста. Написано, что он вышел вот в таком состоянии, не омывал ног своих, не заботился о бороде, не мыл одежд своих. То есть все его состояние показывает его скорбь. В это время на престоле был другой царь. Авессалом, который захватил власть, и мы видим, что Мемфибосфей не оказал предательства, не совершил предательства. Он остался верным Давиду, он ждал его, и сейчас он ожидает этого момента, и все, весь его внешний вид, все его внутреннее состояние, оно показывает: не этот царь, я жду другого царя. Мы понимаем, что сейчас на престоле мира этого находится другой царь. О нем сказано, что это князь века сего. Он занимает место здесь, в этом мире. Но настанет день, и мы знаем, что он будет низвержен с престола. Настанет день, когда Христос придет на эту землю, он воссядет на престоле, он займет свое место, которое ему по праве принадлежит, но пока еще он не вернулся. И поэтому мы сегодня, получившие благодать от Господа, мы должны проверять себя, потому что благодать научает нас жить верно. Она научает нас находиться в этом мире, но быть не от мира сего. Она научает нас понимать, что князь этого мира, он царствует на престоле, но мы совершенно не являемся его подданными. И все, что внутри нас, и все, что внешне, оно должно показывать наше отношение к князю этого мира. Мы не его подданные, мы ему не служим. Есть те, кто живут в этом мире, называют себя христианами и наслаждаются этим миром. И, по сути, служат этому Авессалому, служат князю мира сего. И вопрос, который мы должны задать себе, смотря на эти уроки: мы являемся верными нашему царю? Ожидая его пришествия, пока он еще не на престоле здесь, в этом мире. Мы скорбим, мы ожидаем, мы желаем его возвращения. Мы находимся в том состоянии, как апостол Павел, как ожидающий, как тот, кто возлюбил явление его. Мимфивосфей дает нам урок этого. Второй момент, который мы находим в этой истории. Благодать научает нас желать быть с царем. Посмотрите, мы с вами прочитали, когда Давид понял свою ошибку, когда он понял, что Мимфивосфей верный ему, что он просто не смог по причине своей инвалидности, он не смог убежать, но он остался верным. Он ожидал. Мы читаем, и сказал ему царь: «Что ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». То есть Давид понял, что Мимфивосфей верный, и поэтому он принимает решение. Мы не знаем точно, как там они хотели поделить поля, но интересен ответ Мимфивосфея. Но Мимфивосфей сказал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Ответ Мимфивосфея показывает, ему не нужны эти поля. Ему не нужно это имущество, ему не нужна эта земля. Он хотел иметь общение с тем, кто оказал ему милость. Самое главное, что ему нужно было, это Давид. Общение с ним, быть с ним, это самое важное, это самое главное, чего он ожидал. И мы должны задать себе вопрос, почему мы, как христиане, верим в Бога? Почему мы вообще являемся христианами? Это из-за того, что Бог дает нам, или из-за того, кто Он есть? И это важный вопрос. Потому что есть христиане, которые верят в Бога только по той причине, что Бог им что-то дает. Поля, земли, что-то еще. Но Писание показывает, Он сам должен быть ценностью нашей. Общение с Ним, желание быть с Ним – это самая большая ценность. И Мимфивосфей дает нам урок этому, он показывает, что сам царь Давид является ценностью для него, и он желает иметь этого общения с ним. Эта история учит нас. Она показывает, что такое настоящая благодать. Она показывает, где мы находимся в отношениях с Богом. Ждем ли мы его возвращения? Верно ли мы ожидаем, когда он придет? И поэтому, возможно, и сегодня есть те, кто по-прежнему живут в Ладивари, в пустынном месте без Бога, в отвержении и страхе, не понимая истинной сути благодати, которую проявляет Господь. Мы все рождены хромыми, мы все рождены грешниками, но Бог сегодня проявляет свою благодать. На основании того, что сделал Христос на Голгофском кресте, Он сегодня проявляет благодать, и те, кто принимают Божью благодать, они получают это право сидеть за столом, быть Божьими детьми. И что бы ни происходило с нами, как бы ни обрушились на нас атаки сатаны, как бы грех ни пытался уловить, поймать нас, и даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы ошибаемся, нам важно понимать Божью благодать, потому что Господь всегда будет обращаться к нам вот этими словами, которыми когда-то Давид обратился к Мимфивосфею. Господь всегда скажет нам: «Не бойся, я окажу тебе милость». Да поможет нам Господь помнить это и жить для Бога, быть верными и ожидать Его пришествия. Аминь. Помолимся Господу.
2: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Час

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Обвинение против Давида. Несмотря на то, что Давид никогда не выставлял себя великим праведником, а смиренно сознавал: «Беззаконие мои превысили голову мою» — Псалом 37:5, «их более, нежели волос на голове моей» — Псалом 30:13, но Бог простил его, и в Ветхом Завете он назван «человеком Божьим» — Неемия 12:24-36, а в Новом Завете записано такое о нем свидетельство Божие: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои» — Деяния апостолов 13:22. Все же, кое-где попадаются люди, которые припоминают себе и другим беззаконие Давида и осуждают его, забывая Христовы слова: «Не судите, да не судимы будете» — Матфея 7:1. И совет апостола Павла: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» — 1 Коринфянам 4:5. «Память о Давиде не нуждается в моем оправдании, ибо он помилован и почтен Богом, но мне хочется помочь его обвинителям освободиться от гнетущего их балласта». Чаще всего Давида обвиняют в убийстве 200 мирных филистимлян, варварском уничтожении аммонитян и мстительности по отношению к Иоаву и Симею. Глянем на эти обвинения. Первое. Убийство 200 филистимлян было совершено по ухищрению царя Саула, который через своих слуг дал знать Давиду, что он может стать зятем царя и жениться на любящей его царской дочери Мелхоле, если представит доказательство, что им убито 100 филистимлян. Замысел Саула был сатанинский. Он рассчитывал, что Давид после нескольких убийств будет захвачен и убит филистимлянами. 1 Царств 18:20-28. Но Давид со своими людьми к назначенному Саулом сроку убили 200 филистимлян и представили доказательства. Где Давид убил этих филистимлян, в Библии не сказано. Но если из-за этого не началась война с филистимлянами, то можем предполагать, что он и его люди вызывали их на поединки, какие были тогда в моде. 1 Царств 17:8-10. И это считалось не преступлением, а проявлением храбрости и воинского искусства. Последствием этого было то, что выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любит Давида. Позже Мелхола спасла жизнь Давида. 1 Царств, 19 глава, с 10 по 17 стих. Второе. Варварское уничтожение аммонитян представляется нам, когда читаем в русском и некоторых других переводах: «И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи вынес из города очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим». 2 Царств, 12 глава, с 29 по 31 стих. Это звучит варварски. Но так ли было на самом деле? Все переводчики Библии знают, что в 31 стихе рассматриваемого нами текста пропущено какое-то слово. Буквальный перевод будет такой: а народ, который в нем вывел и поместил, пилами, острыми железными и железными топорами, и заставил проходить обжигательные печи. Смысл неясный. В Септуагинте, древнем греческом переводе, сделанном около 250 лет до Рождества Христова, этот стих так звучит. «А народ, сущий в нем, вывел и поместил в пилы и в острые железные, и проводил через выделывание кирпича». Смысл тоже неясный. Позднейшие переводчики слово «ваясем» и «поместил» перевели как «и положил». Добавили словечко «под», и появилась страшная картина, что якобы выведенный из города народ Давид положил под пилы, под острые железные молотилки и под железные топоры. Продолжая идти в этом направлении описания жестокости, слово «заставил проходить» заменили словом «бросил». Непонятное и неупотребительное слово «малкен» заменили словом «малбен» — «обжигательная печь». И появилось, что Давид народ бросил в обжигательную печь. Правда, слово «ваясем», хотя в Бытие 2.8 переведено в значение «поместил», и таково его общее значение, значение в некоторых случаях переводится как «положил», «поставил», «сделал» и так прочее. Но другие слова заставили новейших переводчиков глубже призадуматься. И они вместо вставляемого старыми переводчиками словечка «под» вставляют слово «работать», и появляется приблизительно такой перевод. «А народ, который в нем вывел и поместил работать пилами, острыми железными орудиями, железными топорами и при выделывании кирпича». Так переведен этот стих в новых польских переводах, католическом, и в английских переводах Jerusalem Bible, New English Bible, New American Bible, что Давид не уничтожил аммонитян, а только временно приневолил к тяжелым работам, доказывается тем, что когда лет 10 спустя Давиду пришлось бежать из Иерусалима от восставшего против него Авесалома, то Сови, сын Нааса, из Равы Аммонитской, родной брат побежденного Давидом, Аннона, доставил Давиду и его людям в Манаиме значительную часть продовольствия. Второе царств, 17 глава, 27 стих. В царствовании Соломона, сына Давидова, видимо, была дружба между израильтянами и аммонитянами. И написано, что после Соломона воцарился Ровоам, имя матери его Наама, аммонитянка. Третье царств, 14 глава и 3 стих. Около 100 лет после Давида, в царствовании Иосафата, моавитяне и аммонитяне представляли очень грозную силу. И когда они пошли войною на Иосафата, то перепуганный царь Иудеи так молился: «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». Второе Паралипоменон, 20 глава, 1 стих и 12 стих. Из варварски уничтоженных Давидом за 100 лет не могло народиться и вырасти великое множество. Третье. Мстительность некоторые видят в том, что Давид перед смертью завещал Соломону, чтобы он не допустил Иоаву и семею мирно умереть, а чтобы мудро казнил их. Обвинители Давида не замечают, что в то время Давид просил Соломона, чтобы сыны Верзилия, галаадитянина, были между питающимися от царского стола, потому что в тесное для Давида время они кормили его. Третье царство, 2 глава, с 5 по 9 стих. Давид, как человек Божий, заботился о том, чтобы торжествовала праведность Божия. Он не просто завещал, а указал и причины, почему Соломон должен так поступить. Иоав в мирное время предательским способом убил Авенира, сына Нирова. начальника войска израильского. И почти таким же способом убил Амисая, сына Иеферова, из боязни, чтобы их, как способных вождей, Давид не поставил военачальниками вместо Иоава. В законе написано: «Если кто с намерением умертвит ближнего, коварно, и от жертвенника его бери его на смерть». Исход 21:14. Давид не мог наказать Иоава, за которым стояла армия, но поручил это Соломону, который и исполнил порученное. 3 Царств 2:29-34. Семей без всякой нужды злословил уходившего в изгнание Давида и бросал в него камнями. Воины Давида хотели расправиться с Семеем, но Давид не позволил. 2 Царств 16:5-13. Когда же Давид после победы над Авессаломом возвращался в Иерусалим, то хитрый Семей вышел навстречу и выпросил себе прощение, которое возмутило Авессу, одного из военачальников Давидовых, который сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» 2 Царств 19:21. Семей, вероятно, не дорожил полученным прощением. И Давид поручил Соломону наказать его не ради мести, а чтобы дать последующим поколениям наглядный урок, что Господь каждому воздаст по делам его. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.

0: наше интервью. Желаю всем любви небесной. Предлагаем вашему вниманию интервью с известным поэтом-христианином, пастором Александром Савченко. Александр, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем детстве, юности, семье, в которой вы выросли.
1: Я родился в Мариуполе, учился в Ленинграде, где окончил медицинский институт. Мои родители были глубоко верующими христианами. И не только родители, но и бабушки и дедушки. Отец Петр Иванович был служителем Братства Совета Церквей. Участник Великой Отечественной войны, он в 1960-х годах многократно попадал в тюрьму. Последние годы жил и служил Господу в Киеве. С детства я посещал собрания и воскресную школу. Библия была большой редкостью, и я старался заучивать как можно больше из нее стихов. Это были годы жестоких репрессий, и мне тоже приходилось терпеть оскорбления и насмешки. В 15 лет я принял крещение, стал проповедовать. В 27 был избран на диаконское служение, в 35 рукоположен в пресвитеры в Мариуполе. Свои первые стихи начал писать в раннем возрасте. Мама сказала: «Сынок, не все могут писать стихи, это тебе Господь дал особый дар, и ты должен его развивать». Она любила поэзию, в нашей домашней библиотеке было много хороших книг. Стихотворение «В теле душа, как бумага в конверте» было написано в 17-летнем возрасте. Получил письмо от матери. Обычно разрывал конверт, но тут под рукой оказались ножницы, и я его разрезал. Пришла мысль, что когда-нибудь ножницы смерти разрежут конверт нашего тела. Господь вынет содержимое, нашу душу, и прочитает о том, как мы жили на земле. Так родилось стихотворение, которое стало песней. Обучаясь медицине и работая врачом в Ленинграде и Гатчине, я проповедовал в двух общинах – в нелегальной церкви, где пресвитером был Федор Владимирович Маховицкий, многолетний узник за Слово Божье, и в многотысячной церкви на Поклонной горе, где служил пресвитером Сергей Петрович Фадюхин, также побывавший в сталинских лагерях. Он благословил меня на служение проповедника в Большой церкви и обвенчал с моей замечательной женой Татьяной в 1976 году. У нас 6 детей, 10 внуков и 1 правнучка. Все дети, члены церкви, служат Господу. Более 20 лет работая врачом, затем директором издательства «Светильник», главным редактором журнала «Перед рассветом. Украина», сейчас являюсь редактором Мариупольского городского альманаха «Город Марии». Отрадно вспоминать, что в 1980-х годах миссией «Свет на Востоке» была издана моя книга «Светлые воды» с предисловием Николая Водневского. Впоследствии он стал моим хорошим другом. Порой в христианских газетах и журналах не хватало материала, и когда приходилось ставить несколько статей или стихотворений одного автора, их подписывали по-разному – фамилией и псевдонимом. Однажды я спросил у Николая Водневского, есть ли у него псевдоним. Он ответил: «Есть. Ксенин». Я поинтересовался: «Почему Ксенин?» Он объяснил: «Потому что мою маму звали Ксенией». Тогда я сказал: «А я, выходит, Ленин, ведь мою маму звали Леной». Мы вместе посмеялись над этим. Помню день тот чудесный осенний, брат Водневский стоял у стола и раскрыл псевдоним мне свой Ксенин, так как мать его Ксенией была. Что ж, коллега и друг мой, он Ксенин, кто же я, коль учесть мамин труд? Ну а я в этом случае Ленин, мою маму ведь Леной зовут.
0: А что вы можете еще рассказать о Николае Водневском?
1: Николай Александрович был великим Божьим человеком, удивительно талантливым, смиренным и потрясающим тружеником. Он был звездой первой величины в христианской литературе. Мне посчастливилось выпускать его книги, писать предисловия к ним. В газете «Наши дни», номер 176, 16 апреля 2005 года, Николай Водневский в статье «Хорошим стихам «Зеленую улицу» написал: «Александр Савченко – автор более 2 десятков поэтических книг на всевозможные темы. Поэт-христианин провозглашает правду Божью, и если это так, его стихам в нашей газете «Зеленая улица». Как вдохновляли меня слова выдающегося христианского классика».
0: Как вы стали христианином?
1: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Псалом 21:10. Могу повторить слова Давида. Однажды во время богослужения я услышал вдохновенную призывную проповедь и решил посвятить свою жизнь Иисусу. Мне было 14 лет.
0: Ваше становление как христианина, проповедника, поэта произошло в годы воинствующего атеизма? Какое влияние оказала на вас среда, в которой вы тогда жили?
1: Это звучит как нонсенс, но агрессивная среда оказала стимулирующее воздействие на мою личную веру, шлифуя мою апологетику, утвердила в евангельской истине меня и тех, кому я свидетельствовал о Христе. Две мои школьные учительницы стали членами нашей поместной церкви. Мне довелось их крестить. Помню, как одна из них из добрых побуждений отговаривала меня от веры, так как я испорчу себе жизнь и карьеру. Любопытно, что после успешного поступления в мединститут мою фотографию повесили на школьной доске почета.
0: Не все в то время было плохо. Были и светлые моменты. Какие воспоминания согревают вашу душу, когда вы думаете о старых добрых временах?
1: Многое вспоминается с чувством восторженного удовлетворения. Учеба, проповеди в церквах и общественных местах, публичные диспуты с атеистами, уличные евангелизации и молодежное общение. А какую радость нам доставляли обращения к Богу бывших безбожников? Помню, как стал ревностным христианином экс-уполномоченный Совета по делам религии в Донецкой области Лев Андреевич Серпилин. Он принял крещение и проповедовал слово. И подобных фактов много.
0: Мы, старшее поколение, наслышаны о ваших диспутах с атеистами. Расскажите нам, пожалуйста, о каких-нибудь из них.
1: По инициативе Общества знания проводились диспуты, называвшиеся «Диалоги об истине». Эти мероприятия безбожники осуществляли во Дворце культуры Октябрьский, чтобы показать студентам забитых верующих. По приглашению друзей я попал на диспут «Что такое Библия?». Все выступления неверующих были монотонными. Это были в основном цитаты из устаревших атеистических трактатов. Я попросил слова и сказал: «В наши дни много говорят об отмирании религии, однако тогда должен отмереть ее антипод – атеизм. Более полувека существует наше государство, давно покончено с эксплуататорами, но никакого отмирания что-то не видно». С треском провалились многие лжепророчества, обещавшие показать по телевидению последнего верующего. Кстати, само слово «безбожный» в русском языке имеет смысл не только отрицающий Бога, но и бесчестный, бессовестный, например, безбожный врун. Почему сказки печатают, а Библию, которую объявили сборником сказок, числят в индексе запрещенных книг? Почему не борются с Кощеем Бессмертным или Бабой Ягой? Мое предложение – наряду с кафедрой научного атеизма организовать еще кафедру научного антикощеизма и там доказывать отсутствие этого товарища, а попутно заняться критикой и опровержением бабизма-ягизма или писать диссертации против Деда Мороза. Резонанс был большой. Последовали выстрелы со стороны журналистов «Науки и религии», номер 7, 1986 год. Меня обвинили в посягательстве на классиков марксизма-ленинизма и в попытках подорвать единство советского народа. Некоторое время я общался с Борисом Иосифовичем Гальпериным, бывшим главным атеистом Украины и активным участником таких встреч.
0: Какие у вас о нем воспоминания?
1: Мне сообщили 23 сентября 1998 года о покаянии Бориса Иосифовича Гальперина, моего бывшего оппонента, на диспутах. Атеисты считали его своим выдающимся идеологом. Будучи кандидатом философских наук, он публиковал в журнале «Наука и религия» статьи с кричащими заголовками «Баптизм и революция», «Баптизм и самодержавие», в которых разоблачал якобы мелкобуржуазную сущность евангельского движения. На его обращение к Богу я откликнулся стихотворением. «Встреча, водопад вопросов. Братом стал моим по вере кандидат наук, философ, атеист Борис Гальперин. Велико терпение Божье, что любви Господней выше? Членом церкви в Запорожье стал ее гонитель бывший. Понял он в больничной койке, после операций многих, от скорбей и бедствий горьких избавление только в Боге. И безбожье стало паром, когда жажда жить потухла. Савлов превращает в Павлов благодать Святого Духа. Как-то в братском в сельском клубе мы столкнулись в диалоге. Он в плену был у науки, я рассказывал о Боге. Разный путь у всех на сквере, чаще узкий и тернистый. Дорогой мой брат Гальперин, счастья вам в семье баптистов!» Был такой случай. В братском местном клубе на второй день Рождества Христова жители пытались побить Бориса Иосифовича за попытки извратить Священное Писание. Он утверждал, что, согласно Библии, земля якобы стоит на подпорках. Мне пришлось напомнить титулованному безбожнику: «Он повесил землю ни на чем». Иова 26.7. Народные активисты, уже находившиеся в состоянии подпития, вознегодовали и возревновали о точности библейского текста. Один закричал: «Я пьяница, я алкоголик, но я не потерплю». «Если вы пьяница, то вам здесь не место», — опрометчиво заявил Гальперин. «Это мы посмотрим, кому здесь не место», — воскликнул обнаживший мощные бицепсы колхозник, поддерживаемый дружным хором нетрезвых голосов возбужденных односельчан. Оказалось, он был известным человеком в этом селе. Мировоззрение Бориса Иосифовича, державшееся на хлипких подпорках атеистического мракобесия, рухнуло после 14 хирургических операций. Он искренне обратился к Христу, попросил прощения у верующих и опубликовал в христианском журнале письма исповеди. «Мы встретились в Запорожской церкви, где я проповедовал. Поприветствовались как братья, его лицо было просветленным истиной во Христе. Вспомнили о диспутах и порадовались тому, как велика благодать Господня. Это, пожалуй, самые великие чудеса нашего времени, когда бывшие Савлы становятся Павлами, и Дух Божий воскрешает их от мертвых дел к упованию живому. Вспоминаю детали того рождественского диспута с участием Гальперина. Я сказал тогда: меня особенно радует, что на второй день Рождества Христова происходит обсуждение темы «Наука и религия». В Евангелии описывается поклонение новорожденному Христу двух групп людей – пастухов, простых сельских тружеников, как вы и я, мое отождествление с ними слушателям понравилось, и волхвов, или магов, бывших ученой знатью в то время. В наши дни религию обвиняют, что она издавна приспосабливалась к науке. Но ради какого приспособления египетские и вавилонские священнослужители создавали географические карты, астрономические атласы и математические таблицы в своих храмах, бывших попутно лабораториями, институтами и обсерваториями? Сегодня говорили, что наука и религия несовместимы. Электрификация на своем месте, солнце на своем – поэтому мы делаем окна, несмотря на электричество. Так солнце Библии на своем месте, а наука на своем. Последний изучает материальный мир, а Библия – духовный. Итак, что выше, совершеннее и разумнее, человек или природа? Ясное дело, что человек, поскольку он творческий, преобразовывает природу. Следовательно, своим происхождением он обязан не природе, которая ниже его находится и разумом не обладает. И как человек создает компьютеры, так и сам является продуктом первопричины, которую мы называем Богом.
2: Вы сложились как поэт в годы конфронтации с идеями марксизма, борьбы за свободу слова, активного противостояния враждебному церкви-обществу. Как вы воспринимаете современное общество?
1: Как толерантное, терпимое к грехам и агрессивное по отношению к истине и живой церкви. Христос предупредил нас об этом. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15.9. Конфронтация церкви и греховного мира не прекратилась. Компромисс между ними невозможен. Примирение бессмысленно. Нельзя смешивать грешное с праведным.
2: Сколько лет вы уже несете служение пастора?
1: Около 32 лет.
2: С какими особыми вызовами вам, как пастору, и верующим людям вообще приходится встречаться сегодня?
1: С секуляризацией, виртуализацией и вавилонизацией, которые порождают многие греховные зависимости, в сущности наблюдается то же самое постыдное идолослужение, которое вызывало гнев Божий в древности. Впрочем, идолы модернизируются.
2: Что вас больше всего радует и что больше всего огорчает в людях?
1: Радует их преклонение перед Богом, христоцентричность, стремление иметь чувствование Христовы. Огорчает поклонение собственной личности, тщеславная самореклама в социальных сетях, упрямое противление истине, безрассудное доверие лжепророкам. Много шума, пыли и пены, а толку мало. А что предписывает нам Писание? Жить тихо. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Псалом 22:2. Воды тихие — воздействия на душу Духа Святого. Важно нажимать на кнопку удаления всего того, что уводит нас от простоты во Христе и от упования на Него. Мы должны укреплять духовный иммунитет витаминами «Б» – благодарности, благочестия, бодрствования, «С» – целомудрия и целеустремленности, «Д» – долготерпения и «П» – простоты. Нам никогда не следует забывать, что мы – только инструменты в руках Бога-Творца.
2: Наши читатели живут на разных континентах. Журнал на русском языке читают в 60 странах мира. Что вы пожелаете этим людям?
1: Желаю всем всей полноты божественных благословений, любви небесной, чистоты и благодатных откровений. Искать прежде всего Царство Божьего и правды Его, быть готовыми к встрече с Богом. А вам, дорогой Вольдемар, и вашим сотрудникам будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.
2: Спасибо за беседу, Александр. Радости и успехов в служении Богу и Его Церкви вашим даром от Него. Беседу записал Вольдемар Цорн.
1: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. В бараках Праги. Из журнала Deinreich.com. 2-3 номер, 1927 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дело было на Рождество. Я решил посетить российских эмигрантов, проживавших в бараках за пределами Праги. Один верующий студент вызвался сопровождать меня. Мы хотели рассказать бедным обитателям бараков о Христе. Нам с трудом удалось найти этот район. Местные жители называли его центром бесстыдства и распущенности. Мы вошли в один из первых домов. Это было довольно большое прокуренное помещение. В нем всюду сидели люди на простых низких кроватях, оживленно беседуя друг с другом. Мы поздоровались, поздравили присутствующих с Рождеством, как это принято в нашем народе, на такие праздники. Со всех сторон посыпались ответы. «Мы пришли, чтобы познакомиться с вами. А если пожелаете, то и провести собрание», — объяснили мы коротко причину своего визита. «Отлично», — ответили они, — «только для этого нужно получить разрешение, а его не сможет вам дать даже наш начальник, придется вам обратиться в полицию». Нам назвали одну из организаций, питающих большое недоверие к религии, и, наверное, не без оснований, ведь так много политических вопросов сегодня прикрывается религией. Конечно, мы понимали, что даже если нам и дадут разрешение, то только на короткое время. Поэтому мы решили никого не спрашивать, а просто без долгих разговоров осуществить свое намерение. «Да, конечно», — ответил нам один из обитателей дома, — «можете сделать и так. Приходите завтра, и мы проведем собрание в виде развлекательного мероприятия». Я спросил, почему не сегодня. «Сегодня не советую, ведь сегодня первый день Рождества, и здесь много пьяных». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился один такой несчастный. «А вот и я», — прозвучал его хриплый бас, — «объявляю вам, что...» Это был местный, совершенно опустившийся пьяница, который своим беспутным образом жизни уже не раз причинял проблемы окружающим, из-за чего его недавно даже отдавали под суд. Но в итоге он остался на свободе, к большому сожалению всех эмигрантов. И вот он пришел мстить своим врагам. С криками и руганью он, шатаясь, бросился в угол комнаты, где сидел один бедняга-инвалид. Попутно пьяница сорвал одному мужчине пенсне и бросил его на пол, провоцируя всех окружающих на конфликт. «Оставь хромого в покое», — сказал один юноша, пытаясь освободить несчастного. «Если желаешь в чем-то разобраться, то делай это в трезвом виде». «Что? Ты считаешь, что я пьян? Ошибаешься, дорогой. Я пьян только тогда, когда меня ноги не держат». И он снова с криками и руганью набросился на бедного хромого. Взбешенный он пихал то одного, то другого, вымещая на них свой гнев. Среди эмигрантов были и недавние студенты, только окончившие университет. Один из них, инженер Н., тяжело вздохнув, сказал: «Здесь собрались низшие слои общества, люмпен-пролетариат. Все присутствующие не скрывали своего глубокого огорчения, что рухнула их последняя надежда с помощью правосудия освободиться от этой ужасной личности, уже почти не похожей на человека. На следующий день мы пришли снова. Несколько семей в это время ужинало. К сожалению, человек, пригласивший нас вчера прийти снова, еще не вернулся с работы. Один из жителей барака грубо буркнул: «Здесь запрещено проводить собрания». Однако он не отказался принять от нас в подарок Библию. Я попытался завязать с людьми разговор, установить контакт. Среди них оказалась группа калмыков-буддистов, очень миролюбивые люди, не доставлявшие никому никаких хлопот. Один из них подошел ко мне и, предложив сигарету, спросил: «Так когда же вы начнете свой доклад?» «Да хоть сейчас», — ответил я. «Наша тема — без Бога или с Богом?» Тем временем пришел мужчина, которого мы ждали, и привел нас в небольшую, мило обставленную комнату. За нами последовало несколько человек, все расселись по местам, приготовившись слушать. Я принес с собой скрипку, и как только начал играть, все разговоры затихли. Затем я обратился к слушателям со словами: «Друзья, я хочу поговорить о нашем образе жизни. Можем ли мы изменить жизнь к лучшему? Мне сказали, что среди вас есть и атеисты. Я тоже был когда-то атеистом, так что мы хорошо поймем друг друга». Зная, что душа российского эмигранта всегда расположена к слову Спасителя, я взял за основу для нашей беседы притчу о блудном сыне. Здесь мы видим двух разных людей. Один живет без Бога, а другой с Богом. Какой образ жизни окажется лучше? Так же и каждый из нас живет в этом мире либо без Бога, либо с Богом. Все внимательно слушали. Вдруг открылась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился наш пьяница. Коротко прервав свою речь, я предложил ему сесть. Однако он вскоре, тщательно все осмотрев вокруг и что-то бурча под нос, покинул помещение. Я продолжил: «То, что Иисус сказал почти 2000 лет назад, верно и сегодня. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Разве все ужасы войны, вся эта революция не подтверждает эти слова? Только Христос в Своей божественной любви в состоянии исцелить эти и другие наши раны». Такими словами я закончил свое выступление и, сыграв на скрипке еще одну песню, предложил слушателям задать вопросы. «Я не верю в Бога», — заявил один старик с длинными усами. «Однако я люблю все красивое. Люблю, например, церковную службу. Сегодня я вновь убедился в красоте религии. Особенно убедили меня в этом ваши красивые песни. И хотелось бы верить, но я не могу. И меньше всего я верю в чудеса», — тут он с вызовом добавил. «А вы в них верите?» «Да, я верю в чудеса Священного Писания, и я верю в Бога, который может невероятным чудом радикально изменить жизнь человека. Я сам это пережил. Еще будучи студентом, я покаялся перед Богом и обрел новую жизнь, новые силы, новых друзей и мир в сердце, который не могут одолеть никакие боли и страдания. В этом состоянии я живу уже более 20 лет, и вам желаю пережить такое же чудо полного преображения». Другой человек спросил, какую роль в жизни человека играет зло, и попросил также объяснить, что такое конец света. Еще кто-то сказал, что нашел много противоречий в Библии. Я ответил: «Зло — это факт, но какая радость, что Евангелие повествует о могуществе Бога, победившем всякое зло, а также о том, что господство зла не вечно, потому что там, в ином мире, будет господствовать праведность. Но мы уже сейчас можем сделать выбор и жить в этом Божьем царстве любви и истины». А что касается противоречий в Библии, то тут можно скорее предположить, что это связано с разными способами повествования в отдельных Евангелиях. К тому же эти кажущиеся противоречия свидетельствуют о том, что авторы писали свои Евангелия независимо друг от друга. Скажу совершенно честно, что самые большие противоречия находятся внутри человека. Разве они не возникают именно от того, что совесть постоянно борется с нашим образом жизни, а чувство долга – с естественными влечениями? Священное Писание показывает нам выход из этого положения, возвещая мир с Богом. Наша беседа еще долго продолжалась в таком духе. Когда наступил вечер, и я начал прощаться, все выражали большую благодарность за посещение. Некоторые говорили: «Приходите еще». Это был первый вечер, прошедший без ругани. Люди с удовольствием брали Библию и Новый Завет. Прежде чем расстаться, один человек сказал мне: «Наш начальник хочет поговорить с вами и просит зайти к нему». «Ну вот», — подумал я, — «все-таки будет неприятный финал». Как же я был удивлен, когда начальник весьма дружелюбно принял меня в своем доме и сказал: «Ну, как там с вами обошлись? Знаете, ведь это такое ужасное место. Даже полиция отказывается нам помогать. Вы не согласились бы приходить к нам раз в неделю с подобными лекциями? Завтра я достану для вас разрешение». Я онемел от удивления. Действительно, слову его нет преград. Мы имеем не только разрешение проповедовать слово и возвещать весть любви всем погибающим, но и определенное поручение делать это. С радостью в сердце я возвращался домой. Надо мной простиралось прекрасное звездное небо.
3: Письма читателей. Радуюсь и благодарю. В один прекрасный июльский день, 21 год назад, я приняла в свое сердце Иисуса. И уже через 3 года Он доверил мне проводить малую группу по изучению Библии. Я начала учиться в библейском институте и была настолько впечатлена откровениями из Писания, что мое сердце загорелось желанием поделиться этими истинами с молодежью. Я думала, что 5-6 моих друзей согласятся приходить на занятия малой группы, чтобы изучать Библию. Но реальность превзошла все ожидания. Уже со 2-й встречи в нашей группе оказалось около 15 юношей и девушек. Те размышления над Писанием в нашей маленькой съемной квартирке я не забуду никогда. Это было поистине прекрасное время. Через несколько лет жена пастора попросила меня начать служение девушкам из церкви. И последующие 4 года я с ними проводила занятия. Мы изучали вместе темы, которые волновали их, читали, что Писание говорит о роли женщины в семье, церкви и обществе, учились готовить, вести домашнее хозяйство и так далее. Одна за другой девушки выходили замуж. Было радостно наблюдать, как они создавали прекрасные христианские семьи, строили свою семейную жизнь на основании изученных библейских принципов. Многие и после свадьбы продолжали приходить на наши так называемые девичники. Часто приходили туда и приглашенные нами неверующие девушки и женщины. Их привлекала простота и в то же время глубина наших библейских размышлений. Удивляла атмосфера любви, которая там царила. Время шло. Бог подарил мне мужа и деток. Руководство церкви вновь доверило мне вести занятия для женщин по изучению Писания. На данный момент, по милости Божьей, я веду 2 женские группы и испытываю огромную радость от того, что могу служить своим сестрам, приглашать туда своих неверующих знакомых. После одной из недавних встреч я получила сообщение от новообращенной женщины. «Спасибо за встречу! Для меня это действительно благословенное время, которое вдохновляет и мотивирует меня стремиться к еще большему познанию Бога». Другая сестра, начав приходить на женские встречи, решила принять крещение. Впервые на этих занятиях я испытала такое близкое христианское общение, обрела сестричек, каждая стала мне родной. Библейские истины – глоток свежего воздуха среди бесконечных дел и суеты. После наших занятий я прихожу домой такой добрый и хороший, что мой муж всегда с радостью отправляет меня к вам, – говорит она. У этой женщины 4 детей, муж часто в командировках, но она старается регулярно выполнять задания по нашему библейскому курсу и не пропускать встречи. 3-я женщина поделилась тем, как изменились ее отношения со свекровью. На одной из встреч мы на примере Руфи говорили о том, как мы можем практически проявлять уважение и любовь к своей свекрови, как должны быть благодарны за то, что она воспитала нам мужа. Молодые женщины признавались, что никогда об этом серьезно не задумывались. Спустя несколько месяцев они свидетельствовали о том, как Бог помог им проявлять уважение к свекрови, как ощутимо улучшились их отношения. Слава Богу! На одну из встреч пришла неверующая Оля, которую пригласила участница нашей группы. Оля впервые оказалась в христианской среде. Поначалу она внимательно всех разглядывала, словно пыталась прочитать каждую из нас, увидеть насквозь. За чашкой чая мы стали по очереди представляться и немного рассказывать о себе. Оля успокоилась, а когда пришла ее очередь говорить, мы вдруг услышали: «Я тут наблюдала за вами. Вы все такие позитивные, будто у вас вообще проблем нет. А у меня их столько». Мы объяснили Оле, что тоже сталкиваемся со множеством проблем, но учимся доверять их Богу, и Он дает нам мир и радость. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Учит Священное Писание. Филиппийцам 4:6-7. Вчера мы пригласили на занятие нашей группы неверующую Наташу. Она пришла к нам во второй раз, в церковь пока не ходит. У нее двое маленьких детей. Чтобы прокормить семью, муж часто надолго уезжает и даже, находясь в городе, приходит домой очень поздно. Наташе приходится решать многие житейские проблемы, связанные с домом и детьми, в одиночку. Бывает очень сложно, особенно когда дети болеют или нуждаются в отцовском внимании. В конце встречи, когда мы подводили итоги библейского занятия и размышляли о практическом применении изученного, Наташа сказала: «Я поняла, что изменить мужа не смогу. Мне нужно молиться о нем и делать все зависящее от меня, чтобы стать такой женой, какой учит Бог, слушать его и уважать. Я ведь буду отвечать за то, как я вела себя». Многие из наших сестер подписываются и читают ваш журнал «Вера и жизнь», находят на его страницах ответы на свои вопросы и искания. Журнал также помогает им расти и познавать Бога, строить свою жизнь на библейском основании. Радуюсь и благодарю Господа за каждую из этих женщин, которые на время откладывают свои дела, чтобы углубиться в изучение Библии, насытиться духовным общением и молитвой. Радуюсь их открытости, росту и желанию услышать Слово Божье. Молюсь о каждой из них, чтобы всюду, где бы они ни были, свет Божий был виден в них. И пусть через нашу жизнь и наше служение прославляется Господь. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3:21. Майя Тадосой, Республика Молдова.

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова,

0: как другая.
1: Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили: «В нем нечистый дух». И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра, и матерь».

Евангелие от Марка. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем,
и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

Евангелие от Марка. Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус,
почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Приветствую вас, братья и сестры. Я буду читать из послания к филиппийцам с 3 главы, с 7 стиха. Послание филиппийцам с 3 главы, с 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мне интересно было задать сегодня вот вопрос, когда вы общаетесь с неверующими людьми,

0: Какие вопросы вы им задаете? Я задумался над этим вопросом, и анализируя некоторые разговоры, я заметил, что я часто задавал или задаю вопрос неверующему человеку вот такой. Какая цель твоей жизни? Или по-английски, what is the purpose of your life? И разные ответы бывают. Некоторые и часто говорили мне, что это слишком глубокий вопрос. Нельзя просто так на бегу в даунтауне или где-то остановиться и осмыслить его правильно и дать правильный ответ. Некоторые с легкостью быстро выбрасывали ответ, который показывал на внутреннюю пустоту их жизни. Но со временем я стал задаваться сам этим вопросом и понял, что у меня самого не до конца был ответ. Итак, какая цель моей жизни? Какая цель вашей жизни? Вот если так в кругу верующих людей задать этот вопрос, то чаще всего мы услышим примерно такой ответ. Моя цель в моей жизни – это чтобы через мою жизнь прославился Бог. Я не буду спрашивать, что вы подняли руки, когда вы слышали вот такой подобный ответ, но, возможно, не раз вы сами слышали такой ответ, что моя цель – это чтобы в моей жизни прославился Господь. И, в принципе, хороший ответ. Я думаю, мы все бы согласились. Но если бы это было подтверждено жизнью также. Часто такой ответ является очень красивой фразой, за которой люди прячутся от того, что этот вопрос в их жизни не осмыслен. И на этот вопрос поистине, может быть, никогда человек не давал ответа или не задумывался. Без цели в жизни человек становится пассивным, христианин становится пассивным, бесплодным и неустремленным. Христианин, потерявший из виду цель, становится теплым, и это отвратительно Богу. Мы живем во время, когда во многих охладевает любовь. И задается вопрос, почему? Да, умножается беззаконие. Да, есть много других причин, но мне кажется, что одна из важных и первых причин является то, что человек часто ставит цели для своей материальной жизни, цели для своей семьи, для приобретения какого-то богатства, что-то еще материальное. Но очень редко, когда человек ставит цели духовные. И достигая цели материальные, человек прилепляется к материальным ценностям. И не имея духовных целей, человек охладевает Богу. Была церковь, в которой сохранилась форма, сохранилось служение, были добрые дела, были проповеди, красивые, хорошие, но не сохранилась там первая любовь. Почему? Потому что человек потерял цель. Он перестал смотреть в вечность, перестал смотреть на Господа Иисуса Христа. И сегодня мы имели возможность уникальную взять в руки чашу, взять в руки хлеб и вновь своим духовным взором посмотреть на Голгофу, возгреть ту любовь, которая, может, возможно, немного охладела, когда, пока мы вращались в этой суете, каждодневной, ежедневной. Итак, я бы сегодня хотел поговорить о цели, о христианской цели, цели жизни. Мы вступили в Новый год, в 2018, и он, если Бог продлит жизнь, пройдет так же быстро, как и 2017. У меня была возможность говорить с одним человеком, который сказал мне о том, что с первых недель 2017 года этот человек пытался поставить цель, духовную цель. И он намеревался записать эту цель в блокноте, и в конце года проверить себя, вот как я достиг и с Божьей помощью этой цели. Ну, прошли недели, это желание было, потом это, об этом желании забыл этот человек. Прошли месяца, и только уже в конце декабря, перед Новым годом, человек вспоминает, что я так и не поставил духовных целей в моей жизни. Итак, цель жизни христианина. Мы восторгаемся плодоносной жизнью апостола Павла и желаем хотя бы немного подражать ему. Нас удивляет то, насколько он был эффективен. Я брал класс по истории, я вот не помню, если в этом классе или в другом, но даже неверующие люди утверждают, что этот человек был очень продуктивной в своей жизни. Многие неверующие говорят о том, что вот христианство, распространение этой веры именно за счет труда апостола Павла. Но мы понимаем, что это Дух Святой его вел, это Господь его сопровождал и давал ему силу. Но он сделал много за короткий срок в своей жизни. И задается вопрос, почему именно апостол Павел так отличился от всех других, даже апостолов? Почему он так отличился от всех других в истории церкви? Были ему подобные, нельзя от этого отнять, но он отличился. И ответ, я думаю, на этот вопрос мы находим в этом тексте, который мы с вами прочитали. Апостол Павел поставил перед собой цель, которую он достигал всю свою жизнь. Он не снимал взора своего с этой цели, и потому он смог сделать много для Господа. У него не было материальных целей, у него были одни духовные цели, которые он в своей жизни достигал. Если мы посмотрим на вот этот прочитанный текст, то мы видим, что целью Павла было познать Христа, приобрести Христа, найтись во Христе с праведностью, которая приходит по вере, познать силу воскресения Христа, стать соучастником в страданиях Христа и сообразоваться с смертью Христа. И все это он делал для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых, чтобы в конце концов быть вечно со Христом. Одним словом, мы можем сказать, что целью апостола Павла, целью всей его жизни было Христос. Он поставил Христа для себя целью, и он хотел достичь его так, как его достиг сам Бог. Для достижения цели нужна мотивация, мы все согласимся с этим. Я вспомнил пример в своей жизни такой простой. Когда в один солнечный день у меня появилось желание пойти пробежаться. Я понял, что долго уже не бегал, и думаю, надо здоровьем тоже, о здоровье заботиться. В общем, я сел в машину, выехал на беговую площадку. И вы знаете, чтобы пробежать миль, нужно 4 раза оббежать эту площадку. Там никого не было, я был один. Я включил свой телефон, засек себя, чтобы сколько я пробегу миль. Это мы делали в школе. И побежал. К стыду своему я пробежал только четверть миля. Внутри у меня не хватило мотивации. Не было двигателя во мне, чтобы вот так себя мучить. Когда пришла одышка от непривычки, когда стало тяжело дышать, трудно стало бежать, все ломить стало, тогда я просто пробежал четверть мили, сел обратно в машину и поехал домой. И так думая и анализируя это, я подумал, почему я не пробежал больше. Если бы бежали со мной другие, то, возможно, бы я пробежал без проблем, может быть, не с плохим временем. Смотря на других, как они бегут, она бы мотивировала меня. Но достаточно ли это было бы такой мотивации, если бы мне нужно было пробежать марафон? Не один миль, не два, не десять, а 20 и больше. Достаточно ли было этой мотивации, что со мной бегут другие люди? Не было бы это достаточно. Тогда, когда человек уже чувствует, что он умирает от того, что он так долго бежит, тут должно что-то внутри двигать им, чтобы бежать до цели. И многие падают, и многие попадают в госпиталя, некоторые умирают даже, потому что они всеми силами стараются достичь цели. К сожалению, в духовной жизни что-то подобное происходит. Люди бегут, вот бегут со всеми, пока все бегут, и они бегут. Но они так кажется. Пока в церкви, пока в семье стараются как-то подтягиваться. Но стоит, может быть, этому молодому человеку или девушке, студенту уехать в другой город, быть вдалеке от церкви, вдалеке от семьи. И тогда проявляется то, что этот человек по-настоящему только стоял, он никогда не бежал. У него не было внутреннего двигателя. Он не был озадачен целью, он начинает скользить и понимает, что он нуждается в Спасителе, потому что он видит, что внутри у него нету стержня, нету истинной веры. Может быть, человеку стоит только уехать на работу куда-то далеко, и он понимает, что он бежал лишь только потому, что все бежали. Но чтобы пробежать долгий путь, нужно иметь истинную цель, нужно иметь истинную мотивацию. Итак, у меня вопрос, что мотивировало апостола Павла? И мы находим в этом тексте ответ. Павла мотивировало то, что его недостойного достиг Христос. Другой мотивации не хватит. То, что брат другой в чем-то преуспевает в духовном смысле, или то, что кто-то заканчивает какое-то обучение или еще что-то, оно не хватит, чтобы нам себя как-то подтянуть. Единственная мотивация – это то, что нас недостойных достиг Христос. И апостол Павел в 12 стихе это сказал. Он говорит: «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Он понимал всю глубину любви Иисуса. Когда он гнал церковь, когда он влачил мужчин и женщин, садил в тюрьмы, одобрял убиение Стефана, Христос его любил. И до того он за него умер и пролил свою кровь на Голгофе. И потом он его встретил на дороге в Эммаус, и он спас его, и он извлек его из этого неправильного мышления. Он дал ему новую жизнь, и он понимал, что я недостоин. Даже однажды так выразился, сказал, что потом явился он мне как некоему извергу. И вот это была мотивация всей его жизни. Если Христос это сделал для меня, то что могу я сделать в ответ? Как могу я достичь Его? Что могу я сделать, что будет приятно Ему? Христос нам открыл один очень важный момент, когда Он сказал в 20 главе Матфея, в 28 стихе: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Христос сказал, что на сей час я и пришел. Он пришел, чтобы пострадать на Голгофе. Его цель была крест, чтобы наша цель было небо. Он никогда не снимал взора с креста, он туда шел, он для этого пришел, чтобы спасти нас. И он пришел не чтобы послужить, не чтобы ему служили, хотя он Бог и достоин служения, но он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для нашего искупления, пролить свою кровь на Голгофе. Если мы устаем на пути, мы не хотим дальше бежать, стоит нам поближе подойти к Христу, стоит нам вновь заглянуть в глаза Христа, и тогда наше сердце наполнится силой, мотивацией идти дальше, бежать дальше, стремиться дальше, преодолевая трудности жизни. Только созерцая душою Сына Божия на кресте, мы можем правильно определить цель нашей жизни – и получить силу для ее достижения. Это происходит у креста. Больше нигде такое не может произойти. Второй момент. Павла мотивировала награда. Мы видим, что он говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». А в послании к Коринфянам в 9 главе, смотрите, что он говорит с 24 стиха, я буду читать. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Коринфяне хорошо понимали, о чем говорит апостол Павел, потому что в их городе проходили эти соревнования. Они понимали, что стоит этим спортсменам эта награда. Я не знаю, сколько это достоверно, но я читал такую информацию, что некоторые спортсмены выжигали себе селезенку для того, чтобы пробежать больше, чтобы она им не мешала. Вы знаете, когда мы бежим, у нас начинает болеть бок. Они делали все для того, чтобы как-то выделиться, отличиться от других. И что сегодня люди предпринимают? Спортсмены на Олимпийских играх принимают все силы, все старания, всю жизнь вкладывают, чтобы заработать медаль. У них есть цель. И когда на ристалище бегут спортсмены, то они не снимают взора с этой цели. Они не смотрят по бокам. Они не думают ни о чем другом. У них единственная мысль, единственный настрой – прорвать первым своей грудью эту ленту. И апостол Павел имел эту цель. Но чтобы это сделать, нужно поработать. Нужно всего себя вложить. Апостол Павел стремился получить нетленный венец у престола Бога. Он стремился к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Он стремился быть первым. Итак, чтобы достичь цель, нужно уничижить все то, что пытается занять первое место в нашей жизни. Нужно отказаться от всего этого и почитать все это за мусор. Если для меня много значит что-то или кто-то больше, чем Иисус Христос, это проявляется в том, во сколько я вложу время, сколько я вложу силы, то мне это нужно отложить в сторону. Мне нужно это в сердце почесть за ссор по сравнению со Христом. Апостол Павел это сделал. Наши достижения, наши преимущества, наши карьеры, возможно, что-либо. Ради Христа быть готовым всем пожертвовать. Говоря об этом, я переживаю, потому что апостол Павел сказал, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Я хочу, чтобы вы это приняли как мое внутреннее переживание, как мое желание жить, подражать апостолу Павлу. Но не как, может быть, какое-то поучение кому-то. Может быть, кто-то примет и найдет полезным эти рассуждения. Нужно всегда считать себя недостигшим, стремясь вперед. Чтобы достичь цели, нужно считать себя недостигшим. К сожалению, я встречаю людей, которые часто вспоминают свои молодые годы и говорят, вот так мы трудились для Бога, вот так мы пели на евангелизациях, вот так мы неверующих людей приглашали в церковь, вот так мы проповедовали. Но неужели служение только для молодых, когда они неопытные и не имеют столько мудрости, сколько имеют уже пожилые? И неужели в Писании не написано, что они в старости сочные и плодовиты? Неужели этого нет в Библии? Нужно всегда считать себя недостигшим, стремясь вперед. Апостол Павел мог бы посмотреть и сказать, я насадил вот столько-то церквей, и хватит с меня. Я вот столько-то был избит, вот столько-то камнями был побит, и хватит с меня. Нет, он стремился, он говорил, я не достиг цели, не считай себя достигшим. Нужно забыть прошедшую дистанцию и не думать, что пробежав полпути, можно остановиться или расслабиться. Сколько людей говорят, я устал, я устала. Нужно забыть пробежавшую дистанцию, как будто она не была там уже. И только видеть то, что впереди, распространить себя на то, что впереди. Нужно усмирять и порабощать свое тело. Нужно свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех, как в Евреям мы читаем. Я не могу представить себе, и вы также, если спортсмен бы вышел с развязанными шнурками и побежал бы. Или с каким-то грузом, с портфелем на плечах. Мы бы сказали, это абсурд. Неужели он хочет победить? К сожалению, люди годами держат ношу обиды, непрощения. Христиане. Может быть, кто-то таит тайный грех какой-то. Зачем? Это все мешает бежать, это все мешает достигнуть цели. Нужно набраться терпения, потому что бег нелегкий, Писание нам об этом говорит. А самое главное, мы читаем это в 3 стихе 12 главы Евреям, нужно не снимать взора с начальника и совершителя веры Иисуса, помышляя о его подвиге любви на Голгофе. Вот это двигатель нашей жизни. Тогда, когда мы смотрим на Голгофу, мы имеем силу идти дальше. Когда мы ослабеваем, нам нужно смотреть на то, что сделал ради нас Христос. Итак, мы уже сказали, что мы живем во время, когда происходит массовое охлаждение, когда люди отпадают налево и направо, когда мало кто идет по узкому пути. И одна из причин – это люди перестали ставить и достигать духовных целей – Материальные вещи стали дороже и ценнее, чем духовное и небесное. И так как они раньше помышляли о горнем, сейчас они помышляют о земном. Христос нам открыл очень важный духовный принцип. Он сказал: где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Это очень важно понять, потому что то, во что мы инвестируем себя, свое время, свои силы, станет нашим сокровищем. Мы прилепимся к этому любовью. Почему кто-то говорит, вот он женат на своей работе или на своей машине, а жена страдает? Потому что он прилепился к машине, прилепился к работе, прилепился к чему-то другому, потому что он все время свое влаживает в это. Писание говорит, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Итак, если я прилеплюсь временем, силой, старанием, поставлю цели духовные на этот год и буду их достигать, то я знаю, верю, что любовь, она будет возгораться, она будет возгреваться к Господу. Когда человек достигает духовной цели и видит, как Бог ему в этом помогает, то он не может оставаться равнодушным, оставаться теплым или холодным. Я бы хотел закончить практическими моментами, мыслями. Какие практические духовные цели можем мы поставить на этот год? Я размышлял об этом и думаю, первый момент – это сколько времени буду я посвящать каждый день вникновению в Слово Божие. Многие люди, может быть, не думают о том, что нужно определить время. Полчаса, час, два, может быть, больше. Сколько я готов посвятить вникновению? И, может быть, в малом, но быть верным каждый день. Потому что если не ставить цель, это будет непостоянство в чтении Библии. Сколько времени я готов проводить в молитве, в общении с Богом каждый день? Это будет минимум, я могу проводить больше, но я должен хотя бы по минимуму поставить цель. За кого я буду молиться, за какие нужды я буду подвязаться в этом году? Как я намереваюсь заботиться о духовном, эмоциональном состоянии и нуждах моей семьи, моей жены? Это тоже очень важно, потому что молитва многих не слышна Богом, потому что они неправильно относятся к своим женам. Потому что они не научены и не наставлены в Слове Божьем. Как я намереваюсь привить детям любовь к Богу в этом году? Какие отношения в моей жизни не удались, и как я буду их восстанавливать в этом году? Пусть это будет цель. Какое бремя нужно мне сбросить с себя? Бремя обиды, бремя непрощения. Что мне нужно оставить, чтобы пробежать поприще мое? И последнее. Если что-то запинает меня в моей духовной жизни, какой-то потаенный грех, готов ли я сегодня расстаться с ним? Эти цели можно ставить, и их множество. Но я бы просто пожелал, чтобы, придя домой, может быть, мы бы взяли ручку в руки, взяли листок бумаги, стали на колени, помолились, сказали: Господи, положи на мое сердце в этом году что-то достичь. И Дух Святой подскажет. И что Дух Святой подскажет, записать на бумаге. И потом в конце года, 2017, если Бог даст жизни, посмотреть на этот листок. И во время года молиться: Господи, дай мне силы, потому что они могут быть хорошие намерения, но без Его силы мы не способны достичь ничего. Как Господь сказал: без меня вы не можете делать ничего. Пусть нас Господь благословит ставить духовные цели в этом году. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Наш рассказ подходит к концу. Джордж Шелби, сердечно тронутый этим романтическим случаем, а также человеколюбием, обещал доставить Касси акт продажи Элизы и исполнил это. Имена и числа вполне совпадали с тем, что знала сама Касси, и у нее не оставалось никаких сомнений в том, что Элиза – ее дочь. Теперь оставалось только найти следы беглецов. Мадам де Ту и Касси, сблизившиеся благодаря удивительному сходству их судьбы и общности интересов, направились в Канаду и стали наводить справки в селениях, где обыкновенно находили приют беглые невольники. В Амхерсберге они познакомились с миссионером, приютившим Джорджа и Элизу по их прибытии в Канаду. Тот указал им, что интересующая их семья поселилась в Монреале. 5 лет прошло с того времени, как Джордж и Элиза стали свободными людьми. Джордж нашел постоянное занятие у одного почтенного механика и зарабатывал достаточно для содержания своей семьи, которая тем временем увеличилась рождением дочери. Маленький Гарри, красивый, способный мальчик, посещал хорошую школу и показывал быстрые успехи. Почтенный миссионер из Амхерсберга настолько заинтересовался рассказом мадам де Ту и Касси, что согласился на просьбу первой и поехал с ними в Монреаль. Все расходы по этой поездке мадам де Ту взяла на себя. Теперь мы просим вас зайти в скромный, чистенький домик в предместье Монреаля. Вечер уже наступил. Веселый огонь пылает в камине. Накрытый белой скатертью стол приготовлен для ужина. В углу комнаты другой стол, обтянутый зеленым сукном. На нем видна небольшая чернильница, перья, бумага и прочее. Над ним полка с книгами. Это кабинет Джорджа. Желание учиться, которое заставляло его

0: украдкой читать и писать в тяжкие годы его невольничьей жизни по-прежнему побуждало его посвящать свои досуги умственному развитию. В эту минуту он сидит за письменным столом, делая выписки из лежавшей перед ним книги. «Ну, Джордж, иди. Весь день тебя не было дома. Оставь книгу и поговорим немножко, пока я приготовлю чай». Маленькая Элиза вторит призыву матери, подходя к нему нетвердыми шагами. Она старается вытащить книгу из его рук и забраться к нему на колени.
1: «Ах ты, шалунья!»
0: — смеется Джордж, сдаваясь по обыкновению. «Так-то лучше», — сказала Элиза, разрезая хлеб. Она возмужала, пополнела и более напоминает мать семейства, чем прежде. Видимо, она вполне счастлива и довольна.
1: «Ну что, Гарри, как ты справился сегодня со своими задачами?»
0: — сказал Джордж, кладя руку на голову сына. Гарри лишился своих длинных локонов, но прекрасные глаза, длинные ресницы и высокий лоб у него остались те же. Покраснев от удовольствия, он ответил.
2: «Я сделал все сначала до конца сам, милый папа. Мне никто не помогал».
1: «Молодец, мальчик. Рассчитывай всегда на себя. Ты счастливее, чем был я в твои годы».
0: В эту минуту постучали в дверь, и Элиза пошла открывать ее. Услышав радостное восклицание...
1: «Это вы? Какими судьбами?»
0: Муж подошел и поприветствовал доброго пастора из Амхерсберга. Обе дамы, бывшие с ним, были любезно приглашены садиться. Сказать правду, почтенный пастор составил маленькую программу действий, и все они согласились ничего не говорить иначе, как по намеченному заранее плану. Сделав знак женщинам присесть, добряк вынул носовой платок, вытер губы и начал вступительную речь. Как вдруг, к великому его изумлению, мадам де Ту бросилась на шею Джорджа, воскликнув.
3: «Джордж, ты не узнаешь меня? Я твоя сестра, Эмили!»
0: Касси лучше владела собой и выполнила бы свою роль до конца, если бы к ней не подошла маленькая Элиза, похожая, как две капли воды на ее дочь, какую она видела ее в последний раз. Ребенок с удивлением смотрел на нее, а Касси схватила ее на руки, прижала к сердцу и воскликнула.
3: «Милая, милая, я твоя мама!»
0: Искренне веря тому, что говорит. Действительно, было трудно поступать по выработанному плану, но все-таки доброму пастору удалось добиться тишины, и он произнес речь, которой предполагал начать объяснение. Его красноречие произвело впечатление, потому что вскоре вся аудитория плакала и рыдала. Это могло бы удовлетворить какого угодно оратора, древнего или современного. Все стали на колени, и добрый пастор помолился. Затем только что соединившиеся члены семьи обняли друг друга со светлым упованием и верою в того, кто спас их среди стольких опасностей и неисповедимыми путями соединил их снова. Записки миссионеров, живущих подолгу в Канаде среди беглецов, содержат подлинные факты, более удивительные, чем вымысел. Да и может ли быть иначе, когда господствующая система разделяет и рассеивает семьи, как осенний ветер, упавшие листья? Эти гостеприимные берега, подобно берегам вечности, часто соединяют близкие сердца, много лет оплакивавшие утрату друг друга. Нельзя выразить, с каким вниманием выслушивается здесь каждый вновь прибывший, особенно если он случайно может сообщить сведения о матери, сестре, жене или ребенке, томящихся в рабстве. Здесь совершаются героические поступки, не имеющие никакого сравнения с романами. Презирая мучения и саму смерть, Беглецы иногда добровольно возвращаются назад, в страну ужасов и муки, в надежде вырвать оттуда мать, сестру или жену. Миссионер рассказывал, что один молодой человек, пойманный два раза и жестоко наказанный за свой героизм кнутом, убежал снова. Миссионер читал письмо, в котором молодой человек сообщал друзьям, что возвращается в третий раз к своей попытке освободить, наконец, сестру. Этот человек — герой или преступник? Скажите мне, не сделали бы вы то же самое для вашей сестры? И можете ли вы порицать его? Но вернемся к нашим друзьям. Они утирают глаза и приходят в себя от взрыва слишком сильной и неожиданной радости. Они сидят вокруг стола и, по-видимому, превосходно себя чувствуют. Только Касси, держащая на коленях маленькую Элизу, время от времени крепко прижимает ее к себе, что несколько удивляет ребенка. Она отказывается, между прочим, есть сладкие пирожки, которыми настойчиво угощает ее девочка, прибавляя к большому удивлению последней, что теперь у нее есть кое-что получше пирожного. В несколько дней с Касси произошла такая перемена, что вы едва ли ее узнали бы. Выражение отчаяния на ее лице заменилось мягкой доверчивостью. Все чувства, все семейные привязанности, так долго подавляемые, вдруг сразу забили ключом в ее сердце. Казалось, она более склонна любить маленькую Элизу, чем собственную дочь, видя в ней живое олицетворение утраченного ею ребенка. Девочка являлась соединительным звеном между матерью и дочерью. И посредством ее они узнали и полюбили друг друга. Твердая и неизменная набожность Элизы, подкрепляемая постоянным чтением Слова Божьего, делали ее драгоценной руководительницей для больного и усталого ума матери. Касси отдалась всей душой добрым влияниям, которые ее окружали, и сделалась кроткой и искренней христианкой. Вскоре мадам де Ту подробно рассказала брату о своих делах. Муж оставил в ее распоряжении значительное состояние, которое она великодушно предложила разделить со своими родственниками. Когда она спросила Джорджа, что бы она могла сделать для него, он ответил: «Достав мне возможность учиться, Эмили. Это было постоянным, сердечным моим желанием». После серьезного обсуждения было решено, что вся семья поедет на несколько лет во Францию. Отправляясь в Европу, они взяли с собой Эмилину. Во время переезда красота этой девушки покорила сердце помощника капитана, и вскоре, по прибытии в гавань, она сделалась его женой. В течение 4 лет Джордж, слушая лекции в одном из французских университетов и благодаря усердной работе, приобрел серьезные познания. Под конец политические волнения во Франции принудили всю семью вновь вернуться на родину. Чувства и взгляды Джорджа, как образованного человека, всего лучше выражены в его письме к одному из его друзей. Я нахожусь в некотором недоумении относительно моего будущего. Ты говорил, что я мог бы примкнуть к обществу белых, так как цветной оттенок у меня незначителен, а у моей жены и детей едва заметен. При желании, пожалуй, это было бы возможно, но сказать по душе, я не хочу этого. Мои симпатии принадлежат не расе моего отца, а расе матери». Для него я был породистой собакой или красивой лошадью, не более. Для моей бедной матери я был ребенком. И хотя после продажи я не видел ее, я все-таки знаю, что она всегда нежно любила меня. Это мне подсказывает мое сердце. Когда я думаю о том, что она перенесла, вспомню мои собственные страдания, отчаяние и борьбу моей героической жены, мою сестру, проданную на рынке в Новом Орлеане. Никто не удивится, если я скажу, без всякой, однако, ненависти, что у меня нет никакого желания прослыть за американца или смешивать себя с американцами. Я хочу разделить долю угнетенной и порабощенной африканской расы. И если бы у меня было какое-нибудь личное желание, то я скорее хотел бы быть несколькими тенями темнее, чем одною светлее. Все мои симпатии на стороне африканской национальности. Я желал бы, чтобы цветная нация имела независимое, самостоятельное существование. Но где будет государство подобного народа? Не в Гаити, конечно, так как у них нет силы к дальнейшему развитию. Поток не может подняться выше своего источника. Раса, образовавшая характер гаитян, была надорванной и изнеженной, и пройдут века, прежде чем для Гаити станет возможным возрождение. Куда же обратиться? На берегах Африки я вижу страну, составленную из отборных людей, которые своей энергией и умом во многих отношениях поднялись сами выше уровня рабства. После временной слабости и критического периода в начале эта страна добилась независимости, признанной Францией и Англией. Вот куда я хотел бы поехать и к какому народу хотел бы принадлежать. Знаю, что вы все будете против меня, но прежде чем возражать, выслушайте. Во время моего пребывания во Франции я с живым интересом изучал историю моей расы в Америке, борьбу аболиционистов с колонизаторами. И на расстоянии я получил впечатления, каких не мог бы иметь, лично принимая участие в борьбе. Я согласен, что Либерия служила орудием различных целей, направленных против нас нашими притеснителями, что они намеренно искажают ее в описаниях, чтобы затормозить наше освобождение. Но для меня вопрос заключается в том, управляет ли Бог планами людей? Разве Он не может обратить их намерения против них и с их же помощью создать из нас нацию? В наше время подобная нация может создаться в один день. Она имеет возможность пользоваться великими задачами республиканского строя и цивилизации. Ей не надо ничего открывать вновь, а только применить к себе готовое. Сплотим же наши силы, и вы увидите, что можно сделать из этого нового предприятия и всего великолепного африканского материка, открывающегося перед нами и нашими детьми. Наш народ расширит поток цивилизации и христианства вдоль его берегов и насадит там могущественные страны, которые, разрастаясь с быстротой тропической растительности, наполнят славою грядущие века. Ты скажешь, что, уезжая, я изменяю моим братьям-невольникам. Если я позабуду о них на один час или на одну минуту, пусть сам Бог забудет меня. Но что же я могу сделать для них здесь? Могу ли я разбить их цепи? Нет. Один я бессилен. Но дайте мне возможность присоединиться к нации, которая будет иметь голос в союзе держав, и тогда можно будет говорить. Нация имеет право рассуждать, доказывать, ходатайствовать и защищать дело своей расы, а отдельные лица не имеют этой возможности. Если когда-нибудь Европа сделается союзом свободных наций, я надеюсь, что это будет. Если когда-нибудь исчезнет рабство и вместе с ним все общественные неравенства, несправедливости и притеснения, если все другие нации, по примеру Франции и Англии, признают нашу независимость, тогда мы обратимся к Великому Конгрессу народов и там будем защищать дело нашей порабощенной расы. И кроме того, невозможно, чтобы свободная и просвещенная Америка не пожелала вскоре стереть со своего герба зловещее пятно, позорящее ее перед другими нациями. Такое же проклятие для нее, как и для рабов. Наша раса, скажешь ты, имеет одинаковые права гражданства в Американской республике с ирландцами, германцами и шведами. Она имеет это право, согласен. Мы должны были бы свободно слиться с нацией, занять в ней положение соответственно нашей индивидуальной ценности, помимо всяких соображений, касающихся каст или цвета кожи. И те, кто отказывает нам в этих правах, изменяют собственным принципам о равенстве людей. Мы имеем больше прав, чем все другие. У нас права угнетенной расы, которой должны дать удовлетворение. Но что касается меня, мне ничего этого не надо. Я хочу иметь свою страну, свой народ. Я думаю, что африканская раса одарена способностями, которые должны развиваться под влиянием света цивилизации и христианства. Ее свойства совершенно иные, чем качества расы англосаксонской. Но, быть может, в нравственном отношении они окажутся выше. Я надеюсь, что Африка будет развиваться преимущественно в христианском духе. Африканская раса не властолюбива. Она великодушна, привязчива и умеет прощать. Освобожденная от ярма несправедливости и угнетения, она почувствует необходимость крепче привязаться сердцем к высокому учению любви и прощения. Это составит ее силу, и она распространит христианство по всему африканскому материку. Сам я, признаюсь, слишком слаб для этого. Во мне слишком много горячей и энергичной саксонской крови. Но рядом со мной будет работать моя прелестная жена, красноречивый проповедник Евангелия. Когда я заблуждаюсь, ее кротость возвращает меня на истинный путь и напоминает мне христианское призвание и назначение нашей расы. Как патриот-христианин и распространитель христианства, я отправляюсь в мою страну, в мою избранную, славную Африку. Именно к ней я отношу прекрасные слова пророчества. Все покинули и ненавидели тебя, и никто не хотел приблизиться к тебе. Я же возвеличу тебя, и многие поколения возрадуются о тебе. Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 11 стихи. «Ты назовешь меня энтузиастом и скажешь, что я не обдумал того, что предпринимаю. Но я обсудил и взвесил все. Я еду в Либерию не как фанатическая Эльдорадо, а на поле труда. Я хочу там работать упорно, бороться с трудностями и препятствиями. Я буду там трудиться до смерти. Я уверен, что, уезжая с такими намерениями, я совершенно застрахован от разочарования. Что бы ты ни думал о моем решении, не лишай меня твоей дружбы и верь, что я всегда вполне предан моему народу и буду действовать в его интересах». Джордж Гаррис. Несколько недель спустя Джордж, его жена, дети, сестра и теща отправились в Африку.

О других лицах нашего рассказа мы не можем сообщить ничего особенного. Впрочем, скажем еще несколько слов о мисс Офелии и Топси. Заключительная глава будет посвящена Джорджу Шелби. Мисс Офелия привезла Топси с собою в Вермонт, к большому удивлению того важного рассудительного общества, которое в Новой Англии обыкновенно называют «наши». Сначала «наши» находили ее бесполезным прибавлением к своему строгому и установившемуся семейному строю. Но мисс Офелия столь добросовестно выполняла свой долг относительно своей воспитанницы и достигла таких результатов, что девочка быстро расположила к себе не только всю семью, но даже соседей. Будучи взрослою, она была крещена по ее собственной просьбе и сделалась членом местной общины. Она проявила столько ума и энергии и выказала такое живое желание приносить пользу, что под конец была отправлена в качестве миссионера в одну из африканских колоний. Ее изобретательность и оригинальность, которыми она отличалась в детском возрасте, нашли себе разумное и полезное применение в обучении детей ее родного народа. Многим матерям будет, конечно, приятно узнать, что мадам де Ту удалось отыскать сына Касси. Это молодой человек полной энергии. Бежав из неволи несколькими годами ранее своей сестры, он нашел приют на севере среди друзей угнетенных. Там же ему удалось получить образование, по окончании которого он присоединился к своей семье в Африке.

0: Джордж Шелби написал матери только несколько слов о дне своего возвращения. У него не хватило духу сообщить ей о смерти своего старого друга. Несколько раз он принимался за это, но в слезах рвал письмо, утирал глаза и выходил куда-нибудь, чтобы успокоиться. В тот день в доме Шелби шла веселая суета. Ожидали возвращения молодого Джорджа. Миссис Шелби сидела в своей уютной гостиной у камина, веселый огонь которого разгонял сумрак позднего осеннего вечера. Стол сверкал серебром, и наша старая приятельница Хлоя распоряжалась приготовлениями к ужину. В новом ситцевом платье, чистом белом переднике с высоким туго накрахмаленным тюрбаном на голове, с черным лицом, сиявшим от удовольствия, она заботливо хлопотала, чтобы только иметь предлог подольше поговорить со своей госпожой. «Ну вот, теперь кажется все как следует. Поставлю его прибор вот тут, где он любил сидеть, около огня. Джордж всегда любил теплое местечко. Ой, что же это? Почему Салли не вынула нового чайника, который Джордж купил для госпожи к Рождеству? Пойду принесу его, ведь госпожа получила письмо от Джорджа». «Да, Хлоя, только одну строчку, в которой он говорит, что приедет сегодня вечером, если это будет возможно».
1: «Так он ничего не писал о моем старике?»
0: продолжала Хлоя, все еще хлопотавшая около чашек на столе.
1: «Нет, он ни о чем не пишет, Хлоя. Он расскажет нам все, когда приедет».
2: «Вот Джордж, он ужасно любит рассказывать все сам. Я всегда это замечала. Правду сказать, я никогда не могла понять, как это белые могут так много писать, как они обыкновенно это делают. Это так долго и так трудно!»
0: Миссис Шелби улыбнулась.
2: «Мне кажется, что мой старик не узнает мальчиков и малютку. Господи, теперь это совсем большая девочка, добрая и красивая. Теперь она дома присматривает за пирогами. Я сделала их именно так, как мой старик любил прежде. Точно такие я дала ему с собой в тот день, когда его увезли. Господи, подумать только, что я испытала в тот день!»
0: Миссис Шелби вздохнула и почувствовала тяжесть на сердце при этом намеке. Со времени получения письма от сына она испытывала смутное беспокойство. Она опасалась, что это странное молчание скрывало от нее какое-то несчастье.
2: «Деньги у миссис?» — спросила Хлоя с беспокойством.
1: «Да, Хлоя.
2: Я хотела показать моему бедному старику те самые деньги, которые пирожник мне дал. Я хотел бы тебя еще удержать». — сказал он мне. — «Спасибо, хозяин», — сказала я, — «но мой муж возвращается домой, и, кроме того, госпожа не может более без меня обходиться». Вот слово в слово, как я ему ответила. «Хороший человек этот мистер Джонс».
0: Хлоя настояла, чтобы банковские билеты, которыми было уплачено ее жалование, были тщательно сохранены до приезда Тома. Она хотела показать ему их в доказательство своих талантов. Миссис Шелби охотно согласилась исполнить эту прихоть.
2: «Он не узнает, Полли, наверное, не узнает. Подумать только, ведь уже 5 лет, как его от нас взяли. Тогда она была совсем крошкой, едва держалась на ногах. Я помню, как он всегда боялся, что она упадет, когда пробовала ходить».
0: В это время раздался стук экипажа.
1: «Джордж!»
0: — воскликнула Хлоя, бросаясь к окну. Миссис Шелби быстро пошла к входной двери и очутилась в объятиях сына. Тетушка Хлоя тревожно и напряженно вглядывалась в темноту.
3: «Бедная, бедная тетушка Хлоя!» —
1: — сказал Джордж, останавливаясь в волнении и пожимая ее черную жесткую руку.
2: «Я отдал бы все, что у меня есть, чтобы привести его с собою». Но он ушел в лучший мир.
1: Миссис Шелби вскрикнула, но Хлоя не проронила ни слова. Они все вошли в столовую. Деньги, которыми так гордилась Хлоя, лежали на столе.
2: «Вот»,
1: — сказала она, собирая бумажки и протягивая их дрожащей рукой своей госпоже.
2: «Они мне больше не нужны. Я так и думала. Продан и убит в этих плантациях».
1: Хлоя повернулась и вышла из комнаты. Миссис Шелби пошла за нею, ласково взяла ее за руку, усадила в кресло и села возле нее.
2: «Моя бедная, бедная Хлоя», — сказала она.
1: Хлоя положила голову на плечо своей госпожи и зарыдала.
2: «Ах, сударыня, простите меня, у меня сердце разбито, вот и все, я знаю это»,
1: — говорила миссис Шелби, плача вместе с нею.
2: «Я знаю это, но я не в силах помочь твоему горю. Иисус Христос поможет тебе. Он утешает разбитые сердца. Он излечивает все раны».
1: Несколько минут обе женщины плакали молча. Наконец Джордж, усевшись возле безутешной Хлои и взяв ее за руку, описал с трогательной простотой торжественную смерть ее мужа и передал выражение его любви. Месяц спустя все невольники Шелби были собраны однажды утром в большой зал, чтобы выслушать несколько слов от своего молодого господина. К большому их удивлению он появился со связкой бумаг в руке, свидетельствами о полном освобождении каждого. Он читал их одно за другим и вручал каждому среди слез, рыданий и восклицаний присутствовавших. Многие невольники подходили к нему, усердно просили его не отсылать их и с умоляющим видом возвращали ему свои вольные.
2: «Друзья мои»,
1: — сказал Джордж, когда они несколько успокоились,
2: — «вам нет нужды покидать меня. Обработка плантации требует столько же рабочих рук, как и прежде, и в этом доме нам нужно столько же слуг. Теперь вы, мужчины и женщины, свободные люди. Я буду платить вам за вашу работу цену по нашему договору. Ваше преимущество в том, что если я умру, а это всегда может случиться, или запутаюсь в долгах, вас никто не посмеет схватить и продать. Я хочу продолжить обработку моей плантации и научить вас, хоть и не сразу, как пользоваться данными мною вам правами свободных людей. Надеюсь, что вы всегда будете вести себя хорошо, будете охотно учиться. А я с Божьей помощью останусь верным моим обязанностям и научу вас всему, что вам нужно. Теперь же, друзья мои, поднимите глаза к небу и поблагодарите Бога за великое благо свободы».
1: Старый черный старик, посидевший и ослепший на плантации, встал и, протягивая дрожащие руки к небу, сказал:
2: «Воздадим благодарение Господу!»
1: Все разом опустились на колени. Никогда ранее мелодия гимна «Тебя, Бога, хвалим», сопровождаемая звуками органа, пальбой из пушек или колокольным звоном, не возносилась к небу более трогательно, более радостно, чем молитва этих честных, простых сердец. Когда они поднялись, кто-то запел евангельский гимн, начинающийся словами: «Год юбилея наступил. Вернитесь на родину, искупленные грешники».
2: «Еще одно слово», — сказал Джордж, уклоняясь от выражения благодарности. «Вы все, конечно, помните доброго старого дядю Тома».
1: Джордж в коротких словах передал рассказ о его смерти и повторил его прощальные слова ко всем друзьям. Затем он продолжал: На его могиле, друзья мои, я дал обещание Богу не владеть более ни одним невольником. Я пообещал, что как только буду иметь возможность, освобожу их, чтобы никто благодаря мне не подвергся риску быть разлученным со своей семьей и друзьями и умереть на отдаленной плантации, как умер он. Поэтому каждый раз, когда вы будете радоваться вашей свободе, вспоминайте, что ею вы обязаны ему. И в знак вашей благодарности будьте добры и заботливы по отношению к его вдове и детям. Вспоминайте об этом всякий раз, когда вы увидите хижину дяди Тома. Пусть она постоянно напоминает вам, что всем вам следует идти по его стопам и быть честными, преданными и добрыми христианами, каким был он.

0: Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.
1: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты – покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем.

Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Но травмы у Брюса были очень серьезными. Врачи опасались за его жизнь. И мать неотступно была возле него, вознося постоянно молитву к престолу благодати о здоровье своего сына. А он все еще находился в коме, не подавая никаких надежд на жизнь. Хотя она теплилась в нем, но казалось только из-за того, что ее поддерживала аппаратура. Но мать не сдавалась. Ее молитвы были сильнее медикаментов и аппаратов. Ее уверенность заграждала уста докторам, когда они хотели сказать о диагнозе. И она победила. Через 3 дня Брюс открыл глаза и спросил: «Мама, где велосипед?» Его вопрос был таким неожиданным и непредвиденным, что мать только пожала плечами. Он же спокойно произнес: «Хорошо, что его нет. Он мне больше и не нужен». Вспомнив этот случай, Моника улыбнулась. Тогда она его не потеряла. Спустя 10 лет не сберегла. Жизнь не в человеческих руках, она в руках жизнедателя. Она взглянула на Марию и, увидев ее устремленный в лазурные небеса взгляд, задумалась о том, насколько жизнь важна и хрупка, неизвестная и желанная, и скоротечная, как легкое движение облаков, как тихое веяние ветра, которое не могло нарушить тишину рядом с 2 скорбящими матерями. Эту тишину время от времени нарушало только пение одинокой птицы, которой не было дела до тоски и горя, удрученных разлукой и страданиями материнских сердец. Ее пение легкой мелодии уносилось в безбрежные просторы небес. Только ветер, запутавшись в густой листве деревьев, мог стать свидетелем человеческих страданий и горя. Возмущенно пошумев, он вырывался в небесные просторы. Земля — место бурь, гроз и страданий.

Спустя несколько часов убитые горем матери распрощались, договорившись о новой встрече. Но первый шанс на встречу предоставлялся Сергею.

0: Сергей встречал утро с тяжелым осадком в душе. Всю ночь ему снились родные места его детства и юности. Киевщина и Днепр, густые леса и тенистые тропки, звездные ночи на рыбалке и сотни километров, проделанные на велосипеде. И во многих этих путешествиях участвовал его отец, тот, которого Бог так преждевременно забрал от него. Ведь если бы это не случилось, все было бы иначе. Но, увы, реальность была для него другой. Он тяжело вздохнул и осмотрелся. На серых стенах, пропитанных удушливым запахом человеческого пота, кое-где выступили капельки влаги. И решетчатое окно, в котором виднелся маленький кусочек голубого безбрежного неба. Маленький. А ведь небо было безбрежным. Да и во сне, над широкими просторами Днепра, за далью леса, которая терялась за линией горизонта, оно было такое безграничное, такое неизмеримое и манящее взор. Здесь же оно было таким ограниченным. Он мысленно вернулся к увиденному сну. Еще с вечера они с отцом собрались на рыбалку. Они поставили палатку на берегу Днепра и с наступлением темноты разожгли костер. Сухие ветки потрескивали так сильно, что искры со свистом уносились в темноту звездного неба. Казалось так далеко, что они сливались со звездами, загадочно мигавшими в вышине небес. Вокруг сплошной стеной стояла темнота, иногда слегка нарушаемая светом луны, выглядывавшей из-за туч. А тишина была такой завораживающей, что, казалось, весь мир уснул. Только он и его отец не спали в этом особенном мире. Спустя несколько часов, когда потухла последняя искорка костра, они пошли спать. Ненадолго, ведь еще до восхода солнца они должны идти рыбачить. Предрассветный клев бывает самым удачным, но Сергей так и не уснул той ночью. Он лежал с открытыми глазами и всматривался в маленький проем палатки, стараясь не пропустить предутреннюю звезду, которая торопила утро. Лишь иногда, когда слышал вдали беспокойный крик одинокой птицы или завывание волков, он теснее прижимался к отцу и от страха закрывал глаза. Но страшно ему было только чуть-чуть, ведь рядом был его отец. Рядом с ним Сереже было спокойно и уютно. Он снова медленно открывал глаза и искал щелочку, через которую мог созерцать небо. И вскоре, когда Сережа увидел, что оно посветлело, он разбудил отца еще до звонка будильника. Они оделись потеплее и, неторопливо, пробираясь в потемках, стараясь не зацепиться за придорожную ветку или не споткнуться о торчащий из земли корень, вышли на берег. От воды потянуло прохладой и сыростью, но это было самое хорошее время для утреннего клёва. Тихо плеснула леска удочки, разрезая водную гладь, потом другая. И отец с сыном затаились в ожидании. А небо становилось светлее и светлее. Ветер таинственно шелестел в густой листве деревьев, и звезды исчезали одна за другой, уступая место настоящему дню. Все было прекрасным, включая клев. Их ведро наполнялось рыбами хорошего размера. С приближением утра рыба играла сильнее, будто радуясь новому дню, будто стараясь заглянуть в будущее. Иногда предутренняя игра заканчивалась случайно проглоченным крючком, и рыба из широкой реки перемещалась в узкое ведро. А Сергей безмерно радовался этому. Даже находясь в сырых тюремных стенах, Сергей улыбнулся, вспомнив то далекое время и рыбалку. И тут ему вспомнились последние картины его сна, от которых он проснулся. Но раньше он не придавал им значения. И только сейчас, снова вспомнив то, что увидел последним во сне, он задумался. Все было реальным. Все было так, как происходило раньше, как происходило множество раз, за исключением одного. Сергей вспомнил одно прекрасное утро на рыбалке и великолепный восход солнца. Они находились в таком месте, где открывался вид на Киев с его куполами церквей и храмов. Рядом с ними, всматриваясь вдаль Днепровской глади и бесконечного неба, стоял монумент, названный «Родина-мать зовет». Это была статуя женщины с мечом в одной руке и щитом в другой, который подсвечивал прекрасный восход солнца. Такой великолепной картины ни он, ни его отец еще никогда не видели. Это запомнилось ему на всю жизнь. Но прошлой ночью во сне что-то было не так. Что-то было по-другому в том прекрасном зрелище из прошлого. Сергей напряг свой ум, стараясь вспомнить, что же на самом деле он видел во сне. И в тот момент в его сознании четко вырисовывался последний сюжет его сна. Во сне он видел гору над Днепровскими склонами, подсвеченную прекрасным восходом солнца. Ту же картину из далекого прошлого, только вместо статуи женщины на горе он видел Иисуса, стоящего с распростертыми руками. В его руках он увидел надпись: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Сергей зябко поежился на своей жесткой тюремной кровати. Ему вдруг стало тесно и страшно в этой сырой, удушливой камере. Нет, эти слова не могли относиться к нему. И если бы Христос его любил, то никогда бы не допустил, чтобы отец умер. Он бы ответил на его искренние молитвы. Он же всемогущий! Он же исцелитель. Как же получилось, что отец, который был так ему необходим, которого он так любил, оставил его? Любовью вечную я возлюбил тебя. Нет, Иисус не мог его любить. Эти слова были лишь вымыслом его беспокойного сознания. Может быть, они вызваны его сентиментальностью, которую он старался отогнать от себя. Но она время от времени досаждала ему. Его заключили в тюрьму только по его вине, и он никогда не будет сожалеть о проведенном здесь времени. Даже если бы кто-нибудь сказал ему, что если бы он не делал то или другое, не поступал бы так безрассудно, то не попал бы сюда. Он все равно отверг бы эту идею. Никто и никогда не имел права укорять его в его поступках. Это могло быть раньше, но не тогда, когда он почувствовал себя оставленным и забытым Богом. Теперь он хозяин своей жизни и сам управляет своими поступками. И только он сам принимает решения и делает выбор в своей жизни. Какой выбор? Какие решения? Их приняли вместо тебя присяжные и судья. Голос так строго прозвучал в его сознании, что Сергей испуганно оглянулся по сторонам. Но в пустых углах только эхом отозвалось. Выбор. Решение. Он в отчаянии плюхнулся в кровать и уставился в потолок. Сегодняшний день обещал быть долгим и с тяжкими угрызениями совести. Мысль об этом еще больше усугубила его и без того скверное настроение. До сих пор он считал, что его совесть умерла тогда, когда умер его отец. Она очерствела, когда он понял, что не получил ответы на свои молитвы. Но сегодня, после этого странного сна, он ощутил в душе давнее чувство, которое руководило им раньше, когда он причинял боль отцу или матери. Тогда в его душе говорила совесть. То же самое чувство, только несколько приглушенное его черствостью и напускным безразличием, он испытал немногим раньше. Ему стало неуютно. Его тревожные мысли прервал тюремный надзиратель, щелкнув замком окошко в двери камеры. «Рустаков!» — сказал он холодно. «На выход! К тебе пришли!» Сергей приподнялся на локтях и удивленно посмотрел на охранника. «К нему пришли?» Он никого не ожидал сегодня, ведь мать была у него лишь несколько дней назад. Наташа уехала в Киев. Кто еще мог прийти к нему? Надзиратель, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, коротко выругался и прикрикнул. «Ты что, оглох? На выход!» В короткое мгновение щелкнул замок, и дверь открылась. Сергей опасливо взглянул на дверь, как будто боясь именно сейчас увидеть там фигуру из прошлого сна. Хотя в тюрьме эти слова, безусловно, были неуместными, потому что здесь, где все построено на крике, ругани и злобе, о любви никто не говорит. Здесь были свои законы. И хотя Сергею они не очень нравились, но он начинал привыкать к ним. Одного он боялся – не влезть в драку, ведь за это наказывали двоих – того, кто начал, и того, кто защищался. Конечно, второму перепадало больше – сначала от того, кто затеял драку, потом от начальства. И потому Сергей, как мог, старался избегать конфликтных ситуаций, лишнего слова или взгляда, чтобы не вызвать чье-то недовольство и не стать причиной драки. Даже сейчас, шагая рядом с охранником по коридору, он шел с опущенной головой, не обращая внимания на выкрики или реплики других заключенных. Подойдя к очередной двери и ожидая, когда охранник ее откроет, он вдруг оглянулся назад, и его сердце защемило. Когда же в его жизни настанет такой момент, что он покинет это место навсегда? Ведь он просидел здесь только несколько месяцев. Впереди еще срок свыше 4,5 лет. Щелкнул замок в двери, как будто отбив очередную грань в его жизни. От этой мысли Сергей боязливо поежился, но когда открылась дверь, он еще больше сжался в комок. За стеклом окна его ожидала мать Брюса, парня, который погиб в аварии, спровоцированной Сергеем. Его ноги вдруг налились свинцом, сердце сильнее забилось, и он со страхом подумал: «Что ей надо от меня? Зачем она пришла? Его взгляд встретился с ее, и в тот момент ему хотелось развернуться и убежать. Убежать и спрятаться в самый дальний угол, чтобы только не видеть эту женщину, только бы не видеть ее глаза, которые впивались в его душу, уже и без этого растревоженную сном. Но рядом был надзиратель, который подвел его к стулу и стал приковывать цепями его ноги к полу. Сергей опустил глаза, будто наблюдая за его движениями, но этим он старался тянуть время, чтобы не смотреть в глаза этой женщины. В считанные секунды его ноги были закованы в цепи и прикованы к полу. Тогда он медленно поднял глаза и встретился с ее мягкой улыбкой, которая вызвала у него недоумение. На ее лице не было ненависти и злобы к нему. В них было только сострадание. «Здравствуйте, Сергей!» Обратилась она к нему с улыбкой. Ему хотелось грубо спросить ее: «Что вам надо от меня?» Но ее взгляд остановил его. Он только натянуто улыбнулся ей в ответ, а она продолжила. «Вам, наверное, показался странным мой приход, но я хотела к вам прийти, чтобы сказать еще раз о том, что я вас простила, и попросить вас сделать что-то еще». Она на какое-то мгновение остановилась, наблюдая за ним, а он удивленно смотрел на нее. Что он может сделать в тюрьме? Его действия ограничены, и его жизнь здесь идет строго по распорядку. О чем она может просить его сейчас? «Вам надо попросить прощения у Бога», — прозвучали ее слова. «Ох!» — немного удивленно и сдержанно произнес он и продолжил. «Вы немного опоздали со своей просьбой. Раньше она была нужна и даже важна, но не теперь. С Богом я давно завязал. У меня ничего общего с ним нет. Так что его прощение для меня не так и важно». Какое-то время он помолчал и с нескрываемым цинизмом продолжил. «К тому же вы рассказывали, что ваш сын был очень добрый, и, по всей видимости, он на небе. Все добрые на небе, в раю. Я же убийца. Так что даже из-за этого вместе нам там делать нечего. Ему пусть будет небо. Мне то, что осталось». Миссис Уильямсон хотела возмутиться, но, зная причину его озлобления, попросила: «Расскажите мне о вашем отце». Его глаза расширились, и он удивленно посмотрел на нее. «Я понимаю ваше удивление в связи с моим вопросом», снова глядя ему прямо в душу, сказала она. «Тем не менее, я знаю, что он был очень дорог вам, и его смерть разбила ваше сердце. Расскажите мне о нем».
1: «Сколько вам лет?» — чуть грубовато спросил он.
0: 58, не понимая его вопроса, ответила она.
1: «Как вы можете понять 25-летнего парня, который в течение короткого времени потерял все, что имел в жизни? Жизнь выбила почву у него из-под ног и разрушила дотла все планы. Его жизнь потеряла всякое значение и смысл. Как можете вы это понять, если вам 58 лет? Не старайтесь меня убедить, что вы можете понять меня.
0: Нет. «Я не могу вас понять», — мягко ответила она, не сводя с него взгляда. «А вы можете понять одинокую, овдовевшую женщину, которая строила планы о своей приближающейся старости, где особая роль отведена ее любящему и заботливому сыну? И вдруг этого сына не стало». Сергей медленно опустил глаза. Она этого не сказала. Но он понял, что это произошло по его вине. Но ее слова не осуждали его. Даже ее взгляд не осуждал его. Так почему же она здесь? Что привело ее сюда? Какая причина? Его рассуждения прервали ее слова. «Я понимаю, что вам здесь нелегко. Я также понимаю, что ваше пребывание здесь еще более отягощает то, что вы противитесь Богу, что обозлились на Него из-за того, что Он забрал у вас отца. Вы чувствуете себя обманутым, преданным, ведь Бог не ответил на ваши молитвы». Сергею сначала хотелось крикнуть ей: «Замолчите! Я не хочу это слушать!» Но, сдерживая свою злость и недовольство, он отрешенным взглядом смотрел на нее, ожидая, когда она закончит. Он все выдержит. Да ему и лучше быть здесь, чем в серой душной камере со спертым воздухом. Пусть она говорит, он будет терпеливо слушать ее. А она продолжала. «Знаете, так могла поступить и я. Ведь я тоже просила Бога, чтобы он исцелил моего мужа, чтобы он продлил его жизнь. Но, увы, так не произошло. К тому же, моя участь гораздо тяжелее вашей. Ведь он у меня забрал и сына. Молодого, строящего планы, радостно смотрящего в будущее. Того, кому все улыбалось, от которого я, одинокая женщина, ожидала помощи и поддержки. Но случилось по-другому. Муж и сын – двойная потеря. Что же мне делать? Как на это реагировать?» Я долго задавала себе эти вопросы. Страдала из-за этого до тех пор, когда однажды Бог нежно постучался в мое растревоженное сознание и ласково сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Сергей вздрогнул от этих слов. Ведь недавно он их уже слышал. Почему она напоминает слова, которые он уже слышал во сне? Любовью вечную Бог мог любить ее, если она в это верила. Но он, Сергей, в это не верил. Не мог Бог любить его любовью вечную и забрать от него отца. Это не любовь. В этом он был абсолютно уверен. А миссис Уильямсон продолжала: «Бог не делает ошибок». «Перестаньте», — перебил он ее. «Я в это не верю. Знаете, я понимаю это так. Если Бог есть любовь, тогда, что Он делает в жизни человека, не должно причинять ему боль, а должно быть для блага человека, но не для его страдания. Раз я страдаю из-за потери отца, то это не любовь. Поэтому Бог не может меня любить и одновременно
1: причинять мне боль. Женщина хотела возразить ему, но у нее не оставалось времени, так как пришел надзиратель и сказал, что время их встречи закончилось. Она поспешно вынула из сумки Библию и протянула ее Сергею.
0: «Возьмите ее», — тихо сказала она, — «и читайте. Вам будет легче».
1: Сергей хотел отказаться, но, взглянув на тюремного надзирателя, увидел его холодные и жестокие глаза. Они совсем не были похожи на глаза женщины, хотя, в отличие от нее, Сергей не сделал ему ничего плохого. Просто в них не было любви. Не той, о которой говорила ему миссис Вильмсон, необычной, человеческой. В глазах надзирателя отображалась тюремная действительность.
0: Так, может быть, протянутая ему книга сделает его жизнь хоть чуть-чуть легче, чуть-чуть интереснее, чуть-чуть веселее.
1: Лучше он не станет. Он в этом был уверен. К Богу она его не приблизит. В этом он не сомневался. Он твердо решил, что в его жизни Богу места нет. Ведь он же первым отвернулся от Сергея.
0: А миссис Вильмсон надеялась на другое. Она покидала тюрьму с надеждой, что подаренная Библия вернет Сергею то, что он когда-то потерял. Ему нужен был поворот к Богу. Ему нужно было, как заблудшему сыну, перестать питаться у свиного корыта и возвратиться к своему отцу, сказав сердечно: «Согрешил я против неба и против тебя». Именно об этом молилась она, вручая ему Библию.

0: В прошлом здесь было все по-другому. Наташа стояла на месте когда-то престижного ресторана, из окон которого открывался вид на большую гостиницу Полисье. Когда-то здесь кипела жизнь, рождались и разрушались мечты. Когда-то здесь вкусно пахло едой и дурманящим запахом алкоголя. Когда-то здесь были шум, веселье и смех. Сегодня же только покосившиеся, покрытые мхом стены таили в себе память о прошлом. А к этому прибавились большие дозы стронция и цезия, урана и плутония, йода и теллура, доставшиеся в наследство этой земле после взрыва реактора. Это, как ужасное прошлое, стыдливо пряталось в расщелинах полуразвалившихся стен. Жизнь осталась в прошлом, напоминая о себе лишь поржавевшей домашней утварью, перекошенными столами, поломанными стульями и осколками стекла. Случайно наступивший на них прохожий мог услышать их жалобный стон, который нарушал удручающую тишину и напоминал о происшедшем. Здесь хранилась память и о хорошем прошлом, которое, к сожалению, уже невозможно вернуть. Жизнь, кипевшая здесь раньше, и молодой город Припять, который так привольно раскинул крылья, уверенно глядя в будущее, перестали существовать. То, что осталось, уже никогда не будет таким, как раньше. Оно всегда будет таить в себе боль, потери, слезы и разрушения. То прошлое никогда не должно повториться. Ведь достижения науки должны служить для блага народа, но не во вред. Ведь врачи призваны сохранять жизнь, но не прекращать еще не начавшуюся жизнь, жизнь не родившихся, но уже вполне развитых детей. Врачи призваны радовать матерей, принося к ним новорожденных, но вместо этого они прятали глаза от плачущих матерей, от материнских глаз, таивших в себе неизмеримую боль утраты. Врачи должны дарить жизнь, но порой они прекращали свою, не выдержав угрызений совести. Это прошлое навсегда останется в памяти людей. Оно будет говорить через бетонную стену реактора, который не спит, через людей, посетивших эти места, и тех, кто не смог оставить родные места, сосуществуя теперь с радиацией. Никогда не исправить того, что случилось, не изгладить боли потерь и лишений, не возвратить загубленные жизни. Прошлое, как призрак, будет долго жить в пустых домах, заросших травой и буйной зеленью, в некогда широких дорогах, в заброшенных детских садах и площадках, в разрушенных домах культуры и больницах, в пустых магазинах и служебных зданиях. О нем долго будет напоминать старая береза, проросшая через разрушенную крышу бывшего ресторана. Его покосившиеся от дождей и человеческой боли стены с образовавшимися в них большими трещинами, напоминающими о непоправимых человеческих ошибках, позволили веткам старой березы изведать внешний мир. Этот мир не имел привлекательного будущего для этих мест. Спустя 2,5 десятка лет здесь ничего не изменилось к лучшему, наоборот – еще громче заявляет о прошлом. Наташа попыталась вспомнить их улицу Леси Украинки, их дом, в котором ей не довелось жить. Она только помнила, как мать с отцом потом несколько раз возвращались сюда, чтобы вспомнить о грустном прошлом. Все это было давно. Сейчас же она старалась восстановить то, что запечатлелось в ее памяти. Прямо перед ней открывался город, позолоченный прикосновением осени. Как и в любой город, в город, где нет людей, тоже приходит осень. Деревья здесь отвоевывают у бетонных стен все больше и больше пространства. Осень была очень к лицу тогдашней Припяти. Городу с хорошим московским обеспечением, развитым транспортом и всем необходимым для жизни людей. Тогда. Но теперь это был город призраков, теней прошлого и все еще обитающей здесь радиации. «Хочу отыскать дом моих родителей», — глубоко вздохнув, сказала Наташа друзьям из своей группы, с которыми приехала в эти места. «Сейчас это будет очень тяжело сделать, ведь время все изменило», — сделал печальное заключение парень из местной церкви, который вызвался сопровождать их сюда. Ведь это были и его родные места. Лавируя между разбитыми стеклами и скоплением мха, где уровень радиации был намного выше, они пошли в восточном направлении. Дорога, по которой раньше мчались колонны машин, по тротуарам вдоль нее гуляли люди и бегали веселые дети, заросла высокими деревьями и множеством разных кустов, которым радиация, видимо, не вредила, а ускоряла их рост. Сквозь трещины в асфальте пробивались цветы, которые напоминали о жизни. Но то, что их цветение могли видеть лишь немногие, решившиеся на свой страх и риск войти в эту запрещенную зону, тоже говорило об ограниченной жизни здесь, об украденной жизни, которая уже никогда не будет такой, как прежде. От этой мысли у Наташи по коже пробежала дрожь. Как будто радиация вдруг обожгла ее с жуткой реальностью заброшенности и отчужденности. «Мертвый город, где вроде бы все живое!» Зябко поежившись, сказала она. В спешке оставленный, но не забытый, продолжил ее мысль их сопровождающий по имени Игорь. У него возникли те же мысли, что и в сознании каждого из их группы. На вид заброшенного и забытого города, в каждом уголке которого таилось ужасное прошлое, нельзя было смотреть спокойно. Парень повернул за угол, и их взгляду пристал участок, огороженный покореженным забором. В его глубине, среди множества беспорядочно росших деревьев, виднелось подобие какого-то сооружения. «О, Господи!» Стараясь унять растревоженную прошлым память, охнула Наташа. «Это похоже на детскую площадку». «Да», — грустно подтвердил Игорь. Он мысленно перенесся в далекое счастливое прошлое и закрыл лицо руками, стараясь скрыть свои эмоции и подавить слезы. «Когда-то я гулял здесь с отцом и матерью», показывая на разрушенное годами и жестокой реальностью сооружение, продолжил он. «Вот та горка была самой популярной. Возле нее всегда собиралось множество ребятишек. Именно она была виновницей многих протертых брюк и разбитых коленок. Но это все было в прошлом. Теперь полуразрушенное сооружение служило лишь напоминанием о хорошем прошлом, но вместе с тем свидетельствовало и о незавидном настоящем и безнадежном будущем. Рядом стояла замшелая лавочка, который уже никогда не дождется юных посетителей. Кое-где на ветках деревьев виднелись птичьи гнезда, как напоминание о прошлой детской возне и писке, о потасовках и громких разборках, о заливистом смехе и безграничной радости. Память об этом была покрыта слоем расползающегося мха и жестокой реальности – Игорь, осторожно перебираясь между деревьями и стараясь не наступить на мох, чтобы этим не разрушить приятные воспоминания о прошлом, вместе с друзьями покидал детскую площадку. Не так, как когда-то в детстве. Ведь в детстве они стремились сюда возвратиться. Они хотели туда возвращаться. Но время и события все изменили. Все вокруг будто замерло в объятиях природы, таившей в себе страх и боль прошлого, не в силах до конца понять ужас случившегося. Все вокруг здесь было по-другому. Все было странным и навевающим тяжкие думы. Город умер. Он не подлежал восстановлению. Ведь пройдет еще несколько десятков лет, и он превратится в заплесневелый лес с развалинами домов и зданий. Радиация способствует интенсивному росту деревьев. Березы – очень неприхотливые деревья и растут прямо из асфальта, через крыши домов и расщелины в стенах. Но помимо деревьев, птичьих гнезд, бродячих собак, другой жизни здесь нет. Окна домов всматриваются друг в друга пустыми черными глазницами. Подъезды с провалившимися ступеньками вопиют душераздирающей тишиной. Хотя бетон и каменные стены не имеют сердца, боль ощутима в каждом здании, в неухоженных деревьях, в пробивающемся через бетон и асфальт цветке. И улица Леси Украинки еще больше это подтверждала. Из широкой благоустроенной улицы она превратилась в узкую улочку, похожую на лесную тропинку, только заасфальтированную. Это и напоминает о прошлом. По обе ее стороны густая зелень берез и сосен, а за ними в мертвецки кощунственной тишине прячутся когда-то ухоженные, полные жизни и смеха дома. Там, где когда-то бегала детвора, сейчас растут грибы, убаюканные тишиной и подживленные радиацией. «Ребята, давайте для интереса померим уровень радиации возле них», – предложил Игорь, который носил с собой датчик и время от времени измерял ее уровень возле скопления мха или у влажной бетонной стены. Он вынул прибор и поставил неподалеку от грибного места. На датчике высветились показания, которые были в несколько сотен раз выше уровня безопасного для жизни человека. Радиацию нельзя увидеть. Ее можно только почувствовать. Привкус металла и сухость во рту. Странные, неопределенные круги на линзах объектива фотоаппарата. И датчик это подтвердил. Посетители мертвого города поежились. «Вот все, что осталось от когда-то цветущей Припяти», — грустно сказала Наташа. Безмолвие и леденящая душу красота, смешанная с большой дозой радиации. Как тяжело смотреть на пустые дома, заросшие деревьями улицы. А ведь город был как сказка. Жаль только, что она была короткой. Да и конец печальный, нетипичный для сказки. Ей стало еще грустнее, когда она вспомнила о своих родственниках, которые так и живут недалеко от Припяти, не сумев покинуть родные места. Радиация была им не страшна, ведь они дружили с алкоголем. Поэтому, если бы что-то и случилось, никто не определил бы истинную причину смерти. Жизнь без настоящего и без Бога – жизнь без будущего. Наташа сильнее прижала к груди сверток, который передала ее мама для родственников, и, осторожно, пробираясь по изменившейся улице, вместе с друзьями покинула Припять. Теперь они направились в небольшой поселок, где проживали Наташины родственники. По пути к поселку та же картина безжалостного прикосновения радиации. В когда-то большом поселке осталось на вымирание всего несколько семей, да и то стариков, не пожелавших покидать родные места. Остановив машину возле двора, который больше напоминал мусорную свалку, они спросили о родственниках Наташи. Старушка, сидевшая на перекошенном когда-то дорогостоящем кресле, поправив грязный платок на голове, долго всматривалась в приезжих. Потом, прокашлявшись, хриплым голосом сказала:
1: «Вон, в конце улицы их дом. А вы, миленькие, кто им будете?»
0: Наташа высунула голову из окна машины и ответила: «Мои родители Рустаковы. Они проживали раньше в Припяти. Тетя Варюшка – сестра моей матери».
2: «О, Господи!»
0: С трудом поднимаясь с кресла, сквозь слезы сказала бабушка:
2: «Твоя мама Мария! Я помню ее, помню! Выжили! Значит, выжили! Пережили горе! Ох, как хорошо! О, Господи благой! Какое же горе ты свалил на людей!»
0: «Бабушка, а вы здесь как поживаете?» – задал ей вопрос Игорь.
2: «Да вот так, сынок, и живем»,
0: – закивала головой старушка.
2: «В огороде все есть – и яблочки, и ягоды, и картошка. Порой и зайчика поймаем, или курицу домашнюю. В лесу полно и грибочков, и ягод. Все есть. Слава Богу! Нечего жаловаться».
0: «А радиация-то как? Очень вас мучает?» — снова спросил парень.
2: «Да где же она, миленький мой?» —
0: опираясь на палку, с уверенностью проговорила бабуля.
2: «Ее уже смыло дождями и ветром разнесло. Какая там радиация? Она осталась в прошлом».
0: «Бабушка», — выходя из машины, сказал Игорь, — «я решил вам подарок сделать, Библию подарить».
2: «О, Господи!» — перекрестилась она с легким испугом. «Да разве позволено такую книгу, святую книгу, в руках держать? Разве можно мне это? Только батюшка в церкви может ее читать. Только он имеет на это право».
0: Игорь грустно улыбнулся. «И радиация здесь есть, и заблуждение. Но, может быть, он еще хоть одной душе укажет путь к лучшему, к вечному и небесному будущему, если у некоторых его нет на земле». Он протянул ей Библию и сказал:
2: «Вы можете читать эту книгу, бабуля? И батюшка имеет право, и вы тоже. Ведь это Слово Божие. И к тому же, если вы в церковь ходите, из этой книги сможете узнать больше об Иисусе. Вот, держите, читайте».
1: «О, спасибо! Спасибо тебе, сыночек! А ты, может быть, тоже батюшка церковный или еще какой-то служитель?»
2: «Я, бабуля, дитя Божие», — ответил парень и, показывая на своих друзей, добавил: «И они тоже. Мы любим Иисуса и хотим о его любви рассказать другим».
1: «Вот как, вот как!» — радостно улыбаясь, причитала старушка. «Ну,
0: раз вы дети Божьи, и говорите мне, что я могу читать эту книгу, тогда я обязательно буду».
3: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Иосия, молодой царь. Я хочу рассказать вам одну правдивую историю, которая описана в Библии. Из этой истории мы можем видеть, как Бог через Слово Свое говорит к людям и может изменить их жизнь. Иосию было всего 6 лет, когда его отец стал царем Иуды. Иуда была часть Израиля. Как это должно было быть захватывающим для Иосия стать царским сыном. Но отец Иосия не был хорошим царем. Он правил народом не так, как это было предусмотрено Богом. Также Манассия, дедушка Иосии, не был хорошим царем. Он совершил нечто очень плохое. Он совратил народ от живого Бога, и народ стал поклоняться истуканам. И поэтому Бог должен был наказать его. Впоследствии Манассия осознал, что он согрешил против Бога. Он попросил у него прощения и старался возвратить народ к единому и правдивому Богу, чтобы они служили ему одному. Поэтому отец Иосия, который был сын Манассии, должен был знать, что настоящий царь должен любить Бога и делать, что было угодно пред очами его. Но, несмотря на это, он продолжал делать неугодное в очах Господних и этим самым увел народ еще дальше от Бога. И мы тоже способны ходить нашими собственными путями. Ты тоже такой? Бываешь ли и ты иногда своевольным, в плохом настроении, только потому, что ты не можешь отстоять свое мнение? Это происходит потому, что в твоем сердце находится грех. Грех – это зло в очах Господних. Отец Иосия учил народ поклоняться истуканам. Истуканам, которые были сделаны из дерева и камня. Но через 2 года после того, как он стал царем, его слуги составили заговор против него. Они незаметно прокрались в его дворец и убили его. Теперь не было никого, кто бы мог стать царем Иуды. Его сын должен быть стать его наследником. Но Иосию было всего 8 лет. Конечно же, они не сделают его царем. Или все-таки да? Да, так действительно это и случилось. Иосию воцарили царем над Иудой. Можете ли вы себе это представить? 8 лет стать царем? Конечно, у него имели советники, которые помогали ему в решении вопросов и которые его научали тому, что он как царь должен был знать. Но народ все-таки продолжал грешить против Бога и поклоняться другим богам и не задумывался о едином правдивом Боге. Но Бог любил иудейский народ и хотел помочь ему, чтобы он жил хорошо и счастливо. Но народ не хотел его слушать. Бог любит и тебя, и хочет самого хорошего тебе. Но если ты его не слушаешь и не живешь так, как он этого хочет, этим ты грешишь против него. Грех разрушает твою жизнь и должен быть наказан Богом. Что будет делать Иосия? Поступит ли он, как его неугодный отец, и будет плохим царем? Или он решит стать на путь Бога живого и делать угодное ему? Мы не знаем, кто рассказал ему о едином Боге.

Но Библия рассказывает нам о том, что он сделал. Он начал, хотя бы еще очень молод, ходить путями Давида, отца своего, и делал угодное в очах Господних, и не уклонялся ни направо, ни налево. Потому что Иосия любил Бога, его очень возмущало, что творилось в стране, и он начал что-то против этого воспринимать. «Эти истуканы, которым народ поклоняется, — думал Иосия, — должны быть уничтожены». Взяв несколько слуг с собой, он принялся за дело. Они стали разрушать сделанных истуканов и разбивать их на части. После этого он принялся за восстановление храма. Храм был местом поклонения Богу. Дом Божий, между прочим, должен был быть самым прекрасным местом, но о нем никто уже давно не заботился. Иосия назначил работников, которые начали восстанавливать Дом Божий. В то время, когда они работали в храме, они нашли что-то сокровенное. Первосвященник Хилкия нашел это сокровище. Он тут же направился к Шафану, писарю царя, и уже издалека воскликнул: «Посмотри, что я нашел! Это книга Завета, которую Бог дал Моисею!» Шафан взял книгу, прочел несколько строк и тут же отправился с ней к царю. «Смотри, что первосвященник Хилкия нашел! Это завет Бога!» После чего Шафан начал читать царю из книги Завета. Чем дальше Иосия слушал прочитанное из книги Завета, тем беспокойней он становился. Бог начал говорить к нему. Бог дал своему избранному израильскому народу определенные законы, которые они должны были исполнять, и обещал своему народу следующее: если они будут послушны и будут исполнять его закон, то Бог со своей стороны будет помогать и даст им все необходимое для жизни. Но, так говорил Бог в законе своем, если они будут непослушны и будут ходить своими путями и не исполнять его закона, то он должен будет наказывать их. Не было ли это в действительности то, что народ Иуды как раз и делал? Ничего удивительного, что царь Иосия становился все беспокойнее. Народ не исполнял закона Божьего. Он поклонялся другим богам и не жил так, как заповедовал им Бог. И это же самое говорит Бог в Библии про тебя и меня. Мы приступили Божий закон. Я и ты сделали много, что Богу было неугодно, и согрешили против Него. Библия говорит, что нет разницы между нами. Все совратились с пути. Нет делающего добра. Нет ни одного. Каждый раз, когда ты обманываешь или хитришь, кого-то ненавидишь или на кого-то злишься, если ты не послушен или плохие, даже злые мысли овладевают тобой, ты приступаешь к Божий закон. Поэтому Бог должен наказать и тебя. Иосия был до того ошеломлен и напуган, что его народ приступал к Божий закон и этим заслуживал гнев и наказание Бога, что даже разодрал свои одежды. В то время это был знак особого огорчения или печали. Иосия взывал и молился Богу, что он должен был теперь делать. Как мог Бог народу за это когда-либо простить? Иосия очень много размышлял над тем, что он прочитал в законе Божьем. Он понял, что Бог свят, то есть Он совершенный Бог, и все, что Он делает и говорит, правильно и разумно. Иосия знал, что это будет правильно, если Бог накажет свой народ, потому что они заслужили это наказание. Знаете ли вы, что Бог еще и сегодня тот же самый? Он ничуть не изменился. Он все еще ненавидит грех и должен наказать тех, которые умышленно продолжают грешить и не хотят
быть Ему послушными. Послушен ли ты Богу? Он хочет, чтобы ты сейчас раскаялся в твоих грехах, и Он готов простить тебе их. Иосия знал, что Бог сможет только тогда простить народу, если они отвергнут истуканов и будут поклоняться только Ему. Откуда они могли знать, что им надо делать, если они не знали, что требует Бог от них в своем законе? И вообще, захотят ли они быть Богу послушны, если они и услышат Его закон? Иосия послал всем старейшинам Иуды и всему народу в Иерусалиме весть, чтобы все собрались в храме, и он, царь Иосия, будет говорить к народу. Все были до того взволнованы тем, что будет происходить там, что хочет царь сказать им. Это должно было быть что-то очень важное и серьезное. И так, в назначенное время, весь народ собрался у храма. Когда все собрались, царь вышел к народу и стал читать из книги закона Божия. Хотел ли каждый из народа слушать слова закона? Ведь они не слышали ничего доброго. Они слышали о соделанных ими грехах и о Божьем наказании за грех. И сегодня многие люди не любят читать Библию, потому что они не хотят слышать, что они грешники и что Бог наказывает грех. Но Библия нам также рассказывает о том, как могут быть прощены наши грехи. Когда Иисус Христос умер на кресте, то взял этим на себя наказание всех тех, кто уверовал в Него, как своего Спасителя. Если ты в своих грехах раскаешься и признаешь Его как своего личного Спасителя, то Он простит тебе все твои грехи и примирит тебя с Богом. Узнать о прощении грехов – это прекрасно, но ты можешь еще больше узнать чудесного, если будешь читать Библию. Когда народ слушал царя, они поняли, что согрешили против Бога. Сам Бог говорил через слово свое к народу. Когда Иосия закончил чтение, он подошел к одному столбу в храме и пообещал, что он будет служить Богу от всего сердца и будет исполнять Его закон. После чего он обратился к народу поступить Его примеру и сделать то же самое. И народ тоже пообещал Богу поклоняться Ему и исполнять Его заповеди. Но поступят ли они так, как обещали? Иосия решил помочь народу это обещание исполнить. Он уничтожил оставшиеся истуканы и жертвенники, которым народ поклонялся. Он хотел, чтобы Бог был у них на первом месте и чтобы они вели святой образ жизни. Бог хочет и в твоей жизни навести порядок, только тебе следует доверить Ему всю твою жизнь, что означает перестать лгать, не своевольничать и не слиться. Одним словом, перестать делать все то, что Богу не угодно. Признайся пред Ним во всех твоих грехах и попроси Его тебе их простить. Он обещал тебе все простить и очистит тебя от всех твоих грехов. В Библии стоит, если мы наши грехи исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это значит, что Бог не оставит тебя в твоих грехах, но простит и очистит их. Но там было еще что-то другое, что Иосия прочитал. Много лет до того, как он стал царем, народ израильский был в порабощении у египтян. В ночь, когда Бог вывел свой народ из Египта, Бог послал ангела-губителя, чтобы наказать египтян за то, что они очень согрешили против Него. Бог заповедал своему народу, чтобы они обмазали косяки и дверную перекладину кровью непорочного ягненка. Он сказал: «И увижу кровь, и пройду
пройду мимо вас». И ангел-купитель пожалел тех людей, у которых на косяках дверей была видна кровь. Бог заповедал народу своему каждый год праздновать этот праздник, чтобы они не забыли, как Бог сохранил их жизнь, когда они были послушны Ему. Но много лет до того, как Иосия стал царем, они перестали праздновать этот особенный день. Иосия сознавал, что они и в этом преступили Божий закон и согрешили против Него, что они забыли милость Божию и этот праздник больше не праздновали. Иосия выделил ягнят и приказал священникам и всем, кто вел служение в храме, заколоть пасхального агнца, как это повелел Бог. Знаете ли вы, что Библия нам говорит, что Иисус Христос есть непорочный Сын Божий, наш пасхальный агнец? Он был заклан за всех тех, кто в Него как своего Спасителя уверовали. По причине крови, пролитой Иисусом на кресте, Божие наказание пройдет мимо тебя. Нам не надо сегодня приносить жертвоприношение, так как Иисус Христос есть совершенная и непорочная жертва, которая была один раз и на все времена принесена для всех. Бог доказал, что Он принял эту жертву тем, что Он его воскресил из мертвых. Иисус есть Спаситель, который жив, и Он есть наш посредник, через которого мы можем быть примирены с Богом. Только если ты отвергнешь грех твоей жизни и поверишь в него, как в твоего личного Спасителя, ты можешь быть сохранен от наказания за твой грех. Народ теперь опять вспомнил, как Бог их спас в то время из рук египтян, а кровь ягненка напоминала им теперь о крови, которая спасла их от смертного приговора. Бог помог Иосии сделать в свое время много хорошего. Он был хорошим царем. Библия говорит, что ни до, ни после Иосии не было такого царя, который от всего сердца, от всей души покаялся и жил по закону Моисея. Почему Иосия был совершенно другим, чем его отец и дедушка? Потому что, когда он был еще совсем молод, он вернулся к закону Божию и исполнял его. Вы видите, значит, Слово Божие, Библия, может изменять жизнь, если человек начинает жить по закону Библии. И ваша жизнь может измениться, если вы начнете слушаться Бога. Покайтесь в своих грехах и доверьтесь Богу, как вашему Спасителю. Он тогда через Духа Своего Святого поселится в вашем сердце и будет помогать вам быть послушным Ему. Хотите ли вы, чтобы Он это сделал? Хотите ли вы стать послушным Богом?

Библия, замурованная в стене. Около 120 лет назад, когда еще не был туннеля Святого Готтарда в Швейцарии, все путешественники из Италии в Швейцарию и обратно должны были переходить пешком через перевал Святого Готтарда. Часто путешествовали группами. Так и группа каменщиков из окрестностей Лугана отправилась в центральную Швейцарию, потому что там они могли заработать больше денег. Среди них был Антонио. По дороге он заговорил с пожилой дамой, которая рассказала ему об Иисусе. На прощании дама подарила Антонио Библию в кожаном переплете. Он взял ее с собой, но совсем не читал. Прибыв на место работы в Гларус, Антонио должен был помогать в строительстве большого дома. Во время штукатурки стены он заметил в ней дыру, которую нужно было заделать. Вдруг он вспомнил о Библии, которая лежала в его мешке с одеждой, и сказал своим товарищам: «Ребята, я придумал забавное развлечение. Смотрите, у меня есть Библия. Я вставлю ее в эту дыру». И Библия едва поместилась, и переплет был немного поврежден. «Видите? Теперь замажьте дыру раствором и посмотрим, сможет ли дьявол вытащить Библию обратно». Через несколько недель Антонио перебрался через горы обратно в свою родную деревню. В мае 1861 года в Гларусе в Швейцарии разразился сильный пожар. 490 зданий сгорели дотла. Весь город превратился почти в руины, но его должны были восстановить. И вот мастер-каменщик из Северной Италии по имени Йоганнес получил задание осмотреть еще новый дом, который только частично обрушился. Он постучал молотком по оставшейся стене, и вдруг в одном месте отвалился кусок штукатурки. К своему удивлению, он обнаружил застрявшую в стене книгу. Он вытащил ее. Это была Библия. «Как она сюда попала?» – думал он. Это было очень странно. Йоганнес начал в свободное время усердно читать Библию. Он понимал далеко не все, только часть Евангелий и Псалмы. Из них он научился молиться. Но если человек искренно ищет Бога, то Бог приходит ему на помощь. Вскоре он понял, что он грешник, но также понял, что Бог любит его и что через веру в Иисуса он может получить прощение грехов. После этого Йоганнес продавал Библии в деревнях. Так он и попал в район, где жил Антонио. На ярмарке Йоганнес поставил лоток с Библиями. Когда Антонио прогуливался мимо, он остановился и сказал: «О, Библии, они мне не нужны. Мне нужно только пойти в Гларус, потому что у меня есть еще одна замурованная в стене. И мне интересно, сможет ли дьявол ее оттуда достать?» Йоганна серьезно посмотрел на молодого человека. Ему все стало ясно, и он сказал: «Будьте осторожны, молодой человек, насмешки легко даются. Что бы вы сказали, если бы я показал вам эту Библию?» «Вы меня не обманете», — сказал Антонио. «Я сразу ее узнаю, потому что я ее пометил. И я остаюсь на своем. Даже дьявол не вытащит ее из стены». Йоганнес достал Библию и спросил: «Видите метку?» Антонио онемел, увидев поврежденную Библию. «Видите, это сделал не дьявол, а Бог. Он сделал это, чтобы вы могли увидеть, Бог жив». В ярости Антонио крикнул своим товарищам: «Сюда, ребята! Что этот человек делает здесь со своим благочестивым товаром Библии?» За несколько секунд весь стенд Йоганнеса был разгромлен. Йоганнеса избили, после чего виновные быстро скрылись в толпе собравшихся зрителей. С тех пор Антонио стал еще более враждебно настроен против Бога. Однажды, когда он снова слишком много выпил алкоголя на работе, он упал с 17-метровых лесов, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Йоганнес узнал об этом.
Он прислал ему букет цветов и даже навестил его в больнице. Хотя любовь, проявленная Йоханнесом, очень впечатлила Антонио, он вел себя неприветливо и даже враждебно. Йоханнес навещал его каждую неделю постепенно, сначала из скуки, а потом из интереса. Антонио начал читать Библию, которую Йоханнес оставил ему. Однажды Антонио прочитал в послании к евреям в 12 главе «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Это соответствовало его несчастному случаю. Антонио продолжал читать, и Слово Божье, способное разбивать скалы, начало действовать и на него. Он научился осознавать свою вину и признавать ее перед Богом. Антонио стал новым человеком. После выздоровления он не смог вернуться к прежней работе, но нашел более легкую работу, а позже женился на дочери Йоханнеса. Антонио уже давно умер, но Библия, которую он когда-то замуровал в стену, является для его потомков самым ценным наследством.

0: Книгу Нового Завета я люблю читать. Из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже 7 лекций мы с вами занимаемся изучением второго послания апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы с печальным чувством должны приступить к последней, третьей главе этого послания. В этой главе Павел дает Тимофею свои наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, мы находим здесь предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последние из записанных слов апостола. Читая это произведение, мы с вами можем ощутить то чувство одиночества, которое сопровождало апостола в последние месяцы его жизни. Мы знаем, что он писал эти строки, находясь в Риме и являясь узником ужасных римских подземелий, где содержали всех тех, кого ожидал суд и последующая смерть. Но кроме этих душевных страданий, апостол претерпевал и естественные, физические страдания от пребывания в этой сырой и холодной темнице. Он страдал от холода и в своем послании просил Тимофея принести ему его одежду. «В свое время мне повезло оказаться в Риме и даже довелось побывать в этих древних подземельях. Честно сказать, мне даже трудно представить себе, как я сам выдержал бы пребывание там, если бы мне пришлось оказаться на месте апостола. А Павел находился там в одиночестве, и часы тянулись для него очень медленно. Вот почему в последних словах этого произведения он просит Тимофея принести ему его книги и в особенности его кожаные свитки». Однако, наряду с этими печальными интонациями, с ощущением одиночества и покинутости, мы также слышим здесь триумфальные ноты победы, когда Павел дает свои последние наставления Тимофею, своему сыну по вере. Более того, читая эти наставления, мы фактически слышим голос самого Бога, обращенный ко всем нам. Сам Бог устами апостола говорит нам то, что хочет донести до каждого из нас. Это его последнее слово для нас с вами. И если мы не готовы принять данные наставления, я сомневаюсь, что он захочет сказать нам что-то еще. Итак, давайте прочтем первый стих, где Павел начинает давать Тимофею свои напутствия. «Итак заклинают тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Это очень торжественные наставления, которые апостол произносит перед лицом Бога Отца и Господа Иисуса Христа, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Следует сказать несколько слов о такой фразе, как «явление Его и Царствие Его». Оказывается, что явление Иисуса Христа и Его Царство — это отнюдь не одно и то же. Его явление еще называется словом «эпифания», и это событие будет сопровождаться восхищением Церкви. Что же касается слов о Его Царстве, то они относятся к откровению Христа, когда Он возвратится на нашу землю, чтобы основать здесь свое царство. Однажды Господь будет творить свой суд. Он будет судить своих людей, когда заберет их из этого мира. А также Он будет судить тех, кто обратится к Богу во времена великой скорби. И все мы, то есть верующие, рано или поздно предстанем пред Его судом. Жизнь каждого из нас будет подвергнута испытанию, на котором будет решаться, заслуживаем мы Его награды или же нет. И здесь Павел говорит Тимофею: «Ввиду того, что тебе, Тимофей, предстоит предстать перед Ним, и вся твоя жизнь будет вынесена на Божий суд, тебе надлежит сделать следующее». Эти наставления Павла Тимофею являются столь же уместными для нас и для нашего времени.
какими они и были в первом столетии, когда Павел произносил их. Именно это сказал бы нам с вами сегодня сам Бог. Прочтем второй стих. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, главной заповедью апостола является заповедь проповедовать и возвещать слово. Этот стих должен стать девизом всей жизни любого христианина. А слова апостола «настой во время и не во время» подразумевает, что мы должны быть готовы проповедовать Божье слово в любое время. Даже если нас разбудят в 2 часа ночи, мы должны быть готовы дать Евангелие погибшему и нуждающемуся в нем человеку. Обратите внимание, что апостол вовсе не говорит, чтобы мы проповедовали о Библии. Когда я учился в семинарии, в моем классе был один студент, который отличался особой остротой ума и который нередко производил на свет достаточно уместные и мудрые комментарии. Как-то он сказал одному из наших профессоров, что мы могли бы закончить эту семинарию, так ни разу и не открыв Священное Писание. «Что же он хотел сказать этим?» — спросите вы. А имел он в виду то, что мы в основном изучали сведения о Библии, и при этом очень мало занимались изучением самой Библии. Но Павел говорит нам проповедовать слово, а не просто говорить о нем. Также мы должны заметить еще одну тонкость. Павел вовсе не говорит проповедовать из слова. Апостол вовсе не призывает нас взять какой-то библейский стих и сплести вокруг него целую проповедь. Мы не должны проповедовать о Слове Бога или из Слова Бога. Мы должны проповедовать само Слово Бога. И как говорит здесь апостол, «проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением». И назиданием. Встречающееся в этом стихе слово «настой», «настой во время и не во время» означает упорство и настойчивость в этой проповеди. Во время и не во время, то есть в любое время дня и ночи, в любое время года и во всех обстоятельствах, без исключения, мы должны быть готовы обличать, запрещать, увещевать и назидать на основании слова. Назиданием, как мы уже говорили ранее, Павел называет учение. Каждый служитель должен нести служение провозглашения слова Бога, которое включает и обличение, и запрещение, и увещевание. Причем наше обличение должно даваться людям с убежденностью и уверенностью. А упоминаемое здесь увещевание скорее означает утешение. Бывают моменты, когда верующим действительно необходимо утешение, поэтому наша задача — дать его им. И все это включено в такое понятие, как проповедь Слова Бога. Причем делать это надлежит со всяким долготерпением, то есть все мы, несущие Слово Бога, должны обладать недюжинным терпением и щедро проявлять его. Далее прочтем 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Друзья мои, меня часто мучает вопрос, не подошло ли наше современное общество именно к такому состоянию? Да, мы нередко радуемся, а порой изумляемся и поражаемся тому, какое количество людей сегодня с интересом слушает провозглашение слова. Однако по сравнению с общим числом живущих на этой планете людей, данная группа на самом деле представляет собой весьма небольшой процент. Более того, есть лишь очень немного членов церкви, которые действительно принимают здравое учение. Что же касается остальных, то они не желают слушать это учение.
Знаете, чего они хотят на самом деле? Они хотят по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. В каких-то комментариях я прочел следующее рассуждение по поводу содержания данного стиха. «В церкви последних времен будут в великом множестве изобиловать всевозможные учителя. В период неустойчивой веры, скептицизма, праздного любопытства и домыслов в вопросах религии эти многочисленные учителя будут роиться, подобно песим мухам в Египте. Спрос порождает предложение. Церковная аудитория будет приглашать проповедников или воспитывать своих собственных служителей, которые будут соответствовать их вкусам и запросам. Так что если народ пожелает поклонения Тельцу, среди служителей моментально и без труда найдется тот, кто создаст им этого Тельца». Эти слова, несомненно, соответствуют сегодняшней действительности. Кто-то сказал, что современная кафедра в церкви подобна резонатору барабана, главная задача которого — возвращать тот звук, которого от него хотят добиться. В этой же книге были еще такие строки. «Некоторые прихожане приходят в церковь лишь для того, чтобы послушать что-то интересное, а отнюдь не с целью научиться чему-то. Точно так же мы ради развлечения ходим в театр, услаждаем наш слух красивой речью, приятными вокальными данными или захватывающим сюжетом. Вы не находите, что это весьма реалистичное описание сегодняшней церкви?» Кто-то однажды сказал, что некоторые люди идут в церковь, чтобы обратить свои взоры к Богу, а другие ходят в церковь, чтобы обратить свои взоры на других людей. Иными словами, они ходят в церковь не для того, чтобы услышать здравое и жизненное учение. Они не желают слышать слово Бога. Вместо этого они предпочитают получать какую-то замену или суррогат. Один знакомый пастор как-то сказал о современных членах церквей, что они просто ищут религиозного развлечения, предоставляемого им христианскими лицедеями, вся работа которых построена на воздействии на эмоции или любопытство человека. В наших сегодняшних церквях мы видим множество нововведений. Показ эмоциональных фильмов, захватывающий дух своими масштабами, красочные представления, ритмичная рок-музыка, всевозможные зрительные эффекты, последние достижения техники и так далее. При этом человек, который просто открывает Библию, зачастую откровенно отвергается, в то время как лишенный глубины религиозный лицедей клоун становится кумиром. Вы не находите, что это превосходное наблюдение и замечательные слова? Но четвертый стих этой главы показывает, что постоянное услаждение слуха скорее приводит к полной потере слуха, когда люди в конце концов отворачиваются от истины и начинают верить в порожденные людьми басни. Давайте прочтем четвертый стих, где Павел пишет. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Эти люди хотят услышать что-то новенькое, что-то, что будет для них развлечением. Когда я впервые оказался пастором крупной городской церкви, после многолетней работы в небольшой сельской общине, один из моих коллег и наставников поинтересовался о моих впечатлениях от произошедших перемен. Я ответил ему, что многое в моем новом положении мне нравится. Однако признался, что обнаружил один интересный феномен. Если пастор начинает проповедовать по книге Откровения, он может наполнить церковь, даже если эта служба происходит в середине недели. Но если он начинает серию лекций, посвященных посланию к римлянам, то рискует практически опустошить церковь.
А еще я сказал, что заметил, что есть люди, которые готовы проделать весьма далекий путь, чтобы узнать у проповедника количество волосков в хвосте рыжего коня из книги Откровения, но которые не знают и не желают знать всего того, что Бог говорит о святой и чистой жизни. И тогда мой друг произнес слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Дорогой мой, рано или поздно вы, как служитель, обязательно убедитесь на своем собственном опыте, что огромное число людей больше интересуются Антихристом, нежели Иисусом Христом». Да, есть очень много людей, которые жаждут лишь услаждения своего слуха. Им нравится слушать обо всех странных, незнакомых и необычных вещах. Они хотят всевозможных развлечений, но не желают, чтобы им возвещалось Слово Бога. Многие люди говорили мне, что когда они слушают мои радиопередачи, им не нравится не только моя манера ведения разговора, но также им не нравится суть моих лекций. Они обвиняют меня в том, что я сознательно нападаю на них в своих передачах. Но я уверяю вас, что я даже не знаком с этими людьми. И уж, конечно, не имел намерений делать какие-то обидные выпады в их адрес. Через меня это сделало Слово Бога. Я лишь проповедовал его. Но это еще не все. Самое удивительное заключается в том, что если эти люди продолжают слушать мои лекции, они постепенно обнаруживают, что Слово Божье оказывается для них полезным и благоприятным. Однако я также уверен, что есть множество людей, которых я никогда не знал, и о существовании которых даже не подозревал, но которые начали слушать мои лекции, а затем оставили это занятие, потому что не желали слышать Слово Бога, предпочитая иные развлечения. Далее Павел дает Тимофею особое наставление. Прочтем 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В первом столетии служение благовестника не подразумевало того, что мы понимаем под этим понятием сегодня. Во времена Павла евангелистами называли странствующих учителей Божьего слова, то есть обычных миссионеров, если говорить нашим современным языком. В этом смысле Павел тоже был евангелистом. И здесь он говорит Тимофею, что тот тоже должен нести служение возвещения Евангелия, чем, впрочем, Тимофей занимался, путешествуя вместе с Павлом. Однако Павел предупреждает Тимофея, что в последние дни за проповедь слова ему придется претерпевать немалые трудности и скорби. И это предсказание оказывается как нельзя верным в наши дни, друзья мои. Более того, я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Даже сейчас называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным. И мы с вами можем без труда убедиться в справедливости этих наблюдений. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Далее мы подходим к поистине замечательному отрывку Священного Писания. Здесь Павел пишет свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих строках Павел сравнивает свой жизненный путь со спортивным состязанием, в котором спортсмен отдает все свои силы, чтобы достичь победы, совершить течение.
И мы знаем, что всю свою жизнь Павел подчинил этой высшей цели — пройти свой христианский путь так, чтобы эта жизнь чего-то стоила в глазах Бога. В послании к евреям, автором которого я считаю именно апостола Павла, в начале 12 главы написано нечто подобное. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». То же самое Павел говорит и Тимофею. Теперь, в конце своей жизни, апостол мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Да, он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова. И об этом он говорит здесь Тимофею. А ожидая предстоящей ему в самом скором будущем насильственной смерти, Павел с упованием смотрел вперед, ибо там его ждала великая награда — венец правды. Друзья мои, предсмертные слова любого человека приобретают значимость по сравнению с другими его творениями. И данное послание отличают особенные печальные интонации, которых мы не встретим в других произведениях апостола. Тем не менее, в этом послании мы слышим и ноты триумфа. Здесь, в своей собственной эпитафии, апостол Павел пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел был воином, и на протяжении своей жизни ему предстояло пройти через битвы и сражения. Однако, оглядываясь на прожитую жизнь, он мог сказать о себе, что был хорошим солдатом своего Спасителя, и эта жизнь была прожита не зря. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас мог сказать о себе то же самое. Давайте будем стремиться к этому, друзья мои, и этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Предлагаем вашему вниманию интервью с известным поэтом-христианином, пастором Александром Савченко. Александр, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем детстве, юности, семье, в которой вы выросли.
1: Я родился в Мариуполе, учился в Ленинграде, где окончил медицинский институт. Мои родители были глубоко верующими христианами. И не только родители, но и бабушки и дедушки. Отец Петр Иванович был служителем Братства Совета Церквей. Участник Великой Отечественной войны, он в 1960-х годах многократно попадал в тюрьму. Последние годы жил и служил Господу в Киеве. С детства я посещал собрания и воскресную школу. Библия была большой редкостью, и я старался заучивать как можно больше из нее стихов. Это были годы жестоких репрессий, и мне тоже приходилось терпеть оскорбления и насмешки. В 15 лет я принял крещение, стал проповедовать. В 27 был избран на диаконское служение, в 35 рукоположен в пресвитеры в Мариуполе. Свои первые стихи начал писать в раннем возрасте. Мама сказала: «Сынок, не все могут писать стихи, это тебе Господь дал особый дар, и ты должен его развивать». Она любила поэзию, в нашей домашней библиотеке было много хороших книг. Стихотворение «В теле душа, как бумага в конверте» было написано в 17-летнем возрасте. Получил письмо от матери. Обычно разрывал конверт, но тут под рукой оказались ножницы, и я его разрезал. Пришла мысль, что когда-нибудь ножницы смерти разрежут конверт нашего тела. Господь вынет содержимое, нашу душу, и прочитает о том, как мы жили на земле. Так родилось стихотворение, которое стало песней. Обучаясь медицине и работая врачом в Ленинграде и Гатчине, я проповедовал в двух общинах – в нелегальной церкви, где пресвитером был Федор Владимирович Маховицкий, многолетний узник за Слово Божье, и в многотысячной церкви на Поклонной горе, где служил пресвитером Сергей Петрович Фадюхин, также побывавший в сталинских лагерях. Он благословил меня на служение проповедника в Большой церкви и обвенчал с моей замечательной женой Татьяной в 1976 году. У нас 6 детей, 10 внуков и 1 правнучка. Все дети, члены церкви, служат Господу. Более 20 лет, работая врачом, затем директором издательства «Светильник», главным редактором журнала «Перед рассветом. Украина», сейчас являюсь редактором Мариупольского городского альманаха «Город Марии». Отрадно вспоминать, что в 1980-х годах миссией «Свет на Востоке» была издана моя книга «Светлые воды» с предисловием Николая Водневского. Впоследствии он стал моим хорошим другом. Порой в христианских газетах и журналах не хватало материала, и когда приходилось ставить несколько статей или стихотворений одного автора, их подписывали по-разному – фамилией и псевдонимом. Однажды я спросил у Николая Водневского, есть ли у него псевдоним. Он ответил: «Есть. Ксенин». Я поинтересовался: «Почему Ксенин?» Он объяснил: «Потому что мою маму звали Ксенией». Тогда я сказал: «А я, выходит, Ленин, ведь мою маму звали Леной». Мы вместе посмеялись над этим. Помню день тот чудесный осенний, брат Водневский стоял у стола и раскрыл псевдоним мне свой Ксенин, так как мать его Ксенией была. Что ж, коллега и друг мой, он Ксенин, кто же я, коль учесть мамин труд? Ну, а я в этом случае Ленин, мою маму ведь Леной зовут.
0: А что вы можете еще рассказать о Николае Водневском?
1: Николай Александрович был великим Божьим человеком, удивительно талантливым, смиренным и потрясающим тружеником. Он был звездой первой величины в христианской литературе. Мне посчастливилось выпускать его книги, писать предисловия к ним. В газете «Наши дни», номер 176, 16 апреля 2005 года, Николай Водневский в статье «Хорошим стихам «Зеленую улицу» написал: «Александр Савченко – автор более 20 поэтических книг на всевозможные темы. Поэт-христианин провозглашает правду Божью, и если это так, его стихам в нашей газете «Зеленая улица». Как вдохновляли меня слова выдающегося христианского классика».
0: Как вы стали христианином?
1: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Псалом 21:10. Могу повторить слова Давида. Однажды во время богослужения я услышал вдохновенную призывную проповедь и решил посвятить свою жизнь Иисусу. Мне было 14 лет.
0: Ваше становление как христианина, проповедника, поэта произошло в годы воинствующего атеизма. Какое влияние оказала на вас среда,

0: которой вы тогда жили.
1: Это звучит как нонсенс, но агрессивная среда оказала стимулирующее воздействие на мою личную веру, шлифуя мою апологетику, утвердила в евангельской истине меня и тех, кому я свидетельствовал о Христе. Две мои школьные учительницы стали членами нашей поместной церкви. Мне довелось их крестить. Помню, как одна из них из добрых побуждений отговаривала меня от веры, так как я испорчу себе жизнь и карьеру. Любопытно, что после успешного поступления в мединститут мою фотографию повесили на школьной доске почета.
0: Не все в то время было плохо. Были и светлые моменты. Какие воспоминания согревают вашу душу, когда вы думаете о старых добрых временах?
1: Многое вспоминается с чувством восторженного удовлетворения. Учеба, проповеди в церквах и общественных местах, публичные диспуты с атеистами, уличные евангелизации и молодежное общение. А какую радость нам доставляли обращения к Богу бывших безбожников? Помню, как стал ревностным христианином экс-уполномоченный Совета по делам религии в Донецкой области Лев Андреевич Серпилин. Он принял крещение и проповедовал слово. И подобных фактов много.
0: Мы, старшее поколение, наслышаны о ваших диспутах с атеистами. Расскажите нам, пожалуйста, о каких-нибудь из них.
1: По инициативе Общества знания проводились диспуты, называвшиеся «Диалоги об истине». Эти мероприятия безбожники осуществляли во Дворце культуры Октябрьский, чтобы показать студентам забитых верующих. По приглашению друзей я попал на диспут «Что такое Библия?». Все выступления неверующих были монотонными. Это были в основном цитаты из устаревших атеистических трактатов. Я попросил слова и сказал: «В наши дни много говорят об отмирании религии, однако тогда должен отмереть и ее антипод – атеизм. Более полувека существует наше государство, давно покончено с эксплуататорами, но никакого отмирания что-то не видно». С треском провалились многие лжепророчества, обещавшие показать по телевидению последнего верующего. Кстати, само слово «безбожный» в русском языке имеет смысл не только отрицающий Бога, но и бесчестный, бессовестный, например, безбожный врун. Почему сказки печатают, а Библию, которую объявили сборником сказок, числят в индексе запрещенных книг? Почему не борются с Кощеем Бессмертным или Бабой Ягой? Мое предложение – наряду с кафедрой научного атеизма организовать еще кафедру научного антикощеизма и там доказывать отсутствие этого товарища, а попутно заняться критикой и опровержением бабизма-ягизма или писать диссертации против Деда Мороза. Резонанс был большой. Последовали выстрелы со стороны журналистов «Науки и религии», номер 7, 1986 год. Меня обвинили в посягательстве на классиков марксизма-ленинизма и в попытках подорвать единство советского народа. Некоторое время я общался с Борисом Иосифовичем Гальпериным, бывшим главным атеистом Украины и активным участником таких встреч.
0: Какие у вас о нем воспоминания?
1: Мне сообщили 23 сентября 1998 года о покаянии Бориса Иосифовича Гальперина, моего бывшего оппонента, на диспутах. Атеисты считали его своим выдающимся идеологом. Будучи кандидатом философских наук, он публиковал в журнале «Наука и религия» статьи с кричащими заголовками «Баптизм и революция», «Баптизм и самодержавие», в которых разоблачал якобы мелкобуржуазную сущность евангельского движения. На его обращение к Богу я откликнулся стихотворением. «Встреча, водопад вопросов. Братом стал моим по вере кандидат наук, философ, атеист Борис Гальперин. Велико терпение Божье. Что любви Господней выше? Членом церкви в Запорожье стал ее гонитель бывший. Понял он в больничной койке, после операций многих, от скорбей и бедствий горьких избавление только в Боге. И безбожье стало паром, когда жажда жить потухла. Савлов превращает в Павлов благодать Святого Духа. Как-то в братском в сельском клубе мы столкнулись в диалоге. Он в плену был у науки, я рассказывал о Боге. Разный путь у всех на сквере, чаще узкий и тернистый. Дорогой мой брат Гальперин, счастья вам в семье баптистов». Был такой случай. В братском местном клубе на второй день Рождества Христова жители пытались побить Бориса Иосифовича за попытки извратить Священное Писание. Он утверждал, что, согласно Библии, земля якобы стоит на подпорках. Мне пришлось напомнить титулованному безбожнику: «Он повесил землю ни на чем» — Иова 26.7. Народные активисты, уже находившиеся в состоянии подпития, вознегодовали и возревновали о точности библейского текста. Один закричал: «Я пьяница, я алкоголик, но я не потерплю». «Если вы пьяница, то вам здесь не место», — опрометчиво заявил Гальперин. «Это мы посмотрим, кому здесь не место», — воскликнул обнаживший мощные бицепсы колхозник, поддерживаемый дружным хором нетрезвых голосов возбужденных односельчан. Оказалось, он был известным человеком в этом селе. Мировоззрение Бориса Иосифовича, державшееся на хлипких подпорках атеистического мракобесия, рухнуло после 14 хирургических операций. Он искренне обратился к Христу, попросил прощения у верующих и опубликовал в христианском журнале письма исповеди. «Мы встретились в Запорожской церкви, где я проповедовал. Поприветствовались как братья, его лицо было просветленным истиной во Христе. Вспомнили о диспутах и порадовались тому, как велика благодать Господня. Это, пожалуй, самые великие чудеса нашего времени, когда бывшие Савлы становятся Павлами, и Дух Божий воскрешает их от мертвых дел к упованию живому. Вспоминаю детали того рождественского диспута с участием Гальперина. Я сказал тогда: меня особенно радует, что на второй день Рождества Христова происходит обсуждение темы «Наука и религия». В Евангелии описывается поклонение новорожденному Христу двух групп людей – пастухов, простых сельских тружеников, как вы и я, мое отождествление с ними слушателям понравилось, и волхвов, или магов, бывших ученой знатью в то время. В наши дни религию обвиняют, что она издавна приспосабливалась к науке, но ради какого приспособления египетские и вавилонские священнослужители создавали географические карты, астрономические атласы и математические таблицы в своих храмах, бывших попутно лабораториями, институтами и обсерваториями? Сегодня говорили, что наука и религия несовместимы. Электрификация на своем месте, солнце на своем – поэтому мы делаем окна, несмотря на электричество. Так солнце Библии на своем месте, а наука на своем. Последний изучает материальный мир, а Библия – духовный. Итак, что выше, совершеннее и разумнее, человек или природа? Ясное дело, что человек, поскольку он творческий, преобразовывает природу. Следовательно, своим происхождением он обязан не природе, которая ниже его находится и разумом не обладает. И как человек создает компьютеры, так и сам является продуктом первопричины, которую мы называем Богом.
0: Вы сложились как поэт в годы конфронтации с идеями марксизма, борьбы за свободу слова, активного противостояния враждебному церкви-обществу. Как вы воспринимаете современное общество?
1: Как толерантное, терпимое к грехам и агрессивное по отношению к истине и живой церкви. Христос предупредил нас об этом. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15.9. Конфронтация церкви и греховного мира не прекратилась. Компромисс между ними невозможен. Примирение бессмысленно. Нельзя смешивать грешное с праведным.
0: Сколько лет вы уже несете служение пастора?
1: Около 32 лет.
0: С какими особыми вызовами вам, как пастору, и верующим людям вообще приходится встречаться сегодня?
1: С секуляризацией, виртуализацией и вавилонизацией, которые порождают многие греховные зависимости, в сущности наблюдается то же самое постыдное идолослужение, которое вызывало гнев Божий в древности. Впрочем, идолы модернизируются.
0: Что вас больше всего радует и что больше всего огорчает в людях?
1: Радует их преклонение перед Богом, христоцентричность, стремление иметь чувствование Христовы. Огорчает поклонение собственной личности, тщеславная самореклама в социальных сетях, упрямое противление истине, безрассудное доверие лжепророкам. Много шума, пыли и пены, а толку мало. А что предписывает нам Писание? Жить тихо. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Псалом 22.2. Воды тихие, воздействия на душу Духа Святого. Важно нажимать на кнопку удаления всего того, что уводит нас от простоты во Христе и от упования на Него. Мы должны укреплять духовный иммунитет витаминами Б, благодарности, благочестия, бодрствования, С, целомудрия и целеустремленности, Д, долготерпения и П, простоты. Нам никогда не следует забывать, что мы только инструменты в руках Бога-Творца.
0: Наши читатели живут на разных континентах. Журнал на русском языке читают в 60 странах мира. Что вы пожелаете этим людям?
1: Желаю всем всей полноты божественных благословений, любви небесной, чистоты и благодатных откровений. Искать прежде всего Царство Божьего и правды Его, быть готовыми к встрече с Богом. А вам, дорогой Вольдемар, и вашим сотрудникам будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.
0: Спасибо за беседу, Александр. Радости и успехов в служении Богу и Его Церкви вашим даром от Него. Беседу записал Вольдемар Цорн.
1: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. В бараках Праги. Из журнала Deinreich.com. 2-3 номер, 1927 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дело было на Рождество. Я решил посетить российских эмигрантов, проживавших в бараках за пределами Праги. Один верующий студент вызвался сопровождать меня. Мы хотели рассказать бедным обитателям бараков о Христе. Нам с трудом удалось найти этот район. Местные жители называли его центром бесстыдства и распущенности. Мы вошли в один из первых домов. Это было довольно большое прокуренное помещение. В нем всюду сидели люди на простых низких кроватях, оживленно беседуя друг с другом. Мы поздоровались, поздравили присутствующих с Рождеством, как это принято в нашем народе, на такие праздники. Со всех сторон посыпались ответы. «Мы пришли, чтобы познакомиться с вами. А если пожелаете, то и провести собрание», — объяснили мы коротко причину своего визита. «Отлично», — ответили они, — «только для этого нужно получить разрешение, а его не сможет вам дать даже наш начальник, придется вам обратиться в полицию». Нам назвали одну из организаций, питающих большое недоверие к религии, и, наверное, не без оснований, ведь так много политических вопросов сегодня прикрывается религией. Конечно, мы понимали, что даже если нам и дадут разрешение, то только на короткое время. Поэтому мы решили никого не спрашивать, а просто без долгих разговоров осуществить свое намерение. «Да, конечно», — ответил нам один из обитателей дома, — «можете сделать и так. Приходите завтра, и мы проведем собрание в виде развлекательного мероприятия». Я спросил, почему не сегодня. «Сегодня не советую, ведь сегодня первый день Рождества, и здесь много пьяных». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился один такой несчастный. «А вот и я», — прозвучал его хриплый бас, — «объявляю вам, что...» Это был местный, совершенно опустившийся пьяница, который своим беспутным образом жизни уже не раз причинял проблемы окружающим, из-за чего его недавно даже отдавали под суд. Но в итоге он остался на свободе, к большому сожалению всех эмигрантов. И вот он пришел мстить своим врагам. С криками и руганью он, шатаясь, бросился в угол комнаты, где сидел один бедняга-инвалид. Попутно пьяница сорвал одному мужчине пенсне и бросил его на пол, провоцируя всех окружающих на конфликт. «Оставь хромого в покое», — сказал один юноша, пытаясь освободить несчастного. «Если желаешь в чем-то разобраться, то делай это в трезвом виде». «Что? Ты считаешь, что я пьян? Ошибаешься, дорогой. Я пьян только тогда, когда меня ноги не держат». И он снова с криками и руганью набросился на бедного хромого. Взбешенный он пихал то одного, то другого, вымещая на них свой гнев. Среди эмигрантов были и недавние студенты, только окончившие университет. Один из них, инженер Н., тяжело вздохнув, сказал: «Здесь собрались низшие слои общества, люмпен-пролетариат. Все присутствующие не скрывали своего глубокого огорчения, что рухнула их последняя надежда с помощью правосудия освободиться от этой ужасной личности, уже почти не похожей на человека. На следующий день мы пришли снова. Несколько семей в это время ужинало. К сожалению, человек, пригласивший нас вчера прийти снова, еще не вернулся с работы. Один из жителей барака грубо буркнул: «Здесь запрещено проводить собрания». Однако он не отказался принять от нас в подарок Библию. Я попытался завязать с людьми разговор, установить контакт. Среди них оказалась группа калмыков-буддистов, очень миролюбивые люди, не доставлявшие никому никаких хлопот. Один из них подошел ко мне и, предложив сигарету, спросил: «Так когда же вы начнете свой доклад?» «Да хоть сейчас», — ответил я. «Наша тема — без Бога или с Богом». Тем временем пришел мужчина, которого мы ждали, и привел нас в небольшую, мило обставленную комнату. За нами последовало несколько человек, все расселись по местам, приготовившись слушать. Я принес с собой скрипку, и как только начал играть, все разговоры затихли. Затем я обратился к слушателям со словами: «Друзья, я хочу поговорить о нашем образе жизни. Можем ли мы изменить жизнь к лучшему? Мне сказали, что среди вас есть и атеисты. Я тоже был когда-то атеистом, так что мы хорошо поймем друг друга. Зная, что душа российского эмигранта всегда расположена к слову Спасителя, я взял за основу для нашей беседы притчу о блудном сыне. Здесь мы видим двух разных людей. Один живет без Бога, а другой с Богом. Какой образ жизни окажется лучше? Так же и каждый из нас живет в этом мире либо без Бога, либо с Богом». Все внимательно слушали. Вдруг открылась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился наш пьяница. Коротко прервав свою речь, я предложил ему сесть. Однако он, вскоре тщательно все осмотрев вокруг и что-то бурча под нос, покинул помещение. Я продолжил: «То, что Иисус сказал почти 2000 лет назад, верно и сегодня. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Разве все ужасы войны, вся эта революция не подтверждает эти слова? Только Христос в своей божественной любви в состоянии исцелить эти и другие наши раны». Такими словами я закончил свое выступление и, сыграв на скрипке еще одну песню, предложил слушателям задать вопросы. «Я не верю в Бога», — заявил один старик с длинными усами. «Однако я люблю все красивое. Люблю, например, церковную службу. Сегодня я вновь убедился в красоте религии. Особенно убедили меня в этом ваши красивые песни. И хотелось бы верить, но я не могу. И меньше всего я верю в чудеса», — тут он с вызовом добавил. «А вы в них верите?» «Да, я верю в чудеса Священного Писания, и я верю в Бога, который может невероятным чудом радикально изменить жизнь человека. Я сам это пережил. Еще будучи студентом, я покаялся перед Богом и обрел новую жизнь, новые силы, новых друзей и мир в сердце, который не могут одолеть никакие боли и страдания. В этом состоянии я живу уже более 20 лет, и вам желаю пережить такое же чудо полного преображения». Другой человек спросил, какую роль в жизни человека играет зло, и попросил также объяснить, что такое конец света. Еще кто-то сказал, что нашел много противоречий в Библии. Я ответил: «Зло — это факт, но какая радость, что Евангелие повествует о могуществе Бога, победившем всякое зло, а также о том, что господство зла не вечно, потому что там, в ином мире, будет господствовать праведность. Но мы уже сейчас можем сделать выбор и жить в этом Божьем царстве любви и истины». А что касается противоречий в Библии, то тут можно скорее предположить, что это связано с разными способами повествования в отдельных Евангелиях. К тому же эти кажущиеся противоречия свидетельствуют о том, что авторы писали свои Евангелия независимо друг от друга. Скажу совершенно честно, что самые большие противоречия находятся внутри человека. Разве они не возникают именно от того, что совесть постоянно борется с нашим образом жизни, а чувство долга – с естественными влечениями? Священное Писание показывает нам выход из этого положения, возвещая мир с Богом. Наша беседа еще долго продолжалась в таком духе. Когда наступил вечер и я начал прощаться, все выражали большую благодарность за посещение. Некоторые говорили: «Приходите еще». Это был первый вечер, прошедший без ругани. Люди с удовольствием брали Библию и Новый Завет. Прежде чем расстаться, один человек сказал мне: «Наш начальник хочет поговорить с вами и просит зайти к нему». «Ну вот», — подумал я, — «все-таки будет неприятный финал». Как же я был удивлен, когда начальник весьма дружелюбно принял меня в своем доме и сказал: «Ну, как там с вами обошлись? Знаете, ведь это такое ужасное место. Даже полиция отказывается нам помогать. Вы не согласились бы приходить к нам раз в неделю с подобными лекциями? Завтра я достану для вас разрешение». Я онемел от удивления. Действительно, слову его нет преград. Мы имеем не только разрешение проповедовать слово и возвещать весть любви всем погибающим, но и определенное поручение делать это. С радостью в сердце я возвращался домой. Надо мной простиралось прекрасное звездное небо.
2: Письма читателей. Радуюсь и благодарю. В один прекрасный июльский день, 21 год назад, я приняла в свое сердце Иисуса. И уже через 3 года Он доверил мне проводить малую группу по изучению Библии. Я начала учиться в библейском институте и была настолько впечатлена откровениями из Писания, что мое сердце загорелось желанием поделиться этими истинами с молодежью. Я думала, что 5-6 моих друзей согласятся приходить на занятия малой группы, чтобы изучать Библию. Но реальность превзошла все ожидания. Уже со второй встречи в нашей группе оказалось около 15 юношей и девушек. Те размышления над Писанием в нашей маленькой съемной квартирке я не забуду никогда. Это было поистине прекрасное время. Через несколько лет жена пастора попросила меня начать служение девушкам из церкви. И последующие 4 года я с ними проводила занятия. Мы изучали вместе темы, которые волновали их, читали, что Писание говорит о роли женщины в семье, церкви и обществе, учились готовить, вести домашнее хозяйство и так далее. Одна за другой девушки выходили замуж. Было радостно наблюдать, как они создавали прекрасные христианские семьи, строили свою семейную жизнь на основании изученных библейских принципов. Многие и после свадьбы продолжали приходить на наши так называемые девичники. Часто приходили туда и приглашенные нами неверующие девушки и женщины. Их привлекала простота и в то же время глубина наших библейских размышлений, удивляла атмосфера любви, которая там царила. Время шло. Бог подарил мне мужа и деток. Руководство церкви вновь доверило мне вести занятия для женщин по изучению Писания. На данный момент, по милости Божьей, я веду 2 женские группы и испытываю огромную радость от того, что могу служить своим сестрам, приглашать туда своих неверующих знакомых. После одной из недавних встреч я получила сообщение от новообращенной женщины. «Спасибо за встречу! Для меня это действительно благословенное время, которое вдохновляет и мотивирует меня стремиться к еще большему познанию Бога». Другая сестра, начав приходить на женские встречи, решила принять крещение. Впервые на этих занятиях я испытала такое близкое христианское общение, обрела сестричек, каждая стала мне родной. Библейские истины – глоток свежего воздуха среди бесконечных дел и суеты. После наших занятий я прихожу домой такой добрый и хороший, что мой муж всегда с радостью отправляет меня к вам, – говорит она. У этой женщины 4 детей, муж часто в командировках, но она старается регулярно выполнять задания по нашему библейскому курсу и не пропускать встречи. Третья женщина поделилась тем, как изменились ее отношения со свекровью. На одной из встреч мы на примере Руфи говорили о том, как мы можем практически проявлять уважение и любовь к своей свекрови, как должны быть благодарны за то, что она воспитала нам мужа. Молодые женщины признавались, что никогда об этом серьезно не задумывались. Спустя несколько месяцев они свидетельствовали о том, как Бог помог им проявлять уважение к свекрови, как ощутимо улучшились их отношения. Слава Богу! На одну из встреч пришла неверующая Оля, которую пригласила участница нашей группы. Оля впервые оказалась в христианской среде. Поначалу она внимательно всех разглядывала, словно пыталась прочитать каждую из нас, увидеть насквозь. За чашкой чая мы стали по очереди представляться и немного рассказывать о себе. Оля успокоилась, а когда пришла ее очередь говорить, мы вдруг услышали: «Я тут наблюдала за вами. Вы все такие позитивные, будто у вас вообще проблем нет, а у меня их столько». Мы объяснили Оле, что тоже сталкиваемся со множеством проблем, но учимся доверять их Богу, и Он дает нам мир и радость. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Учит Священное Писание. Филиппийцам 4:6-7. Вчера мы пригласили на занятие нашей группы неверующую Наташу. Она пришла к нам во второй раз, в церковь пока не ходит. У нее двое маленьких детей. Чтобы прокормить семью, муж часто надолго уезжает и даже, находясь в городе, приходит домой очень поздно. Наташе приходится решать многие житейские проблемы, связанные с домом и детьми, в одиночку. Бывает очень сложно, особенно когда дети болеют или нуждаются в отцовском внимании. В конце встречи, когда мы подводили итоги библейского занятия и размышляли о практическом применении изученного, Наташа сказала: «Я поняла, что изменить мужа не смогу. Мне нужно молиться о нем и делать все зависящее от меня, чтобы стать такой женой, какой учит Бог, слушать его и уважать. Я ведь буду отвечать за то, как я вела себя». Многие из наших сестер подписываются и читают ваш журнал «Вера и жизнь», находят на его страницах ответы на свои вопросы и искания. Журнал также помогает им расти и познавать Бога, строить свою жизнь на библейском основании. Радуюсь и благодарю Господа за каждую из этих женщин, которые на время откладывают свои дела, чтобы углубиться в изучение Библии, насытиться духовным общением и молитвой. Радуюсь их открытости, росту и желанию слышать Слово Божье. Молюсь о каждой из них, чтобы всюду, где бы они ни были, свет Божий был виден в них. И пусть через нашу жизнь и наше служение прославляется Господь. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3:21. Майя Тадосой, Республика Молдова.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Руки Отца Небесного. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 стих. Однажды 7-летний мальчик ехал с отцом по железной дороге. Его занимали мелькающие поля, леса, деревни, озаренные ярким солнцем. Мальчик часто поднимался со своего места, чтобы ему было удобнее смотреть в окно. Но вдруг поезд шумом влетел во тьму и продолжал мчаться в таком мраке, что нельзя было ничто рассмотреть. Поезд проходил через туннель. Мальчик испугался, не ожидая такой перемены. Ему было страшно. В темноте он не видел своего отца и не был уверен, сидит ли тот на своем месте. Робко и осторожно протянул он руку, стараясь убедиться, что рядом с ним сидит отец. Нащупав руку отца, он обрадовался и вложил в нее свою руку. «Что ты хочешь, милый мой?» — спросил отец. «Ничего, папа, я хотел только знать, здесь ли ты?» И он держался все время за руку отца, пока поезд не выехал из туннеля вновь на простор залитых солнцем полей. Если жизненный путь приведет кого-то из нас в туннель скорбей и страданий, будем подобному этому мальчику крепко держаться за могучие руки нашего Небесного Отца, пока Он в любви Своей к нам не выведет нас на простор Его милости и благословений. Из всех великих истин Библии самой величайшей, изумительной и прекрасной является истина, выраженная тремя словами: «Бог есть любовь». Любовь Божия к человеку, любовь из чувства сострадания, любовь человека к Богу, любовь из чувства благодарности. Любовь Божия к детям Его выражается различными способами. Он не только восполняет нужды их тела, не только заботится об их пище и одежде, Он печется и о нравственных, и о духовных их потребностях. Совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать совершенным предмет любви. Она слишком верна, чтобы допустить в себе слабость. Будем же крепко держаться за руки Отца Небесного.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Такая печальная молитва. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Книга Откровения, 6 глава, 15 и 16 стихи. Какой ужас! Люди молятся не Богу, а горам и камням. Как печальна их молитва! Они не хотят видеть Бога, а хотят умереть под глыбами камней. Дело в том, что на протяжении всей своей жизни они так и не нашли времени, чтобы познакомиться с любящим Богом. Им неинтересно было на богослужениях, где люди были собраны во имя Иисуса. В свое время они любили больше ходить в кино, в ресторан, и им жалко было пропускать футбольный матч или просто хотелось отдохнуть, а не тратить время на урок воскресной школы. Только не подумайте, что Иисус хочет этой страшной картины, записанной в книге Откровения, испугать людей. За каждым из нас Он оставляет право свободного выбора. Но Он вправе предупредить о том, что ожидает всех, кто не встал под защиту Бога, но остался на стороне великого обманщика. Почему вы стараетесь помочь маме и папе, а в особые дни дарите им подарки? Почему вам хочется их обнимать и целовать, жить с ними в одной квартире, ходить вместе на прогулки? Неужели потому, что в противном случае они вас накажут? Наверняка секрет в другом. Вы просто любите своих родителей, не правда ли? Пусть у каждого из вас любовь к Господу будет истинной, такой, какой Он любит вас.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

горсть, которой можно поделиться. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. Третья книга Царств, 17 глава, 15 стих. Если речь идет о нашем хлебе, то это вопрос материальный. Если же речь идет о хлебе для нашего ближнего, то это уже дело духовное. То, что было сначала вполне материальной нуждой, для вдовы Сарепты Сидонской быстро превратилось в духовное дело, когда к ней подошел слуга Божий Илия и отважился попросить хлеба. Знал ли он о том, что она собирает дрова, чтобы разжечь очаг и приготовить для себя и своего маленького сына лепешку из последней горсти муки. После этого их ждала смерть от голода. У бедной женщины не оставалось ничего, кроме горсти муки и нескольких капель масла в кувшине. Этого едва хватило бы им двоим, чтобы поесть в последний раз. И все же, доверившись Богу, которому служил Илия, эта храбрая женщина решилась поделиться с Илией своими скудными припасами. Она открыла для него и дом свой, и сердце. Были и другие женщины, которые, подобно сарепской вдове, в трудные времена отваживались довериться Богу и любить людей, открывая для ближних свои сердца и делясь последним. Вдовы в ранней церкви служили ближним, принимая бездомных и странников. Они делали то же, что сделала сарепская вдова для Илии. Кормили нуждающихся и давали им кров. 1 Тимофея 5:10. Кори тен Бум рисковала жизнью, давая приют евреям во времена Второй мировой войны. За это, так сказать, духовное дело она была брошена в концлагерь. Джордж Мюллер, твердо веря в то, что по милости Божьей рука дающего не оскудеет, обеспечивал хлебом насущным 2000 сирот 20 лет подряд. Дорогая сестра, показывая вам эти примеры веры и щедрости, Бог призывает и вас к этому духовному делу – делиться с нуждающимися тем, что у вас есть. Для начала просто посмотрите вокруг, чтобы увидеть нужды ближних, а потом начать можно с собственной семьи. Не ленитесь изо дня в день готовить пищу для своих домашних. Распространяйте это служение и на других людей. Открывайте двери своего дома для ближних. Помогайте своей церкви собирать продукты для нуждающихся. Молитесь, чтобы Бог помог вам понять, что вы можете сделать, чтобы накормить хотя бы нескольких голодных, будь то в своем городе или в других странах.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Мы рады, что сегодня вы присоединились к нам. Надеемся, что Господь благословит эту программу и подарит нам хорошее общение. А теперь самое время для меня представить нашего гостя. Зовут его Сергей Германов. Сергей, добрый день.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Несколько слов о Сергее. Он приехал к нам из Молдовы, и в городе Кишиневе он является преподавателем в теолого-педагогическом колледже. Также занимается служением в церкви. Он пастор церкви. Это баптистская церковь, да?
2: Да.
1: Которая находится в городе Тирасполь. Сергей, добро пожаловать в нашу радиопрограмму. Очень рады, что сегодня вы сможете быть с нами.
2: Спасибо большое. Также очень рад.
1: Тема сегодняшней нашей программы сразу...

0: Как и большинство людей советского периода прошлого, родился в стране, которая на то время была достаточно закрытой, но семья у нас была христианская. Отец мой, служитель, довольно-таки долгое время был активным в служении, и поэтому вот это семейное воспитание оказало на меня огромное влияние. Но, как и все молодые люди того времени, я не имел глубоких христианских корней или глубокой библейской убежденности. Говоря о молодом возрасте, когда я взрослел, то могу сказать, что огромное влияние на меня оказала семья и церковь. Это вот два таких фактора, которые сильно повлияли на мое воспитание.
1: Простите, Сергей, вы, получается, посещали церковь уже с детства?
0: С детства я посещал ее. Я вырос в христианской семье, и все то, что самое первое или раннее вспоминание о детстве связано с церковью, служением церкви, потому что вокруг этого крутилась вся наша семейная жизнь.
1: Как позже произошла ваша уже убежденная личная встреча с Иисусом Христом?
0: Вы знаете, родиться в христианской семье – это не то же самое, что быть Детем Божьим. Как и многие молодые люди в то время, я мечтал о том, чтобы быть свободным. Страна ломалась, и свобода, которая была в государстве или которая приходила, она обещала очень многое. Как только я закончил среднеобразовательную школу, я поступил учиться, уехал из родного дома. Отец с матерью очень сильно переживали за меня. Поэтому они не отдали меня в общежитие, чтобы я там жил, а по договоренности, по знакомству направили меня жить в дом одного христианского служителя, где я там и жил во время учебы. Однако, как я уже говорил, этот этап моей жизни совпал с лихими 90-ми годами, когда все рушилось, и мы были опьянены вот этой свободой. А я искал еще и внутреннюю свободу, свободу, может быть, от христианских обычаев, от христианства. Родители не то что ограничивали меня, но мне хотелось попробовать жизнь без Бога. И очень интересно, в то время как для одних свобода в это время означала возможность слышать Слово Божье, для меня свобода в это время означала возможность пожить для себя. Я оказался в очень плохой компании, вскоре денег не было, и тогда появилось очень серьезное увлечение, игра в карты, чтобы хоть как-то можно было заработать. Но потому что я жил в христианской семье, даже далеко от дома, мне нужно было посещать по воскресеньям богослужения. Вскоре моя игра в карты обернулась тем, что я начал воровать и другие очень тяжкие грехи. И случилось так, что в этой семье, где я жил, пропала определенная сумма денег. Я к этой сумме ничего не имел, но хозяин этого дома, верующий, очень хорошая, кстати, семья, как-то спросил меня: «Сергей, не ты ли своровал эти деньги у нас?» Он не обвинил, он просто спросил меня об этом. Но я почувствовал себя глубоко обиженным и оскорбленным. Меня это настолько задело, что я решил убежать из этого дома. Чувство задетой гордости не давало мне покоя, и дошло до того, что в один прекрасный день я решил покончить жизнь самоубийством. Я решил пойти и кинуться в речку. Я хорошо помню этот день, я сел на троллейбус, долго ехал, и по моему представлению я должен был выйти на той остановке, где река была очень-очень близко. Я вышел и шел целых 2 часа, но речки не было. Оказалось, что я вышел на остановку позже, а река в том месте берет крутой поворот. И пока я шел до речки, я, естественно, очень много думал. В тот день я не покончил жизнь самоубийством, благодарность за это Господу. Я вернулся домой. И одна из моих знакомых, верующих сестер, зная, что я не верю в Бога и отвергаю вообще существование Бога и достоверность Библии, подарила мне книгу. Книга называлась «Просто христианство» Клайв Льюиса. Она сказала: «Возьми вот эту книгу». Я сказал ей: «Ты же знаешь, я такие книги не читаю». «Нет, возьми ее, потому что в этой книге ты не найдешь ни одного стиха из Библии». Меня это очень сильно удивило. «Как так? Книга о Боге, и нет ни одного стиха из Библии. Я же вырос в христианской семье и знал». Клайв Льюис писал именно для таких людей, как я. Я ее прочитал, и когда дошел до главы «Великий грех», где знаменитый автор пишет о гордости, я понял, что

0: что со мной произошло и что со мной происходит. У меня была задетая гордость. Моя гордость не позволяла мне, чтобы кто-то меня задел или кто-то меня в чем-либо обвинил. И это очень сильно заставило меня задуматься. В принципе, вот это и был момент моего покаяния.
1: Как сложилась дальнейшая ваша жизнь? Сегодня вы пастор церкви, а также преподаете в Кишиневском теолого-педагогическом колледже. Как Господь вас привел к этому служению и к преподавательской деятельности?
0: После моего обращения у меня было сильное желание изучать Слово Божие. На то время не было достаточной христианской литературы. Первую книгу, такую, которую я прочитал и переписал, ее, была книга Билли Грэма «Мир с Богом». Она только вышла на русский язык, и я ее переписал всю. Затем было желание изучать все больше и больше. В Молдове в то время еще не было христианских учебных заведений, поэтому пришло приглашение из Румынии, и я отправился в Румынию изучать богословие. Там я выучил румынский язык вначале, а затем изучил, уже 4 года учился богословию. Затем, когда вернулся, я получил приглашение поехать в Тираспольскую церковь в качестве служителя. И работая там, в этой церкви, получил приглашение преподавать историю доктрины и христианское богословие в теолого-педагогическом колледже.
1: Сергей, сегодня одна из ваших специализаций – это тема исторического богословия. Как бы вы охарактеризовали саму эту дисциплину? То есть, что это такое? Я думаю, что нашим слушателям полезно будет это знать. Вряд ли мы такие термины слышим в нашей повседневной жизни.
0: Действительно, это редко встречаемый термин. Мы редко говорим об истории доктрины. Мы чаще говорим либо об истории христианства, либо о самом богословии. А вот понятие истории доктрины, и что оно означает, оно мало знакомо протестантскому евангельскому христианину. Курс по истории христианской доктрины ориентирован на тех студентов, я говорю об учебной программе, которые уже ознакомились с общим ходом истории христианства. То есть они имеют хотя бы панорамный обзор истории христианства, они знают основные даты, имена, события, которые имели место в христианской церкви, и хотя бы знакомы немного с теми целями и задачами, которые ставит перед собой систематическое богословие. То есть цель данного курса истории доктрины заключается в том, чтобы показать, как возникли догмы, доктрины, и как они в процессе своего развития достигли той формы и того истолкования, которое преобладало в церквях того или современного даже периода.
1: Означает ли это, что доктрина христианской церкви, как мы ее знаем сегодня, не сформировалась сразу же, но акценты по-разному были расставляемы в зависимости от того, какие исторические вызовы или с какими вызовами сталкивалась церковь и в разные вот периоды своего существования?
0: Абсолютно так, абсолютно так. И история доктрины является прекрасным доказательством того, что догма формировалась в историческом процессе, будучи обусловленными теми событиями историческими, которые происходили в той или иной эпохе.
1: Ну вот говоря об этом, об историческом богословии, я думаю, что уместно будет спросить вот о чем. Сегодня, когда мы ведем беседу с любым христианином и спрашиваем у него, к какой конфессии ты принадлежишь, то в основном мы слышим один из трех ответов. Это либо одна из протестантских деноминаций, то ли евангельские церкви, то ли более традиционные протестантские течения. Это, конечно же, традиционное для нашей русскоязычной культуры православие и более традиционное для Запада католичество. Понятно, что, с одной стороны, так сложилось исторически, но все равно возникает вопрос, а все-таки почему так сложилось, что христиане, по сути дела, не представляют из себя какого-то вот единого целого, некой единой религии, единого движения?
0: Исторически церковь оставалась единой до 1054 года. Только после вот этой даты мы можем говорить о возникновении восточного или западного христианства. Хотя даже после этой даты, 1054 года, западное и восточное христианство продолжало развиваться в том русле, в котором оно развивалось еще долгое, продолжительное время. Предпосылки к расколу возникли еще задолго до самого раскола. Это и Халкидонский известный собор, когда часть христиан раскололась по вопросу о понимании природы Иисуса Христа. это и спор, который возник между миссионерами восточными и западными в IX веке. Но мы сегодня, историки, говорят о том, что можно говорить о политических причинах раскола, этнографических или даже доктринальных причинах раскола. Но если мы глубже вникнем вот в то, что произошло тогда, мы сможем все же увидеть, что позади всех вот этих баталий стояло отсутствие братской любви, нежелание понять друг друга, нежелание принять друг друга. Это было в основе вот этого конфликта. Я не исключаю всех остальных факторов, но все же на первый план вступает нежелание увидеть в другом человека брата. Это было тогда, и, к сожалению, наверное, это и повторяется в 21 веке.
1: Это так похоже, да, на то, что мы можем наблюдать в том числе и сегодня. В основном, как я уже сказал, русскоязычные люди, особенно те, кто приехали из стран бывшего Советского Союза, знакомы с православием. Хотя, собственно, как знакомы? Я думаю, что тоже не все глубоко знакомы, ведь большинство из нас, выросших в Советском Союзе, не имели доступа, в том числе, к православию. Но давайте вот скажем несколько слов о том, что представляет сегодня православие, и Русская Православная Церковь, и с различными ее направлениями, и православие как всемирное явление.
0: На сегодняшний день православие представляет собой одно из направлений христианства, третье по своему количеству, по количеству верующих. Православная Церковь представляет собой как сообщество 14 автокефальных церквей, каждая из которых является самостоятельной, и во главе которой находится епископ в сане патриарха или митрополита. И вот эти 14 автокефальных церквей имеют между собой евхаристическое единство.
1: Давайте сразу поясним эти термины для наших радиослушателей. Вы сказали, например, такие слова: автокефальная церковь, епископ, патриарх, митрополит и евхаристическая. Вот если можно об этом подробнее.
0: Автокефальный от греческого слова, двух греческих слов, которые образуют авто, ауто и кефале, глава, независимая, самостоятельная церковь. Дело в том, что в отличие от Римо-католической церкви, православные церкви исповедуют то, что во главе каждой из этих церквей находится свой собственный лидер, которого они называют митрополитом, главою определенной области или определенной территории. Иногда это называется митрополит. В отдельных случаях, когда есть несколько митрополий, несколько головных областей, то это называется патриархом, тоже от греческого слова «патрос» и «архе» — глава или владыка.
1: То есть вот нам известны Константинопольский патриарх, Московский, Иерусалимский и другие, да?
0: Да, есть еще, вот их в общей сложности 14 патриархий.
1: Итак, 14, то есть это такое всемирное содружество церквей, и тем не менее эти церкви, они в основном территориально ориентированы, не правда ли? Часто православные говорят о так называемой канонической территории.
0: Дело в том, что в православной традиции существует действительно такое понятие, как каноническая территория, а это понятие абсолютно отсутствует у католиков или у протестантов. Поэтому для евангельского мышления, наверное, очень важно понять, что же это такое. В русской православной традиции каноническая территория – это право, закрепляющее определенную территорию за конкретной православной общиной. И на этой территории любая другая религиозная деятельность будет восприниматься как прозелитизм, недружественный прозелитизм. Или попроще говоря, один город – один епископ и одна церковь. В 20 веке, вот тут было очень справедливо замечено, в связи с тем, что происходили бурные миграционные процессы, понятие канонической территории было несколько поколеблено, потому что общины сегодняшние больше не формируются по этническому принципу или территориальному принципу. Например, США на одной территории смогут существовать параллельно несколько этнических православных церквей.
1: Да, у нас есть и и греческое, да, и сербское, и, естественно, русское, причем нескольких юрисдикций. Даже вот Русская Православная Церковь, которая имела свои приходы здесь, в Америке, долгие годы, они сейчас называются Православная Церковь в Америке. То есть даже вот эта, собственно, русскость, она была, что ли, убрана в какой-то мере.
0: Интересно, что изменение государственных границ, которые имели место после разрушения Советского Союза, привело к огромному количеству внутрицерковных конфликтов. Мы знаем, например, печальная ситуация между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Константинопольского Патриархата.
1: Да, и, кстати, тоже вот я об этом хотел спросить. Почему-то в православии, с одной стороны, вот мы говорили, это Содружество Церквей, которое вроде бы имеют единую позицию, и хотя мы привыкли к ним как к большинству, вот, скажем, в России, но ведь во многих странах это меньшинство. И в таких странах, как западные страны или на Ближнем Востоке на сегодняшний день, вот. И тем не менее они не находят общего языка часто между собою. Это споры, связанные с так называемой юрисдикцией, с принадлежностью храмам, храмов и так далее. Почему возникали вот эти споры внутри православия?
0: Эти споры обусловлены теми, опять же, историческими процессами, которые происходили. Например, Русская Православная Церковь имеет очень много монастырей на территории современного Израиля, и многие из этих монастырей были основаны другими патриархиями, и поэтому на сегодняшний день русские претендуют на то, чтобы эти монастыри были возвращены под юрисдикцию Русской Православной Церкви. Это определенные исторические обстоятельства, которые были в каждом отдельном случае, они были особыми.
1: Скажите, каково ваше отношение к тому, вот мы сказали просто об этом как о факте, но как нам, как евангельским верующим, особенно к этому относиться? К тому, что Православная Церковь часто в России и в странах бывшего Советского Союза заявляет о своей канонической территории и говорит об этом примерно так, что какое право вы, евангельские верующие, миссионеры, имеете приезжать сюда и здесь заниматься, вот вы употребили этот термин, прозелитизм. Прозелитизм — это, по сути дела, переход из одной конфессии в другую или приобретение последователей, да? Ну, и евангельские верующие на это отвечают часто так, что мы приехали сюда не для того, чтобы переманить, скажем, православных, а для того, чтобы призвать грешников к покаянию. И мы не собираемся наступать на пятки вам или кому-либо еще, если вы проповедуете Христа. То есть вот такое разногласие, такой спор. Что можно по этому поводу сказать?
0: Ну, это вот это деление веры, это вера отцов или вера наша, а вот эта вера ваша, которая была привезена, оно несколько неправильное. Как евангельский христианин, я говорю. Прежде всего, я сказал бы, что православная вера тоже когда-то была привезена в Россию. Это тоже заморский продукт. Ведь христианство не возникло в России. Оно было привезено, было завезено. И поэтому, если с этой точки зрения говорить «ваша», «наша», мы можем говорить только о том, что ваша пришла раньше, наша пришла позже, но ни в коем случае о качественной разнице. Разделение веры на нашу и вашу больше связано с этнокультурной традицией, чем с ее содержанием. Для протестанта не должно иметь большое значение, чтобы вера определялась географией или национальностью. Вера должна определяться Библией как единственным источником истины, а не тем местом, откуда она была завезена или куда была привезена.
1: Часто в беседах, которые приходится иметь с православными людьми, слышишь примерно следующее. Ну вот, да, вы евангельские верующие, стараетесь жить по Библии, вы стараетесь проповедовать правильное учение, но, вы знаете, вы утратили благодать Божью, потому что у вас нет апостольского преемства. Сергей, что это такое, и действительно ли в евангельских церквах этого нет?
0: Действительно, это один из очень важных концептов в православном богословии. На нем строится очень многое, и понятие об церкви, и об наличии благодати в церкви. Концепт апостольской преемственности возник в ранней церкви еще, в период отсутствия канона Нового Завета, в борьбе с гностицизмом. Ириней Леонский формирует это понятие, показывая, что у нас есть преемственность апостольская для того, чтобы показать, насколько ошибочным и неправильным было учение гностиков. Но то, что сформировалось тогда в определенных исторических обстоятельствах, затем стало догмой, когда эти исторические обстоятельства уже исчезли. В настоящее время концепт апостольской преемственности является идеей о непрерывной передаче благодати от апостолов и даже до современных патриархов, митрополитов и служителей. Именно на этом основании православная церковь настаивает на своей уникальности и на том, что, например, у евангельских христиан не может быть благодатных средств, не может быть благодати для спасения. Вы можете только свидетельствовать о Христе, но не спасать. Как евангельские христиане реагируют на это? Конечно, мы признаем тот факт, что концепт апостольской преемственности был очень нужен ранней церкви. Он был необходим. И то, что говорит Ириней Леонский, он настаивает на этом для того, чтобы отразить учение гностиков. Это было очень важное понятие. Но затем, с возникновением канона, как инструмента, который определяет, что есть истина, необходимость в апостольской преемственности как таковой исчезла. И мы видим, что церковь строит свою истину на преемственности вероучения, а не на преемственности непрерывной передачи благодати от одного служителя к другому служителю. Поэтому евангельские христиане настаивают на преемственности вероучения, а не на преемственности рукоположения.
1: То есть мы считаем, что духовная преемственность, именно восприятие учения Иисуса Христа, она намного важнее, где Дух Господень дышит, так, там свобода, так написано, да, и вот то, что Дух дышит, где хочет, вот эти места.
0: Безусловно. Мы строим на том основании, которое положил Христос, проповедовали апостолы, и со всеми теми, кто жил и учил так, как передал нам наш Господь Спаситель.
1: Иногда, когда возникают беседы между евангельскими верующими и православными, возникает вопрос догматики и Библии. Ну, вопрос догматики мы сейчас коснемся. Но, скажем, когда речь идет о Библии, православные часто говорят примерно следующее, что вы используете вашу Библию, протестантскую, в ней не хватает книг, или же она издана без благословения. Действительно ли это другая Библия? То есть речь идет о другом тексте каком-то, который евангельские используют независимо от православных, чтобы доказать свои доктрины?
0: Относительно Библии, у нас абсолютно одинаковые Библии по своему содержанию, за исключением нескольких деутероканонических книг или второканонических книг, а так основные книги у нас абсолютно одинаковые по своему содержанию. Разве что может быть проблема связана с языком или с тем, что эта Библия протестантская не издана по благословению какого-то патриарха, а является просто издана каким-то издательством.
1: Но текст, тем не менее, остается тот же самый.
0: Абсолютно одинаковый текст.
1: Я думаю, что это важный момент, который нужно подчеркнуть, потому что часто вот это слышишь, что у вас не православная Библия, поэтому не стоит, мол, с вами беседовать там и так далее. Вот вопрос теперь о догматике или об учении. Когда мы сравниваем учение евангельских церквей и православия. Одни говорят, ну вот мы ведь основываемся на одной и той же Библии, у нас очень схожее вероучение, апостольский символ веры лежит в основе, мы верим одинаково. Ну почему же тогда есть различия, почему же тогда нету единства? Другие говорят, нет, у нас есть существенное различие. Как здесь быть?
0: Говоря о богословских отличиях, которые есть между нами и православной церковью, мы должны иметь в виду два очень важных фактора, которые являются, на мой взгляд, основополагающими. Отличия есть, мы их не отвергаем, точно так же, как не отвергаем, что у нас есть достаточно много общего. Так вот, возвращаясь к этим двум основным отличиям, я бы подчеркнул следующее. Первое. Протестанты отличаются от православных в вопросе авторитета, богословского авторитета. На вопрос, что является источником авторитета для вас, православный ответит «священное предание». И под священным преданием он имеет в виду и священное писание. Священное писание является частью священного предания. Таким образом, православный верующий черпает информацию для своей веры и своей практики из священного предания и священное писание. Церковь собрала и предание, и писание вместе. Таким образом, конечным источником авторитета в православии является церковь. В евангельском христианстве является принцип «сола скриптура» или «только писание». Это вот это первое очень важное отличие. Второе отличие касается результатов служения Христа и в особенности того, как это служение Христа применимо в жизни отдельного верующего человека. Традиционные церкви православные, да, и католическая частично, они будут говорить о том, что человек становится праведным в католицизме, или он обожается или обожествляется в православии.
1: Так называемое понятие теозис.
0: Теозис, да. Вот это процесс. Они будут подчеркивать роль церкви в этом процессе, участие в церковных таинствах или в сакраментах, или в стяжании благодати. А евангельские христиане будут настаивать на том, что человек объявлен праведным в результате жертвы Иисуса Христа. И эту праведность мы получаем через веру по благодати. Это два основных отличия, мы должны их учитывать. Кстати, они играют огромную роль в практике христианина, в сфере практического христианства.
1: Да, предположим, беседуем мы с кем-то из православных и спрашиваем у него, имеешь ли ты спасение? Для многих даже этот сам вопрос сам по себе, я встречал таких людей, они говорят, это кощунственно, такие вопросы задавать, и даже непонятно, как это можно утверждать, что кто-то может иметь спасение, я не знаю. Часто говорят приверженцы этой конфессии, имею ли я спасение или нет, Бог знает, Он решит. И это большая гордость утверждать это, в то время как евангельский верующий твердо убежден, если он верит в Иисуса Христа, покаялся в своих грехах и живет жизнью последователя Христа, и на основе Евангелия он говорит о том, что он убежден в том, что имеет уже спасение.
0: Православный христианин воспринимает свою христианскую жизнь как путь, и в конце этого пути его ждет спасение. Для евангельского христианина. Христианство — это тоже путь, но он уже стоит на этом пути спасения. Очень два интересных термина, мне кажется, они хорошо подчеркивают вот эту мысль. Православный христианин живет чаянием, то есть ожиданием этого дня, когда он сможет быть спасенным, и делает все необходимое в своей жизни, должен делать для того, чтобы быть спасенным. Это и соблюдение постов, и другие вещи. Евангельский христианин живет же озиранием, он смотрит на крест Иисуса Христа и живет им в настоящем. Наше спасение было в прошлом, совершается в настоящем и совершится в будущем. Это евангельская концепция спасения.
1: Да, это очень, очень полезное сравнение, спасибо. Я напомню, что в студии «Радио на пути» я, ведущий Вадим Гетман, сегодня веду беседу с Сергеем Германовым, который приехал к нам из Молдовы и является преподавателем теолого-педагогического колледжа в городе Кишиневе, а также пастором Евангельской Баптистской Церкви в Тирасполе. Мы ведем беседу об историческом богословии и, в частности, о православии, православной традиции и о взаимоотношениях между евангельскими и православными верующими. Тема, конечно, очень обширная, поэтому сегодня нам скорее удастся только немного зачерпнуть, что ли, основные понятия, но, тем не менее, мы благодарны и за эту возможность. Дорогой брат Сергей, у большинства людей, которые заходят в православный храм, первое, что бросается им в глаза при сравнении православного богослужения, обряда и евангельского, это скорее такое богатое убранство, видимое православной церкви. Это иконы, это кресты, это убранство священника, это кадила, это разные вещи, которые, может быть, напоминают тех, кто читал Ветхий Завет о ветхозаветном богослужении. В то же время, когда мы оказываемся в евангельской среде и присутствуем на богослужении, ну, скажем, в баптистской церкви, мы всего этого не замечаем. Чем это обусловлено, и является ли это тоже одним из различий?
0: Действительно, это так. Для многих, даже евангельских христиан, когда впервые вступают в православный храм, для них вот этот эстетический аспект оказывает огромное, огромное влияние. Я не раз слышал от евангельских христиан, которые, впервые оказавшись в православном храме, говорили: «Я там ощутил присутствие Бога». Но это вот эта внешняя видимая сторона.
1: Даже говорят, что Владимир, князь, который принял решение о том, что христианство будет основной религией на Руси, православие принял, да, то есть он побывал в храме Святой Софии, там, в Константинополе.
0: Ему рассказали об этом, монахи, которые были там, и они говорят о том, что мы не знали, на небе мы или на земле. Это было в день Пасхи, когда священник снимает с себя черное одеяние, одевает на себя блистательно белые одежды, и они пришли. И действительно, вот эта русская душа, настроенная к вот этому эстетическому, чувственному переживанию, она согласилась вот этим православием, восточным, византийским христианством. Но я вернусь к тому вопросу относительно иконы или относительно внешнего убранства. Действительно, это то, что бросается в глаза в первую очередь, и то, о чем больше всего спрашивают, возникают вопросы в беседе с православными христианами. Эти различия обусловлены не прежде всего эстетически-дидактическими аспектами, а прежде всего в убранстве, в иконах, в обрядности. Во всем этом нужно видеть разный подход к познанию Бога. Для православия характерен подход чувственно-мистического, мистическое познание Бога. Я тут хочу подчеркнуть, икона для православного христианина — это не просто дидактический материал или наглядное пособие. Она является для него благодатным источником. Другими словами, икона — это не просто эстетика. Икона существует для того, чтобы передавать благодать верующим. Существует целое философско-богословское обоснование иконопочитанию. В то же время для протестантского подхода к Богу, к богопознанию характерен совершенно другой подход, гораздо более рациональный. Он основан на том, что Бог открылся нам в Слове. А доступ к этому воплощенному слову возможен только через проповедуемое слово. Раз Бог оставил нам Священное Писание, и Священное Писание написано в словах, в концептах, то эти концепты мы должны объяснять, поэтому и у нас занимает центральное место проповедь. Хотя нужно сказать, что ранние церкви использовали христианское искусство, но они использовали его именно как дидактические пособия. Ранние отцы церкви говорили о том, что книги и что иконы — это книги для неграмотных. Это был дидактический аспект, и мы нисколько не против тут евангельские церкви использовать дидактический аспект на рисунков или наглядных пособий, но мы против сотериологического значения икон. Вот тут возникает основная разница.
1: Вы имеете в виду, одно дело использовать картинки как наглядные пособия, скажем, в воскресной школе с изображениями апостолов Иисуса Христа или любых сцен из Ветхого или Нового Завета для обучения. И совсем другое — это тогда, когда используется картина в богослужении, перед которой возносится молитва.
0: Совершенно верно. Ведь картина в богослужении, еще раз, это не просто наглядное пособие, а она является связующим звеном между человеком и Господом Богом.
1: И вот здесь как раз у евангельских верующих и наступает противоречие или проблема с этим. Мы видим в этом противоречие прежде всего со Словом Божьим, не так ли?
0: Абсолютно верно. Мы действительно настаиваем на том, что Христос является единственным посредником между Богом и человеком, и нет надобности в каком-либо другом посреднике. Благодать мы получили от Иисуса Христа.
1: Когда мы смотрим на чин православного богослужения, он, с одной стороны, интересный, с другой — сложный для понимания, современному человеку особенно, и в языковом отношении, и в содержательном, мы видим многие элементы из того, что было в Ветхом Завете. То есть это кождение, это фимиам, это скажем, Евхаристия, принесение, о котором православные часто говорят, что это и есть принесение в жертву.
0: Кровной жертвы, да.
1: Угу. Как к этому как-то понять, как к этому относиться, особенно сегодня, и что все это означает для евангельского верующего?
0: Возникновение всей вот этой ветхозаветной обрядности, оно было связано с проникновением греческой философии в христианскую церковь. Христианство, благодаря тому, что оно вошло в массы после эдикта Константина Великого в 313 году, оно стало ассимилироваться с той греческой философией тогда. И греческая философия навязала определенную образность, которая должна была быть в христианстве. И оттуда вот и возникли вся эта необходимость алтаря, иконопочитания, кождения и другие обряды, которые действительно вызывают вопросы у евангельских христиан. Мы настаиваем на упрощенность обряда церковного для того, чтобы он не был слишком сильно загружен. Обрядовая сторона, она привлекает. Она действительно красивая, но очень часто она и отвлекает. Христианство становится ритуализированным, и исполнение обряда иногда гораздо важнее, нежели его содержание.
1: И в этом одна из проблем, которые мы чувствуем, мы, евангельские верующие, чувствуем в общении с православными, потому что православный человек по своему определению может быть или просто обрядоверцем, который раз в год, скажем, на Пасху посещает богослужение или храм, а может быть под этим названием встретится нам глубоко верующий человек, который действительно посвящает себя молитве, исканию Бога, чтению священных писаний и житию по канонам церкви, так ведь?
0: Действительно так. Действительно, мы видим в этом и определенную опасность, особенно то, что касается народного православия, где христианство воспринимается как определенный ритуал, и изменение ритуала означает предательство веры. Но, с другой стороны, есть и книжное православие, или глубокое академическое православие, где мы видим людей, действительно ищущих Бога, от которых мы можем многому научиться.
1: А чему мы можем научиться от православия? Вот, скажем, есть довольно интересные примеры подвижничества, самоотречения, которое мы находим в православной литературе. И когда мы это читаем, вот особенно мы, евангельские верующие, что-то на нас производит впечатление, и где-то мы видим, что да, и здесь тоже вот Бог действовал, здесь тоже Христос проявлял Себя. Но иногда мы сталкиваемся с, прямо скажем, довольно странными вещами. Как здесь быть, как найти здесь полезное?
0: Действительно, чтение добротолюбия или жития святых может быть весьма полезным духовным упражнением. Прежде всего, давайте возьмем, к примеру, житие святых. Оно является живым источником подражание Христу, описаны жизни людей, которые старались, стремились к тому, чтобы подражать Христу. И это уводит нас от понятия ритуализированного христианства. С другой стороны, чтение подобной литературы может быть прекрасным примером борьбы с нашими страстями. Ведь многие эти подвижники и святые, они смогли усмирить свою похоть и свою страсть в жажде посвятить себя Господу Богу. Более того, евангельским христианам следует помнить о том, что отцы церкви и их наследие является достоянием всей церкви. Василий Великий, Иоанн Златоуст – это наследие всей церкви, а не отдельных христиан, и поэтому приватизировать их какой-то конфессии ни в коем случае не нужно. Но, как евангельские христиане, мы все же считаем, что эта литература является весьма полезной, но она не является столь авторитетной, каким является Слово Божье.
1: То есть все нужно просеивать через авторитет Слова Божьего.
0: Абсолютно. Очень интересно, здесь важно подметить, у нас иногда неправильное понимание принципа «сола скриптура». Ведь Мартин Лютер и реформаторы следующих веков, и Ульрих Цвингли, и Жан Кальвин, провозгласив принцип «сола скриптура», они не отвергли решения Вселенских соборов. Может быть, не все решения они признавали, но никео-цареградский символ веры был признаваем и Лютером, и Кальвином, и они ссылались на него как на авторитет. Кстати, вот тут есть два разных термина. «Соло скриптура» не означает «нула скриптура», только Писание, говорил Лютер, не означает лишь Писание. Он не отвергал важность и авторитетность работы отцов церкви.
1: Но просто они должны быть в подчинении и смотреть на них через призму самого Писания, так?
0: Действительно так, действительно так. Евангельские христиане все свое богословие подчиняют авторитету Священного Писания и смотрят на него как на единственные источники, абсолютно достоверные и достаточные для христианской жизни.
1: Вы упомянули о Вселенских соборах, и я думаю, что наша передача, хотя сама по себе краткая, но была бы далеко не полной, если бы мы о них не сказали. Ведь часто сами православные основывают свою риторику и свое вероучение и защиту его на том, что они являются последователями и исполнителями решений семи Вселенских соборов. Как здесь быть евангельским верующим?
0: Евангельские верующие в этом отношении поступают также по принципу «сола скриптура». Мы признаем решение Вселенских соборов в той мере, в которой они соответствуют Священному Писанию. Кстати, вот тут я хотел бы добавить цитату от Василия Великого. Мне кажется, она очень полезная. Вот что он говорил. «Слушатели, наставленные в Писании, должны испытывать то, что говорят учителя, и согласно с Писаниями принимать». А несогласные отметать, и держащихся таковых учений еще более отвращаться. То есть мы видим, что сами отцы церкви, они понимали, что не все так чисто, и необходимо включать сито, что-то просеивать. Более того, обратите внимание, уже в этой цитате Василий Великий говорит о том, что Писание обладает большим авторитетом, нежели другие учения. И с ним нужно сравнивать все остальное.
1: Одно из основных различий, которое часто возникает в беседах между православными верующими с одной стороны и евангельскими верующими с другой, это достижение и удержание спасения. И об этом мы немножко уже сегодня сказали. Но каков же все-таки путь ко спасению по Священному Писанию? И какая традиция из этих двух, евангельская ли, православная ли, более полно и точно его отражает?
0: Для православного христианина его христианская жизнь начинается с момента крещения. Вот в тот момент, когда его крестили, его и начинается путь христианина. Начинается стяжание благодати. Есть три таинства основных. Это водное таинство, от слова «водить». Крещение, затем миропомазание, когда его запечатлевают Духом Святым, а затем уже Евхаристия. И с этого момента этот младенец уже вступил на путь обожения или теозиса. У евангельского христианина начало христианской жизни совершенно другое. Оно начинается с того, что он слышит Слово Божье, принимает его верою, и Дух Святой его рождает свыше. Таким образом, у евангельского христианина гораздо более драматическое начало. Оно приводит его к сокрушению, осознанию своей греховности и необходимости Спасителя. С православной точки зрения, начало христианской жизни гораздо более позитивное. Человек сохранил за собой образ и подобие, и все, что ему нужно просто еще порция благодати для того, чтобы он продолжил свой путь к обожению. В этом огромная разница в начале пути христианской жизни между православием и евангельским христианином.
1: Часто в беседах между представителями одних и других конфессий и течений слышишь примерно следующее. Православный может сказать, ну вот вы, евангельские христиане, не правы, потому что думаете, что произнеся слова одной молитвы, скажем, молитвы покаяния, дальше вы можете жить как угодно и, тем не менее, надеяться на то или быть даже уверенными в том, что попадете на небеса. В то же время евангельский верующий, отвечая, говорит, а вы, православные, верите в спасение делами, и поэтому никогда не можете быть уверены в своем спасении, в том, что Бог вас принял. Как разрешить вот это противоречие?
0: В действительности, обе эти точки зрения, которые были изложены, они несколько искажены, потому что, насколько я понимаю, обе традиции не совсем точно учат так. И в православной понятии есть спасение по благодати и необходимость веры.
1: Да, поэтому-то я и сказал, что это, так сказать, народная точка зрения. Два человека встречаются, и как часто бывает, они натягивают, да, вот...
0: Берут крайности для того, чтобы показать, насколько это неправильно, или насколько черным был черт. Действительно, это так. И в евангельском христианстве мы настаиваем на то, что оправдание, полученное Богом, является всего лишь началом пути. В дальнейшем необходимо освящение и продолжение всей христианской жизни. Это происходит. Поэтому мы и говорим на вопрос, спасен ли я? Мы отвечаем, спасен, но спасаюсь. Процесс спасения продолжается в настоящее время. С православной точки зрения благодать также необходима, но там предусмотрена возможность сотрудничества с благодатью, и человек может уже на начальном этапе иметь вот это сотрудничество с благодатью. Многое зависит от человека. Именно это и подталкивает некоторых евангельских проповедников говорить о том, что в православии спасение по делам, что не совсем корректно.
1: Сергей, пока вы находитесь здесь, может быть, вы могли бы что-то посоветовать тем нашим радиослушателям, которые хотели бы более глубоко изучить эти темы. Что можно было бы прочесть доступного, может быть, и в интернетах, и на книжных раскладках, потому что мы не сможем продолжить эту беседу более подробно, но, может быть, кто-то с помощью литературы захотел бы исследовать дальше этот вопрос.
0: Я хотел бы предложить две книги двух авторов, одного православного и другого протестантского. Прежде всего, речь идет о православном авторе Владимир Лоский, который написал замечательную книгу «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Книгу эту можно найти и в электронном варианте, и в книжном варианте. Несколько изданий она перетерпела. Поэтому это очень полезный, ценный труд. Единственное, что нужно будет запастись силой и терпением прочитать его. Но она открывает глаза на мир православного христианина. Вторая книга написана уже евангельским христианином, американцем Дональд Ферберн, и она называется «Иными глазами». Эта книга хороша тем, что этот автор показывает, что православие – это целый мир. Она полезна в особенности евангельским христианам, чтобы они могли понять, что очень часто мы говорим разными концептами, выражая одни и те же термины. Подразумевает совершенно разные вещи. Очень полезная книга, и она действительно помогает нам увидеть православие совершенно другими глазами.
1: Скажите, а что из отцов церкви? Это тоже огромнейший мир, патристика, целая дисциплина, и вряд ли у обычного верующего найдется вновь-таки время посвящения и возможность прочесть, ну, скажем, всех отцов церкви, даже до никейских. Что бы вы считали, ну, скажем так, необходимым минимумом для общеобразованности христианина, с чьими трудами желательно бы познакомиться?
0: Прежде всего, я бы очень советовал нашим радиослушателям, чтобы они познакомились с трудами каппадокийцев. Речь идет о Василии Великом, о Григории Назианзне и о Григории Ниском. Это три замечательных богослова, которые сформулировали учение о Троице. Их учение отразилось в различных письмах, в различных посланиях, которые были написаны. Это то наше общее, что у нас есть. Если говорить о более проповеднической литературе, то обязательно бы советовал прочитать проповеди Иоанна Златоуста. Это прекрасные гомилии, которые весьма полезны на сегодняшний день сегодняшним христианам.
1: И в заключении нашей беседы у нас остается несколько минут. Я хотел бы вот о чем спросить. Я думаю, что неоднократно и то, о чем мы говорили в наших передачах, это вопрос, который встречается внутри семей. Кто-то принадлежит к евангельским течениям, а кто-то остается в православии, или напротив даже, будучи евангельским верующим, даже переходит в православие. Сегодня и такие ситуации есть. И возникает вопрос часто личных взаимоотношений, которые выплескиваются и в беседы, которые часто не имеют характера назидания или мира. Что здесь можно посоветовать? Может быть, вы и из своего опыта, и не только для личных взаимоотношений, но и, наверное, межцерковных тоже.
0: Несколько советов, наверное, практических я хотел бы здесь дать относительно личных взаимоотношений прежде всего. Не нужно смотреть на своего собеседника сверху вниз. Евангельские христиане очень часто кичатся нашей своей собственной современностью, либо западностью, и в принципе считаем себя на порядок образования православных. Мы не должны видеть в нашем собеседнике темного человека или конкурента, или тем более врага.
1: Заведомо осуждать его.
0: Заведомо осуждать его. Мы должны видеть в нем человека, Один из прекрасных авторов русских говорил: «На нас смотрит человек вопрошающими глазами. Не у нас ли увидит он сострадающее лицо Бога? И потому что не видит его у нас, идет к другим». Это первое. Второе, если уж и завелась дискуссия, то она должна носить богословский характер. Постарайтесь уйти от дискуссии об обрядах, различных формах богослужений, так как внешние отличия не всегда являются единственным правильным основанием для оценки. Еще один момент, он очень важен. Расскажите о том, как Бог изменил вашу жизнь. И не просто изменил, а продолжает ее изменять. Обратите внимание, для православного христианина это очень важно, чтобы вы могли указать, как Господь работает сейчас в вашей жизни. Этот этап беседы очень важен. Вместо того, чтобы начать осуждать прихожан или служителей тех или других конфессий, гораздо важнее подчеркнуть, что христианами становятся не в силу определенных традиций, а в силу самой жизни, по образу жизни. И, наверное, в самом заключении хотелось бы сказать, что христианину никогда не должно быть стыдно каяться, а это означает смиряться. Церковная жизнь, да и все христианство в целом, далеки от совершенства. Совсем не все, что есть и то, что было в церковной жизни, в церковной истории, нуждается в оправдании. Не всегда идеально обстоят дела и у нас, с нашим личным христианством, мы должны это признать. Христос не товар, который нам нужно выгодно продать своему соседу, а это образ жизни. А отличительной характеристикой христианского образа жизни является готовность каяться и смиряться.
1: Большое спасибо. Сегодня в передаче «Беседа в студии на пути» принимал участие брат Сергей Германов, преподаватель теолого-педагогического колледжа из Кишинева в Молдове, пресвитер церкви в городе Тирасполь, и мы сердечно благодарим его за участие в сегодняшней нашей передаче.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья-радиослушатели, также спасибо и вам, что настроились сегодня на нашу волну. До следующей встречи в эфире, и да благословит каждого из вас Господь!

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор.

Сегодня у нас будет тема из жизни царя Давида, которая, можно ее, наверное, назвать наиболее важной темой. И это потому, что если мы не понимаем этой темы, то у нас не будет верных отношений с Богом. Если мы не понимаем этой темы, у нас не будет победы над грехом. Если мы не понимаем этой темы, у нас постоянно будет, мы постоянно будем страдать от чувства вины перед Богом, у нас не будет верных, правильных отношений, у нас постоянно будет какое-то самобичевание, понимание своего состояния падшего, у нас не будет верного хождения перед Богом, того, что Господь желает, чтобы было у нас. И это тема благодати Божией. И название, которое вы видите, оно может быть такое очень кричащее, «Благодать для мертвого пса», но это взято из этой главы, из 9 главы 2 книги Царств. И, конечно, тема благодати Божией – это очень широкая тема, и мы не сможем сегодня коснуться всей этой темы, очень много сказано.

благодать Божия проявляется к нам, тогда у человека полная свобода, и эта свобода не от греха, это свобода для греха. И человек начинает понимать, отвергать все вопросы святости, все вопросы освящения, они начинают называть всех христиан, которые говорят о вопросах святости, послушания, чистоты, хождения перед Богом, они начинают называть их легалистами, фарисеями. И это одна крайность, в которую впадают люди, когда начинают рассуждать о благодати Божией. Есть другая крайность. И другая крайность – это когда люди начинают действительно жить в легализме. То есть, если в первой крайности мы понимаем, что благодать Божия, она учит нас, написано, она научает нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, то другая крайность – это когда люди действительно являются легалистами, которые являются фарисеями, они просто живут по выполнению каких-то законов. И как результат у них нету радости, у них нету настоящей жизни во Христе, у них постоянная какая-то псевдодуховность, у них постоянно какая-то угрюмость, пребывание в страхе. И это другая крайность, в которой люди оказываются, когда они не понимают, что такое благодать Божия. И, как я сказал, о благодати много написано в Новом Завете. Послание Римлянам, послание Галатам, послание Ефесянам. Павел касается этой темы очень много. Но мы сегодня хотим взять урок из жизни царя Давида. Потому что в этой 9 главе, которую мы будем рассматривать, именно царь Давид дает нам урок благодати Божией. И когда мы читаем, что произошло в этой ситуации, мы видим этот урок, как Христос проявляет благодать каждому из нас. Как мы получаем спасение по благодати. Это история Мефибосфея. Я считаю, что, наверное, это самая такая лучшая ветхозаветная история, которая показывает, которая иллюстрирует нам проявление благодати Бога каждому из нас. Это событие 9 главы, оно произошло примерно в середине царствования Давида. То есть примерно прошло уже 20 лет со времени его царствования, примерно прошло 20 лет со времени смерти Саула и Иоаннафана. И вот здесь мы встречаемся с Мефибосфеем, у которого уже есть маленький сын. Мы встречаемся с ним первый раз, когда ему 5 лет. Это произошло во время смерти его отца Иоаннафана, его деда Саула. Ему было 5 лет, теперь он уже женатый, теперь у него уже есть маленький сын. То есть мы можем сказать, что это прошло уже 15, может быть, 20 лет с того времени, 15 или 20 лет царствования Давида. Давайте прочитаем 9 глава. Я прочитаю первые 2 стиха этой главы. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дому Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой». Мы смотрим, здесь сказано, Давид произносит это слово, он говорит, я оказал бы ему милость. И слово «милость», которое употребляется здесь, это еврейское слово «чесед», оно очень такое объемное, и оно включает в себя и понятие и милости, и благодати Божией, благодати, которую человек оказывает. И мы видим, что Давид имеет это желание, он произносит эти слова, «Я бы оказал ему милость». Вот вся эта глава, она дает нам несколько уроков в отношении благодати Божией. Она показывает нам, что благодать Божия – она находит нас там, где мы находимся, в том погибельном состоянии. Благодать Божия, она вводит нас, дает нам право быть в присутствии царя. И благодать Божия помогает или научает нас быть верными Господу, царю нашему, до того момента, пока он придет. И все это мы находим в этой истории и в этой главе. И поэтому первое, что мы находим, что благодать Божия, она находит нас. Благодать начинает дело в отношении человека. Когда мы смотрим на те взаимоотношения, которые Бог совершает в отношении с человеком, Бог всегда начинает первым. Бог начинает свое действие падшему, погибшему человеку. Никогда грешный человек не начинает это дело первым. Бог выходит навстречу. Бог начинает свое действие. И мы видим, что благодать Божия в отношении грешного человека, она проявляется в двух направлениях.
Первое,

0: Это природа. Бог открывает себя в природе. Мы читаем послание Римлянам в первой главе, сказано, ибо что можно знать о Боге явно для них. То есть Бог открывает себя в первую очередь в природе. Бог показывает себя человеку, и там написано, это явно для них, потому что Бог явил им. Бог выходит навстречу и открывает себя. И человек может узнать, увидеть Бога, когда он рассуждает о природе. Есть вторая часть благодати. Если первая – это благодать общая, когда Бог открывает себя людям как Творец, как Создатель, и любой человек в любом месте, рассматривая природу, рассуждая о творении, он может и должен прийти к тому, что есть Творец. Но вторая часть благодати, которая открывает Бога как Спасителя, и вот эта благодать, о которой мы читаем в Иоанна 1:9, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Богословие – это называется предваряющая благодать. Это не та благодать, о которой некоторые заблуждения говорят, что она спасает человека без его свободной воли. Предваряющая благодать – это действие благодати, когда человек способен принять решение в отношении Евангелия. Это благодать, которая касается человека, которая снимает эти оковы греха и дает человеку возможность принять решение. И это благодать, которая действует. И мы с вами находим вот это первый момент в этой истории, что благодать находит человека. Давид начал искать, кому бы оказать милость. Он произносит эти слова, и мы знаем, что вот этот хромой Мефифосфея, о котором мы будем говорить, он ничего не заслуживал. Он не заслуживал милости, он не заслуживал чего-либо со стороны Давида. Он прятался от Давида, но Давид начинает его искать. Он задает этот вопрос, и вот в этой истории открываются, когда мы думаем, как благодать Божия находит нас, мы находим эти три момента, как действовал Давид и как действует Бог в отношении нас. Первое, что мы находим, что мы все грешники. Мы все являемся грешниками. И посмотрите, третий стих я читаю. «И сказал царь, нет ли еще кого-либо из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божию. И сказал сего царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами». В 13 стихе этой же главы опять повторяется, «Он был хром на обе ноги». Как я сказал, мы встречаемся с историей Мефифосфея еще раньше в этой книге, в книге второй книги Царств, в 4 главе. И вы помните, там написано, что у Иоаннафана сказано, сына Саулова был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым, имя ему Мефифосфей. Мы видим здесь вот то, что произошло с этим мальчиком, которому было 5 лет. Почему он оказался хромым? Произошла эта травма, произошла эта трагедия, и он оказался вот в этой ситуации. И когда Давид задает вопрос Сиве, и он отвечает ему, и он говорит, есть сын Иоаннафана, хромой ногами, Сива как бы дает некоторый намек Давиду. Он указывает, что есть один потомок Саула, потомок Иоаннафана, но для тебя, царь Давид, от него не будет никакой пользы. Он не может каким-то образом быть полезным для дворца. Он хромой. Он есть, но он не подходит тебе. И мы видим здесь, вот когда смотрим на все, что происходит, смотрим на этого Мефифосфея, мы видим духовную параллель. Духовная параллель в том, что когда-то в жизни Мефифосфея все было нормально. Не только нормально, у него были условия, которых не было ни у кого другого. У него была семья, причем особая семья, царская семья. У него было нормальное детство, причем особое детство во дворце. Он как принц был во дворце из династии Саула и Иоаннафана, и он как бы уже все думали, что когда-то придет время, что имя Мефифосфея, он займет престол, он станет царем. Поэтому у него была особая ситуация, когда-то у него было все нормально. Но потом произошла трагедия. Трагедия в том, что убили его деда Саула, убили его отца на войне. И вот когда нянька бежала с ним произошла эта трагедия, у него получается инвалидность, он все потерял. И когда мы смотрим, что произошло с ним, мы видим, что он оказался в изгнании, он убежал от Давида, он прячется, и там в этом изгнании, этот инвалид, как я сказал, каким-то образом женился, у него родился ребенок. И вот так мы проводим эту параллель, и мы видим, что здесь открывается нам состояние человека. Мы все грешники. Когда-то у человека все было нормально. Когда-то Библия показывает, что человек общался с Богом, у него было духовное здоровье, у него все было нормально, но потом произошла трагедия. Потом произошло грехопадение человека. Человек стал хромым на оба колена. Он потерял то, что у него было. По сути, он все потерял. У него появилась духовная хромота. Вы помните, когда-то Илия обличал народ, он говорит, доколе вы будете хромать на оба колена? Этим самым он указывал на духовное состояние народа, который отвернулся от Бога, который в грехе находится, который в идолопоклонстве оказался. И вот в этом состоянии духовной хромоты Бог выходит навстречу. В этом состоянии Бог нашел нас. Он, как добрый пастырь, он пошел искать эту заблудшую овцу, которая потеряла все, что у нее было, которая заблудилась, которая находится там в опасности. И посмотрите, когда Мемфисофель был приглашен во дворец, он не оказался каким-то особым образом исцелен от своей болезни. Мы нигде этого не видим. Написано, что он был хромым, он оставался хромым. И, скорее всего, и по дворцу, когда Давид пригласил его, он по-прежнему передвигался на костылях или еще каким-то образом. И он каждый раз, смотря на свое состояние, он каждый раз должен был помнить о милости, которую оказал ему Давид, о той благодати, которую он оказал ему. И это параллель для нас, потому что мы все грешники, мы все были в таком состоянии. И поэтому даже сегодня, когда мы получили спасение, или как Писание говорит, будучи посаженные на небесах, мы по-прежнему сегодня имеем греховную природу. Мы по-прежнему сегодня должны смотреть на свое состояние, и нам никогда нельзя, будучи христианами, будучи детьми Божьими, нам никогда нельзя забывать, что мы получили статус, мы получили честь быть детьми Божьими, мы получили право восседать за столом. Но тем не менее, сами по себе мы только на костылях. Мы по-прежнему имеем эту духовную природу, мы по-прежнему имеем греховную природу, мы находимся во дворце, мы находимся за царским столом, но мы по-прежнему являемся грешниками, хотя и прощенными грешниками. Второй момент, который мы находим, мы все были далеки от Бога. И мы читаем с вами 4 и 5 стих этой главы. «И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его с дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара». Посмотрите, когда Давид задает вопрос, и он спрашивает, где он не спрашивает, насколько он хромой, насколько этот инвалид, а может он что-то может делать во дворце. Его не интересует вопрос состояния Мемфисофеля. Он спрашивает сразу, где он находится. И мы видим, что Сива отвечает, он в Лодеваре. И Лодевар это была деревня, на север от Иерусалима, на другой стороне Иордана. И вообще само слово «Лодевар» оно означает «нет пастбища». То есть «Лодевар» означает какое-то пустынное, отдаленное место. Север за Иорданом, как можно дальше от Иерусалима. И мы понимаем, что Мемфисофей, а скорее всего его нянька, или кто-то еще из старших, когда он был еще пятилетним, они понимали, что его нужно запрятать как можно дальше от Давида, потому что он потомок Саула, потомок Иоаннафана. И поэтому вот он поселился там, в этом самом удаленном месте от Иерусалима. И это показывает, что это наше состояние, это наше положение перед Богом было таким. Потому что благодаря нашей родословной с Адамом, который согрешил, мы все заслуживали суда и наказания. Мы все заслуживали смерти, и поэтому мы жили как можно дальше от Бога. По сути, сегодня человек-грешник, он живет как можно дальше от Бога, потому что он является грешником. Таково положение всякого грешника, как можно дальше находиться от Бога. И грешник надеется, что Бог не заметит его. Грешник надеется, что Бог не обратит внимания на него, не найдет его, но Бог, как я сказал, проявляя благодать, он идет навстречу. И Давид нашел Мемфисофея. И третий момент, который мы находим здесь, что мы страшились Бога. И мы читаем с вами дальше эту главу, 5 и 6 стихи. «И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфисофей, сын Иенафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфисофей. И сказал тот: вот раб твой». Мы можем себе представить состояние Мемфисофея. Он находился там, в этой дальней провинции. И когда в дверь постучали солдаты Давида, и когда они сказали ему: собирайся, царь ждет тебя. Мы можем представить, в каком страхе он оказался. Мы можем понять, что в этот момент он начал понимать, что все, смерть настигла его. Все, ему конец. Сейчас солдаты переведут его в Иерусалим, и там он встретит свою смерть. И мы смотрим на это состояние, мы видим, что каждый грешник, он страшится Бога. Потому что он сознает свое греховное состояние перед Богом. Он сознает святость Божию. И находясь вдалеке от Бога, он страшится Бога, понимая свое неверное, неправильное состояние. И по сути грешник должен страшиться Бога. Он должен понимать святость Божию. Он должен понимать, что Бог это праведный судья. И нам нельзя об этом забывать. И мы читаем, помните, послание евреям, 10 главе написано, что ожидает грешника, написано: некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Это реальное ожидание грешников. Когда сегодня проповедуется любовь Божия и забывается, что Бог, Он святой, Он справедливый, что Он судья, это неверно и неправильно. Грешник, который отвергает Бога, он достоин наказания. Если он не примет благодать Божию, он встретится с этим судом. Он встретится с этим наказанием. И мы видим, что когда грешник находится в страхе перед Богом, он отвергает Бога. У него происходит отвержение Бога. Грешник начинает задавать вопросы: почему Бог такой? Почему Бог допустил то или другое? Почему Бог сделал так, а не по-другому? Подумайте, какие вопросы мог Мемфисофей задавать. Он верил в Бога. Какие вопросы он мог задавать тогда, и сколько у него было причин для отвержения Бога? С самого детства он не мог, как нормальные другие дети, бегать, играть. Он не мог, он был сиротой, он остался без отца, он был в изгнании. Сколько у него было причин, чтобы задавать вопросы Богу, чтобы отвергать Бога? Но мы видим, что Божья благодать, она находит человека вот в подобном состоянии. Мы все страшились Бога. И как грешник, который находится вдалеке, в страхе, в отвержении Бога, вот здесь Божья благодать, она находит человека. Она начинает работать в сердце человека. И посмотрите, когда мы смотрим на эту историю, что делает Бог, когда Он находит грешника? Что сделал Давид, когда он нашел Мемфисофея? Предал его суду, предал его смерти. Мы не видим, что это произошло. Когда Бог находит грешника своей благодатью, Евангелие начинает работать в сердце человека. Евангелие, которое говорит о Божьей благодати, о спасении в Иисусе Христе. Евангелие проникает в это каменное сердце человека, и грешник, который является слепым, у которого сердце каменное, под действием силы Евангелия, у него открываются глаза. И как я сказал, Бог не спасает его силою своею. Бог дает ему возможность в этот момент принять решение. И грешник или принимает Божью благодать, или отвергает Божью благодать. Поэтому мы смотрим с вами вот на все эти моменты, и мы видим, как Бог действует, как благодать Божия действует в отношении человека. Второй момент, который мы смотрим в этой истории, благодать вводит нас в присутствие царя. Мы читаем дальше 7 стих, и здесь сказано: «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иенафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты будешь есть хлеб за моим столом». Мы смотрим на положение Мемфисофеля, и мы можем сказать, что его недостаток, он оказался его преимуществом. Если бы он не был хромым, то, возможно, он как-то попытался бы вот за эти 20 лет завоевать свое право на трон, поднять восстание, собрать солдат, собрать своих единомышленников, каким-то образом пойти против Давида, чтобы отстоять свое право. Или же тогда, когда пришли солдаты и нашли его, если бы он не был хромым, он бы попытался убежать, спрятаться, скрываться каким-то образом, чтобы солдаты не поймали и не нашли его. Но он был хромым. И вот этот недостаток, он привел, что все, что ему оставалось сделать, это пойти за солдатами, которые пришли в его дом, которые сказали, что царь ждет тебя. И по сути, когда мы смотрим вот на этого, его состояние, мы видим, что так отвечают те, кто понимают свое погибельное состояние, когда они слышат Евангелие Иисуса Христа. Мемфисофель, он является образом человека, который слышит Евангелие спасения и принимает то, что говорит Господь. Мы можем представить его состояние, что когда Мемфисофель пришел, был приведен или привезен в Иерусалим, когда он вошел туда, в дворец Давида, и когда Давид произносит ему эти слова, когда Давид ему говорит: «Не бойся, я окажу тебе милость». Мы можем представить его состояние, что он чувствовал в этот момент, когда из уст Давида были произнесены эти слова. И мы смотрим с вами, вот эта история, она показывает, каким образом Божья благодать, она приводит нас к этому состоянию. Каким образом Божья благодать вводит нас в эти особые отношения, в это присутствие царя. Первое, что мы можем сказать: благодать Божия ищет всякого. Мы уже прочитали это третий стих, где Давид говорит: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова?» Подумайте над этими словами: «кого-нибудь». Почему Давид произносит такие слова? Для меня это параллель на Новый Завет, на слова Евангелия Иоанна 3:16, где сказано, вы помните: «дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Давид говорит: нет ли кого-нибудь еще? Он ищет кого-нибудь. Благодать действует на всякого человека. Бог ищет всякого верующего, кто примет это слово, кто примет Евангелие, чтобы получить спасение. И мы читаем в книге Откровения, 22 главе, в 17 стихе, сказано: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Благодать действует на всякого человека, но в этом тексте написано: тот, кто жаждет, тот, кто желает, он должен прийти. Он приходит и даром, по благодати получает эту воду жизни. И мы читаем, что Давид таким образом сделал, он послал, его взяли, его привели. Второй момент, который мы замечаем: благодать помещает нас в дом царя. И мы читаем: «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». И мы с вами помним, что Давид и Иоаннафан не только были друзьями между собою, они заключили завет друг с другом. Мы читаем 1 Царств 24:22, когда Иоаннафан говорит: «Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». Это был завет. И Давид поклялся. Давид поклялся, что он исполнит это слово, что он исполнит это обещание. И теперь, когда прошло 20 лет после смерти Иоаннафана, Давид, помня свое обещание, он принимает решение исполнить его. Это вопрос для каждого из нас. Вы всегда выполняете свои обещания? Или с течением времени мы забываем, что-то когда-то я сказал, кому-то что-то я обещал, прошло время, я забыл про это. Давид помнил. Он помнил, что когда-то он вступил в завет, он помнил, что когда-то он обещал и клялся, и он выполнил это. И мы видим, что Мемфисофель был принят в дом Давида из-за своего отца Иоаннафана, потому что его отец был другом царя, потому что его отец вступил в завет с царем. По традиции того времени, как я уже говорил, когда новый царь вступал на престол, тогда все потомки прежнего царя, они были преданы смерти. Для того, чтобы быть уверенными, что никто из потомков прежнего царя не попытается как-то вернуть себе власть. Именно поэтому, мы говорили, Мемфисбек был в страхе. Он знал это и понимал. Но именно поэтому Давид произнес эти слова «не бойся». Потому что Давид не следовал традиции. Давид не следовал культуре того времени. Давид следовал за Богом. Давид следовал за условиями завета. И поэтому он произносит эти слова. И мы видим, что Мемфисбек, он не сделал чего-либо особого, что как-то могло повлиять на Давида. Потому что милость и благодать, они не заслуживаются. Именно поэтому в самом Мемфисбеке не было каких-то преимуществ. Милость – это когда справедливое наказание отменяется. Благодать – это когда благо даются не по заслугам, а наоборот, в отсутствие этих заслуг. И поэтому по благодати Мемфисбек получает право сидеть за столом Давида, как самый почетный гость. Написано, как сын, он имел право сидеть там за столом. Я думаю, что когда он сидел там, каждый раз он знал, что это не по его заслугам. Это по заслугам его отца. Это его отец что-то сделал. И то, что сделал отец, имеет теперь прямое отношение к нему. Это теперь он получил право, потому что когда-то его отец вступил в этот завет с царем. Интересно, что во второй главе книги Царств, в пятой главе, вы помните, когда Давид шел, чтобы завоевать Иерусалим, и вот там Иевусеи, они сказали, ты не войдешь сюда. И они добавляют там слова, тебя отгонят слепые и хромые. Помните, какое слово сказал Давид тогда? Мы читаем это вторая книга Царств, 5 глава, 8 стих. «И сказал Давид тот день, всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень, а теперь хромой вошел». И это и есть благодать. Это и есть благодать, которую Давид проявил, когда он проявляет милость, отвращая заслуженное наказание, когда он проявляет благодать, когда он дарует то, что не заслужено, он проявляет, он дает право Мемфисбеку, хромому, сидеть там за столом, сидеть вместе с его сыновьями. И мы знаем, что Бог Отец заключил завет со своим сыном Иисусом Христом. И Божий Сын пришел на эту землю, и Он умер за наши грехи. Наши грехи Он взял на Себя, Он понес наказание. И теперь, когда Бог проявляет каждому из нас благодать, Он проявляет это только потому, что Господь Христос совершил что-то для нас. Только по причине Иисуса Христа, только на основании того, что сделал Христос и что у нас есть взаимоотношения со Христом, только по этой причине Бог проявляет к нам благодать. Мы читаем послание Ефесянам 1 главе 5-6 стих. «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Бог проявляет нам благодать только на основании Иисуса Христа. И благодать Божия – она ищущая, как я сказал. Именно поэтому Давид произнес эти слова, кому еще можно оказать милость? Бог сегодня ищет. Бог сегодня смотрит на эту землю. Бог сегодня готов оказать милость и благодать всякому человеку. И Бог принимает нас, хромоногих, ради своего Сына Иисуса Христа. Это означает, что Он принял, как я сказал, потому что у нас есть отношения со Христом. Когда мы обратились к Иисусу Христу, когда мы получили спасение, когда мы стали иметь эти духовные отношения со Христом, это основание благодати, которую Бог проявляет к нам. Я читал, что один богослов, он сказал, что когда Мемфисбек сидел за столом Давида, его хромые ноги, они были под столом. и поэтому их не видно было. И мы понимаем, что этот богослов не до конца понимает, что в то время, во время Давида, они возлежали за столом, они не сидели за столом, как мы сидим, когда ноги спрятаны. Но тем не менее, мы понимаем, что сегодня, когда мы получили право сидеть за столом Господа нашего, наши хромые ноги, они покрыты кровью Иисуса Христа. Они спрятаны. Бог смотрит на нас, как на своих сыновей, потому что Бог, Господь сделал это ради нашего спасения. И третий момент, который мы видим в благодати. Благодать дает благословение. Мы читаем с вами дальше 7 и 8 стихи этой главы, посмотрите. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». И поклонился Мемфибосфей и сказал: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Мы видим в этих словах, Давид дает обещание Мемфибосфею. Он говорит: «Я возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». Мемфибосфей не ожидал такого благословения. Он не ожидал, что он получит не только право на жизнь, а он получит намного больше, чем он думал дальше. И так действует благодать Божия. Мы получаем благословение, мы получаем обетование, обещания Божии, о которых мы даже не думали. Бог дает нам намного больше, нежели только жизнь. Он дает намного больше, нежели только отношения с Ним. Он дает нам спасение, и вместе со спасением к нам приходят все эти Божьи благословения. И мы смотрим, как отреагировал Мемфибосфей. Как он, его реакция показывает реакцию грешника, когда Бог проявляет свою благодать. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Эти слова произносит Мемфибосфей. Вы помните, когда-то раньше Давид назвал себя такими словами. Когда-то раньше Давид перед Саулом, он сказал: «Чего ты гонишься за мертвым псом?» И этим самым он показывал, что от него не исходит какой-то опасности, что нету оснований у Саула бегать, преследовать Давида. Давид ничего не сделает, он не является врагом Саулу. Мы знаем, что псами евреи называли тех, кого хотели особо унизить как-то. Особенно мертвый пес – это и мерзость, это и нечистота какая-то. И вот Мемфибосфей называет себя в отношении к Давиду, он называет, что сделал раб твой, вот этот мертвый пес, что ты проявляешь такое благословение ко мне. Человек, который принимает Божью благодать, он понимает свое недостоинство перед Богом. Он понимает, кто он перед великим святым Богом, который проявляет ему благословение и благодать. Человек понимает, что он духовно мертвый, недостойный. Он понимает, что ему нужна жизнь. И благодать, которая проявляется Богом, это дар Божий, который нужно принять. И мы видим в этой ситуации, Мемфибосфей, он принимает этот дар, подарок, который дает ему Давид. Благодать никогда не дается насильно. Дар никогда не может быть дан насильно. Дар всегда должен быть принят человеком. И поэтому мы видим, что Мемфибосфей, склоняясь перед Давидом, он произносит эти слова: «Раб твой». Вот это состояние, это те слова, которые грешник должен произнести перед Богом. Преклоняясь перед Богом, принимая от Бога благодать и милость, называя себя раб Божий, потому что Бог оказывает ему эту милость. Мы читаем дальше 9 и 10 стихи. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфибосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Мы видим, что Давид не только дал обещание, он сделал все необходимое, чтобы это обещание было выполнено. И мы смотрим, и мы можем задать вопрос, почему здесь сказано, как-то вот добавляется, что у Сивы было столько сыновей и столько рабов. Я думаю, ответ на это мы находим в 12 стихе. потому что в 12 стихе написано, у Мефибосфея был малолетний сын по имени Миха, все живущие в доме Сивы были рабами Мефибосфея. Именно поэтому указано, сколько у него было сыновей, сколько у него было рабов, потому что они все стали рабами Мефибосфея. Это благословение, которое дает благодать. Когда благодать Божия проявляется, с ней приходит благословение. И мы видим, что Мефибосфей получил не только право и место сидеть за столом Давида, он получил все, что принадлежало Саулу. Все поля, все, что принадлежало Саулу, деду его, оно теперь стало его достоянием. Он стал хозяином этого. Когда мы получаем благодать от Бога, Бог дает свои благословения. Эти благословения увеличиваются. Вы помните, Петр пишет во втором послании, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Господа нашего». Когда мы приходим к Богу, Он начинает заботиться о нас. Он начинает посылать свои благословения. И апостол Павел пишет в 4 главе Филиппийцам, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом». Бог заботится о нас. Он дал благодать, Он посылает благословения, Он заботится о нас. И четвертый момент, который мы видим, благодать вводит нас в общение с царем и его семьей. И мы читаем, сказано, что Мефибосфей всегда ел за столом царя. Это 4 раза в этой небольшой главе. 4 раза в 7, 10, 11, 13 стихах повторяется эта истина, что Мефибосфей там за столом. И мы читаем, и сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой. Мефибосфей ел за столом Давида, как один из сыновей его. Как один из сыновей его. Благодать Божия, она вводит нас в общение с Богом. И она вводит нас в его семью, в церковь Иисуса Христа. И мы становимся сыновьями Божьими. Мы становимся детьми Божьими. Мы получаем право иметь общение с его семьей, с церковью, с детьми Божьими. Мы находимся там, потому что Бог призывает нас в общение с ним и в общение друг с другом. Он дал нам право быть его детьми. Он дал нам право быть в его церкви. Мы смотрим с вами дальше на эту главу. Мы можем найти следующий момент, что благодать Божия, она помогает нам верно ожидать Иисуса Христа. Нам кажется, что эта глава заканчивается, мы прочитаем вот 12-13 стих, здесь написано, у Мефибосфея был малолетний сын по имени Миха, все живущие в доме Сивы были рабами Мефибосфея, и жил Мефибосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги. Мефибосфей принял благодать, он жил в Иерусалиме, он ел всегда за столом. И нам кажется, что эта история так заканчивается. Но давайте откроем 19 главу 2 книги Царств, потому что там есть продолжение истории Мефибосфея. И 19 главе я читаю с 24 стиха. «И Мефибосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей, и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, «Почему ты, Мефибосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал, «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего пред господином моим царем». Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем? И сказал ему царь, к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля. Но Мефибосфей отвечал царю, пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. Это уже история восстания Авесалома. Когда Авесалом, сын Давида, восстал на царя, и Давиду нужно было убежать из Иерусалима. И вот здесь, в этой ситуации, когда Давид убегал, Мимфивосфей, он тоже хотел убежать с ним. Но мы видим, что Сива обманул его. Он был хромым, и он не смог убежать. И в этой ситуации мы видим, что Мимфивосфей хотел служить Давиду. Он оставался верным Давиду. И он ожидал Давида. Мы видим, что когда Давид возвращается, Мимфивосфей идет ему навстречу. И вот эта история, которая является как бы продолжением истории Мимфивосфея, она учит нас, что тот, кто получил благодать от Бога, он остается верным своему царю. Он верно ожидает возвращения царя. Мы смотрим с вами на первый момент, вот в этой части. Благодать научает нас жить верно. Когда мы смотрим, как описан здесь внешний вид Мимфивосфея, это состояние скорби, это состояние плача, это состояние, скорее всего, поста. Написано, что он вышел вот в таком состоянии, не омывал ног своих, не заботился о бороде, не мыл одежд своих. То есть все его состояние показывает его скорбь. В это время на престоле был другой царь. Авессалом, который захватил власть, и мы видим, что Мимфивосфей не оказал предательства, не совершил предательства. Он остался верным Давиду, он ждал его, и сейчас он ожидает этого момента, и все, весь его внешний вид, все его внутреннее состояние, оно показывает, не это царь, я жду другого царя. Мы понимаем, что сейчас на престоле мира этого находится другой царь. О нем сказано, что это князь века сего. Он занимает место здесь, в этом мире. Но настанет день, и мы знаем, что он будет низвержен с престола. Настанет день, когда Христос придет на эту землю, он воссядет на престоле, он займет свое место, которое ему по праве принадлежит, но пока еще он не вернулся. И поэтому мы сегодня, получившие благодать от Господа, мы должны проверять себя, потому что благодать научает нас жить верно. Она научает нас находиться в этом мире, но быть не от мира сего. Она научает нас понимать, что князь этого мира, он царствует на престоле, но мы совершенно не являемся его подданными. И все, что внутри нас, и все, что внешне, оно должно показывать наше отношение к князю этого мира. Мы не его подданные, мы ему не служим. Есть те, кто живут в этом мире, называют себя христианами и наслаждаются этим миром. И, по сути, служат этому Авессалому, служат князю мира сего. И вопрос, который мы должны задать себе, смотря на эти уроки, мы являемся верными нашему царю, ожидая его пришествия, пока он еще не на престоле здесь, в этом мире. Мы скорбим, мы ожидаем, мы желаем его возвращения. Мы находимся в том состоянии, как апостол Павел, как ожидающий, как тот, кто возлюбил явление его. Мимфивосфей дает нам урок этого. Второй момент, который мы находим в этой истории. Благодать научает нас желать быть с царем. Посмотрите, мы с вами прочитали, когда Давид понял свою ошибку, когда он понял, что Мимфивосфей верный ему, что он просто не смог по причине своей инвалидности, он не смог убежать, но он остался верным. Он ожидал. Мы читаем, и сказал ему царь, что ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля. То есть Давид понял, что Мимфивосфей верный, и поэтому он принимает решение. Мы не знаем точно, как там они хотели поделить поля, но интересен ответ Мимфивосфея. Но Мимфивосфей сказал царю, пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. Ответ Мимфивосфея показывает, ему не нужны эти поля, ему не нужно это имущество, ему не нужна эта земля. Он хотел иметь общение с тем, кто оказал ему милость. Самое главное, что ему нужно было, это Давид. Общение с ним, быть с ним, это самое важное, это самое главное, чего он ожидал. И мы должны задать себе вопрос, почему мы, как христиане, верим в Бога? Почему мы вообще являемся христианами? Это из-за того, что Бог дает нам, или из-за того, кто Он есть? Это важный вопрос. Потому что есть христиане, которые верят в Бога только по той причине, что Бог им что-то дает. Поля, земли, что-то еще. Но Писание показывает, Он сам должен быть ценностью нашей. Общение с Ним, желание быть с Ним – это самая большая ценность. И Мефибосвей дает нам урок этому. Он показывает, что сам царь Давид является ценностью для него, и он желает иметь этого общения с ним. Эта история учит нас. Она показывает, что такое настоящая благодать. Она показывает, где мы находимся в отношениях с Богом. Ждем ли мы Его возвращения? Верно ли мы ожидаем, когда Он придет? И поэтому, возможно, и сегодня есть те, кто по-прежнему живут в Ладивари, в пустынном месте без Бога, в отвержении и страхе, не понимая истинной сути благодати, которую проявляет Господь. Мы все рождены хромыми, мы все рождены грешниками, но Бог сегодня проявляет свою благодать. На основании того, что сделал Христос на Голгофском кресте, Он сегодня проявляет благодать. И те, кто принимают Божью благодать, они получают это право сидеть за столом, быть Божьими детьми. И что бы ни происходило с нами, как бы ни обрушились на нас атаки сатаны, как бы грех ни пытался уловить, поймать нас, и даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы ошибаемся, нам важно понимать Божью благодать, потому что Господь всегда будет обращаться к нам вот этими словами, которыми когда-то Давид обратился к Мефибосвею. Господь всегда скажет нам: «Не бойся, я окажу тебе милость». Да поможет нам Господь помнить это и жить для Бога, быть верными и ожидать Его пришествия. Аминь. Помолимся Господу.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Обвинение против Давида. Несмотря на то, что Давид никогда не выставлял себя великим праведником, а смиренно сознавал: «Беззакония мои превысили голову мою» — Псалом 37:5, «их более, нежели волос на голове моей» — Псалом 30:13, но Бог простил его, и в Ветхом Завете он назван «человеком Божьим» — Неемия 12:24-36. А в Новом Завете записано такое о нем свидетельство Божие: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои» — Деяния апостолов 13:22. Все же, кое-где попадаются люди, которые припоминают себе и другим беззаконие Давида и осуждают его, забывая Христовы слова: «Не судите, да не судимы будете» — Матфея 7:1. И совет апостола Павла: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытый во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» — 1 Коринфянам 4:5. «Память о Давиде не нуждается в моем оправдании, ибо он помилован и почтен Богом, но мне хочется помочь его обвинителям освободиться от гнетущего их балласта». Чаще всего Давида обвиняют в убийстве 200 мирных филистимлян, варварском уничтожении аммонитян и мстительности по отношению к Иоаву и Симею. Глянем на эти обвинения. Первое. Убийство 200 филистимлян было совершено по ухищрению царя Саула, который через своих слуг дал знать Давиду, что он может стать зятем царя и жениться на любящей его царской дочери Мелхоле, если представит доказательство, что им убито 100 филистимлян. Замысел Саула был сатанинский. Он рассчитывал, что Давид после нескольких убийств будет захвачен и убит филистимлянами. 1 Царств 18:20-28. Но Давид со своими людьми к назначенному Саулом сроку убили 200 филистимлян и представили доказательства. Где Давид убил этих филистимлян, в Библии не сказано. Но если из-за этого не началась война с филистимлянами, то можем предполагать, что он и его люди вызывали их на поединки, какие были тогда в моде. 1 Царств 17:8-10. И это считалось не преступлением, а проявлением храбрости и воинского искусства. Последствием этого было то, что выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любит Давида. Позже Мелхола спасла жизнь Давида. 1 Царств 19 глава с 10 по 17 стих. Второе. Варварское уничтожение аммонитян представляется нам, когда читаем в русском и некоторых других переводах: «И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи вынес из города очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим». 2 Царств, 12 глава, с 29 по 31 стих. Это звучит варварски, но так ли было на самом деле? Все переводчики Библии знают, что в 31 стихе рассматриваемого нами текста пропущено какое-то слово. Буквальный перевод будет такой: а народ, который в нем вывел и поместил, пилами, острыми железными и железными топорами, и заставил проходить обжигательные печи. Смысл неясный. В Септуагинте, древнем греческом переводе, сделанном около 250 лет до Рождества Христова, этот стих так звучит. «А народ, сущий в нем, вывел и поместил в пилы и в острые железные и проводил через выделывание кирпича». Смысл тоже неясный. Позднейшие переводчики слово «ваясем» и «поместил» перевели как «и положил». Добавили словечко «под», и появилась страшная картина, что якобы выведенный из города народ Давид положил под пилы, под острые железные молотилки и под железные топоры. Продолжая идти в этом направлении описания жестокости, слово «заставил проходить» заменили словом «бросил». Непонятное и неупотребительное слово «малкен» заменили словом «малбен» — «обжигательная печь». И появилось, что Давид народ бросил в обжигательную печь. Правда, слово «ваясем», хотя в Бытие 2.8 переведено в значение «поместил», и таково его общее значение, значение в некоторых случаях переводится как «положил», «поставил», «сделал» и так прочее. Но другие слова заставили новейших переводчиков глубже призадуматься. И они вместо вставляемого старыми переводчиками словечка «под» вставляют слово «работать», и появляется приблизительно такой перевод. «А народ, который в нем вывел и поместил работать пилами, острыми железными орудиями, железными топорами и провыделывание кирпича». Так переведен этот стих в новых польских переводах, католическом, и в английских переводах Jerusalem Bible, New English Bible, New American Bible, что Давид не уничтожил аммонитян, а только временно приневолил к тяжелым работам, доказывается тем, что когда лет 10 спустя Давиду пришлось бежать из Иерусалима от восставшего против него Авесалома, то Сови, сын Нааса, из Равы Аммонитской, родной брат побежденного Давидом, Аннона, доставил Давиду и его людям в Манаиме значительную часть продовольствия. Второе царств, 17 глава, 27 стих. В царствовании Соломона, сына Давидова, видимо, была дружба между израильтянами и аммонитянами. И написано, что после Соломона воцарился Ровоам, имя матери его Наама, аммонитянка. Третье царств, 14 глава и 3 стих. Около 100 лет после Давида, в царствовании Иосафата, моавитяне и аммонитяне представляли очень грозную силу. И когда они пошли войною на Иосафата, то перепуганный царь Иудеи так молился: «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». Второе Паралипоменон, 20 глава, 1 стих и 12 стих. Из варварски уничтоженных Давидом за 100 лет не могло народиться и вырасти великое множество. Третье. Мстительность некоторые видят в том, что Давид перед смертью завещал Соломону, чтобы он не допустил Иоаву и семею мирно умереть, а чтобы мудро казнил их. Обвинители Давида не замечают, что в то время Давид просил Соломона, чтобы сыны Верзилия, галаадитянина, были между питающимися от царского стола, потому что в тесное для Давида время они кормили его. Третье царство, 2 глава, с 5 по 9 стих. Давид, как человек Божий, заботился о том, чтобы торжествовала праведность Божья. Он не просто завещал, а указал и причины, почему Соломон должен так поступить. Иоав в мирное время предательским способом убил Авенира, сына Нирова. начальника войска израильского. И почти таким же способом убил Амисая, сына Иеферова, из боязни, чтобы их, как способных вождей, Давид не поставил военачальниками вместо Иоава. В законе написано: «Если кто с намерением умертвит ближнего, коварно, и от жертвенника его бери его насмерть». Исход 21:14. Давид не мог наказать Иоава, за которым стояла армия, но поручил это Соломону, который и исполнил порученное. 3 Царств 2:29-34. Семей без всякой нужды злословил уходившего в изгнание Давида и бросал в него камнями. Воины Давида хотели расправиться с Семеем, но Давид не позволил. 2 Царств 16:5-13. Когда же Давид после победы над Авессаломом возвращался в Иерусалим, то хитрый Семей вышел навстречу и выпросил себе прощение, которое возмутило Авессу, одного из военачальников Давидовых, который сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» 2 Царств 19:21. Семей, вероятно, не дорожил полученным прощением. И Давид поручил Соломону наказать его не ради мести, а чтобы дать последующим поколениям наглядный урок, что Господь каждому воздаст по делам его. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Наше интервью. Желаю всем любви небесной. Предлагаем вашему вниманию интервью с известным поэтом-христианином, пастором Александром Савченко. Александр, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем детстве, юности, семье, в которой вы выросли.
3: Я родился в Мариуполе, учился в Ленинграде, где окончил медицинский институт. Мои родители были глубоко верующими христианами. И не только родители, но и бабушки и дедушки. Отец Петр Иванович был служителем Братства Совета Церквей. Участник Великой Отечественной войны, он в 1960-х годах многократно попадал в тюрьму. Последние годы жил и служил Господу в Киеве. С детства я посещал собрания и воскресную школу. Библия была большой редкостью, и я старался заучивать как можно больше из нее стихов. Это были годы жестоких репрессий, и мне тоже приходилось терпеть оскорбления и насмешки. В 15 лет я принял крещение, стал проповедовать. В 27 был избран на диаконское служение, в 35 рукоположен в пресвитеры в Мариуполе. Свои первые стихи начал писать в раннем возрасте. Мама сказала: «Сынок, не все могут писать стихи, это тебе Господь дал особый дар, и ты должен его развивать». Она любила поэзию, в нашей домашней библиотеке было много хороших книг. Стихотворение «В теле душа, как бумага в конверте» было написано в 17-летнем возрасте. Получил письмо от матери. Обычно разрывал конверт, но тут под рукой оказались ножницы, и я его разрезал. Пришла мысль, что когда-нибудь ножницы смерти разрежут конверт нашего тела. Господь вынет содержимое, нашу душу, и прочитает о том, как мы жили на земле. Так родилось стихотворение, которое стало песней. Обучаясь медицине и работая врачом в Ленинграде и Гатчине, я проповедовал в двух общинах – в нелегальной церкви, где пресвитером был Федор Владимирович Маховицкий, многолетний узник за Слово Божье, и в многотысячной церкви на Поклонной горе, где служил пресвитером Сергей Петрович Фадюхин, также побывавший в сталинских лагерях. Он благословил меня на служение проповедника в Большой церкви и обвенчал с моей замечательной женой Татьяной в 1976 году. У нас 6 детей, 10 внуков и 1 правнучка. Все дети, члены церкви, служат Господу. Более 20 лет, работая врачом, затем директором издательства «Светильник», главным редактором журнала «Перед рассветом. Украина», сейчас являюсь редактором Мариупольского городского альманаха «Город Марии». Отрадно вспоминать, что в 1980-х годах миссией «Свет на Востоке» была издана моя книга «Светлые воды» с предисловием Николая Водневского. Впоследствии он стал моим хорошим другом. Порой в христианских газетах и журналах не хватало материала, и когда приходилось ставить несколько статей или стихотворений одного автора, их подписывали по-разному – фамилией и псевдонимом. Однажды

0: Петрович был великим божьим человеком, удивительно талантливым, смиренным и потрясающим тружеником. Он был звездой первой величины в христианской литературе. Мне посчастливилось выпускать его книги, писать предисловия к ним. В газете «Наши дни», номер 176, 16 апреля 2005 года, Николай Водневский в статье «Хорошим стихам «Зеленую улицу» написал: «Александр Савченко – автор более двух десятков поэтических книг на всевозможные темы. Поэт-христианин провозглашает правду Божью, и если это так, его стихам в нашей газете «Зеленая улица». Как вдохновляли меня слова выдающегося христианского классика».
1: Как вы стали христианином?
0: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Псалом 21:10. Могу повторить слова Давида. «Однажды во время богослужения я услышал вдохновенную призывную проповедь и решил посвятить свою жизнь Иисусу. Мне было 14 лет».
1: Ваше становление как христианина, проповедника, поэта произошло в годы воинствующего атеизма. Какое влияние оказала на вас среда, в которой вы тогда жили?
0: Это звучит как нонсенс, но агрессивная среда оказала стимулирующее воздействие на мою личную веру, шлифуя мою апологетику, утвердила в евангельской истине меня и тех, кому я свидетельствовал о Христе. Две мои школьные учительницы стали членами нашей поместной церкви. Мне довелось их крестить. Помню, как одна из них из добрых побуждений отговаривала меня от веры, так как я испорчу себе жизнь и карьеру. Любопытно, что после успешного поступления в мединститут мою фотографию повесили на школьной доске почета.
1: Не все в то время было плохо. Были и светлые моменты. Какие воспоминания согревают вашу душу, когда вы думаете о старых добрых временах?
0: Многое вспоминается с чувством восторженного удовлетворения. Учеба, проповеди в церквах и общественных местах, публичные диспуты с атеистами, уличные евангелизации и молодежное общение. А какую радость нам доставляли обращения к Богу бывших безбожников? Помню, как стал ревностным христианином экс-уполномоченный Совета по делам религии в Донецкой области Лев Андреевич Серпилин. Он принял крещение и проповедовал слово. И подобных фактов много.
1: Мы, старшее поколение, наслышаны о ваших диспутах с атеистами. Расскажите нам, пожалуйста, о каких-нибудь из них.
0: По инициативе Общества знания проводились диспуты, называвшиеся «Диалоги об истине». Эти мероприятия безбожники осуществляли во Дворце культуры «Октябрьский», чтобы показать студентам забитых верующих. По приглашению друзей я попал на диспут «Что такое Библия?». Все выступления неверующих были монотонными. Это были в основном цитаты из устаревших атеистических трактатов. Я попросил слова и сказал: «В наши дни много говорят об отмирании религии, однако тогда должен отмереть ее антипод – атеизм. Более полувека существует наше государство, давно покончено с эксплуататорами, но никакого отмирания что-то не видно». С треском провалились многие лжепророчества, обещавшие показать по телевидению последнего верующего. Кстати, само слово «безбожный» в русском языке имеет смысл не только отрицающий Бога, но и бесчестный, бессовестный, например, безбожный врун. Почему сказки печатают, а Библию, которую объявили сборником сказок, числят в индексе запрещенных книг? Почему не борются с Кощеем Бессмертным или Бабой Ягой? Мое предложение – наряду с кафедрой научного атеизма организовать еще кафедру научного антикощеизма и там доказывать отсутствие этого товарища, а попутно заняться критикой и опровержением бабизма-ягизма или писать диссертации против Деда Мороза. Резонанс был большой. Последовали выстрелы со стороны журналистов «Науки и религии», номер 7, 1986 год. Меня обвинили в посягательстве на классиков марксизма-ленинизма и в попытках подорвать единство советского народа. Некоторое время я общался с Борисом Иосифовичем Гальпериным, бывшим главным атеистом Украины и активным участником таких встреч.
1: Какие у вас о нем воспоминания?
0: Мне сообщили 23 сентября 1998 года о покаянии Бориса Иосифовича Гальперина, моего бывшего оппонента, на диспутах. Атеисты считали его своим выдающимся идеологом. Будучи кандидатом философских наук, он публиковал в журнале «Наука и религия» статьи с кричащими заголовками «Баптизм и революция», «Баптизм и самодержавие», в которых

0: разоблачал якобы мелкобуржуазную сущность евангельского движения. На его обращение к Богу я откликнулся стихотворением. «Встреча, водопад вопросов. Братом стал моим по вере кандидат наук, философ, атеист Борис Гальперин. Велико терпение Божье. Что любви Господней выше? Членом церкви в Запорожье стал ее гонитель бывший. Понял он в больничной койке после операций многих, от скорбей и бедствий горьких избавление только в Боге. И безбожье стало паром, когда жажда жить потухла. Савлов превращает в Павлов благодать Святого Духа. Как-то в братском в сельском клубе мы столкнулись в диалоге. Он в плену был у науки, я рассказывал о Боге. Разный путь у всех на сквере, чаще узкий и тернистый. Дорогой мой брат Гальперин, счастье вам в семье баптистов». Был такой случай. В братском местном клубе на второй день Рождества Христова жители пытались побить Бориса Иосифовича за попытки извратить Священное Писание. Он утверждал, что, согласно Библии, земля якобы стоит на подпорках. Мне пришлось напомнить титулованному безбожнику: «Он повесил землю ни на чем». Иова 26.7. Народные активисты, уже находившиеся в состоянии подпития, вознегодовали и возревновали о точности библейского текста. Один закричал: «Я пьяница, я алкоголик, но я не потерплю». «Если вы пьяница, то вам здесь не место», — опрометчиво заявил Гальперин. «Это мы посмотрим, кому здесь не место», — воскликнул обнаживший мощные бицепсы колхозник, поддерживаемый дружным хором нетрезвых голосов возбужденных односельчан. Оказалось, он был известным человеком в этом селе. Мировоззрение Бориса Иосифовича, державшееся на хлипких подпорках атеистического мракобесия, рухнуло после 14 хирургических операций. Он искренне обратился к Христу, попросил прощения у верующих и опубликовал в христианском журнале письма исповеди. «Мы встретились в Запорожской церкви, где я проповедовал. Поприветствовались как братья, его лицо было просветленным истиной во Христе. Вспомнили о диспутах и порадовались тому, как велика благодать Господня. Это, пожалуй, самые великие чудеса нашего времени, когда бывшие Савлы становятся Павлами, и Дух Божий воскрешает их от мертвых дел к упованию живому. Вспоминаю детали того рождественского диспута с участием Гальперина. Я сказал тогда: меня особенно радует, что на второй день Рождества Христова происходит обсуждение темы «Наука и религия». В Евангелии описывается поклонение новорожденному Христу двух групп людей – пастухов, простых сельских тружеников, как вы и я, мое отождествление с ними слушателям понравилось, и волхвов, или магов, бывших ученой знатью в то время. В наши дни религию обвиняют, что она издавна приспосабливалась к науке, но ради какого приспособления египетские и вавилонские священнослужители создавали географические карты, астрономические атласы и математические таблицы в своих храмах, бывших попутно лабораториями, институтами и обсерваториями? Сегодня говорили, что наука и религия несовместимы. Электрификация на своем месте, солнце на своем – поэтому мы делаем окна, несмотря на электричество. Так солнце Библии на своем месте, а наука на своем. Последний изучает материальный мир, а Библия – духовный. Итак, что выше, совершеннее и разумнее, человек или природа? Ясное дело, что человек, поскольку он творческий, преобразовывает природу. Следовательно, своим происхождением он обязан не природе, которая ниже его находится и разумом не обладает. И как человек создает компьютеры, так и сам является продуктом первопричины, которую мы называем Богом.
1: Вы сложились как поэт в годы конфронтации с идеями марксизма, борьбы за свободу слова, активного противостояния враждебному церкви-обществу. Как вы воспринимаете современное общество?
0: Как толерантное, терпимое к грехам и агрессивное по отношению к истине и живой церкви. Христос предупредил нас об этом. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15.9. Конфронтация церкви и греховного мира не прекратилась. Компромисс между ними невозможен. Примирение бессмысленно. Нельзя смешивать грешное с праведным.
1: Сколько лет вы уже несете служение пастора?
0: Около 32 лет.
1: С какими особыми вызовами вам, как пастору, и верующим людям вообще, приходится встречаться сегодня?
0: С секуляризацией, виртуализацией и вавилонизацией, которые порождают многие греховные зависимости, в сущности наблюдается то же самое постыдное идолослужение, которое вызывало гнев Божий в древности. Впрочем, идолы модернизируются.
1: Что вас больше всего радует и что больше всего огорчает в людях?
0: Радует их преклонение перед Богом, христоцентричность, стремление иметь чувствование Христовы. Огорчает поклонение собственной личности, тщеславная самореклама в социальных сетях, упрямое противление истине, безрассудное доверие лжепророкам. Много шума, пыли и пены, а толку мало. А что предписывает нам Писание? Жить тихо. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Псалом 22:2. Воды тихие, воздействия на душу Духа Святого. Важно нажимать на кнопку удаления всего того, что уводит нас от простоты во Христе и от упования на Него. Мы должны укреплять духовный иммунитет витаминами Б, благодарности, благочестия, бодрствования, С, целомудрия и целеустремленности, Д, долготерпения и П, простоты. Нам никогда не следует забывать, что мы только инструменты в руках Бога-Творца.
1: Наши читатели живут на разных континентах. Журнал на русском языке читают в 60 странах мира. Что вы пожелаете этим людям?
0: Желаю всем всей полноты божественных благословений, любви небесной, чистоты и благодатных откровений. Искать прежде всего Царство Божьего и правды Его, быть готовыми к встрече с Богом. А вам, дорогой Вольдемар, и вашим сотрудникам будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.
1: Спасибо за беседу, Александр. Радости и успехов в служении Богу и Его Церкви вашим даром от Него. Беседу записал Вольдемар Цорн.
0: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. В бараках Праги. Из журнала Deinreich.com. 2-3 номер, 1927 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дело было на Рождество. Я решил посетить российских эмигрантов, проживавших в бараках за пределами Праги. Один верующий студент вызвался сопровождать меня. Мы хотели рассказать бедным обитателям бараков о Христе. Нам с трудом удалось найти этот район. Местные жители называли его центром бесстыдства и распущенности. Мы вошли в один из первых домов. Это было довольно большое прокуренное помещение. В нем всюду сидели люди на простых низких кроватях, оживленно беседуя друг с другом. Мы поздоровались, поздравили присутствующих с Рождеством, как это принято в нашем народе, на такие праздники. Со всех сторон посыпались ответы. «Мы пришли, чтобы познакомиться с вами. А если пожелаете, то и провести собрание», — объяснили мы коротко причину своего визита. «Отлично», — ответили они, — «только для этого нужно получить разрешение, а его не сможет вам дать даже наш начальник, придется вам обратиться в полицию». Нам назвали одну из организаций, питающих большое недоверие к религии, и, наверное, не без оснований, ведь так много политических вопросов сегодня прикрывается религией. Конечно, мы понимали, что даже если нам и дадут разрешение, то только на короткое время. Поэтому мы решили никого не спрашивать, а просто без долгих разговоров осуществить свое намерение. «Да, конечно», — ответил нам один из обитателей дома, — «можете сделать и так. Приходите завтра, и мы проведем собрание в виде развлекательного мероприятия». Я спросил, почему не сегодня. «Сегодня не советую, ведь сегодня первый день Рождества, и здесь много пьяных». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился один такой несчастный. «А вот и я», — прозвучал его хриплый бас, — «объявляю вам, что...» Это был местный, совершенно опустившийся пьяница, который своим беспутным образом жизни уже не раз причинял проблемы окружающим, из-за чего его недавно даже отдавали под суд. Но в итоге он остался на свободе, к большому сожалению всех эмигрантов. И вот он пришел мстить своим врагам. С криками и руганью он, шатаясь, бросился в угол комнаты, где сидел один бедняга-инвалид. Попутно пьяница сорвал одному мужчине пенсне и бросил его на пол, провоцируя всех окружающих на конфликт. «Оставь хромого в покое», — сказал один юноша, пытаясь освободить несчастного. «Если желаешь в чем-то разобраться, то делай это в трезвом виде». «Что? Ты считаешь, что я пьян? Ошибаешься, дорогой. Я пьян только тогда, когда меня ноги не держат». И он снова с криками и руганью набросился на бедного хромого. Взбешенный он пихал то одного, то другого, вымещая на них свой гнев. Среди эмигрантов были и недавние студенты, только окончившие университет. Один из них, инженер Н., тяжело вздохнув, сказал: «Здесь собрались низшие слои общества, люмпен-пролетариат. Все присутствующие не скрывали своего глубокого огорчения, что рухнула их последняя надежда с помощью правосудия освободиться от этой ужасной личности, уже почти не похожей на человека. На следующий день мы пришли снова. Несколько семей в это время ужинало. К сожалению, человек, пригласивший нас вчера прийти снова, еще не вернулся с работы. Один из жителей барака грубо буркнул: «Здесь запрещено проводить собрания». Однако он не отказался принять от нас в подарок Библию. Я попытался завязать с людьми разговор, установить контакт. Среди них оказалась группа калмыков-буддистов, очень миролюбивые люди, не доставлявшие никому никаких хлопот. Один из них подошел ко мне и, предложив сигарету, спросил: «Так когда же вы начнете свой доклад?» «Да хоть сейчас», — ответил я. «Наша тема — без Бога или с Богом». Тем временем пришел мужчина, которого мы ждали, и привел нас в небольшую, мило обставленную комнату. За нами последовало несколько человек, все расселись по местам, приготовившись слушать. Я принес с собой скрипку, и как только начал играть, все разговоры затихли. Затем я обратился к слушателям со словами: «Друзья, я хочу поговорить о нашем образе жизни. Можем ли мы изменить жизнь к лучшему? Мне сказали, что среди вас есть и атеисты. Я тоже был когда-то атеистом, так что мы хорошо поймем друг друга. Зная, что душа российского эмигранта всегда расположена к слову Спасителя, я взял за основу для нашей беседы притчу о блудном сыне. Здесь мы видим двух разных людей. Один живет без Бога, а другой с Богом. Какой образ жизни окажется лучше? Так же и каждый из нас живет в этом мире либо без Бога, либо с Богом». Все внимательно слушали. Вдруг открылась дверь, и в комнату, шатаясь, ввалился наш пьяница. Коротко прервав свою речь, я предложил ему сесть. Однако он, вскоре тщательно все осмотрев вокруг и что-то бурча под нос, покинул помещение. Я продолжил: «То, что Иисус сказал почти 2000 лет назад, верно и сегодня. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Разве все ужасы войны, вся эта революция не подтверждает эти слова? Только Христос в своей божественной любви в состоянии исцелить эти и другие наши раны». Такими словами я закончил свое выступление и, сыграв на скрипке еще одну песню, предложил слушателям задать вопросы. «Я не верю в Бога», — заявил один старик с длинными усами. «Однако я люблю все красивое. Люблю, например, церковную службу. Сегодня я вновь убедился в красоте религии. Особенно убедили меня в этом ваши красивые песни. И хотелось бы верить, но я не могу. И меньше всего я верю в чудеса», — тут он с вызовом добавил. «А вы в них верите?» «Да, я верю в чудеса Священного Писания, и я верю в Бога, который может невероятным чудом радикально изменить жизнь человека. Я сам это пережил. Еще будучи студентом, я покаялся перед Богом и обрел новую жизнь, новые силы, новых друзей и мир в сердце, который не могут одолеть никакие боли и страдания. В этом состоянии я живу уже более 20 лет, и вам желаю пережить такое же чудо полного преображения». Другой человек спросил, какую роль в жизни человека играет зло, и попросил также объяснить, что такое конец света. Еще кто-то сказал, что нашел много противоречий в Библии. Я ответил: «Зло – это факт, но какая радость, что Евангелие повествует о могуществе Бога, победившем всякое зло, а также о том, что господство зла не вечно, потому что там, в ином мире, будет господствовать праведность. Но мы уже сейчас можем сделать выбор и жить в этом Божьем царстве любви и истины». А что касается противоречий в Библии, то тут можно скорее предположить, что это связано с разными способами повествования в отдельных Евангелиях. К тому же эти кажущиеся противоречия свидетельствуют о том, что авторы писали свои Евангелия независимо друг от друга. Скажу совершенно честно, что самые большие противоречия находятся внутри человека. Разве они не возникают именно от того, что совесть постоянно борется с нашим образом жизни, а чувство долга – с естественными влечениями? Священное Писание показывает нам выход из этого положения, возвещая мир с Богом. Наша беседа еще долго продолжалась в таком духе. Когда наступил вечер, и я начал прощаться, все выражали большую благодарность за посещение. Некоторые говорили: «Приходите еще». Это был первый вечер, прошедший без ругани. Люди с удовольствием брали Библию и Новый Завет. Прежде чем расстаться, один человек сказал мне: «Наш начальник хочет поговорить с вами и просит зайти к нему». «Ну вот», — подумал я, — «все-таки будет неприятный финал». Как же я был удивлен, когда начальник весьма дружелюбно принял меня в своем доме и сказал: «Ну, как там с вами обошлись? Знаете, ведь это такое ужасное место. Даже полиция отказывается нам помогать. Вы не согласились бы приходить к нам раз в неделю с подобными лекциями? Завтра я достану для вас разрешение». Я онемел от удивления. Действительно, слову его нет преград. Мы имеем не только разрешение проповедовать слово и возвещать весть любви всем погибающим, но и определенное поручение делать это. С радостью в сердце я возвращался домой. Надо мной простиралось прекрасное звездное небо.
2: Письма читателей. Радуюсь и благодарю. В один прекрасный июльский день, 21 год назад, я приняла в свое сердце Иисуса. И уже через 3 года Он доверил мне проводить малую группу по изучению Библии. Я начала учиться в библейском институте и была настолько впечатлена откровениями из Писания, что мое сердце загорелось желанием поделиться этими истинами с молодежью. Я думала, что 5-6 моих друзей согласятся приходить на занятия малой группы, чтобы изучать Библию. Но реальность превзошла все ожидания. Уже со второй встречи в нашей группе оказалось около 15 юношей и девушек. Те размышления над Писанием в нашей маленькой съемной квартирке я не забуду никогда. Это было поистине прекрасное время. Через несколько лет жена пастора попросила меня начать служение девушкам из церкви. И последующие 4 года я с ними проводила занятия. Мы изучали вместе темы, которые волновали их, читали, что Писание говорит о роли женщины в семье, церкви и обществе, учились готовить, вести домашнее хозяйство и так далее. Одна за другой девушки выходили замуж. Было радостно наблюдать, как они создавали прекрасные христианские семьи, строили свою семейную жизнь на основании изученных библейских принципов. Многие и после свадьбы продолжали приходить на наши так называемые девичники. Часто приходили туда и приглашенные нами неверующие девушки и женщины. Их привлекала простота и в то же время глубина наших библейских размышлений, удивляла атмосфера любви, которая там царила. Время шло. Бог подарил мне мужа и деток. Руководство церкви вновь доверило мне вести занятия для женщин по изучению Писания. На данный момент, по милости Божьей, я веду 2 женские группы и испытываю огромную радость от того, что могу служить своим сестрам, приглашать туда своих неверующих знакомых. После одной из недавних встреч я получила сообщение от новообращенной женщины. «Спасибо за встречу! Для меня это действительно благословенное время, которое вдохновляет и мотивирует меня стремиться к еще большему познанию Бога». Другая сестра, начав приходить на женские встречи, решила принять крещение. Впервые на этих занятиях я испытала такое близкое христианское общение, обрела сестричек, каждая стала мне родной. Библейские истины – глоток свежего воздуха среди бесконечных дел и суеты. После наших занятий я прихожу домой такой добрый и хороший, что мой муж всегда с радостью отправляет меня к вам», — говорит она. У этой женщины 4 детей, муж часто в командировках, но она старается регулярно выполнять задания по нашему библейскому курсу и не пропускать встречи. Третья женщина поделилась тем, как изменились ее отношения со свекровью. На одной из встреч мы на примере Руфи говорили о том, как мы можем практически проявлять уважение и любовь к своей свекрови, как должны быть благодарны за то, что она воспитала нам мужа. Молодые женщины признавались, что никогда об этом серьезно не задумывались. Спустя несколько месяцев они свидетельствовали о том, как Бог помог им проявлять уважение к свекрови, как ощутимо улучшились их отношения. Слава Богу! На одну из встреч пришла неверующая Оля, которую пригласила участница нашей группы. Оля впервые оказалась в христианской среде. Поначалу она внимательно всех разглядывала, словно пыталась прочитать каждую из нас, увидеть насквозь. За чашкой чая мы стали по очереди представляться и немного рассказывать о себе. Оля успокоилась, а когда пришла ее очередь говорить, мы вдруг услышали: «Я тут наблюдала за вами. Вы все такие позитивные, будто у вас вообще проблем нет. А у меня их столько». Мы объяснили Оле, что тоже сталкиваемся со множеством проблем, но учимся доверять их Богу, и Он дает нам мир и радость. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе», учит Священное Писание. Филиппийцам 4:6-7. Вчера мы пригласили на занятие нашей группы неверующую Наташу. Она пришла к нам во второй раз, в церковь пока не ходит. У нее 2 маленьких детей. Чтобы прокормить семью, муж часто надолго уезжает и даже, находясь в городе, приходит домой очень поздно. Наташе приходится решать многие житейские проблемы, связанные с домом и детьми, в одиночку. Бывает очень сложно, особенно когда дети болеют или нуждаются в отцовском внимании. В конце встречи, когда мы подводили итоги библейского занятия и размышляли о практическом применении изученного, Наташа сказала: «Я поняла, что изменить мужа не смогу. Мне нужно молиться о нем и делать все зависящее от меня, чтобы стать такой женой, какой учит Бог, слушать его и уважать. Я ведь буду отвечать за то, как я вела себя». Многие из наших сестер подписываются и читают ваш журнал «Вера и жизнь», находят на его страницах ответы на свои вопросы и искания. Журнал также помогает им расти и познавать Бога, строить свою жизнь на библейском основании. Радуюсь и благодарю Господа за каждую из этих женщин, которые на время откладывают свои дела, чтобы углубиться в изучение Библии, насытиться духовным общением и молитвой. Радуюсь их открытости, росту и желанию слышать Слово Божье. Молюсь о каждой из них, чтобы всюду, где бы они ни были, свет Божий был виден в них. И пусть через нашу жизнь и наше служение прославляется Господь. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3:21. Майя Тадосой, Республика Молдова.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины».

Поволок ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.

больше. Евангелие от Марка. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи,
но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Насколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Присем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им:
как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя», другие же, «За Илию», а иные, «За одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

большая радость. И начали веселиться. Разрешите мне начать с одной истории из жизни Давида. Прежде чем сделать этого пастушка царем, Бог провел его через большие беды. Так часто бывает в Царстве Божьем, через крест к венцу. В течение многих лет Давиду приходилось скрываться от свирепствующего царя Саула. В этот период своего глубочайшего унижения он однажды убежал к царю филистимскому в Геф. Тот охотно принял героя войны. Но и здесь беженец не нашел покоя. Придворные начали бояться Давида. Они подстрекали царя и настроили его против Давида. Дело дошло даже до того, что Давида хотели уничтожить. Давид спасся благодаря одной причудливой хитрости. Он притворился безумным в их глазах и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Тогда язычники подумали, что он одержим демонами. А так как истинные язычники питают глубокое уважение ко всему дьявольскому, то они побоялись трогать его. Таким образом, Давид спасся от смерти и убежал. Бедный Давид. Действительно, бедный Давид. Давайте откроем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Песнь хвалы в устах преследуемого. Не говорит ли это отчетливо о том, что положение христианина – это радостное положение? Это радость, которая не понимает мир. Как-то я придумал небольшую историю к притче о блудном сыне. Встречаются два бывших друга блудного сына. Двое из тех легкомысленных людей, которые помогли ему расточить имение. «Послушай», – спрашивает один другого, – «куда подевался наш так называемый блудный сын?» «Ах», – смеется другой, – «он стал настоящей святошей». Он пришел к своему старику с повинной, стал набожным, сидит дома, хандрит, повесил голову и косится кротким взором на небо. «Ха-ха», – смеется первый. «Ну уж с нами этого не будет. Мы остались верны своему девизу. Мы смеемся, мы пьем, мы любим». И смеясь, они удаляются. Но у кого хорошие уши, тот может услышать, какой нервный этот смех. И у кого хорошие глаза, тот видит, как демон гонит их плеткой, в то время как их раненая совесть умирает. И все это происходит в тот же момент, когда в притче о блудном сыне говорится «и начали веселиться». Два мира. Есть разные виды радости. Большинство радостей погибшего мира состоит в удовлетворении похотей. Похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Библия называет их в классическом обобщении. Есть и более благородные радости. Это такие радости,

грехов. И поэтому она имеет основание в освобожденной совести, которая нашла покой и обрела глубокий мир. Как-то я дискутировал с несколькими мужчинами. Одному из них я сказал: «Вы убегаете от правды». «От какой же?» – спросил он возбужденно. Я ответил: «А вот от какой. Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Позднее, когда мы говорили уже на другие темы, этот молодой человек вдруг потянул меня за рукав. «Вы точно знаете, что Бог простит вам ваши грехи?» «Друг мой», – сказал я, – «Он уже простил их мне через кровь Иисуса Христа». Видите, в ней, в освобожденной совести, причина глубокой радости христиан. Это только начало радости. Начали веселиться. Кажется, как будто в этих словах слышится какая-то нерешительность. Как будто им еще сначала нужно научиться радоваться. Так и в жизни истинного христианина. Совершенная радость будет только на небесах, только тогда, когда я, наконец, приду в прекрасный рай, где сердце исполнится глубочайшей радости. Здесь, в этой долине плача, только говорится, они начали веселиться. Разрешите привести одно сравнение. К названной выше 9-й симфонии Бетховена в последней части есть ода к радости. Звуки этой радостной мелодии раздаются сразу в начале. Но потом вдруг с ними перемешиваются другие звуки, тяжелые, темные, жесткие, наполненные болью. Местами пробивается радостная мелодия, но ее снова и снова заглушают исполненные боли печальные звуки, пока, наконец, в конце песни не победит радость и не зазвучит ее торжествующая, переливающаяся мелодия. Такова жизнь христианина. При обращении он говорит: «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня». Исаия 61 глава. Но потом мы слышим из уст детей Божьих другие звуки, тяжелые, мучительные. Мы слышим Давида, как он скорбит по своему сыну, погибшему на войне. «Сын мой, Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Мы слышим ропот озлобленного Асафа: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Мы слышим стон учеников Иисуса: «Что нам есть, что пить, во что одеться?» Апостол Павел сетует: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» А поскольку людям плачет церковь, как некогда апостол: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Да, конечно, все эти звуки будут звучать в наших сердцах и устах. И наша христианская жизнь не один раз будет выглядеть достаточно жалкой. Но не бойтесь. Верен Бог, которым вы призваны. В свое время в сердце истинного христианина опять зазвучит хвала, так как плод Духа – радость. И в конце у победивших в совершенстве зазвучит песня радости. Бесконечная радость. Здесь написано: «Они начали веселиться». Но я нигде не могу найти слов: «Они перестали веселиться». Вечная радость царит у Господа Иисуса, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Совсем иначе в мире. Как быстро увядают цветы, стихают песни, кончается радость. А затем следует смерть, могила, суд, ад. Что посеет человек, то и пожнет. У Иисуса радость без конца, вечности. Мне пожаловались, что третья часть моих проповедей всегда очень короткая. Но сегодня она должна быть короткой, так как о бесконечной радости я действительно не знаю, что сказать. Как написано в Библии: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его». Так что я не могу многого сказать о новом будущем мире. Но я его с радостью ожидаю. Я часто тоскую по нему. Будем же мы все стремиться к нему. Там хочу я вечно жить. Не однако лишь гостить,

0: У тех, кого венцом ты украсил дивной славы. Там хочу воспеть тебя за великие дела, лишен греховных страстей почить в твоем наследстве. Старший сын. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? В храме в Иерусалиме всегда царило большое оживление. Множество народа входило и выходило оттуда. Однажды Иисус, стоя у ворот храма, увидел одного человека. Благородный мужчина, прекрасный облик которого просто радовал глаз. По его поведению и одежде было видно, что он добился успеха в жизни. Достаточно было посмотреть в его лицо, и становилось ясно, что он не принадлежал к ветреным людям, держащим нос по ветру. Это был мужчина твердых взглядов. Замечательный человек. Вот он вошел в храм. Значит, он не из тех, о ком Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. О нет, он верил в Бога. А теперь посмотрите, как этот человек хорошо вписался бы в наше время. Он предстал перед своим Богом, не раболепствуя и не скуля, как тот мытарь. Нет, с высоко поднятой головой, с осознанием своего достоинства он прямо и твердо молится. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Прекрасный человек. Разве не удар в лицо всему естественному пониманию то, что говорит о нем Библия? Ему не хватает самого лучшего. Бог не знает его. Он далек от Царствия Божьего. Это как раз и есть то, что хочет сказать нам текст нашей сегодняшней проповеди. Человеку, абсолютно уверенному в своей праведности и непогрешимости, не достает самого лучшего. Он не знает радости в Господе. Посмотрим на старшего брата в нашей притче. Тут мы должны сказать о нем, как и о фарисее. Замечательный человек. Он не ушел от отца, подобно блудному сыну. Не растратил свое имение с блудницами, как брат. Он тихо и мирно исполнял свои обязанности. Людей такого рода можно только любить и восхищаться ими. Но сейчас дело не в нашем служении, а в Божьем. А оно звучит так. Этот старший сын тоже блудный сын. Да, его положение даже еще более безнадежно, чем у младшего брата. Библия описывает его положение следующими словами. Старший же сын его был на поле. Он не ушел от отца, но он и не был с отцом. Он счел бы это за сентиментальность, если бы ему кто-то сказал. «Твой отец желает от тебя больше, чем исполнение обязанностей. Он ждет твоей любви. Он ждет, чтобы ты открыл ему свое сердце, чтобы и он мог открыть свое сердце тебе». «Глупости», — сказал бы он, — «мне нужно идти на поле». Так и люди нашего времени считают сентиментальностью, если мы поем и молимся, изучаем Слово Божье. Они говорят, мы в это время лучше поработаем, это наше богослужение. Но давайте говорить о себе, а не о тех, кто в мире. Не находится ли иной из нас в этом положении, недалеко от Бога и все же чужой Богу? Как-то во время Третьего Рейха я сидел заключенным в камере. Одиночество тяжело меня угнетало. Совсем недалеко был один человек, в соседней камере. Я слышал его, как он кашлял, как он вздыхал. Я слышал, как он беспокойно ходил взад-вперед. Постепенно я очень хорошо знал его. И все же я был от него отделен. Между нами была безжалостная сырая стена. Скажите, они живут ли так со своим Богом, многие из вас? Они недалеко от Него. Они верят в Него и даже знакомы с Ним. Но между ними стена. Бедные люди. Они не знают радости в Господе, потому что они знают только радость в самом себе. Они не видят своей бедности, потому что считают себя богатыми. Они не знают истинной жизни, потому что воображают, что отлично устроили свою жизнь. Он не знает, как прекрасна милость Отца. Однажды один человек раздраженно спросил меня, «Вы всегда говорите об Иисусе. Что что он вам дает, этот Иисус?» Я ответил: «Дает так много, что мне не хватило бы времени до завтрашнего утра все это перечислить. Но самое важное можно выразить одним словом. Он простил мне все мои грехи. И он может это сделать, потому что он взял на себя на кресте суд и наказание за мои грехи. Полное прощение грехов и полный мир с Богом. Есть ли что-нибудь более великое? Каждый из нас может в эту минуту получить это, если только поверит, что Иисус умер и воскрес, и в его оправдание. Голгофский крест громко возвещает твоему сердцу: твои грехи прощены. Но сердце так плохо это понимает. Мы подобны блудному сыну. Возвращаясь, он решил сказать отцу: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И эти слова он высказал с большим страхом. Каково было ему, когда он очутился в объятиях отца, когда отец подарил ему новое платье и надел ему на руку перстень? Полное прощение для самого большого грешника через кровь Иисуса – это и есть Евангелие, радостная весть. Но сегодня мы хотим поговорить о человеке, уверенном в своей непогрешимости, о старшем брате. Он абсолютно ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Милость для него – презренное слово. Он ее не хочет, потому что думает, что сам не нуждается в милости. Тут я должен сказать одну очень серьезную вещь. Кто не хочет милости, тот не обязан ее брать. Милость никому не навязывается. Однако нужно отдавать себе отчет в том, от чего вы отказываетесь. Для каждого человека, может быть, даже на одре смерти, во всяком случае на суде Божьем, после смерти наступит час, когда он внезапно поймет: «А я ведь тоже грешник. Я ни в чем так сильно не нуждаюсь, как в милости». Но отвергнутая милость не возвращается. Кто не хочет Божьей милости в Иисусе, тот должен будет предстать перед судом Божьим. Это подобно той сказке, в которой один человек получил в подарок от феи скатерть. Это показалось ему презренным подарком, и он ее выбросил. Вскоре после этого он узнал, что стоит накрыть этой скатертью стол, как на нем появляются прекрасные блюда и напитки. Он побежал назад, желая найти отвергнутый им подарок, но не смог его найти. Если бы старший брат был сейчас здесь, то он бы вскочил и, выступая от имени многих сидящих здесь, сказал: «К чему эта болтовня? Мне не нужна никакая милость, потому что я не грешник». И в ответ ему я рассказал бы следующую историю. У русской царицы Екатерины был один министр по фамилии Потемкин. Она дала ему большие суммы денег на строительство крестьянских деревень, но он растратил эти деньги. Однажды царица захотела увидеть построенные деревни. Тогда он приказал быстро соорудить деревенские кулисы слева и справа вдоль большой дороги. Проезжая по этой дороге, царица увидела везде крыши и колокольни, но все это было из картона. Человек, уверенный в своей непогрешимости, строит Богу потемкинские деревни со своими мнимыми добродетелями. Думаете, эти добродетели выдержат огонь страшного суда? Гёте говорит: «Пусть каждый смотрит, что он делает, пусть каждый смотрит, где он останется. Я лично хочу оставаться в царстве милости». Он стоит в стороне, когда грешники возвращаются домой. Когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Там устроили праздник, потому что блудный сын вернулся домой. Вместо слова «пение» в греческом подлиннике стоит слово «симфония», что означает по-русски «гармоническое соединение созвучия». Это действительно самая прекрасная симфония и самое приятное звучание, когда ангелы в небе ликуют о кающемся грешнике, и сердце спасенного грешника вливается в песнь хвалы. «Чудная милость оказана мне, милость, которой не заслужил. Я удивляюсь, как благ Бог ко мне, сердцем я злым его так возмутил. Радость и жизнь моя доля отныне, славлю ту милость, подаренную им». Какая чудесная симфония! А старший брат стоит в стороне. Подзывает слугу и спрашивает его: язвительно и раздраженно. Что это такое? И в наше время звучат симфонии гимна хвалы от блудных сыновей, нашедших милость в Иисусе, вернувшихся домой. И все еще уверенные в своей непогрешимости, люди спрашивают, что это такое? Они замечательны, эти самоуверенные люди. Но да не войдет душа моя в совет их. Библия права, им не хватает самого лучшего. Божьи критерии ценностей. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Человек, внимательно читающий Библию, сделает для себя странное открытие. Вещи, которые представляются нам ужасно важными, в Слове Божьем рассматриваются как мелочи и пустяки. И напротив, событиям, кажущимся миру незначительными, в Слове Божьем придается большое значение. Приведу один пример. Во втором тысячелетии до Рождества Христова Египет был на вершине своей власти. Об этом могущественном государстве и его высокой культуре свидетельствуют пирамиды, огромные руины храмов и раскопки. Библия великодушно обходит весь этот важный этап всемирной истории. Зато она подробно рассказывает о том, как в то время одна супружеская пара по имени Амрам и Иохаведа в доверии к Богу спрятала своего ребенка Моисея от преследования фараона. Событие, которое, в свою очередь, казалось миру незначительным. Или же другой пример. Каким важным событием было создание римской державы под предводительством царя Августа. Однако Библия лишь вскользь упоминает Августа. В то же время она выделяет целую главу сообщению о том, что там, в хлеве, родился ребенок по имени Иисус. Факт, оставшийся совершенно незамеченным миром. Выходит так, что события, взбудораживающие мир и волнующие сердца для Бога, не стоят никакого упоминания. И напротив, события, на которые мир не обращает внимания, имеют в небесном мире огромное значение. Это заставило меня задуматься. Задуматься над вопросом. Что считается в небесном мире важным событием? Какой ответ мы находим в нашем тексте? Представим себе, как все это происходило. Старший сын вернулся с поля. Он ничего не знал о том, что там за это время произошло. Приблизившись к дому, он услышал оживленный праздничный шум, пение и хороводы. Он озадачен, что все это значит. Что за шум и веселье? Почему все суетятся? Что могло произойти? Может быть, мой отец стал бургомистром? Или мы получили большое наследство? А может быть, к нам в гости приехал сам государь? Что могло случиться, что в доме моего отца царит такой переполох? Он подзывает слугу и спрашивает его, что же случилось? И тут он получил неожиданный ответ. «Твой брат пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Вот почему весь отцовский дом вне себя от радости. Блудный сын вернулся домой. Это история-притча. Давайте истолкуем ее. Отцовский дом – это весь небесный мир со всеми ангелами, силами, херувимами и серафимами, и прежде всего триединым Богом. И вот мы вместе со старшим сыном спрашиваем, что привело весь небесный мир в такое радостное волнение? Что считается в небесном мире – важным событием. Ответ – возвращение домой блудного сына. Мы получаем здесь тот же ответ, какой Иисус дважды дает в рассматриваемой нами главе, а именно «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Огромные события заполняют мир, но они имеют приходящее значение. Они теряют свою важность в потоке времени. В вечности же важно только одно – вернется ли человек на родину любви, из пустоты в полноту, из иллюзий в действительность, из лжи в истину, из тьмы во свет, из смерти в жизнь, из мира в Царство Небесное. Поскольку возвращение домой одной души на небесах имеет такое важное значение, мы подробнее остановимся на этом и зададимся вопросом, что же означает такое возвращение домой? Разъясню это с нескольких сторон. Если в средневековье кто-нибудь уходил в чужую страну, то о нем говорили «он уходит в бедствие», то есть слово «бедствие» имело двойное значение – «чужбина» и «горе-нищета». Чужбина означала одновременно бедствие. Живя вдали от Иисуса, человек живет на чужбине, он в бедствии. Ты можешь достичь в мире высокого положения, можешь приобрести имение и богатство, но ты в бедствии. Возможно, ты изматываешься в верном выполнении своего долга. Ты шагаешь в ногу со временем, работаешь, и все же ты в бедствии. Возможно, люди хвалят тебя. Временами ты счастлив и доволен, и все же ты в бедствии. И тебе приходится постоянно изо всех сил хлопотать и беспокоиться. Совершать один грех за другим, чтобы заглушить тоскующую по дому совесть. Есть люди, уже уставшие от дневных невзгод. Они говорят: «Я хочу вернуться к Богу, источнику жизни». Да, где же Бог? Нигде иначе, как в Иисусе. Придите к Нему. Блажен день, когда человек говорит: «Подними меня, Спаситель, и приблизь к своей груди». У него можно оставаться вечно. Поэтому это Родина. Там кончатся все беды и невзгоды. Теперь я хочу показать вам еще с другой стороны, что означает такое возвращение домой. В нашем тексте слуга сказал: «Твой отец заколол откормленного теленка». Откормленного теленка. У нас слюнки текут, если мы такое слышим. А что должен был почувствовать изголодавшийся блудный сын? Ведь он так желал поесть рожков, которыми кормили свиней, но ему их не давали. А тут откормленный теленок. Из голода он попал в изобилие. Человек, живущий вдали от Иисуса, страдает от ужасного голода души. Газеты, кинотеатры, радио, телевизор, новости дня, интернет. Но если душе приходится жить одним этим, то она изнемогает. И когда я вижу очереди перед кинотеатрами, когда я вижу, как люди охотятся за всем новым, тогда у меня такое чувство, как будто я слышу, как душа кричит от голода. Даже самая прекрасная вещь мира – это не откормленный теленок, а в лучшем случае жидкий, очень жидкий супик. Друзья мои, если кто придет к Господу Иисусу и Его Слову, то он оживет. Кто его имеет, тот спокоен и сыт. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие Иоанна, 10 глава, 10 стих. Так он призывает нас уже через пророка. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Исаия, 55 глава, 2 стих. Я покажу и с третьей стороны, что означает такое возвращение. Слуга сообщил своему брату: «Отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Это не означает, что блудный сын прошел через свой период ошибок и заблуждений здоровым и невредимым. Напротив, это означает, блудный сын был смертельно болен. Но теперь он выздоровел благодаря любви отца. Итак, человек без Иисуса болен. Это болезнь к смерти. Его жизнь – лихорадочный бред. Он живет в горячечном бреду и опьянении. У него бредовые мысли о себе самом, о Боге, о смерти и о суде Божьем. А в конце его ожидает вечная смерть. Но блудный сын выздоровел. Теперь он видел ясно и трезво. Он видел самого себя, свое погибшее состояние, мир, каков он есть в действительности, и прежде всего он увидел любовь Отца. Так человек, обратившийся к Господу Иисусу, выздоравливает от своей смертельной болезни. «Ранами его мы исцелились», — говорит Слово Божье, Библия. Целительное средство называется прощение грехов. Но вернемся к теме. В небесном мире вечности важно только одно — вернулся ли человек из своих бедствий и нищеты в отцовский дом, из голода в изобилие, из болезни в жизнь? Поэтому в заключение я хочу спросить, важно ли это и тебе? Важно ли это и тебе прежде всего в отношении самого себя? В прошлую войну я пережил одно потрясающее событие. я познакомился с одним солдатом, уволенным в отпуск с Восточного фронта. У него было 3 награды, в том числе почетный крест первой степени. Он многое пережил и совершил неслыханные подвиги. Я пожал ему руку и сказал: «Поздравляю тебя с высокой наградой». На это солдат тихо ответил словами из песни: «В моем сердце каждый час и день сияет только имя Иисуса и его крест, поэтому я могу радоваться». Видите, его жизнь имела божественный небесный смысл. Возвращение домой и спасение было для него важнее всего остального. Является ли это и нашей позицией? Тогда мы близки к Божьим мыслям. Так думал Господь Иисус. Когда его ученики сообщили ему о своих успехах, он сказал: «Тому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Является ли это нашей позицией и в отношении других людей? Является ли спасение грешников самым важным для нас? О Церкови Иисуса, не разбрасывайтесь по мелочам. Давайте поступим так, как говорит автор песни: «Твоя любовь, твои болезненные раны, принесшие нам вечное спасение. Твое молящееся верно за нас сердце мы будем впредь повсюду восхвалять. Будем указывать грешникам на твой крест, пока они не примут тебя в свое сердце». Человек, уверенный в своей непогрешимости. Он осердился и не хотел войти. Когда Господь Иисус рассказывал притчу о блудном сыне, вокруг него стояли люди в широких восточных одеждах. Эти люди ничего еще не знали о радиоприемниках и самолетах. Двигатель был им также незнаком, как и квантовая теория Макса Планка. Как изменился мир с того времени, когда Господь Иисус рассказал эту историю? Имеет ли вообще смысл рассматривать эту старую притчу о блудном сыне? Подходит ли она вообще к нашему времени? О да, она подходит. Библия никогда не стареет. Ведь она рассматривает 2 вопроса, которые никогда не изменяются, остаются неизменными во все времена, а именно – живой Бог и человеческое сердце. Все это осталось таким же, как и во времена Иисуса, несмотря на радио, автомобиль, самолет, печать, интернет. И сегодня еще есть блудные сыны. Сегодня есть блудные дети, возвращающиеся домой в царство милости. Сегодня еще есть старший брат, уверенный в своей непогрешимости. О нем мы сейчас еще раз поговорим. Милость раздражает его. Старший сын был на поле. Это портрет прилежного, самоуверенного, несокрушимого человека. Он приблизился к дому и, услышав пение и веселье, подозвал одного из слуг и спросил, что случилось. В ответ он услышал весть о милости. Можно было бы подумать, что он обрадовался этой новости. В худшем случае можно было бы понять, если бы он пожал плечами и подумал: «Но это не мое дело, что делает отец». Но нет, он осердился. Собственно, почему? Я не знаю. Я знаю только, что это так. Да, это до сегодняшнего дня так, что весть о милости прямо-таки раздражает людей, уверенных в своей правоте и непогрешимости. Как раз в наше время на это размягчающие кости учения о милости обрушились потоки гнева. В книгах и статьях, в речах и журналах мы слышим гнев старшего брата о теории козла отпущения, как называют страдания Спасителя за грешников. Может быть, и твое сердце стоит на позиции старшего брата и протестует против вести о том, что в Царство Небесное войдет только помилованный, готовый покаяться грешник. Гнев старшего брата не мог выдержать праздника милости. Бедный самоуверенный человек, ты не можешь помешать разбитым сердцам покаяться и найти спасение в милостивых руках Спасителя. Теперь он стал врагом Божьим. Плотский человек уверен в своей непогрешимости. И все мы носим в себе эту самоуверенность. Мы так гордимся своими добродетелями и заслугами. Мы видим себя в таком неприятном свете. Мы думаем: с нашими достоинствами мы наверняка понравимся Богу. так и старший сын потом самодовольно сказал отцу. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». В наше время он бы сказал: «Я поступаю по совести и никого не боюсь». Тут мне хотелось бы прервать его и сказать: «Хорошо, ты хороший человек, но теперь ты все же стоишь за дверью и злишься. Неужели ты не замечаешь, что ты теперь тоже стал врагом отца? Так же или, может быть, еще хуже, чем твой брат, когда он ушел в мир? А так как ты стал теперь врагом отца, то ты тоже нуждаешься в милости, как и твой брат». Это и есть то, что наш текст всеми силами старается вдолбить нам. Прилежный, самоуверенный человек является таким же врагом Богу, как и самый убежденный атеист и самый закоренелый грешник. Кем бы мы ни были, к нам относятся слова апостола Павла: «Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все нуждаемся в милости». Приведу еще одно сравнение. Один уволенный в отпуск солдат, воевавший в России, рассказал мне забавную историю. Один немецкий отряд проложил телефонную линию к вышестоящему штабу. Эта линия проходила через глухой лес. Ночью пришли партизаны, незаметно отрезали линию и связали ее с другой линией, на конце которой сидел русский человек, говорящий по-немецки. Теперь отряд получал свои команды от врага. И ничего не знал, и не подозревал об этом. Не похоже ли это на положение человека со дня грехопадения? Грешник, совершающий грехи с угрызениями совести, по крайней мере, знает: «Мною управляет древний злой враг». А человек, уверенный в своей непогрешимости, этого не знает. Он не знает, что им руководит враг. Он думает, что у него все в порядке. И все же он в подчинении у дьявола. Все будет в порядке только тогда, если мы войдем в зону милости, если Сын Божий избавит нас от могилы и увенчает нас милостью и щедротами. 102 Псалом, 4 стих. Он не хочет войти в царство милости. Он не хотел войти. Вот он стоит перед дверью. В доме радость, жизнь, веселье, пение, праздник, а он стоит как чурбан. Так и хочется его подтолкнуть и сказать: «Войди же уже в дом». Так мне хочется подтолкнуть иного человека и сказать: «Войди же в дом, твой Спаситель ждет тебя. Любовь Божья в Иисусе ждет тебя. Войди же в жизнь, в радость, в царство милости». Но он не хотел войти. О, это злая воля! Один говорит: «Я просто не могу верить в то, что написано в Библии». Другой говорит: «Мое научное образование не позволяет мне верить». Третий: «Мое профессиональное и общественное положение не терпит этого». Сколько причин находит человек, чтобы замаскировать это свое «я не хочу». Вот Иисус стоит на горе. Перед Ним в сиянии солнечных лучей простирается прекрасный город Иерусалим. И Сын Божий горько плачет: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Ты хочешь, чтобы Иисус плакал о тебе? Нет? Тогда пойди в свою комнату и молись: «Притяни меня, Отец, к Сыну Христу, чтобы Сын твой притянул меня к тебе, чтобы в сердце было место Духу твоему управлять умом и чувствами вполне, чтобы познал и испытал я Божий мир, в сердце музыка играла сотни лир». Зов отца. Отец же его вышел и звал его. В пустынной степи у горы Харива, так повествует нам Библия, сидел одинокий пастух и пас свое стадо. Этого пастуха звали Моисей. Когда-то это был могущественный человек, имевший связи с великими царями и имевший большие планы. Но все его планы были разрушены, и ему пришлось оставить свою блестящую жизнь и убежать на чужбину. Теперь он был одиноким человеком, и тихая степь была его любимым местом. Внезапно что-то заставило его насторожиться. Он увидел куст, горящий огнем, но не сгорающий. Моисей подумал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Но когда он подошел ближе, стало ясно, что Господь хочет встретиться здесь с ним. И голос позвал его: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это не выходило у меня из головы, когда я готовился к толкованию сегодняшнего текста. В этом тексте тоже можно сказать «это святая земля». Эта история, которую мы уже так долго рассматриваем, достигает здесь своего кульминационного момента. Здесь мы видим полное откровение любви Божьей в Иисусе. То, что Бог любит разбитые сердца, мы видели на примере блудного сына. И мы не переставали этому удивляться. Сегодня мы услышим еще более странную вещь, а именно то, что Бог любит и черствые, самоуверенные сердца. Прерванное торжество. Блудный сын вернулся совершенно жалким и нищим. Отец с большой любовью принял его, он даже устроил ему торжество. Внезапно в зал вошел слуга. Он что-то шепнул отцу. Какую весть он принес? «На улице стоит твой старший сын. Он сердится на тебя и на брата и не хочет даже входить в дом». Тогда отец встал. Когда Господь Иисус рассказывал эту притчу, там происходило то же самое. Кто были его слушатели? Вернемся еще раз к началу нашей главы. Там написано: «Приближались к нему все мытари и грешники, фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними». Там вокруг Спасителя собрались блудные сыновья. У Господа Иисуса они познали, что есть покой для бедного усталого сердца. Но это торжество прервалось из-за ропота фарисеев. И тогда Господь Иисус рассказал им эту притчу. Он рассказал о блудном сыне, попавшем в беду и нищету. «Это он нас имеет в виду», — подумали мытари. Иисус продолжал рассказывать, как блудный сын вернулся домой и признался: «Я согрешил». «Да, так и было», — подумали грешники, стоящие вокруг Иисуса. «Нам надо было признаться». Иисус рассказал о распростертых объятиях Отца. «Это твои объятия», — подумали грешники, и с радостью посмотрели на Спасителя. Господь Иисус рассказал о старшем брате. «Ага», — подумали фарисеи, — «а это мы». Господь Иисус рассказал о том, что старший сын разгневался. «Мы тоже», — подумали про себя фарисеи. Потом Господь Иисус рассказал, как об этом сообщили отцу. И тогда отец встал. Музыка умолкла, все притихли, затаив дыхание. Отец вышел из зала и побронил сына, добавили про себя фарисеи. «Сейчас он понесет против нас», — подумали они. Но Господь Иисус продолжил. Отец вышел и позвал его. Тут Иисус посмотрел на своих врагов, и теперь они поняли. Теперь он зовет нас войти в царство милости. Он зовет нас, своих врагов. Неужели это не пронзило их сердца? С этим состоянием прерванного торжества знакомы все истинные христиане. Они хотят ликовать о пережитом спасении. Но они не могут радоваться в совершенстве, потому что на улице, за дверью царства милости, еще стоят братья и сестры. И Спасителю приходится выйти. И они тоже должны выйти и звать, просить, приглашать: «Приди к Спасителю». Не может на земле быть мира, пока не победит любовь Христа, пока весь земной шар не будет лежать у ног Спасителя. Отец вышел. Отец же его вышел. Сколько разных религий есть в этом мире. Их не сосчитать, как и звезды на небе. Я хорошо понимаю, если кто-нибудь раздраженно говорит: «Какая же из них правильная? Я в них не могу сориентироваться и вообще больше ни во что не верю». Скажу тебе вот что. Ни одна из них неправильная. Ни одна. Так как во всех религиях человек ищет Бога. Но никто не может найти его, обитающего в неприступном свете. Человек не может искать Бога, но истина и Евангелие заключаются именно в том, что Бог ищет нас через Господа нашего Иисуса Христа. Это неслыханная весть Библии, положившая конец всем религиозным стараниям человека. Бог ищет тебя, погибший человек. Отец же его вышел. Здесь Господь Иисус говорит о самом себе. Да, он вышел. Он покинул Царство Небесное и вышел в холодный жестокий мир, где царят убийство, смерть, ненависть, порочность, ложь, где господствует сатана. Он покинул свое божественное величие Сына Божьего и стал бедным человеком. Смотри, какое чудо Всевышнего унижения! Смотри, любовь какая, ведь в мире нет любви истинной. Ребенком стал небесный, взял грех и понес на крест Голгофский. Два раза в нашей притче отец вышел на улицу. Один раз, чтобы встретить беспутного сына, второй раз, чтобы уговорить войти хорошего сына. Сколько хлопот у Спасителя мира со злыми и добрыми, с грешниками и благочестивыми, с разбитыми и самоуверенными, отчаявшимися и гордыми. Господь Иисус все еще выходит, чтобы позвать людей в Царство милости. В этом причина такого беспокойства в мире. Господь Иисус не оставляет людей в покое. Он их ищет. Он их разыскивает. Он тянет их и зовет. Потому что Он лучше нас знает, как ужасно быть навеки погибшими. Зов. И звал его. В другом переводе просил его. Могу ли я этими моими устами, которые так часто произносят глупые вещи, могу ли я словами, которые я использую в повседневной жизни, разъяснить ту неслыханную вещь, о которой здесь говорит Господь Иисус? Вот стоят фарисеи. Они кое-что понимают в религии. И они знают, что человек может просить своего Бога о том или о сём. Но здесь Сын Божий провозглашает великую весть о том, что Бог просит человека. Создатель просит создания. Святой просит не святых. Отец просит упрямого самоуверенного сына. Спаситель просит тебя. Тот, который за твои грехи висел на Голгофском кресте, тот, которого славят и боятся херувимы и серафимы, он просит нас. О чем? В греческом подлиннике в этом месте написано слово, которое означает не только просить, но и увещевать, ласково и серьезно уговаривать. Это же слово мы находим в Новом Завете еще раз. Там написано: Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. В наши дни я часто слышу слова. Вокруг происходят такие ужасные вещи, а Бог молчит. О нет, ведь Он вовсе не молчит. Он выходит к нам и просит, примиритесь с Богом. Язык невозрожденного человека. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Это было поздней тихой ночью, мир уже спал. Вдруг в дверь дома, где пребывал Иисус Христос, постучали. Открыв дверь, он увидел перед собой весьма знатного ученого и очень религиозного человека по имени Никодим. Он побоялся прийти к этому сомнительному Иисусу днем. В то же время его распирало любопытство. Он хотел получить от Господа Иисуса новые познания. «Для меня важно, что Господь не сказал. Дорогой Никодим, приходи, пожалуйста, днем». Нет, он принял его и этим доказал, что к нему можно прийти всегда. Правда, он сказал слова, совершенно поразившие Никодима. Он сказал: «Никодим, ты нуждаешься не в новых познаниях, а в рождении свыше, в возрождении духа». Никодиму было это странно слышать. Правда, позднее он пережил возрождение. Как это выглядит у нас? Боюсь, что многие подобны старшему брату в нашей притче, прообразу невозрожденного человека. Человека узнаешь по его речи. И невозрожденного человека можно узнать по его речи. Сегодня мы слышали короткую речь старшего брата. Точно так же говорит и сегодня невозрожденный человек. Рассмотрим подробнее его речь. «Я столько лет служу тебе». Прочитаем этот текст еще раз. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе». Заметили ли вы, что здесь не хватает одного слова? Этот человек обращается к своему отцу, но не произносит слово «отец». Невозрожденный человек не называет Бога отцом. Он говорит о Господе Боге, о судьбе, о Боге, но «отец» он сказать не может. Это вполне понятно. Отец – это могут сказать только дети, рожденные от Бога. кого Сын Иисус притянул к Отцу, кто был зачат Словом Божьим и родился от Духа Божьего, тот говорит Богу «Мой Отец». Теперь послушаем, что сказал старший брат. Он сказал: «Я столько лет служу тебе». Да так говорит невозрожденный человек. Он может предъявить своему Богу счет. И в этом счете он перечисляет все свои добродетели, свое трудолюбие, свои достоинства, свои добрые дела. Свое спасение он базирует на том, что он делает и что он уже сделал. Но в действительности с ним будет так, как произошло с одним человеком во сне. Этот человек тоже думал, что каждое доброе дело – это ступенька на лестнице, ведущей от земли на небеса. И вот однажды ему приснилось, что он умер. И тогда он хотел подняться по лестнице своих заслуг на небо. Но дойдя до верхней ступеньки, он с ужасом заметил, что до цели еще далеко-далеко. Тут он пошатнулся, упал вниз и проснулся. «Я столько лет служу тебе», – так говорит невозрожденный человек. Возрожденный человек говорит иначе. Знаете, что он говорит? Он говорит своему Спасителю: «Ты столько лет служишь мне». Возрожденный базирует свое спасение не на том, что он сделал, а на том, что Господь сделал для него. Мы имеем Спасителя, который сказал о себе следующие слова: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Наш Спаситель служил своим ученикам и мыл им ноги. Как мой Спаситель служил мне? Он омыл меня своей кровью. Он носил меня на орлиных крыльях. Он, мой Господь, служил мне самыми разными способами. Итак, невозрожденный говорит: «Я столько лет служу тебе». Возрожденный говорит: «От века и до века ты служишь мне». «Я никогда не приступал приказания твоего». Да, он действительно так сказал. И даже при этом не покраснел. Значит, он действительно верил в то, что говорил. Можете ли вы себе представить, что есть такой сын в мире, который мог бы так сказать своему отцу: «Я никогда не приступал приказания твоего. Я в это не верю». Но так разговаривает невозрожденный человек со своим Богом. Всем нам знакомы видоизменение этого предложенца: «Я никогда не приступал приказания твоего». Сегодня люди говорят: «Меня никто не может ни в чем упрекнуть». Или же «Мой девиз – я поступаю по совести и никого не боюсь». Или же «Я отвечу перед Богом за то, что я сделал». Знаете ли вы, что такие слова – это наибольший самообман? Недавно я говорил о том, как сильно изменился мир с того времени, когда Господь Иисус – рассказал эту притчу. Как за это время был открыт мир. Какие большие открытия сделаны в областях техники, биологии и медицины. Только в одном человек абсолютно не продвинулся – в знании своего собственного сердца. Как и во времена Иисуса, он обманывает себя и Бога. «Я никогда не приступал приказания твоего». Совершенно иначе говорит возрожденный человек. Давид говорит: «Тебе единому согрешил я. Моисей, ты положил беззаконие наше перед тобою и тайное наше перед светом лица твоего». Павел говорит: «Я первый из грешников». Иоанн: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Это было много лет тому назад. Я посетил одного человека, которому было почти 80 лет. «Ах, — сказал он, — я так плохо себя чувствую, у меня все болит. В моем возрасте можно уже спокойно умереть». «Стоп», — сказал я. «Можно ли спокойно умереть или нет, это зависит не от возраста, а от мира с Богом». «С этим у меня все в порядке», — ответил старик. «Я никогда не воровал. Никогда не нарушал заповеди Божьих. Я выполнил свой долг». Я ответил ему: «Вам хорошо. Я наполовину моложе вас, но моя совесть так во многом меня упрекает. Поэтому я рад, что у меня есть Спаситель». Старик вдруг призадумался. «Да, если хорошо подумать, то у меня тоже не все было так, как должно было бы». И потом он покаялся в грехах. Он тоже захотел иметь Спасителя грешников, и он его нашел. Итак, невозрожденный говорит: «Я никогда не приступал приказания твоего». А возрожденный говорит: «Я грешник, но помилованный». «Ты никогда не дал мне и козленка». «Этому человеку абсолютно не за что благодарить отца. Всем, чего он достиг и что имеет, он обязан самому себе». Да, это слова плотского невозрожденного человека. Ему не за что благодарить своего Бога. Если он здоров, то приписывает это своему сильному организму. Он садится за стол и ест свой суп, и он бы рассмеялся, если бы его спросили, поблагодарил ли он уже за это Бога в молитве. Если его дела идут хорошо, то он хвалится своим умением. Но если ему плохо, тогда он удивленно спрашивает, как может Бог такое допустить? Нет, ему не за что благодарить Бога. Но совсем по-другому ведет себя возрожденный человек. Он благодарит беспрерывно. Он знает, что своей жизнью, здоровьем, пищей, одеждой он обязан своему небесному Отцу. И он благодарит. Он благодарит за сияние солнца и за дождь. Он благодарит и за скорби, потому что знает, что они полезны. И прежде всего он благодарит за то, что Бог дал нам своего Сына Иисуса. Ведь вместе с Ним Он дарует нам все – жизнь, мир, прощение, надежду, вечную жизнь, радость, утешение и силу. Невозрожденный говорит: «Ты никогда не дал мне козленка». А возрожденный свыше говорит: «Ты все мне дал во Иисусе». А что говорим мы?
1: Продолжение истории блудного сына слушайте в нашей следующей передаче –

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Сумка почтальона», читает Светлана Гончарова.
1: В городе Роттердаме в семье купца Берендт было небольшое пиршество. Это был канун Рождества. Гостиная была ярко освещена, в то время как мороз разрисовал всевозможными цветами стекла окон и превратил речки и озера в кристально чистое зеркало. Старшая дочь купца Берендта пыталась произвести дома весну. Для этого она украсила камин и стол букетами роз и тюльпанов. Позади полированной решетки камина весело потрескивали дрова, и свет горящих дров смешивался со светом ярко горящих свечей. Дорогой китайский чайник с небольшими изящными чашками стоял на столе. Серебряный самовар, стоящий возле них, издавал свою приятную монотонную песню. Перед столом, вблизи камина, стояло красивое кресло, спинка которого была украшена вышитой бархатной подушкой. Пол комнаты покрывал мягкий дорогой ковер. Хозяин и хозяйка в сопровождении своих детей вошли в комнату. После того, как отец занял свое место в кресле у камина, а мама села у самовара, дети уселись полукругом уютного камина. Здесь обычно семья собиралась каждый воскресный вечер. Разговаривали, пели, прочитывали небольшой отрывок из Библии. Причем отец всегда пояснял прочитанное, и затем вместе молились. Как только наступило небольшое затишье между оживленно болтавшими детьми, купец Берендт в короткой простой молитве поблагодарил Бога за все его благодеяния и попросил благословения на этот вечер, чтобы ничто не нарушало их мира и покоя. Какой пример для подражания всем верующим, так как часто эти празднества переходят в веселье, которые противоречат Христову Духу. После молитвы старшая дочь Юлия взяла с этажерки домашнюю Библию и прочла 117-й псалом. Отец сказал несколько слов о милости Божьей, связывая их с только что прочитанным псалмом, и особенно остановился на 22-м стихе, говоря, что Иисус Христос стал этим краеугольным камнем, который отвергли строители, но который стал главою угла. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. А затем он сказал дочери сыграть псалом. Она села за рояль, и вся семья стала петь известную духовную песнь.

Когда песня была окончена, мать стала наливать чай, между тем, как девочки подавали печенье и торты. «Ну,

папа рассказывает?» Маленький человек замолчал, немного обиженный, а отец, между тем, начал говорить повесть. Примерно 35 лет тому назад один мальчик по имени Генрих шел зимним вечером по большому шоссе в одно село. День был как раз такой, как сегодня. Мороз был большой, и снег, который выпал за несколько дней до этого, скрипел под ногами. По лицу мальчика было видно, что, несмотря на юность, он испытал уже много горя. Его ветхая одежда была не в состоянии защищать тело от холода. Рубашка была вся в заплатах. Да и сильно заплатанные брюки были очень коротки. Ведь Генрих рос, а брюки были куплены очень давно и не могли расти вместе с ним. Более тепло было его ногам, потому что на них были надеты деревянные ботинки, настилкой в которых был пучок сена, и сено служило вместо чулок. Но, несмотря на все это, наш молодой друг был в хорошем настроении. Он, напевая себе что-то вполголоса, шел спокойно и равнодушно своей дорогой по замерзшему снегу. Он с самого раннего детства привык к дождю и холоду. Конечно, в начале путешествия резкий восточный ветер заставил его содрогнуться и почувствовать холод, но постепенно, при быстрой ходьбе, кровь его быстро стала разливаться по жилам, и приятное тепло заполнило всего его. Единственное, что грозило испортить хорошее настроение, это пустой желудок. Утром какая-то сердобольная крестьянка дала ему тарелку супа и кусок хлеба, и с тех пор он ничего не ел. Но голод был ему очень хорошо знаком, а потому он привык не особенно расстраиваться из-за этого. Был вечер, и звезды начинали сверкать на ясном небе. Генрих ускорил шаги, так как в село, в которое он шел, было уже недалеко, а там он надеялся найти сердобольных людей, которые дали бы кусок хлеба и связку соломы для ночлега. Как это хорошо, что даже самые бедные и утружденные имеют надежду на лучшие дни. Конечно, многое на то, что надеются такие бедняки, не лучше снега, который попадает в ботинки Генриха. Как мало тех, кто думает о вечном сокровище, которое так легко удержать и которое делает счастливым даже самого беднейшего. Так дело обстояло и с бедным Генрихом, который не заботился о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это написано в книге Евангелия Иоанна 6:27. Он об этой пище, может быть, совсем не слыхал. Его желания и надежды не превышали хорошей закуски и теплого ночлега. Никто никогда не учил его, что милостивый Бог приготовил для земных жителей, людей, нечто лучшее, чем еда и питье, одежда и ночлег. Итак, Генрих очень быстро шел вперед. Вдруг он обо что-то споткнулся и упал во всю длину в снег. Но это было не так страшно. Он быстро поднялся и отряхнул с себя снег, а затем сказал сам себе: «Обо что это я споткнулся? Снег ведь лежит так глубоко, там не должно быть камня». Несколько минут он шарил руками под снегом и нащупал что-то тяжелое. Он с одной стороны согреб снег и увидел черный предмет. Когда ощупал его, то понял, что это была кожаная сумка, такая, как обычно носят почтальоны. Он заметил, что она была хорошо

0: застегнута. И когда он, вырыв ее из снега, стал шатать туда-сюда, ему послышался шум монет и пакетиков. Генрих повесил сумку на плечо и ускорил свои шаги, думая при этом: «Находка даст мне хороший бутерброд и тарелку супа». Вскоре мальчик достиг села. Первый дом слева был большим красивым зданием с четырьмя окнами по обе стороны от двери. Он стоял обособленно в большом саду. Между ним и соседним домом, который был гораздо меньших размеров, была проложена узкая тропка. «Сюда я не буду стучать», – подумал Генрих. «Богатые люди всегда менее добрые. Постучусь, а мне перед носом затворят дверь. Нет, я лучше пойду к соседнему дому». С этими мыслями он направился к маленькому домику. Но едва подошел к тропинке, как яркий свет из бокового окна большого дома ослепил его. Генрих остановился. Когда его глаза немного освоились с ярким светом, он заглянул через большие стекла в богато убранную комнату. Остановился, как вкопанный, и должен был несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы освободиться от охватившего его удивления. А затем какая-то сила потянула его ближе к окну. Низкая живая изгородь, которая тянулась вдоль сада, была одним прыжком преодолена. И, сделав несколько шагов вперед, мальчик достиг окна и заглянул в него. У печки, которая, наверное, излучала сильное тепло, сидел человек средних лет. Напротив него в элегантном темном платье сидела женщина, вероятно, его жена. Вокруг стояли и сидели пятеро детей. Старший мальчик был приблизительно в таком же возрасте, как и Генрих. Младшей девочке едва было 5 лет. Отец что-то читал вслух, и казалось, что все присутствующие слушали с большим интересом. На столе, который стоял посреди комнаты, красовались 3 больших торта. Вокруг них лежала масса маленьких пирожных, печеньев, кренделей. Это зрелище поглотило все внимание Генриха. Ах, как бы он хотел полакомиться чем-нибудь! Он был занят вопросом: какой же вкус у такого красивого торта? Когда вдруг все общество в доме поднялось, отец окончил свое чтение, и стар, и мал заняли места за столом. Но еще никто не дотронулся до еды, как отец начал молиться. Между тем, как остальные склонили свои головы. Генрих этому очень удивился. Еще никогда он не видел людей молящимися, кроме как в церкви. Невольно он снял свою шапку. Когда молитва была закончена, мать начала резать один из больших тортов, в то время как дети весело подавали ей тарелочки, чтобы получить свою порцию. При виде этого у Генриха потекли слюнки. Вот вошла молодая девушка с белоснежным чепчиком на голове и с большим подносом в руках, на котором стояли чашки с горячим шоколадом. Это было слишком для бедного голодного мальчика. Глубокий вздох вырвался из его груди, и явственно вырвались слова: «Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада!» Возле окна, спиной к нему, сидела младшая дочь семьи, Мария. Едва только послышался этот возглас, как она быстро обернулась, чтобы увидеть говорившего. Генрих испугался и шмыгнул оттуда, чтобы быстро уйти той же дорогой, что и пришел. Но он не мог продвигаться быстро, потому что вынужден был избрать другой путь, чтобы его не заметили. В ту минуту, как он хотел перепрыгнуть через изгородь, открылась дверь в сад, и тонкий мальчишеский голос крикнул: «Эй, кто здесь?» Генрих молчал, но уже в следующую минуту мальчик приблизительно одного с ним роста стоял возле него и спрашивал: «Ты ли это был, кто только что сказал: „Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада“?» «Да», — ответил Генрих, совсем растерявшись и смотря в землю. «Тогда войди в дом», — сказал мальчик ласково. «Ты получишь чашку шоколада, а если захочешь, то и кусок торта». С этими словами он взял Генриха за руку и вел его в дом. На мгновение он оставил его в коридоре одного и вошел сам в комнату, откуда тотчас вышла хозяйка дома, которая с сожалением осматривала пришельца с ног до головы. Немногие вопросы, на которых Генрих застенчиво отвечал, убедили ее в том, что она действительно имеет дело с бедным нуждающимся мальчиком. Она была так приветлива и ласкова, что Генриху казалось, что он говорит с ангелом. Когда она окончила свои вопросы, то открыла дверь в комнату и слегка втолкнула туда нашего молодого друга. Генрих хотел снять свои деревянные башмаки, но приветливая женщина сказала, что он может не разуваться. И вот наш Генрих с шапкой в руке и кожаной сумкой на плече оказался в знатном обществе. Все взоры были устремлены на него, так что он смущенно опустил глаза вниз. «Подойди поближе, мой мальчик», — сказал хозяин дома ласково. «Ты хотел бы выпить чашку шоколада? Ну, за этим дело не стало. Мария, дай, пожалуйста, нашему гостю стул, и пусть он сядет возле тебя. Как тебя зовут, мой мальчик?»
1: «Генрих».
0: «Хорошо, Генрих, сегодня ты будешь нашим гостем». Едва отец произнес эти слова, как маленькая Мария вскочила, притащила стул и, положив левую руку на его спинку, ласково пригласила мальчика сесть возле нее. Генрих нерешительно приблизился. Он еще никогда в жизни не сидел на таком мягком стуле и осмелился сесть только на краешек. Между тем мать налила ему чашку горячего шоколада и подала через Марию. Одновременно с этим старший сын, ведший его в дом, протянул ему тарелку с большим куском торта. И таким образом у Генриха были заняты обе руки. Запах шоколада соблазнительно бил в нос, но мальчик не знал, как поднести к губам чашку, так как в другой руке он держал тарелку с тортом. Его положение было очень прискорбно. Быть так близко к цели и не в состоянии ее взять. Беспомощно его взгляд скользил от торта до шоколада и обратно от шоколада до торта. Маленькая Мария пришла к нему на помощь. Она увидела его затруднение, взяла тарелку из его рук и прошептала ему: «Так, теперь вначале пей свой шоколад, бедный мальчик, а я пока поддержу твой торт». Генрих бросил на маленькую избавительницу благодарный взгляд и поднес чашку к губам. Ах, как это было вкусно! Он никогда еще не пил такой вкуснятины! Горячий, сладкий напиток медленно проходил через горло и согревал его всего. А когда он затем попробовал торт, то забыл свое затруднение и подумал, что ни один царь не может быть более доволен, чем он сейчас. «Ну, мой мальчик», — начал отец, который наслаждался хорошим аппетитом и удовольствием, с каким ел Генрих. Как тебе у нас? Нравится?
1: О, очень хорошо, мой добрый господин, ответил Генрих. Я благодарен вам 1000 раз.
0: Это меня радует, продолжал отец, между тем, как его жена пододвинула Генриху еще одну чашку горячего шоколада и тарелку с большим куском торта.
1: Ты, наверное, был очень голоден?
0: Да, и я с сегодняшнего утра ничего не кушал.
1: Бедный мальчик, сказал отец сочувственно. Не знаешь ли ты, кому обязан и кого должен благодарить за эту пищу?
0: Генрих посмотрел на него удивленным взглядом. Кого же он должен благодарить, как не этих добрых людей, накормивших его? Отец заметил удивленный взгляд мальчика и сказал, обращаясь к своей маленькой дочери:
1: «Мария, я думаю, что ты можешь сказать ему, кому он всем этим обязан? Кого надо благодарить?
0: Он этого, похоже, не знает».
1: «Господа Иисуса!» – ответила малышка.
0: «Почему?» – спросил отец.
1: «Потому что все добрые дары исходят от Него. Он нам и этого бедного мальчика послал».
0: «А откуда ты это знаешь?»
1: «Ты же сам только что это сказал. Ты сказал, что хотел бы взять всех бедных детей к себе в дом и устроить им пир, если бы их не было так много».
0: «Ты права. Как раз, когда я это сказал, мы услышали голос этого бедного мальчика. Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада! И я верю, что нам его послал сам Господь Иисус». И, обращаясь к Генриху, отец продолжил расспрашивать. «Ну, мальчик, можешь ли ты мне сказать, кто такой Господь Иисус?»
1: Генрих покраснел и молча смотрел на пол.
0: «Разве ты не знаешь?» прошептала Мария.
1: «Нет, я этого господина еще никогда не видел», тихо ответил Генрих.
0: «О, ха-ха-ха!» громко рассмеялся старший мальчик. «Он говорит, что еще никогда не видел Господа!» Остальные дети тоже готовы были рассмеяться, но отец сделал им знак с очень серьезным лицом.
1: «Не смейтесь, дети», — сказал он. «Скорее нам надлежит плакать, что в нашем Отечестве есть дети, которые не знают имени своего Господа и Спасителя».
0: «Разве твои родители тебе никогда не говорили о Господе Иисусе Христе?» — спросила мать с жалостью в голосе.
1: «Нет, никогда», — ответил Генрих дрожащим голосом, так как ему сейчас хотелось больше плакать, чем смеяться.
0: «Разве ни один проповедник не говорил с тобой об Иисусе?»
1: «Я никогда не ходил на занятия».
0: «Как раз об этом я и подумал», — заметил отец. «Вот видите, дети, каким большим преимуществом вы пользуетесь перед этим бедным мальчиком. Вы не только имеете родителей, которые заботятся о вас и посылают в школу, но и знаете Спасителя грешников, в то время, когда он едва ли слышал о нем. Ну, мы дали гостю шоколад и торт. Пусть это будет только началом. Расскажем ему о даятеле всех благ, чтобы и он узнал единственный источник спасения и благословения. И чтобы все вы участвовали, я предлагаю, чтобы каждый из вас рассказал ему что-нибудь из жизни нашего Господа и Спасителя. Мария, ты начнешь. Расскажи Генриху, как родился Господь Иисус». Мария начала. Затем продолжала ее сестра Иоанна. И затем по порядку все остальные. Они рассказывали внимательно слушающему мальчику,
1: как Иисус родился в Вифлееме, в яслях, и как Он был воспитан своими родителями в Назарете, как 12-летним мальчиком в Иерусалимском храме привел всех в изумление своей мудростью, как позже был крещен Иоанном, как приступил к исполнению своей миссии на земле и, наконец, умер на кресте за погибающих грешников, людей. Старший мальчик повествовал о воскресении и вознесении Христа. Когда он замолчал, отец к этому еще добавил: «Да, мой дорогой Генрих, Господь Иисус теперь на небе увенчан честью и славой. И мы ожидаем Его оттуда. Он придет взять своих в отчий дом и будет потом царствовать, как царь, над всем, что есть в небе и на земле. Люди Его отвергли и, как ты уже знаешь, прибили ко кресту. Но как раз там, на кресте, исполнились Божьи планы милости к людям. Хотя безбожники и прибили Иисуса ко кресту, но Бог именно в этот момент сделал Его носителем всех наших грехов. Иисус понес на Себе наказание, которое мы заслужили. Он из любви к нам претерпел смерть, чтобы мы не погибли, но обрели радостную вечность в небесах. Он сидит теперь на небе, одесную Бога Отца, и приглашает всех прийти через веру к Нему и найти в Его святой пролитой крови мир и прощение. Давайте теперь споем вместе хвалебный псалом». С этими словами отец взял гусли в руки, прочел стих и начал своим громким, красивым голосом петь. Все подхватили, и стройно полились звуки песни. Только один Генрих не пел. Он не мог им подпевать, так как не знал ни слов, ни мелодии. Пение в соединении с тем, что слышал, произвело на него такое сильное впечатление, что он с трудом сдерживал слезы. Когда песня была допета до конца, отец опять обратился с вопросом к Генриху. «Не желаешь ли ты еще шоколада или торта?»
0: «Нет, господин, благодарю вас», — ответил он прочувственным голосом.
1: «Ну, тогда ты уже можешь идти домой, мой друг, если хочешь. Где ты живешь?»
0: «Нигде, господин. У меня нет родины».
1: «Нет родины? Где же ты пробудешь эту ночь?»
0: «Я не знаю, господин. Надеюсь, найду ночлег где-нибудь в сарае».
1: «Но где же твои родители?» — продолжал интересоваться отец.
0: «У меня нет больше родителей», — ответил Генрих, и глаза его наполнились слезами. «Они умерли один за другим несколько лет назад».
1: «А чем же ты жил после смерти своих родителей?»
0: «Я помогал крестьянам на поле, сколько мог. Иногда мне давали поручения, и когда я их выполнял, немного платили. Зимой, когда нет работы, я ходил от двери к двери, прося подаяния».
1: «Бедный мальчик. На эту ночь я найду тебе убежище, а завтра мы посмотрим, что можно будет сделать для тебя. Не забудь только перед сном преклонить колени и поблагодарить Господа Иисуса за Его любовь. Сделаешь ли ты это?»
0: «Да, господин».
1: Отец позвонил, вошел слуга и получил приказание отвезти Генриха на ближайший постоялый двор. Генрих не знал, что и сказать. Он хотел благодарить от всего сердца доброго человека, но тот ласково выпроводил его за дверь.
0: «Господин,
1: Позвольте мне сказать еще одно слово. Ну, что еще? Говори. Я вот эту сумку нашел на дороге. Очевидно, ее кто-то потерял. Пожалуйста, прошу вас, не возьмете ли вы ее на сохранение? Господин взял сумку в руки и, осмотрев ее внимательно, воскликнул.
0: Вот это да! Да ведь эта сумка принадлежит нашему почтальону. Где же ты ее нашел?
1: И Генрих рассказал, как и где ее нашел.
0: Я ее хорошо сохраню, сказал он ласково, когда Генрих окончил говорить.
1: Но теперь быстро иди и можешь спать, а завтра рано утром приходи сюда. Не забудь прийти. Генрих последовал за слугою. Хозяйка постоялого двора, приветливая, разговорчивая женщина, после того, как узнала, что этого мальчика прислал богатый фабрикант Вандербум и что он за все заплатит, отвела Генриха в маленькую спальную комнату и приказала ему снять все, что на нем было. Взамен этого она дала ему широкую белоснежную ночную сорочку, и он должен был ее надеть. Вскоре бедный мальчик улегся в такую теплую мягкую постель, в какой не только не лежал, но какую даже никогда и не видел. Он не знал, что и думать. Долго Генрих не спал, раздумывая обо всем пережитом сегодня. Но, наконец, усталость взяла свое, и он крепко заснул. На другое утро его опять ожидал сюрприз. Едва он открыл глаза, как увидел хозяина с большим свертком в руке.
0: «Смотри-ка сюда! Вот это все посылает тебе господин Вандербум».
1: «Господин Вандербум? Кто же это?» – удивленно спросил Генрих.
0: «Кто это? Да это же тот богатый человек, слуга которого привел тебя сюда. Ты, очевидно, очень понравился ему, потому что он хочет тебя видеть у себя в 9 часов. Сейчас ровно 8, поэтому скорее вставай, твой кофе уже готов». «Господин Вандербум заказал для тебя хороший завтрак». С этими словами хозяин постоялого двора вышел. Генрих вскочил с кровати и развернул сверток. Кто опишет его удивление и радость, когда в свертке он обнаружил почти новый костюм, рубашку, пару теплых шерстяных носок и пару прекрасных кожаных ботинок. Одно мгновение он стоял как бы в сильном испуге и созерцал все эти сокровища робким взором. Разве это действительно для него? Так много? Но ведь хозяин сказал ясно, содержание свертка предназначено тебе. И, тряхнув головой, мальчик поспешил чисто вымыться и одеться с ног до головы во все новое. Все эти вещи были как раз на его рост, только ботинки немного большие. Но он сумел сделать их пригодными. Он вынул из своих деревянных башмаков немного сена и засунул в новые ботинки. И они стали ему впору. Когда Генрих поднял бумагу, в которую все это было завернуто, чтобы хорошо сложить ее, из нее на пол выпала маленькая записка, в которой было написано несколько слов. Впервые мальчику стало очень больно от того, что он не умел читать. Долго он смотрел на записку, вертел ее в руках и так, и этак, но разобрать слово не мог. Наконец он взял бумагу и записку и спустился вниз в общую комнату.
2: «Добрый день!» – сказала хозяйка.
0: «Ай-яй-яй! Разве это возможно?» Нет. Как же человек может меняться, а? Какая красивая рубашка! И как она красиво сидит на тебе! Право, даже мой Ян не имеет такой рубашки. Они на самом деле хорошие люди, эти вандербумы. Одного я не пойму. Как ты туда попал? И каким образом расположил их сердца? Разве ты и раньше знал господина Вандербума? Или должен передать им какие-нибудь известия? Но подожди, я тебе сейчас принесу чашку кофе. Садись сюда, мальчик. Ешь и пей, сколько влезет. А потом ты мне все расскажешь. С этими словами болтливая и любопытная хозяйка подвинула стул, налила кофе и принесла обильный завтрак. Во время еды Генрих рассказал ей и ее мужу все, что они хотели знать. В конце разговора он попросил хозяйку прочитать ему содержимое записки. Та взяла записку, надела очки и начала читать. «Эти вещи – подарок Генриху. Пусть он благодарит за них Вифлеемского младенца. Мария». «Вифлеемского младенца?» – переспросил Генрих в крайнем изумлении и потер себе лоб. «Ах, так! Она, наверное, думает о Господе Иисусе, который родился в Вифлееме, и куда пришли пастухи, и ангелы пели тогда, не так ли?» «Конечно!» – ответила хозяйка. «Она говорит о нашем Спасителе, который однажды пришел в этот мир, чтобы спасти нас». «Да-да, мне о нем вчера много рассказывали. Но когда же он был на этой земле? Разве недавно?» «Да, прошло с тех пор уже более чем 1800 лет». «А как же он мог прислать мне эти вещи?» «Мог-мог», подтвердила хозяйка, улыбаясь. «Он вложил в сердце доброму Вандербуму одарить тебя». «Но мне же говорили, что он сейчас находится на небе». «Точно так. Он сейчас находится на небе, но он видит и слышит все. И все добрые дела и помышления исходят от него». Генрих замолчал. На него произвело впечатление то, что и эта женщина говорила точь-в-точь так, как он слышал вчера вечером. И вдруг мальчик вспомнил, что господин Вандербум так настоятельно приказал ему перед сном преклонить колени и поблагодарить Господа Иисуса за все его благодеяния. А он забыл и не благодарил ни вчера вечером, ни сегодня утром. Ему стало стыдно, и Генрих быстро поднялся опять в свою спальню, чтобы наверстать упущенное. Он преклонил колени и поблагодарил простыми словами Господа Иисуса за торт, шоколад, постель и теплую одежду. Это была первая молитва Генриха. И вы можете себе представить, как она была проста и коротка. Но эта молитва шла из такого благодарного сердца, что, конечно, достигла престола Божьего и была ему благоугодна. Башенные часы пробили 9 часов. Генрих поднялся с колен, сбежал вниз по лестнице, попрощался с ласковыми хозяевами и спустя несколько минут стоял у дома Вандербума. Слуга уже ожидал его и вел тотчас же в просторную комнату, в которой у большого письменного стола стояло и сидело несколько мужчин. Некоторые из них прилежно что-то писали. Господин Вандербум имел большую канатную фабрику и несколько пароходов, которые поддерживали связь с другими странами, лежащими за морем. Едва только Генрих вошел в канцелярию,
1: как господин Вандербум поднялся с ним в соседнюю маленькую комнату. «Сядь, мой мальчик», — сказал он ласково, «и расскажи мне, пожалуйста, все о твоей прежней жизни и о твоих родителях».
0: «Я знаю очень немного. Когда еще были живы мои родители, я с ними странствовал из одного места в другое. Раньше мой отец был моряком, но однажды он очень неудачно упал и сломал себе ногу. Матросом с хромой ногой он, конечно, не мог быть, и поэтому странствовал, где работая, а где и прося милостыню. Он мог очень мало работать, нога срослась неправильно, и отец сильно хромал и часто болел. Он был очень хороший и всегда относился ко мне ласково. Моя мама, насколько я могу припомнить, всегда была болезненной женщиной. Она умерла приблизительно 3 года назад в сарае одного крестьянина. Когда ее хоронили, отец мой был очень печален. Да и в дальнейшем я никогда не видел уже его веселым. Он умер 1/2 года спустя на постоялом дворе в Роттердаме. Прежде чем умер, он дал мне маленький сверточек бумаг и приказал никогда не терять его. Он всегда был при мне. Но так как я, к сожалению, не умею читать, то не знаю, что там».
1: С этими словами Генрих засунул руку в карман и вытащил оттуда маленький пакетик, который внешним своим видом показывал, что его уже давно носят в кармане. Господин Вандербум открыл пакетик и нашел в нем несколько писем. Свидетельство о браке родителей Генриха и метрику. Судя по метрике, Генриху было 11 лет. Во время осмотра бумаг кто-то постучал в комнату и вошел. Это был начальник почты этого села.
3: «Как хорошо, господин Кубель, что вы зашли. Вот этот мальчик, который нашел сумку».
0: «Это ты, значит, нашел ее?»
1: – воскликнул начальник почты, схватив обе руки нашего маленького друга.
0: «Ты поступил правильно, что вернул сумку в целости. Не будь ты так честен, почтальон лишился бы должности, а его семья – хлеба. Где ты живешь?»
1: «Везде и нигде», – ответил Вандербум и рассказал вкратце историю мальчика. Затем они оба говорили на незнакомом Генриху языке. Но он все же мог догадаться, что говорили о нем.
0: «Хотел бы ты чему-нибудь научиться?» – спросил, наконец, начальник почты.
1: «О, да!» – быстро ответил Генрих.
0: «Ну, хорошо, тогда пойдем со мной. И если ты будешь хорошо себя вести, в чем я не сомневаюсь, то из тебя еще выйдет человек».
1: Кто был счастливее Генриха, когда он последовал за своим новым другом? Тот привел его вначале к почтальону, чью сумку он нашел. А тот был рад увидеть мальчика, благодаря честности которого вновь получил сумку и остался на должности. Начальник почты на минуту отозвал его в другую комнату, и Генрих остался один. Вскоре оба они возвратились. И почтальон сказал:
0: «Если тебе у нас понравится, Генрих, то ты станешь членом нашего семейства. Скоро окончатся каникулы, и тогда ты пойдешь в школу. Надеюсь, что будешь хорошо учиться».
1: Радость Генриха была неописуемая. Эти немногие дни до занятий казались ему длинными. И когда он первый раз в жизни сел за маленькую скамью, то ему этот день показался важнее всего и радостнее всего. Но еще он обрадовался, когда увидел, что маленькая Мария также в одном классе с ним. Каждую среду Она брала его в дом родителей, где он обедал и проводил время до позднего вечера. И среда сделалась для него любимым днем в неделе. Генрих в школе был очень примерным учеником, к полному удовольствию учителей и покровителей. Он учился очень прилежно и делал большие успехи. В 15 лет он окончил школу, не только показав превосходные знания по всем отраслям науки, но и превосходя многих в арифметике, письме, да и по географии и истории с ним редко кто мог состязаться. Но гораздо большее влияние, чем школа, оказали на него частые посещения дома Вандербума. Частые общения с этим поистине христианским домом стали для него решающим моментом всей жизни. Он научился смотреть на себя, как на потерянного грешника, но научился также и верить в того, о ком ему было так много рассказано еще в первый вечер, который пришел, чтобы спасти погибшее. Какая огромная радость заполнила все существо мальчика, когда он получил внутреннее удовлетворение того, что прощены все его грехи. Эту радость невозможно было описать словами. Его сердце, которое долго томилось под бременем вины и греха, вдруг сразу освободилось от этого. Ему стало так легко и радостно, и он от всего сердца присоединился к хвалебному гимну, прославляя Агнца Божьего, который снял с него грехи и простил его. Спустя несколько дней после этого Мария подарила ему прекрасную переплетенную Библию. Со временем эта Библия стала для мальчика самым дорогим сокровищем. Когда Генрих окончил школу, господин Вандербум взял его в свой торговый дом. Утром он был занят в канатном отделении и учился делать канаты от самого тонкого, как нитка, до сурового. После обеда должен был немного помогать конторщикам, а затем вместе с его детьми учиться иностранным языкам, черчению и музыке. Господин Вандербум все больше и больше относился к нему как к члену своей семьи. В 19 лет Генрих сделался бухгалтером. В планах Вандербума было со временем посвятить Генриха во все отрасли своего хозяйства, потому что он надеялся обрести в нем дельного помощника. Он еще больше укрепился в этом плане, когда его старший сын захотел быть не купцом, а обязательно врачом, и поэтому учился в университете в Лондоне. Карл, второй сын, бредил морем и, как кадет морского училища, вскоре должен был уехать в свое первое плавание. И так как кроме этих двух сыновей у Вандербума были только дочери, то он и не имел продолжателя своего дела, и поэтому был счастлив, имея при себе Генриха. Генрих же, со своей стороны, очень любил названного отца и друга и употреблял все усилия, чтобы быть ему хорошим помощником. Он молился об этом и работал, и Бог благословлял его. Так что он действительно за сравнительно короткое время сделался правой рукой Вандербума. Так прошло 6 счастливых лет. И вдруг случилось нечто, что дало новое направление в жизни Генриха. Вандербум решил расширить свои дела и открыть филиал в Роттердаме. Нужен был верный человек, чтобы вести дела филиала. И, естественно, выбор пал на Генриха. Юноша был бы счастлив, если бы не надо было расставаться с семьей Вандербума. За эти несколько лет он так свыкся с этим домом, что ему казалось, будто должен второй раз
0: лишится отца и матери. Но не только это. Был некто в доме, расставание с которым было ему еще горше, чем с приемными родителями. И это некто была Мария. Симпатия, которую он почувствовал к младшей дочери дома, превратилась теперь с течением времени в глубокую, искреннюю любовь. Но он гнал эти мысли от себя. Как мог он, не имея никаких средств, думать о богатой дочке фабриканта? Но Господь, который давно вел его до сих пор, и здесь исполнил желание сердца. Однажды вечером господин Вандербум с женой были одни в гостиной. Случайно туда вошел Генрих. Стали обсуждать переезд в Роттердам. «Я еду охотно, но...» Тут Генрих замолчал и уставился в пол. «Я думаю, что могу окончить начатую фразу», сказала жена Вандербума. «Ты хотел сказать... Но я неохотно еду туда один. Будут ли какие-нибудь возражения, если Мария поедет с тобой?» Генрих взглянул на нее и воскликнул, полный удивления. «Правильно ли я слышал? Это вы серьезно говорите?» «Да, мой сын, вполне серьезно». «О, Боже! Как велика и незаслужена твоя милость!» воскликнул Генрих, глубоко тронутый. «Да, вы угадали мои мысли, которые я изливал только что перед Богом. Я люблю Марию искренне и глубоко. Это ведь ей я обязан приглашением в ваш дом. Она первая рассказала мне об Иисусе, и когда она это делала, я был ничем иным, как бедным, невежественным мальчиком. Я этого никогда не забуду. И если я сегодня спасен и образован, то этим, кроме Бога, обязан и ей». «Ну, вот и хорошо», — сказал Вандербум растроганным голосом. «Спросим теперь Марию, что она об этом думает». «Едва ли это нужно», — заметила его жена. «Я знаю ее мысли и знаю, что она с радостью поедет с Генрихом в Роттердам. Это было слишком много для нашего молодого друга. Слезы счастья навернулись у него на глаза, и он быстро вышел из комнаты, чтобы овладеть собой. Несколько месяцев спустя Мария стала женой Генриха, и оба поехали в Роттердам, чтобы вести торговые дела отца. Они основали свою жизнь, взирая на Бога и полагаясь во всем на Него, и испытали много милости от своего Господа. «А теперь, мои дети, — сказал отец, — мой рассказ окончен. Много лет прошло с тех пор, как Генрих и Мария переселились в Роттердам. Вандербум и его жена через несколько лет тихо почили в Господе. Их старшая дочь вышла замуж за одного купца, который и унаследовал все дело Вандербума. Генрих и Мария еще живы и радуются Божьим благословением в кругу своих детей. На углу одной из улиц стоит здание, которое купил Генрих. Там он основал школу для бедных детей. И его старшая дочь Юлия каждый день посещает эту школу и рассказывает детям об Иисусе, этом большом друге детей. Затем он выстроил еще один большой дом возле Роттердама, в котором бесплатно воспитываются, кормятся и учатся бедные сироты. Туда Генрих часто ходит со своим старшим сыном Вильгельмом, чтобы говорить с детьми об Иисусе Христе, который родился в пещере, лежал в яслях, на соломе
1: и «Папа!» – вскричали сразу Иоанн и Эдуард. «Это так же, как и у нас! Ты имеешь школу, большое здание построил, ты идешь два раза с Вильгельмом туда и...» «Да-да, мои дети!» – прервал отец разговор детей. «Я тот бедный Генрих, которого так дивно вел и так благословил Господь. А Мария – это ваша добрая, хорошая мама, которая вас всех, как однажды меня, старается привести к Господу Иисусу, и которую Бог сохранил бы нам еще на долгие годы». Дети молча и удивленно посмотрели на маму, которая не смогла удержать слезы. Ее старшая дочь нагнулась к ней и растроганно обняла ее. В следующее мгновение отец опустился на колени. Все последовали его примеру. И когда он вновь теплыми, идущему из благодарного сердца словами поблагодарил за милость и верность Господа, чье имя чудное, то ни одно око не осталось сухим. И еще никогда дети не молились так искренне и горячо, как в этот вечер. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, Господи, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Псалом 38. На этом, ребята, наш рассказ окончен. Я хочу сказать вам, не только Генриха вел Господь и ведет такими чудными путями, но каждого из нас. Мы только должны быть очень внимательны к его работе в нашей жизни и любить нашего Господа от всего сердца. Ведь Он оставил славу неба и сошел на нашу землю, чтобы каждому из нас, кто пойдет за Ним, подарить вечное искупление.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 34. Псалом Давида.
2: Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет